0: N71, Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
3: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Davidson Radio.
4: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я вам хотел рассказать, ну, множество тем есть для разговора, но начну я вот с чего. Во-первых, вчера начался новый сериал на израильском телевидении, называется «Фауда 5», это пятый уже сезон, он снят частично по мотивам того, что произошло 7 октября в Израиле, и... То есть он уже доступен на иврите для тех, кто понимает, для тех, кто не понимает, пока на английском нету. Официальной версии вы в Америке пока еще не увидите. Значит, я смотрел неофициальную версию вчера, первые две серии, во всяком случае. Ну, что могу сказать? Знаете, когда вот такая маленькая все-таки страна, совершенно с очень прагматичными целями, снимают вот такие фильмы, понимаете, они фактически сняты как очень что-то документальное. Поэтому очень многим, знаете, критикам не понравился, например, 4-й сезон, и не понравился 3-й сезон. Почему? Потому что там было очень много таких моментов, которые, значит, вот не соответствуют, знаете, вот этому героическому эпосу, понимаете, что вот, типа, знаете, там какой-то мощный герой, от него отскакивают пули, он хватается за пулемет, понимаете, там что-то там сбивает, там, космический корабль и что-то в этом духе. Нет, тут все намного проще. Тут показано совершенно, вот, например, в 3-м сезоне, показана судьба арабского парня, который хочет стать боксером, и у которого его двоюродный брат террорист против израильтян. И вот с этим боксером работает главный герой, который закамуфлирован, израильский агент. И вот, которого зовут Дарон. И вот этот Дарон работает вместе с этим боксером, он его любит, как и вот питомца, и как ученика, и как сына фактически своего рода. Потому что он считает, что у него действительно есть будущее в спорте, но он с ним работает не для того, чтобы сделать его боксером, для того, чтобы выйти на след этого террориста. И, выходя на след этого террориста, он, во-первых, подставляет самого себя, а во-вторых, он подставляет самого главного этого боксера. Почему? Потому что если в твоей семье среди этих палестинцев арабских есть кто-то, кто работает с израильтянами, или кто-то даже случайно оказался замешан с израильтянами, все, всю семью могут убить. И мы, конечно, тут, понимаете, ну, то есть, вот, типа, там, или, допустим, там показано в 4-м сериале, там показана судьба арабской женщины, которая работает в израильской полиции, хотя муж у нее, по-моему, еврей при этом. И вот ее ненавидит ее семья, потому что, ну, то есть, как же, понимаете, ее родной брат в Хизбалле, или ушел работать в Хизбаллу, понимаете, и так далее, стал тоже там не самым лучшим человеком. Ее ненавидят свои, ее ненавидят чужие. И опять-таки, ну, наша публика, ну вот я там не стал смотреть какой-то плаксивый сериал, а это реальность на самом деле, господа. Вы понимаете, можно сколько угодно говорить по поводу Израиля, как еврейского государства, но в Израиле 1/5 населения арабы. И вот в 5-м сериале, опять-таки, вот интересный такой момент, это спойлер для многих, но извините, что погибают во время вот этого 7 октября погибают и арабы, и евреи. Одновременно. Причем погибают часто арабы, которые спасают евреев. Потому что они работали на скорой помощи. Сколько мы знаем вот этих случаев? Что они абсолютно никакого отношения. Там какие-то были дети одни, дети другие. И вот они погибли, и те, и другие. Разные веры, разных бэкграундов, но они погибли и те, и другие, и те, и другие израильтяне. И вот в этом фильме, вот там вот, понимаете, у бедуина, араба-бедуина, который как бы так говорит, что когда я приезжаю в Израиль, меня каждый раз проверяют догола, раздевают, чуть ли начинают проверять там на пол и так далее. Потому что Вот так начали проверять еврея, когда он приехал, израильтяне, приехал во Францию, его тоже там отвозят, отводят в обычную комнату, начинают, говорится, искать, что у него там спрятано. И он говорит, вот теперь ты понял, так же проверяют меня, когда я приезжаю в Израиль. Но при этом этот бедуин, у которого погиб сын, и у этого израильтянина, у которого погибли, там погибла семья, вот они встают, этот молится, встает на колени и молится Аллаху, а этот стоит рядом и молится по Торе. Понимаете, каждый своему Богу, но стоит рядом. И вот, понимаете, вот в таком-то, ну, наверное, идеальном мире, в который очень хочется верить, в принципе, так и должно быть. Понимаете, что вот у тебя вот твой угол, у меня свой угол. Бог где-то там, наверное, он все-таки един для всех. Просто, понимаете, есть какая-то часть людей, которые абсолютно Бога не понимают и извращают всяческие понятия о нем. И думают, что, понимаете, что Богу нужно делать то или нужно делать это. А на самом деле, наверное, делать не нужно. Это Бога не касается, и Бог, наверное, ставит над нами какой-то, знаете, своего рода эксперимент, где выявляются люди мудрые, люди умные, люди просто глупые. Фанатики, как правило, умными не бывают. А фанатики есть и евреи, и есть фанатики арабы. Вот это совершенно четко я знаю. И вот когда ты смотришь этот сериал, понимаете, вот он настолько близок к реальным эмоциям. Вот повторяю, это не американский боевик, вы понимаете? Это сложно описать это явление в кино. Они его сняли. Во-первых, он снят вот таких больше в европейских таких традициях кинотрадициях, которых, в принципе, в Америке вообще как таковых почти не было никогда. Вот. И в Европе их почти уже сейчас нету, потому что, ну, то есть все это давным-давно умерло. Но оно было когда-то, и оно оказывало очень серьезное влияние, потому что там очень были, ну, множество играли, знаете, жесты, взгляды, вот как актер смотрит в камеру и далее. Может ничего не говорить, просто смотрит. Или как он одет, или, понимаете, и так далее. У нас тут Рэмбо, который бежит в бой, там чисто выбрит. Знаете, а там мог там Ален Делон выйти, понимаете, с такой хорошей такой пятидневной щетиной. И считалось это абсолютно нормально. Вы понимаете, это реально оказывает разницу на общее понимание вот этого фильма. И вот израильтяне это очень хорошо подхватили, в отличие от американцев. У американцев, повторяю, понимаете, вот этот герой, он, понимаете, он, наверное, воюет в свежей сорочке. На крахмаленной. Ну, это чисто американские боевики, я с удовольствием их смотрю. Понимаете, я не хочу жаловаться на американские фильмы. Я с удовольствием смотрю американские фильмы, и я ожидаю хэппи-энд в конце, особенно если это Columbia Pictures, там всегда хэппи-энд. И это, наверное, есть какой-то в этом свой плюс, потому что, слушай, ну ты не хочешь прийти в конце фильма к разбитому корыту. Ну не хочешь ты. И так жизнь вот такая, вы посмотрите, что происходит. Вокруг нас, понимаете, можно в депрессию упасть. Но в принципе своем, в жизни оно так не бывает. И вот израильское кино, они очень хорошо, понимаете, ну, из-за жизни такой, которая их окружает, я понимаю это. Понимаете, мы это никогда не поймем. Я это никогда не пойму. Я не живу в Израиле, никогда не жил в Израиле, поэтому до конца быть объективен по поводу Израиля я не могу. Я могу понимать, вот, со стороны какие-то моменты, которые я могу поддерживать, которые могут меня даже раздражать в чем-то, но до конца понять вот деятельность тех или иных деятелей в Израиле или мотивы в Израиле я не смогу. И для этого там надо жить, а может быть даже и родиться. В общем, так или иначе, понимаете, вот когда ты видишь такое кино, оно почти документальное. Вот только осталось по-другому назвать этих актеров, особенно если знать, что один из актеров из прошлых серий получил серьезные ранения ввиду операции против террористов в Газе. Один из актеров ранен на сегодняшний день, он проходит лечение, поэтому он не может сниматься постоянно. Вот тогда ты понимаешь, насколько все это близко. Поэтому, вот наблюдая то, что имеет место вокруг Израиля, из-за Израиля, в связи с Израилем, нет, такое впечатление, что мы наблюдаем весь оставшийся мир, потому что вот сегодня, понимаете, у нас идет, зависла война в Иране. Я уже сказал, что мне лично не нравится, что Трамп не может ничего решить в этом отношении. Это напоминает, знаете, вот начали очень бодро и очень смело, закончить не знаем как. И сколько бы Трамп ни говорил о том, что, понимаете, какой у него там колоссальный есть ответ, и тут 30-е, общее впечатление, что он не знает этого. И чем дольше он будет молчать, тем больше у нас это впечатление будет создаваться. А если он сейчас еще заключит какое-то полусырое, недоделанное соглашение с Ираном, то, извините, господа, но этот президент себя слил тогда. И вы со мной не согласитесь, это, конечно, ваше дело. Но в Израиле с этим явно не будут согласны. И мне просто интересно, начнет ли Нетаньяху действовать вразрез желанием Трампа. Почему? Потому что, ну, то есть, Израиль не может так все это оставить. Трамп может, Израиль нет. Вот именно потому, что у нас здесь наши герои боевиков бегают на крахмаленных сорочках. А там они воюют с пятидневной щетиной, понимаете, в грязной рваной майке. Там черно-белое, у нас цветное. Вот если вы помните фильм Спилберга «Шиндлер лист», он снят в стиле сепия, то есть вот такой вот черно-белый, но это такой специальный цвет черно-белый, сепия называется. Вот он в этом в стиле снят, знаете, такое очень такое арт-нуар, понимаете, старинное кино такое. Там очень много играет израильских актеров. Там один из... Это вообще было интересно, когда я первый раз смотрел это кино, я думаю, боже мой, откуда же я знаю этого актера? Оказывается, вспомнил. Он играл когда-то «Горячая жевательная резинка», знаменитый израильская кинокомедия. Я думаю, откуда я знаю этого актера? А тут он играет «Шиндлер лист». Ну, конечно, уже более старый, уже совсем другой актер, то есть это уже не комедия, совсем не комедия. Но вот весь фильм снят черно-белым, и он становится цветной. Вот в тот момент, когда они освобождаются из концлагеря, и фактически там вот такая, ну, такая пауза, куда они деваются, там не говорят, но, в общем, как бы, вот видите, тот город на холме. Это фактически вот Израиль, вся вот эта польская, еврейская тусовка, которая сидела в концлагере, фактически обратно в Польшу же их не приняли, они все практически уехали в Израиль. И вот тут оно становится цветным. И вот, наверное, то же самое здесь. Для Израиля это война черно-белая. Почему? Потому что им грозят... Понимаете, для Израиля, если на Израиль бросят хотя бы одну атомную бомбу, Израиля не будет раз и навсегда. То есть третий эксперимент с Израилем, это уже третий на нашей памяти человеческой, было два израильских царства. Первое было уничтожено Вавилоном, потом персы дали, вот, в частности, поэтому Израиль так бережно относится к персам и любит их, в принципе. Персы дали возможность царь Кир восстановить это царство, оно было восстановлено, потом его разрушили римляне. И потом вот оно восстановлено в наши дни в виде государства Израиль. Вот будет, дай бог, 80 лет в 28-м году. И вот, но если на Израиль бросят одну бомбу, то это царство будет уничтожено раз и навсегда. Почему? Потому что при такой маленькой территории, при такой токсичности этого оружия, никто, там, может быть, можно будет жить где-то, но я уверен, что останутся единицы. Буквально смысл, все остальные разбегутся. Не ради себя, не из-за того, что они боятся, а ради детей. И, кстати говоря, это тоже показано вот в этом фильме. Вот это... Да, ну, как сказать... Знаете, не зря вот есть знаменитая вот эта песня Аида Шамама. Понимаете, понимание родителей в еврейской семье, оно гипертрофировано по сравнению со всеми остальными. В хорошем понимании гипертрофировано, иной раз даже и в плохом тоже. Ну, в общем, но в хорошем точно. Потому что еврейская мама это совсем нечто другое, чем, понимаете, опять-таки из-за нашей всей вот этой черно-белой, очень черно-белой истории. Все почему-то считают, что вот это избранный народ, понимаете, у нас прямо там сплошные калачи и булки сыпятся. И мы поэтому так в нос вздернули. На самом деле наша история очень черно-белая, никаких калачей и булок. Сплошные синяки и проблемы. И все, повторяю, в очень-очень-очень черно-белом в этом, в сепии, не знаю, как угодно говорите, в темном цвете. Поэтому вот Израиль хочет закончить правильно эту войну в Иране. Он вынужден это делать. Трамп не вынужден, а он, они в Израиле вынуждены. Как бы вы ни относились к Нетаньяху. Нетаньяху во многом... Во многом сейчас переигрывает сам себя. Потому что, ну, то есть, само то, что он находится у власти с 98-го года, там, с небольшими перерывами, это уже само по себе говорит о том, что что-то уже есть ненормальное во всем. Это можете со мной спорить сколько угодно. Человек у власти не должен находиться 28, там, 26, 25 лет. Не должен. Как бы вы это ни интерпретировали. Даже 20 лет человек у власти находиться не должен. Вот я считаю, что в Америке или где-то нормальный, самый нормальный систем. 4 года плюс 4 года. Да, это есть определенные трудности, например, с проведением какой-то доктрины, но в смысле человеческой истории это правильно. И Нетаньяху, да, действительно тормозит расследование по... событий 7 октября. Да, у него, я считаю, очень много ненормальных министров в его коалиции, которых он вынужден терпеть, потому что ну, он не может с другими составить эту коалицию, я понимаю. Это чисто политическая мера с его точки зрения. Но есть то, что есть. Но, слушайте, это не идеальное государство, но это... Очень государство, построенное по реальным каким-то лекалам, понимаете, не по нашим с вами тут, что вон там, все газеты пестрят, понимаете, какие трусы одела там, понимаете, новая модель там, Брукнейдер, понимаете, ну, красивая девочка новая. Ой, она, понимаете, там задрала юбку слишком высоко, понимаете, это обсуждает там 20-30 газет одновременно, колоссальная новость. У них это не новость. У них, наверное, это тоже будет в очень черно-белом цвете. Вот, наверное, вот как-то так все это смотрится. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим про наш черно-белый цвет.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну вот, когда вот мы дальше говорим о нашем цветном мире, да, вот что происходит в Америке? Вот те новости, которые я, в принципе, новостями-то не считаю особенно. Ну вот у нас, например, Трамп заявляет, что он собирается послать дополнительные 5000 человек в Польшу. Это после того, как мы неделю устраиваем срачи, правильно или неправильно, туда или сюда, когда Хексет, его же министр, оттуда начал выводить 5000 человек. Теперь Трамп срочно меняет направление, после того, как там все взорвалось. И 5000 обратно направляются в Польшу. Ребят, ну вы уж наконец договоритесь в Белом доме, что вы делаете один с другим. Может быть, не надо вот таким образом это действовать, что, может быть, хоть чуть-чуть надо согласовывать свои действия. Потому что, понимаете, это смотрится, знаете, по-идиотски. Один решил, второй отменил, потом опять отменили, потом опять решили, потом один извиняется, один говорит, что нет, так и было. И, в общем-то, ребят, ну это несерьезно уже. Нет, я понимаю, что у нас общее разочарование в НАТО. Но если говорить про НАТО, то Польша в НАТО тратит больше денег на сегодняшний день на оборону, чем тратим мы в Америке. И вот это вот, видите, такая очень веселая картинка, цветная, о чем-то очень серьезном, что мы воспринимаем абсолютно несерьезно. Вот израильтяне это воспринимали в черно-белом цвете, в очень серьезном понимании. А мы его воспринимаем, знаете, такой цветной вкладыш какой-то. Мультики. Микки Маус, блин. Это неправильное понимание, вы понимаете, мы зажрались здесь, понимаете, включая наше правительство, даже включая Трампа. Мы слишком зажрались.

клялся нам на Библии, что ничего Иран производить не будет. Что мы получили? Одну, понимаете, дырку шило на мыло поменяли? Ну или вот сейчас у нас, понимаете, тоже вот, ну это я говорю, это вот наша веселая картинка сумасшествия. Трамп строит вот этот банкетный зал. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Ничего такого у меня, этот банкетный зал, никаких у меня негативных эмоций не, как говорится, вызывает. Ничего исторического Трамп не снес. Вообще в Белом доме как таковое нет ничего исторического, потому что если вы не в курсе, то в 1948-1952 годах весь Белый дом абсолютно, кроме пустых стен, снесли. Никто не знает, да, наверное? Так вот, чтобы вы знали, при Трумане, после Второй мировой войны, к Труману пришли инженеры-специалисты, говорят, это дом, Белый дом, построен в 1818 году. После того, как его сожгли англичане. В 1812 году они его сожгли. Его перестроили, закончили в 1818 году. Это большое, массивное сооружение, построенное из камня. Один небольшой взрыв, не дай бог, террористы или еще что-то, неясно что, особенно в холодной войне, и этот Белый дом снесет как карточный домик. Надо что-то делать. Что они сделали? Они внутри снесли все, что вообще было, все интерьеры были снесены под ноль, под голые кирпичные стены. Внутри Белого дома. И внутри Белого дома они уменьшили его площадь общую за счет того, что они сделали железную раму. Некоторые говорят бронированную раму, некоторые говорят сейчас титановая рама, они ее поменяли. Мы просто не знаем про все это. С бронелистами вдоль стен, которые потом закрыты были панелями, и интерьеры были частью воссозданы. То есть это все новодел 1952 года. Там, 50-го года. Ни один интерьер, который нельзя было разобрать, не сохранился. Ну, то есть мебель старинная, там, я не знаю, тарелки, вот эти вот старинные портреты, старинные стены новые. Это было сделано при Трумане ввиду того, что, ну, вот это была совершенно полная перестройка Белого дома. Поэтому, понимаете, когда вот собирается набор нытиков, и начинает, о май гад, Трамп уничтожил какое-то суперисторическое наследие. Там я думаю, мама дорогая, вы вообще что, знаете, о чем вы говорите? Или у вас синдром на Трампа, знаете, как вас кидает в подучую от него. Поэтому то, что Трамп делает с этим банкетным залом, в принципе, само по себе абсолютно оправдано. Действительно, это смех смехом, но действительно только Соединенные Штаты каждый раз для приема каких-то больших приемов ставят какой-то шалаш на улице, огромный какой-то тент, делают туда отопление, делают там охрану и так далее, и там вот в этом шалаше принимают высоких гостей. Или устраивают это какой-то веню, типа там Маунт Вернон, там большие есть залы и так далее и тому подобное. Снимают. Но это все сопряжено с большими расходами дополнительными. Плюс риск по безопасности, даже с этой точки зрения. Вот сейчас строится новое крыло к Белому дому с этим банкетным залом, который будет нормально защищен. Под ним будет какой-то серьезнейший атомный бункер, насколько я понял. То есть несколько этажей вниз. В общем, строят нормально. Ну, вот началось, понимаете, начался крик. Значит, что денег, типа, вот Трамп обещал, что все это будет за деньги там каких-то доноров. Теперь это так не является, нужно еще миллиард долларов собрать. На самом деле, выясняется, что миллиард долларов не на строительство зала, а на обеспечение общей безопасности Белого дома. Включая этот зал. Но не на стройку этого зала, понимаете? И вот так вот вы читаете газеты, вы не понимаете. Но так или иначе. Вот сейчас, значит, Трамп тоже опять-таки. Ну, это, знаете, я даже не буду обсуждать. Он организовал фонд в 1,8 миллиардов долларов компенсации тем, кто фактически...

0: ну вот в частности себе, своей семье, которые, значит, те, кто были обижены демократами в предыдущую каденцию, потому что их судили, участники 6 января, которые, вот, как говорится, пострадали и так далее. Ну вот, значит, республиканский конгресс сейчас, ну, вот они зависли. Они не могут провести это. Они не могут провести это финансирование ни 1,8 миллиарда, ни вот это финансирование строительства вот этого банкетного зала. И это еще все под то, что буквально вчера архитектурная комиссия, которая состоит из архитекторов и искусствоведов каких-то, они дали добро на строительство вот этой арки, которая вот тоже Трамп хочет построить к 250-летию Соединенных Штатов. И я смотрел с разных сторон вот это вот так далее проект. Ну, то есть, как арка будет выглядеть, наверное, это еще вопрос открытый. Но то, что это в стиле, как весь остальной Вашингтон, что ничего закрывать не будет, что не будет никакого совершенно диссонанса со всем остальным, у меня нет сомнений. Я понимаю, опять-таки, что вас ополчились против этой арки. Давайте соберем с десяток миллионеров. Сколько эта арка будет стоить? Это же не сооружение какое-то там с колоссальными механизмами. Это, грубо говоря, огромное сооружение из бетона с кирпичами. Ну, дамы, то есть пустышка такая. Может, там будет какая-то платформа наверху, ну, то есть лестница с лифтом. Ну, вот, ну, все. Только если украшать мы ее будем, то это, вот, наверное, будет самая дорогая часть. Ну, неужели наши все серьезные какие-то денежные мешки, которые зарабатывают огромные деньги в Америке, у нас вот-вот появится первый триллионер. Не миллиардер, а триллионер. Состояние больше триллиона долларов. Неужели они не могут скинуться на памятник 250-летию Соединенных Штатов? А то, что мы заслуживаем какой-то серьезный памятник, который действительно будет останется на века, у меня сомнений нет. У меня нет. Вашингтон нуждается в больше в таких мемориальных арках, а не меньше. И опять-таки, вот тот же. Понимаете, Трамп, он взял, вот смотрите, 4 фонтана начало работать. Я говорил уже про этот каскад, который вот запустили, они Меридиан каскад. Они отремонтировали фонтан на Дюпон Сёркл и еще 2 фонтана. Опять-таки, вы можете мне говорить что угодно. У нас, когда собирается этот конгресс, говорят, вот идет война, нельзя на это тратить. Вы знаете, каждый раз у нашего конгресса, который занимается политиканством, не политикой, а политиканством, понимаете? То есть, вот, знаете, забрасывание дерьма на вентилятор. У них есть какие-то важные причины, допустим, не ремонтировать текущую крышу в Капитолии. Ну, пусть течет. Или пусть там фонтан будет заброшен, пусть там бомжи, понимаете, купаются. Или живут прямо в фонтане. Ну как же, денег нет, понимаете, у нас там нелегальные мигранты нас ждут. Вон в штате Нью-Джерси, понимаете, нам громогласно объявили, понимаете, с постной мордой, что теперь в Нью-Джерси будут лечить нелегальных иммигрантов за наш счет. Я счастливлен просто. Мне иной раз, понимаете, на моя страховка не дает все нужные лекарства, которые мне нужны. А нелегалы будут получать все, понимаете, на тарелочке, и какие-то наши идиоты среди наших вот собственных иммигрантов будут это поддерживать. Но, окей, но именно поэтому я больше не хочу состоять в этих левых рядах, потому что вот этот идиотизм, который я называю идиотизмом, я больше поддерживать не желаю. И даже состоять рядом я не желаю. Но наша реальность, вот когда мы обсуждаем вот нужность или, понимаете, вот эти деньги на банкетный зал, который мы давать не хотим. Это вот, я вот говорю, это какая-то цветная реальность, понимаете? А вот черно-белая, в которой живет весь остальной мир, или в частности Израиль и так далее, видите, вот мы не живем ею. Поэтому мы понять какие-то вещи, ну вот как вот дебилы дебилами, не можем. не можем. Человек, который, знаете, это как вот те самые ветераны, вот когда вот они собирались вместе после Второй мировой войны, только какие-то в основном, ну, я не знаю, не хочу говорить ряженые, но, во всяком случае, в моем понимании, это не настоящие ветераны, начинали говорить о том, что вот я там такой герой, я там подорвал танк, или я зарезал того, или я победил этих, и вон там у меня дали медаль за это, и дали медаль за то. Как правило, ведь ветераны, вот сколько я помню ветеранов, понимаете, у меня дома, и из нашей семьи, и кого-то, может быть, звали там даже из этих ветеранов, кто остался жив после войны и так далее и тому подобное. Они молчали. Они молча сидели и выпивали за победу, после этого переходили на тему, вот какие у меня внуки, или вот какие, какую я там веранду построил на даче, или вот какую я там машину купил, или еще что-то такое. Вот что они обсуждали. Вон там я со своей женой в Кисловодск поехал и так далее. Вот что обсуждалось. Фотографии, там, понимаете, радости семейные, какие-то дела, там, я не знаю, вот там картошки накопали на собственном огороде. Вот это вот обсуждалось. Это была радость для всех, там, понимаете, и так далее, там, понимаете. Или вот мы там с женой сидим там, и там еще какие-то родственники, делаем там, заквашиваем огурцы там на всю семью, на всю зиму. Или там пельмени катаем. Вот это обсуждалось на полном серьезе. Понимаете, можно было смеяться, но обсуждение, как замариновать правильно огурцы, это была очень серьезная тема разговора. Но это очень такая черно-белая тема. Приятная, но черно-белая. Почему? Потому что, из хорошего состояния никто не делал вот эти вот огромные запасы, как делалось в Советском Союзе. Мы жили там вот относительно в черно-белом цвете. Потому что мы воспринимали какие-то тяготы жизни, которые не существовали. Америка цветная. Поэтому, понимаете, нам вообще здесь зындыкать о том, что нам что-то тут не додали. Это вообще, понимаете, это грешно говорить. Когда, понимаете, какие-то вот эти все эти синеволосые, зеленоволосые с серьгой в носу начинают там распространяться по поводу того, что, понимаете, вот как им что-то не додали в этой жизни в Америке, какая Америка, вот такая-сякая, у меня все время возникает вопрос. Мы, по-моему, живем в разных странах. В очень разных странах. Потому что Америка, вот та, которая есть, которую я знаю, мне все додала. У меня нет к ней никаких претензий. Я могу там ворчать по поводу одного, другого, третьего, но это чисто бытовые какие-то вещи. Но в общем и целом говорить, что Америка меня разочаровала, боже упаси. А они здесь родились, здесь выросли, все перед ними лежало на тарелочке с голубой каемочкой, и они при этом недовольны всем, что они происходят. Вот я говорю, вот, неудобно перед выходцами из каких-то других стран, которые приезжают, понимаете, разевают рот. Вот непонятно. Они говорят, что вы тут совсем одурели от вашей жизни. Ну, вот так оно идет. И вот, понимаете, это... Чему я это говорю? Знаете, когда, если изучать историю, то есть совершенно четкие понятие, почему, например, падали какие-то те или другие империи. Например, почему упал Рим. Это изучается вот с тех пор, как упал Рим, об этом пишут все писатели. Начиная с античных писателей, вот они описывают падение Рима до средневековых, до современных, до совсем современных. Это постоянно обсуждается, и каждый выводит свои какие-то причины. И все пытаются понять, каким образом, понимаете, вот подобная империя, которая существовала фактически там, или республика вначале, которая существовала там, основание Рима 753 года новой эры, или что-то в этом духе. и падение 470 год новой эры. То есть мы говорим о том, что просуществовало, ну, 1100 с чем-то лет. И, а если говорить про окончание в Константинополе, это вообще 1453 год. То есть 1450 лет плюс еще 750, ну, сделайте подсчет. 2200 лет примерно существовала империя с разными там вариантами управления и так далее. И вот они задают вопрос, в связи с чем она упала. И вот с кем бы вы ни говорили, вам скажут одну и ту же вот вещь. Многие приходят, просто не говорят, это номер один или номер два, или номер три. Но неважно. Но одна из главных причин – это то, что называется internal rot, то есть внутренняя гниль. Внутреннее, не, как говорится, правильное состояние управления страной, финансами, армией и так далее и тому подобное. Понимаете? Что дошли до того, что слишком много тратили денег на то, что не надо было тратить, мало при этом зарабатывали, казнократство, плохие императоры, плохие советники и так далее и тому подобное. И даже когда появлялись хорошие императоры, даже подряд шли несколько хороших императоров, они не могли исправить вот это, вот эту кривую на ухудшение. И в какой-то момент все это рухнуло. Почему? Потому что власть полностью была подточена изнутри. И это рухнуло вначале внутри, потом это начало рушиться снаружи. Ну, это одна из причин, например, почему Рим рухнул. Опять-таки, вот я говорю, это внутренние какие-то вот, внутренние развал. А есть еще внешний развал. Вот, например, причем, что вы думаете, что там была сплошная война, что ли, шла? Нет, неправда. Например, в каком-то, по-моему, в третьем веке или что-то в этом духе, Рим пустил внутрь Римской империи 200 тысяч германских племен, готов, 200 тысяч человек, иммигрантов, которые расселились в сегодняшней, ну, вот, Австрии, что мы говорим, и в Югославии в сегодняшней. Тогда называлась Панония. 200 тысяч человек они пустили. Но эти германцы, которых пустили, они же не были так цивилизованы, как римляне. Это тоже вот момент, который... Вот смотрите, посмотрите, что у нас на улице происходит. Скажите, выходцы из Северной Африки какие-то, или из арабских стран, или там из Пакистана, они так же цивилизованы, как люди, которые... Все-таки родились, выросли в Америке в европейской такой атмосфере. Нет. И вот то же самое произошло там. И что произошло с этими готами? Они в какой-то момент подняли восстание. Их начали прессовать римляне, требовали от них, чтобы они были как, вели себя как римляне и так далее. Готы в какой-то момент не выдержали, послали всех этих желающих подальше. Подняли восстание и разбили огромную римскую армию. Разбили ее, несмотря на всю мощь римских легионов. Ну, это уже поздний Рим такой, но неважно. Но это уже был серьезный показатель, что Римская империя на серьезном спаде. Или, например, вот такой момент, что римляне в какой-то момент стали отказываться служить в армии. Но им было неохота. Зачем мне нужна эта армия? Они начали подменять солдата. Римлян брали на 25 лет служить. Пока они служили, им платили зарплату. Это была наемная армия, которую очень активно муштровали и учили, и муштровали, и учили, и так далее. Поэтому она могла выдержать колоссальные походы, колоссальные, и так далее. Они занимались не только вот войной, они строили дороги, вот эта самая армия строила дороги, по которым они маршировали, и так далее. Поэтому была очень хорошо продуманная военная единица. Поэтому они и побеждали. Из-за очень продуманной, как говорится, вот этой вот системы армии. И вот в какой-то момент, 25 лет ты отслужил, после чего тебе давали земельные наделы, если ты был свободный человек, ты мог там растить, там, я не знаю, картошку какую-то или еще что-то. И ты получал вот там целое, как говорится, пенсию колоссальную военную, которая тебе давала жить безбедно после этого. И вот в какой-то момент даже этого стало недостаточно, римляне не захотели служить. Что они стали, начали нанимать нелегалов, то, что то мы сейчас говорим, выходцев там прежде всего из кельтов, или из галлов, или из германцев, или еще откуда-то, служить вместо себя в армии. Ну да, они эту проблему решили. Но потом, но это уже была не римская армия, это была армия иммигрантов, которая начала поднимать восстание против Рима. Вот в чем дело. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: В холода. От насиженных мест. Нас другие зовут города.
17: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
18: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
17: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
18: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
17: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
19: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
17: 4 июня.
20: На 7 часов вечера.
17: Начало показа фильма.
20: Приглашаем всех поклонников поэзии,
17: музыки
20: и авторского кино.
21: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
22: Тараканы, тараканы, тараканы.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
10: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 35.
11: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз у нас телефон 718-303-90-90. Поэтому возвращаясь к строительству этого банкетного зала, этой арки, этих фонтанов, то, что Трамп сделал, вот этот гранитный переход там из одного, из одной части Белого дома в другое. Вы знаете, я повторяю, я вот не вижу никакого криминала в том, что он делает. Не вижу. Даже наоборот, я считаю, что это давно назрело, чтобы кто-то взялся и начал приводить в порядок американскую и столицу, и Белый дом, и вообще все эти общественные здания и так далее и тому подобное. Потому что мы слишком долго не обращали на это внимания. Видите, это столица Соединенных Штатов, которые построены на колоссальные интернациональные идеи. Там есть определенный стиль, в котором оно строилось. И когда от этого стиля начали отступать, начали лепить какие-то здания все подряд, что, понимаете, ничего из себя там толком не представлял, то вот получается, очень-очень такое посредственное нечто. А когда возвращается к этому стилю, понимаете, греко-римского, понимаете, какого-то плана, то получается все очень даже правильно. Даже если это новодел. Почему? Потому что, потому что, видимо, так оно было построено. Оно было так изначально продумано. Символизм вот этого греко-римского наследия не случайен. Потому что в Риме была первая республика, а первая демократия была в Греции, в Афинах. Поэтому они вот строят все это в таком смысле, понимаете, чтобы, как говорится, своего рода черпать вдохновение, наверное, своего рода. Там где-то все начиналось когда-то. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Я как раз сейчас читаю биографию Цезаря, но это так, к слову. А по поводу... По поводу строительства Триумфальной арки. По поводу строительства Триумфальной арки. Я предложил бы Трампу устроить всенародную подписку. И выдавать там, пусть подписался человек на $10. Ему выдают монету с картинкой там и все. Кто подписался на триллион, тоже получит такую монету. Мне кажется, это было не так плохо. Как вы считаете?
3: Я считаю, что эта идея сама по себе неплохая. Возможно, нужно действительно открыть какой-то всенародный сбор. Знаете, собирались деньги на какие-то храмы, памятники, на какие-то просто памятники и так далее. В конце концов, это же... Делается не только для Трампа. Трамп-то уйдет, вы понимаете, он не вечно будет в этом Белом доме. Этот банкетный зал останется для всех, кто будет после него, прежде всего. И арка это останется. Поэтому, понимаете, даже с этой точки зрения, сложно подозревать Трампа, понимать, что он там себе дальнейшую жизнь планирует. Нет. Несмотря на все вопли о правом перевороте, Трамп остается глубоко уязвимым и контролируемым человеком. То, что вам просто он не нравится, слушайте. Мало ли кто мне не нравится. Добрый день, вы в эфире.
5: Александр. Да, Александр, доброе утро.
3: Алло. Доброе. Да-да.
5: Да, доброе. Да, шаббат шалом и с праздником Шавот. Получается, значит, Ballroom строится не на государственные деньги. Вы это знаете, правильно или нет?
3: Да, да.
5: Окей. Okay. Все остальное ему не дадут делать, потому что ноябрьские выборы мы проигрываем, это 100%, потому что, ну, вы сами знаете, мы это говорили неоднократно, в нашу страну навезли такого дерьма, окей, которое дерьмо хочет жить в дерьме. Понимаете, они по-другому, они адаптироваться к нашей системе, к культуре, красоте, чтобы прогресс был. Они не хотят, они из джунглей приехали, понимаете или нет?
0: Понимаю.
5: И все эти,
0: понимаю.
5: Да, и все эти демократы, которые крышуют их, и которые пишут законы против Трампа, выступают с такими делами, значит, и в Миннесоте что происходит, и правду им в лицо суют, и они все равно выступают. И вот эта вся эта голодьба за ними идет. И демократы выступают, и выступают, и выступают. Посмотрите, и антисемитизм, и все остальное. Идет такая буря в нашей стране, что я даже не знаю выхода с этого. И Трамп не знает выхода. Он уже мечется и туда, и сюда, и то, что вы говорите, и никакой пропаганды, ничего они, республиканцы, не делают. И они не хотят это делать, потому что многие республиканцы, они живут в нормальных районах, они успешные люди. Они довольствуются, что у них есть, правильно или нет?
0: Да.
5: А демократы, да, они голодные, они собирают около себя голодных собак. Они им обещают горы золотые, вот то, что у нас в Нью-Йорке случилось, в Сиэтле, в Бостоне. А люди выдвигаются на политические позиции со свастиками, с такими выражениями. И люди это проглатывают.
0: Да, но вот слышали вот про последнюю вот эту даму, которая выдвигается от Демократической партии, там я вам сейчас расскажу, будете смеяться, из Сан-Антонио.
5: Давайте посмеемся, сегодня Фрайдик.
0: Да, да, да, да, да, да, хэппи, но это совсем не хэппи, она предлагает сионистов держать в концлагерях и кастрировать, потому что они все педофилы.
5: Да, я слышал об этом, аплодирует им.
0: Да, да, самое гадостное дальше, что ее поддерживает, ей дают деньги какая-то скрытая GOP от республиканцев, компания фондовая, которая ей дает деньги на продвижение. То есть ей дают деньги как какие-то республиканцы. То ли чтобы она себя скомпрометировала, то ли для того, чтобы наоборот что-то доказать. Я, убей меня, не понимаю, что это происходит.
5: Я тоже не понимаю. Уже... Вы мне рассказали, что
0: Республиканцы дают ей деньги.
5: Республиканцы, это подвох какой-то.
0: Это написала Нью-Йорк Пост.
5: Посту я верю.
0: Ну вот они вот возьмите на интернете, сделайте серч, вы поймете. Это вообще какой-то что-то фантасмагория какая-то. Я не знаю, может быть, у них какая-то конкретная цель ее выставить таким образом, чтобы типа вот от обратного шло. Я вот чисто создать провокацию. Но я что-то вот убейте меня, я не понимаю, что происходит. Ну, вчера вот спасибо, Игорь.
5: Всего хорошего.
0: Да, всего доброго. Вы знаете, вот когда Трамп удалил такого, как вот, с подачи Трампа, так как Масси из Конгресса, это правильно. Это был прорусский кандидат, понимаете, который все время поддерживал Россию. Нет, я понимаю, что, скорее всего, он денег не получал, но тем не менее, он все время поддерживал Россию. Он все время выступал против Израиля. То есть он не был антисемитом, но он был, знаете, такой вот, нет, изоляционист до нельзя. И вот человек этого Трамп удаляет. То есть Трамп все-таки проводит какую-то чистку рядов, которые демократы не проводят. Поэтому у демократов вот собралось то, что собралось. Ничего, кроме как, понимаете, в партии нелегальных иммигрантов, бандитов и какой-то вот просто откровенной швали, я их назвать не могу. Не могу. Особенно в связи с этой вот последней историей, понимаете. Ну, там одна история хуже другой. То есть, понимаете, появляются какие-то люди, которые оправдывают бандитизм, оправдывают воровство, оправдывают вообще все, что угодно, понимаете, для того, чтобы ну, фактически эту страну подорвать изнутри. То же самое, что вот мы говорили, что было в Риме, что называется internal rot, внутреннее гниение. Вот оно перед вами. В самом цветном изображении. Добрый день, вы в эфире.
6: Доброе утро, Александр, это Илья. Я абсолютно во многом согласен с предыдущим оратором. У меня к вам два вопроса. Первое, много раз я слышал по радио и в интернете, что 31 мая состоится парад в поддержку Израиля по 5 июня. Но ни разу не видел, не слышал, не знаю, откуда он начнется, откуда и от какой улицы он пойдет по 5 июня. Не могли бы вы это дело прояснить? И тогда, и то, что он начнется в 11 часов, это я слышал, а вот откуда он начнется, это я не знаю. Я бы, может быть, хотел поучаствовать, но не знаю, где собирается. И второй вопрос. Я бы хотел, я прошу вас дать оценку моему творчеству, которое я, значит, выношу на вас суд. Две строчки, это слоган. Первое, это слава Израилю, а ответ евреям слава. Спасибо.
0: Спасибо. Евреям слава. Ну, знаете, я евреям не произношу славу. Знаете почему? Потому что нам не надо произносить славу. Мы и так достаточно славны в истории, слишком даже. Так вот, вы хотели знать, с 57-й улицы идет парад до 74-й, по 5-й авеню. Значит, если вы соберетесь и придете к 57-й улице, вы сможете участвовать в этом параде. Это будет 31 мая, в воскресенье. И я думаю, что в этот раз, ну, я не знаю, может быть, и мне туда прийти. Вот я чисто так думаю про себя. Единственное, что у меня проблема приехать туда, потому что из Нью-Джерси надо как-то добраться до этого места. В общем, то есть, в принципе, в этом году, когда мэра города не будет на этой демонстрации, и демонстрация будет носить так, я уверен, что будет проходить в атмосфере каких-то укурков, которые будут пытаться ее остановить. Я думаю, что это все-таки важно продемонстрировать. Понимаете, это не вопрос Израиля, это вопрос нас всех здесь. Это не вопрос Израиля. Израиль переживет без нас, и Израиль переживет без этого парада. Вопрос в том, что как мы переживем. Добрый день, вы в эфире.
7: Алло, зна. Алло.
0: Так, телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
8: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу. Я хотел просто еще обратить внимание, что вы думаете по поводу Кубы, если мы еще не решили вопрос с Ираном, и я так понимаю, мы собираемся, так сказать, и уже подошел авианосец к кубинской территории. Как вы считаете, это правильно или нет?
0: Ну, смотрите, с точки зрения того, что это надо делать, у меня сомнений в этом нет, что это надо делать, что нужно с Кубой, уже давно было решить и закончить вот этот весь этот, всю эту бодягу того, что там, понимаете, что рядом с Америкой существует фактически вражеская территория. Это давно надо было решить, я считаю. Другой вопрос, что сейчас, когда ведется эта война в Иране, мы ее не закончили, мы как бы влезаем в одновременно в другую, но тут войны не будет, тут будет просто смещение правительства. Я думаю, что я надеюсь, что они с Кубой договорятся. Потому что кубинцы, в принципе, готовы получать взятки и готовы на какие-то самостоятельные движения в этом отношении. Я не уверен, что нужно было, понимаете, преследовать вот именно Рауля Кастро, ему 94 года. О чем мы вообще говорим?
8: Абсолютно, конечно, это же просто...
0: Не, ну, кстати говоря, это Обама заключил дипотношения при Кастро, при Рауле. То, что все братья Кастро были бандиты, это никаких сомнений у меня нет в этом. Но мы сейчас ничего... Да.
3: говорите.
9: У этого никого нет, что они были бандиты и, так сказать, им, ну, whatever. Сколько лет...
3: Но вся, вся коммунистическая идеология, это идеология бандитизма, де-факто.
9: Ну, я не знаю.
3: Законенного, а что это? Забрать у тех, кто имеет, в пользу тех, кто не имеет. Что значит забрать? Это и есть бандитизм. Это узаконенный бандитизм, да?
9: Я просто говорю, как это будет соотноситься. То есть, неужели будет на два фронта? Он готовится, я не знаю.
3: Ну,
9: не знаю. Как это все будет, не, так сказать, не сделав, в Иране не будем так говорить ничего, начинать вторую, так сказать, операцию, как это все будет выглядеть, тем более, что говорят, что кубинцы там закупили где-то беспилотники, там, я не знаю. В общем, все это очень...
3: Спасибо.
9: Вам просто хочу сказать, что вы абсолютно правы во всем. Я хотел вам сказать, я, правда, не дозвонился вчера, по поводу Бен-Гвира. Вот поэтому нас били, бьют и будут бить евреев. Понимаете, как вы правильно сказали.
3: Слушайте, Бен-Гвир, знаете, я вам скажу такую вещь. Бен-Гвир – это провокатор, который провоцирует ради самого себя. Он даже при том, что он пытается показать, вот понимаете, то, что вот... типа, что евреи ничего не боятся и так далее. Он этого не показал. Он показал, он сам себя демонстрирует.
9: Да,
3: вы понимаете, он ничего для Израиля лучше не сделал. Спасибо.
9: Вы абсолютно...
3: Да. Он ничего лучше не сделал. Если Израиль хотел положить их мордой в грязь, всех вот этих вот борцунов, положите. Вы хотели им там дать по бокам? Дайте. Вы хотели их там, я не знаю, арестовать и вообще заставить мыть сортиры, заставьте мыть сортиры. Но это все надо делать так, чтобы не работала ни одна, блин, камера рядом. Чтобы не было ни одного корреспондента, ни одного адвоката, ни одного вот этого вот Красный Крест, ни одной Amnesty International. Ничего рядом, чтобы не было. Вот, вот потом полежите мордой в грязный пол. А Бен-Гвир фактически рекламирует, что евреи не подчиняются или вообще, понимаете, такие дикие, как те, кто к ним плывет. Ну зачем? Ну Бен-Гвир это, понимаете, Бен-Гвир это религиозный фанатик. Даже из самых добрых и правильных соображений все равно религиозный фанатик. Пусть все, что в Израиле он пользуется популярностью у кого-то, пусть пользуется. Я бы такого не выбирал. Но я не живу в Израиле, поэтому я говорю, я не могу понять все тонкости израильской политики. Ну, добрый день, вы в эфире.
10: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Меня, вы знаете, Александр, очень насторожило появление этой молодой женщины. Это, я боюсь, что это вообще целое поколение уже одурманенное, оболваненное и прочее.
3: Это вы имеете в виду в Техасе?
10: В фотографиях? А?
3: В Техасе?
10: Алло?
3: В Техасе?
10: Нет, это вот та, которая предложила, это впервые предложили американских граждан посадить в концлагерь. Это вообще впервые.
3: Ну это в Техас, но это техасская дама, которая выступила.
10: Да.
3: Сан-Антонио.
10: Да,
3: ну, она, слушайте, она сумасшедшая. Она сумасшедшая какая-то, у нее какой-то полный недотрах, потому что у меня такое впечатление, что она сексоозабоченная. Сексолог сама по себе, понимаете, но это уже говорит не о чем-то.
10: Ну, я тут же начал искать там всякие сообщения. Я боюсь, что она представительница целой новой generation, которая вот так настроена.
3: Скорее всего, она представитель вот этой сумасшедшей левой тусовки, которая считает, что евреи это... Ну, слушайте, а что нового? Тут ничего. Спасибо.
10: Понятно.
3: Тут ничего нового нету. Вопрос заключается в том, что, понимаете, во-первых, уже даже демократы испугались этого. Потому что они не хотят заходить так далеко, во всяком случае. То есть они не могут зайти, понимаете? Потому что они знают, что это вызовет какой-то, то, что называется, рекардютейшн против подобного. Понимаете, ну, предложить подобное, понимаете, на голубом глазу. Это, конечно, надо собраться с мыслями, если они есть вообще как таковые. Но дело же не в этом. Дело в том, что они, понимаете, вот я опять-таки говорю, они не воспринимают... Сейчас евреи это просто, это для них край, вот понимаете, вот острие ножа.
0: они против и правых, и против богатых, и против успешных, и против закона, и против американской конституции, против американских законов, против Америки, против Запада, и так далее. Понимаете, это не надо воспринимать в отрыве. Это не какая-то вот чисто еврейская проблема, потому что какая-то появилась придурковатая, на голову ударенная идиотка, которая ненавидит евреев. Да нет, Боже упаси. Это общий тренд. Опять-таки, с евреями связаны очень опосредованно. Это именно антизападничество. Евреи просто сейчас олицетворение западной мощи. Олицетворение того, что Запад не сдастся каким-то дикарям, а что Израиль воюет, побеждает, меняет ситуацию под себя в целом регионе. Они это пережить не могут. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире.
11: Алло.
0: Господа, когда вы звоните, пожалуйста, говорите, если вы набираете номер. Я же не могу ждать, пока вы, как говорится, включите телефон, понимаете, или начнете слушать. И при этом надо выключать радио, потому что иначе у вас идет эхо. Понимаете, идет эхо колоссальное. Добрый день, вы в эфире.
11: Здравствуйте, я знаю.
0: О, вы отключились, еще раз перезвоните. Вот только что человек звонил, Добрый день.
11: Здравствуйте.
0: Да-да.
11: Я хочу сказать вам спасибо за вашу передачу. Я звоню вам, в общем-то, впервые. У меня один вопрос. Я вчера посмотрел, поймал информацию, что 800 тысяч мусульман будут выселять из Германии. Мне интересно, это правда или нет?
0: Знаете, это они говорят так. Они говорят, так, насколько это будет сделано, никто не знает. Это же, понимаете, спасибо. В демократическом обществе выселить иммигрантов, тем более бедных, тем более несчастных, тем более там обиженных, как сейчас их все назначат и скажут, это крайне сложно. Представляете, какой там поднимется сейчас шухер среди левого относительно Германии и левого общества по этому поводу. И им проще их оставить и что-то с этим делать, чем их выселять. В Германии всего там 4% мусульман. Там нет большого, как говорится, такого прямо уж наплыва. Проблема в том, что они ничего не делают. Европа вообще с этим бороться не умеет. По поводу того, чтобы адаптировать их. Вот я пытаюсь разработать, вот чисто вот написать сам для себя, что нужно для насильственной почти адаптации, ассимиляции вот такого населения в Америке. Провайдят, что новое пускать не будут. Нам надо закрыть границу. Понимаете? А мы это все никак решиться не можем ни на что. Демократическое общество оказалось абсолютно импотентно перед самыми простейшими проблемами. Простейшими. О чем уж говорить там про сложнейшие? Так, перерыв.
12: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
13: Выборы состоятся 3 ноября.
14: Paid for by ABK for Assembly.
15: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
16: каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
17: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-227-2786.
20: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
21: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
22: «Дэвидсон Радио».
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз мы продолжаем нашу программу. 718-303-9090. Серьезно, вот так если говорить, то ну, нам, вот как бы, с одной стороны, вот смотрите, когда мы живем здесь в Америке, нам, конечно, не из-за чего, не на что жаловаться, я считаю. Мы должны, вот единственное, что мы должны делать, мы должны охранять то, что мы имеем. Вот, и это не, даже не вопрос вот наших материальных ценностей, это вопрос вот наших свобод прежде всего. Вот когда, знаете, когда говорят, что вот американцы там, понимаете, вот пытаются сохранить вторую поправку или еще что-то такое, это совершенно не праздный какой-то вопрос, понимаете? Это абсолютно не праздный вопрос. Это именно очень-очень даже такой вопрос ясный. Потому что ситуация такая, что, вот смотрите, Конституцию поменять

как делают демократы. Фактически это нарушение закона антироссийских законов. Ну, колледжи же это делают. Делают, понимаете, они там обставляют, ой, мы там пытаемся продвинуть тех, помочь этим и так далее. И попробуй прицепись. И только вот сейчас, понимаете, при том самом ненавистном всем Трампе, почему-то это делается. То есть идет не создание новых законов. Трамп не написал практически ни одного нового закона. Надо дать даже такой вот, знаете, провести такое очень грустное признание, что Трамп абсолютно не умеет работать с Конгрессом, Конгресс не хочет работать с Трампом. У них абсолютно полное, вообще полное вот-вот несостояние, несмотря на то, что на сегодняшний день Конгресс полностью республиканский. Ну, то есть имеет республиканское большинство в обеих палатах. И тем не менее, они не работают. Не работают. Ни вместе, ни порознь. То есть Трамп правит указами. И вот Трамп пытается хотя бы заставить вот эти колледжи, вот университеты подчиняться уже давно написанным законам. Ничего нового. То есть взять вот эти вот все их дополнительные, вот этот мусор, который они понаписали, все эти DEI, все эти Black Lives Matter, вся вот эта вот тусовка левая ненормальная. Начинали как нормальные, закончили как абсолютно ненормальные. Все вот это вот взять и перестать подчиняться этому. И вот здесь идет сопротивление. Идет сопротивление, потому что люди решили, что они вот так, как они захотели, так они могут. Понимаете, вот это я приводил этот пример, что какие-то ненормальные студенты, понимаете, я считаю, просто ненормальные. За это надо гнать из колледжа. Вот взять, собрать с вещами и пошел вон отсюда, блин. Иди учись в какой-то там помойке. Это в НВАЮ было. Понимаете, вот не хотим слушать какого-то профессора, категорически против, чтобы он участвовал в этом. Почему? Потому что он расстраивает наши нежные чувства. Да плевать мне на твои нежные чувства 25 раз в этой жизни. Потому что твои нежные чувства не закрывают мое понимание о свободе и достоинстве. Тебя нежные чувства, блин, иди лечись, принимай таблетки. У нас слишком много откровенно ненормальных, которые почему-то влияют на политику. И не только влияют на политику, еще и людей убивают. И мы каждый раз пытаемся понять, что происходит, потому что очень много ненормальных и очень много распущенных. Вся проблема Америки, то, что распустили огромное количество полезных идиотов. Ничего больше. Понимаете, когда ненормальному дают власть или когда им дают свободу, вот начинается вот эта вот самая ненормальность, с которыми мы имеем с вами, господа, дело. Ненормальные не должны иметь свободу, они не должны влиять на законодательный процесс, они должны сидеть вообще в заперти. Да, вы меня обвините, что я хочу их посадить в сумасшедший дом в психушке, как в Советском Союзе, окей, обвиняйте. Да, я считаю, что их надо держать в психушке. У нас дошло уже до того, что да, надо держать какую-то часть вот этих вот ненормальных, понимаете, вот этих вот свихнутых с зелеными волосами, которые ведут себя, как будто они только что, понимаете, не то что с дерева вылезли, нет, как-то вышли из сумасшедшего дома. Буйного сумасшедшего дома. Вот после этого, я считаю, да, надо держать в психушке на насильственном лечении. Мы, вы понимаете, у нас вот странная ситуация. Мы имеем свободу слова, да? Как свобода слова используется? Давайте устроим демонстрацию каких-то ошалевших мусульман, которые встанут перед синагогой и устроят молитву перед детской женской школой. Вроде бы все по закону, все по пятой, по первой поправке Конституции. Но мы же понимаем, к чему это ведет дальше. Или идут через спальный район, через спальную улицу еврейскую. Всех напугали. Евреи, понимаете, находятся в панике в полнейшей. Но евреи, кроме как паниковать, по-моему, в наше время ничего не умеют в Америке. Просто не умеют. Это тоже, конечно, своего рода бедствие определенное, но это из другой оперы. Идут и все себе. И что ты их можешь делать? Что ты с ними делать? Ну как, они же получили разрешение. Вы хотите знать их финансирование, вы можете узнать их финансирование. Главное, никто не скрывает их финансирование. Это не является...

0: ни секретом, ни проблемой, ни криминалом. Ничего, абсолютно. Понимаете, вы когда пытаетесь говорить, что надо узнать их финансирование, узнаем, давайте. Вот вам прислать квитанцию на дом, давайте мы вам пришлем ее. Они вам пришлют. Вы узнаете их финансирование, что они вас пошлют на три буквы, тут же, официально, с государственной печатью сверху. Потому что стоять и кричать «Смерть евреям» вы имеете право. А вот то, что мы перестали использовать законы по антитеррористической деятельности, которые вот какое-то количество вот этой ненормальной свободы у них заберут, вот это виноваты мы с вами. Потому что мы боимся что-либо делать. Наше правительство боится, даже при Трампе они боятся, если у них есть знаменитый тот самый Patriot Act, который когда-то был принят. Чего они его не используют? Они могут его использовать сегодня, сейчас. Они его не используют. Значит, даже у Трампа есть определенные ограничения, что он может и хочет делать, понимаете? У него нет возможности делать это через такой Конгресс. А дальше будет еще хуже, Конгресс будет вообще сменится скоро, понимаете? Я уверен практически, что республиканцы этот Конгресс проигрывают. Из-за плохой экономики. Экономика плохая. Что бы мы с вами тут ни говорили, как бы вы мне не возражали. Плохая. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Я хотел сделать маленькую поправочку. Когда хотят люди сделать демонстрацию, ну, какая-то организация или общество хотят сделать демонстрацию и получить на это разрешение, они обязательно должны представить план, по какой улице они будут идти. Я не думаю, что им разрешили просто так идти по этим спальным улицам. А если разрешили, значит, тот, кто выдает этот пермит, заранее знал, что он нарушает, что там будет вайланс.
0: Нет, это там не было вайланс. Послушайте, когда они шли по улице, вайланс не было. Когда они вышли на Ocean Avenue, вот там вот у них было столкновение с полицией, там, но не у всех, а одного человека. И вот поймите, когда они объявляют об этой демонстрации, я это лично делал, поэтому я знаю. Вы просто говорите, я буду стоять там-то, там-то. Вам не могут запретить ни одно место в городе, если это публичная улица, а не частная. То есть частную улицу вы можете купить. Сделать там ворота, это ваш частный компаунд. Но это совсем другое. Если эта улица, там, допустим, 24-я или 26-я, или 27-я, по которой они шли, вот спальными улицы, вы имеете право по ним идти. Абсолютно. Я думаю, что не думаю, что они скрывали это. Запретить им никто не может. Понимаете, это не считается violence, что они идут, понимаете, смотрят на вас, как на врагов народа. Вот если вы на них кинетесь, тогда они имеют право сопротивляться, они имеют право, и вы еще окажетесь виноватым при этом.
1: Но я поверьте мне, тут, я понимаю. Я вам
0: тут
1: вижу,
0: очень все проблема. Но вот, вы понимаете, это вся беда в том, вот я вам говорю, это на самом деле беда, что мы не можем, понимаете, ни я, ни вы не хотим взять и отменить первую поправку Конституции, потому что начнем мы с них, а потом возьмутся за нас, вы понимаете? Мы не можем трогать свободу слова, свободу митингов и собраний. Мы приехали из страны, где это, понимаете, где мы это не могли делать, поэтому уехали оттуда. Поэтому, но здесь они фактически нашли обход вот этой вот поправки или фактически ее используют таким образом, что это фактически становится intimidation, это становится устрашение. Вы же поймите, почему они молятся у синагоги, у этой детской школы? Чтобы показать, что ты, сволочь еврейская, ты будешь нас бояться. Вы понимаете?
1: Александр, невозможно с вами не согласиться. Вы правы.
0: Я не хочу быть правым, понимаете, в том дело, я просто не, выхода нет.
1: Вот,
0: спасибо.
1: Вот это я и говорил. И вам спасибо большое, то, что вы у нас есть.
0: Спасибо. Я совершенно обычный человек, господа. Совершенно обычный человек. Я не рвусь в политику, потому что я не хочу быть в политике. В политике быть-то надо, понимаете, целовать все задницы, которые только можно поцеловать вокруг, и обещать то, что чего не будет. Понимаете, или рассказывать какие-то там, понимаете, лестные истории каждому конкретно, понимаете, не говорить то, что есть, а именно вот такие, знаете, розоватые. А это я делать не умею. Вот не умею, и все. Понимаете, поэтому я знаю, что если меня изберут по какой-то страшной причине, то, наверное, потом не переизберут ровно через 2 года. Ой, Господи Боже мой. Поэтому лучше мне не быть в политике. В политике правду не ценят. Да сейчас ее вообще никто не ценит. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, Трамп понимает, что если он не закончит войну с Ираном так, как это нужно, то от него вернется остальная часть лояльного к нему населения? И выборщики в том числе, типа меня, например.
0: Я бы хотел бы вам ответить. Ну, давайте попробуем. Спасибо за ваш звонок. Понимаете, тут ситуация такая. У Трампа вообще ситуация в партии сложная. У него есть более чем, где-то, я думаю, ну, хорошая такая, 30-40% населения Америки, именно вот, внутри вот республиканской партии, которые категорически вообще против были этой войны. Они последователи Трампа, они верят Трампу, они правые, но они мага-правые. То есть они хотят закончить все иностранные войны. Что делать с ними? Их по 30, может быть, в 40%. Вы поймите, вот эти вот республиканцы, которые выражают свое недовольство, что ведется эта война, они же не на пустом месте возникли. Даже если мы их, понимаете, считаем за недоделанных, понимаете, и так далее, но мы же не можем их не учитывать. И отвернуться от них они не могут. Ну, Трамп не переизбирается, ему плевать на все это дело. Но вопрос заключается в том, что они могут перестать республиканскую партию, они не перестанут поддерживать республиканцев, они просто отсидятся дома. Вот почему Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Трампу? Хотя у нее по всем числам должен быть выигрыш. Почему? Потому что она разосралась буквально в смысле слова, с левыми почитателями Берни Сандерса, и Берни Сандерс был обижен, его почитатели тоже были обижены, они не пришли на выборы. Она не додобрала какие-то голоса в целом ряде ключевых для нее штатов. Все. И вот эти вот, эти остатки, тут там 10 тысяч, там 3 тысячи, тут 2 тысячи, тут 1000, дали ее проигрыш. Даже в штатах, где она должна была заведомо выиграть. Ну и плюс там еще то, что опросы обделались, это уже доказали почему. Это доказали. Почему это, как говорится, уже не есть секрет, что произошло с опросами? Они год делали, писали диссертации, пытались понять, что произошло с опросами. Они доказали, потому что они не вводили туда целый ряд ограничений, что, например, человек без высшего образования, без там какого-то серьезного уровня образования, как говорится, как он думает, когда они вводили этот фильтр, у них все опросы сходились один к одному. Чтобы все были правильные. А вот без этого у них все показывало ошибку на 2-2,5% дополнительные. Статистика тоже имеет свои определенные законы, вы понимаете. Вот они, ну так или иначе, бог с ним, с этими выборами. Я считаю, что вот в той ситуации, которая у нас сейчас есть на улицах и так далее, у Трампа, может быть, он будет этим заниматься после вот этих выборов в 2026 году. Но у него в принципе, если они себя вот так ведут и так далее, он имеет право пользоваться антитеррористическим законом о терроре, о intimidation и так далее. Потому что то, чем они занимаются, это 100% intimidation. Вас пытаются устрашать на улице. Если бы они бы собрались бы в каком-то безымянном парке, там где-то в середине леса, в апстейт Нью-Йорке, потому что они там решили помолиться, вы бы про них не знали, не заметили, вообще бы, я бы молчал бы. Ну, хотят какие-то там товарищи молиться в парке. Идите, молитесь. Меня, в принципе, это не сильно волнует, хотя те, кто требует, чтобы все молились там в каких-то там, я не знаю, конкретно приспособленных местах для этого. Окей, но меня это не волновало. Почему? Потому что я не против ничьей религии. Пожалуйста, вы хотите мирно там помолиться, встать на колени, покушать, собраться. Ваше дело. Проблема в другом. Проблема в том, что они собираются не в середине парка, не в середине какого-то поля, даже не в середине центрального парка. Ну. Они собираются именно на тротуаре за синагогой, за детской еврейской школой. И это послание. Понимаете, это не просто так. Это послание. Мы до вас доберемся. Мы вас достанем. Мы вас так, как говорится, будем так устрашать, так далее, что вы рано или поздно сами разбежитесь. Особенно вот эти все религиозные евреи, они точно разбегутся. Они точно разбегутся, потому что они не могут сдачу дать ни за что. Вот к чему это ведет. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире. У вас ровно одна минута. Окей. Вот о чем мы здесь говорим. Что это совершенно направленный intimidation. А intimidation это и есть террор. Это и есть террор. Террор не обязательно должен быть, что вы пришли с автоматом стрелять начали. Нет, вы кого-то устрашаете, что он боится, что он делает. Ради какой-то идеологии. Ради какой-то конкретной цели. Вот это простейшее определение террора. Человек боится что-то делать, потому что вы его угрожаете из-за какой-то цели, из-за какой-то причины. Это и есть террор. Не обязательно надо кого-то взрывать, кого-то сжигать, кого-то там давить и так далее. Ну, Боже упаси. И вот здесь, вот понимаете, я не понимаю, почему... Ну, у него там Justice Department, по-моему, у Трампа, понимаете, находится в состоянии нестояния. Это вот это вот Бонди вот это уволили, там другой какой-то пришел. Ну, то есть у него слабая, вообще слабая юридическая часть у Трампа. Вот если бы там был бы нормальный прокурор, я бы уже бы начал бы уголовное дело против вот этих всех устрашений, всех этих организаций, которые занимаются этим. Но, видимо, не сию минуту. Всего доброго. Продолжим в понедельник. Не сдаемся. Пока.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
8: Добрый вечер. Это экстракт. Ну, я бы не сказал, что что-то вот такое фейерверк подобное, но чего-то напроисходило, и это что-то надо знать. Равно как каждый день этой войны, каждый день кошмара, в котором мы живем, и ожидание кошмара, и реального кошмара добавляет нам понимание того, что такое жизнь. Во-первых, ну понятно, что диктатура сама по себе – это полбеды. Дело житейское. Бывают вполне просвещенные и договороспособные диктатуры. Проблема в том, что диктатура Путина – это всевластие закомплексованных, злобных и невежественных идиотов, договариваться с которыми абсолютно ни о чем нельзя в принципе, ибо им неизвестен человечий язык как таковой, и любые переговоры бессмыслица и пустая трата времени. Трамп уже обломал на этом зубки и делает вид, что его это больше не волнует. Но, тем не менее, Европа, которая должна была бы быть, ну, как минимум поумнее Штатов, она в своем репертуаре, вот она продолжает оттопыривать мизинчик, она продолжает жеманничать и ищет кандидатуру для прямого разговора с Кремлем. Смешно. Вот всякое политическое вторсырье, вроде Шредера и Меркель, ну, уже рассмотрели и уже, обнюхав, определили как старых путинских марионеток, поэтому и забраковали. Отвергли и амазонок ЕС, и Урсулу фон дер Лейен и Каю Каллас. Понятно, что их к этим разговорам подпускать нельзя, хотя это было бы очень эффективно. Понятно, что упыря от обеих этих дам колбасит со всеми втекающими и вытекающими последствиями. А Кремль еще, видите ли, не разработал смены подгузников президенту при дамах. То есть, как бы некий тупичок вроде бы кандидатов реальных, которые могли бы беседовать с Россией, нету. Но на самом деле такого переговорщика можно было бы найти на некой конкурсной основе. Кандидат, конечно, должен доказать свою способность к продуктивному, оживленному диалогу с микробактерием лепра. Ну, то есть с возбудителем проказы. Ну, а также доказать свою устойчивость к новичку и иметь не менее там 35 лет стажа работы в тяжелых отделениях психиатрических клиник. Представители МИД стран, всех стран ЕС при встрече на Кипре, которая должна состояться уже на следующей неделе, вот намерены обсудить важный вопрос. Должно ли сообщество ЕС выбрать посланника для переговоров с Россией, и кто может им стать? Ну, условия для того, чтобы человек мог беседовать с Россией, я только что огласил. Однако, ну, надо сказать, документ ЕСовский не совсем невменяемый, там есть строчка. Еще более фундаментальным вопросом для обсуждения будет вопрос, как именно вести с этим существом переговоры. Об этом пишет и «Нью-Йорк Таймс», и вся мировая пресса. Тем не менее, вот как я сказал, надо исходить из того, что человечий язык России неизвестен. Путина нельзя вообще, вот основная ошибка, его нельзя воспринимать как существо адекватное. И глобальный эррор, глобальная ошибка всех европейцев и американцев заключается в том, что западники в принципе не могут допустить мысли, что огромной страной рулит откровенно умалишенное существо. И они начинают искать рациональные подходы. Вот как долго эти рациональные подходы искал Трамп. Это абсолютно бесполезно. И очень сложно, конечно, верить в то, что после всех войн начала 20 века, середины 20 века, после всей кровищи, которой омывался мир, можно разжечь такой вот шизофренический азарт всеобщей бойни у народа, который так долго прятался под маской страдальца, просветленного, морочил всем головы своими Чайковскими и Пушкиными. Конечно, гадкие черты есть у всех, без исключения, народов Земли. Но намеренная возгонка этих черт – вот это преступление. Ведь, ну, все люди в той или иной степени готовы при случае, при удобном случае, улизнуть в такую палеолитическую пещеру. Это непреодолимо. Цивилизованность – это ведь что такое? Это умение скрывать и нивелировать те самые подлинные черты, человеческие черты, которые возникли в результате миллионов лет вороватой, кровавой, смертоносной эволюции рода. И сделать из любого народа орду таких кровожадных пятикантропов, как это получилось у Путина с Россией, Возможно, люди очень охотно возвращаются к своим примитивным корням. Это наблюдается сегодня в России, где именно пороки сознательно культивируются и становятся залогом социального, культурного и политического успеха персонажа. А пещерный шовинизм, ну да, вот мы видим, что Путин его сознательно раздул, и ну, он всегда таился. Этот шовинизм есть бесспорная историческая сложившаяся особенность русских. И многие вещи становятся вообще непонятны. Зеленский справедливо сказал, что Украина сейчас защищает всю Европу от России и поэтому требует себе не какого-то там ассоциированного членства в ЕС, а совершенно равных прав. Зеленский еще скромничает. Я думаю, что историки будущего основательным образом попотеют и поломают головы над главной загадкой 21 века. Вот как вообще могла случиться дикая ситуация, когда на просьбы Украины о принятии ее в ЕС и НАТО эти две великие коалиции, что НАТО, что ЕС, отвечают постоянным жеманством, какой-то болтовней, ссылкой на бюрократические нормативы и ритуалы. Безумие. Безумие, парадокс. Вероятность всеобщей войны, ну, примерно уже где-то процентов 90. Выходов из ситуации все меньше и меньше. Надежд на Соединенные Штаты Америки, которые придут, напугают, разрулят, забомбят, похитят. Надежд уже нет никаких. А Россия? Россия все безумнее и свирепее с каждым днем. И психическая патология ее руководства все очевиднее. Гитлер уже в сравнении с Путиным выглядит такой девочкой с бантиками. После, ну, более того, вот эта вся жажда войны, смерти, ада, с каждым днем мы видим, все больше, глубже пропитывает и народные массы Российской Федерации. И вот этот зверь русского фашизма, зачем-то разбуженный, воняя миллионам трупов, откровенно лезет на Запад. Ему плевать на потери, ему плевать на разруху в своей собственной стране, а жуткие цифры смертей, мы видим, они только духарят это чудовище. И единственная страна, которая сейчас способна удерживать и калашматить Россию, это Украина. И при этом очевидном для всех раскладе и Европа, и НАТО, презрев все ритуалы, все реверансы, должны были бы на коленях упрашивать Украину о немедленном вступлении. Но вместо этого в ООН сверкает опять лысина Небензи, толчется вечная вода в пасе, а лидеры Европейского Союза вот никак не могут прекратить свои благостные бюрократические танцы. Хотя, конечно, не все так плохо. Есть разумники, есть великолепно понимающие ситуацию люди, и не только в странах Прибалтики. Ну вот, например, министр обороны Швеции. Вот он прямо и откровенно говорит, ну, ребят, ну где еще в Европе есть 110 готовых бригад? Министр обороны Швеции, и он честно признает колоссальное превосходство военного потенциала Украины, ее опыт современной войны, масштаб ее армии и темпы развития оборонной промышленности. Если вся Европа еще только начинает в этом смысле шевелиться, то у Украины уже все готово. И вот он в качестве аргумента усталый министр обороны Швеции спросил, у кого еще в Европе есть 110 готовых бригад. При этом он, в общем, осознает, что внутри самого НАТО никакого единства по данному вопросу нет. И это парадоксально, это невероятно, но мы это видим. Так, ну что у нас Путин? Путин у нас, ну Путин никогда, понятное дело, что адекватностью и в самые лучшие годы, в общем, не отличался, когда он с ухмылочкой говорил про Курск. Она утонула. Но теперь у него дела совсем с головой плохи. На пятый год своей позорной войны, терпя стратегическое, политическое и моральное поражение, старик окончательно переселился в мир грез и фантазий. Конечно, у него есть начальник его генерального штаба, господин Герасимов. И этот господин Герасимов – это такая вот, такой настоящий шахерезад. Не побоюсь этого слова. Помните сказочку, когда шахерезада для того, чтобы продлить дни своей жизни, пересказывала эмиру бесконечную, нескончаемую сказку, ибо эмир хотел ее слушать и поэтому не казнил ее на утро, как всех остальных своих наложниц. И вот, шелестя своими лампасами и гремя манисты из орденов, Шахерезад Васильевич Герасимов баюкает ежевечерне упыря сказками о победах в Украине, о взятом Купянске, о малой такмачке. Упырь сияет в своей ночной рубашке. Да, Герасимов, конечно, тупо врет. Но снова и снова, захватывая такмачку, он продлевает прежде всего дни своей жизни. День, когда огласится правда, что нет ни Купянска, ни такмачки, будет, конечно, последним днем в жизни начальника генштаба. И кончина, я его подозреваю, будет нетипичной и нестандартной. Она будет страшненькой. Песков и Ушаков, вероятно, либо пилочками для ногтей, либо напильниками просто садистски сточат голову Герасимова ДКДК. Ну, а может быть, и вовсе до погон. Но сегодня все равно упырь слушает сказки Шахерезада Герасимова и течет, вот прям течет. 22 мая 26 года Путин предоставил стопроцентное доказательство того, что он вообще не знает реального положения, трагического положения русской оккупационной орды, морально разложенной, дезориентированной, ждущей мобилизации, перетрусившей и перепившейся. Путин доказал, что он не имеет вот элементарного представления о военных событиях последнего месяца, о том, что Украина отбила 400 квадратных километров у русской орды обратно. И поэтому русский фюрер, призывая ВСУ сдаться, выглядит законченным идиотом. А свита молчит и боится ему об этом сказать. Ну, правда, Путин, ну, я сказал, законченным идиотом, наверное, это несправедливо, ему есть куда двигаться в этом направлении. Вот то, что называется, не все диагнозы еще освоены товарищем. Но, впрочем, пилочки для ногтей все равно рано или поздно ждут и его. Надо только, чтобы бедственность ситуации стала очевидно слабоумным Кремля. Ну, вот когда Путин призывает ВСУ сдаться, это чудесно, потому что, ну, нет, наверное, зрелища приятнее, чем враг, теряющий адекватность. Тем временем в Российской Федерации на голубом глазу разгоняется так называемая Старобельская трагедия. Вы в курсе. Это чья-то, неизвестно чья, то ли ракета, то ли дрон, куда-то попала. И история маловероятна, что является подлинной. Весьма сомнительно. Россия, как известно, врет все, а когда она желает разжаловать, она усугубляет вранье, и оно становится с десятикратным накалом. А сейчас русские СМИ верещат о погибших детях, хлещут потоки крокодиловых медийных слез. Но надо понимать, что у русской пропаганды заготовлены огромные резервуары этих слез с уже готовыми кранами. Только поверни, и все брызнет. Но уже предоставлена убедительная версия, что никаких старобельских детей в принципе не было. А там располагались обычные курсы дроноводов. А дети были переведены на заочное. Но, впрочем, даже если, допустим, мы обязаны допускать все, даже если тот редкий случай, когда русская пропаганда не соврала, кто бы и как бы не погиб на этой войне, вся кровь только на руках Кремля. Ибо он начал, он совершил вторжение, он совершил оккупацию, он заварил все это дерьмище, при котором неизбежно гибнут люди. Все взрывы, выстрелы, пожары, руины, взрывы, горе, беженцы – это следствие, развязанной русскими войнами. А вполне возможно, что Старобельская история – стопроцентная ложь русской пропаганды. Но такое может случиться и впредь, как неизбежно случаться, еще произойдут бомбардировки Москвы и Питера, возможно, кстати говоря, с большими жертвами. Если бы не было оккупации, не было бы бредуна Путина, то все эти гипотетические дети, которые якобы погибли там, они были бы живы и здоровы. Об этом не следует в первую очередь забывать, выискивая виновных. Абсолютно любое событие этой войны, тем более событие кровавое, это преступление России. И отвечать за это преступление только ей и никому другому. И тот возможный удар орешниками по Киеву, о которых предупредили все западные разведки, о которых с предельной откровенностью рассказал Зеленский, это лишь то, что называется, добавит России тот срок, когда она будет трясти решетку, за которую мир вынужден будет ее посадить. Конечно, необходимо так, чтобы никому не приходило в голову мысль о реальном виновнике крови, а тем более, чтобы эта мысль не приходила в голову никому в Российской Федерации. К сожалению, для режима в России остались неглупые люди. И вот у русского фашизма, ну, пока нет силенок для того, чтобы, по примеру большевиков 22-го года, организовать философский пароход. Усадить на него всех умных, дать им чемодан, смену белья и бублик и избавить Россию от всех, кто вообще имеет наглость рассуждать. Вот у путинского режима, судя по всему, с пароходами плохо. Но зато у путинского режима хватило силенок на философский автозак. Да-да, дорогие мои, по доносу идеолога русского мира, многотомному доносу, господина Дугина, был произведен окончательный погром Института философии Академии наук Российской Федерации. Графоман Дугин, он поклялся расправиться со спецами этого института, которые осмелились насмехаться над его этой бредовой теорией русского патефона, ну, которая в двух словах заключается: никогда нельзя менять пластинку. И все свершилось по обычной рецептуре путинизма, то бишь маски-шоу, обыск, погром, аресты. Обнаружены и изъяты труды во время обысков. Да, это, в общем, конечно, серьезный аргумент. Изъяты труды видного антисоветчика, видного критика СВО господина Аристотеля. Переводы труда этого врага народа и типичного иноагента приобщены к уголовному делу, которое открыто против сотрудников Института философии. Путин, Дугин там где-то дребезжит прямо от счастья, но он-то ладно, он-то идиот, с него взятки гладкие. Но на что рассчитывали сами научные работники Института философии Академии наук? Эти простофили, вероятно, предполагали переждать новый 37-й год. Но не получится. Никому отсидеться за плинтусом не удастся. Все инакомыслящие в России будут вычислены, извлечены из их норок и на большие сроки, то, что называется, замагаданены. От слова «Магадан». Сотрудники Института философии – это те самые робкие, робкие пингвины, которые долго прятали свои тела в утесах, хотя они-то обязаны были сообразить, что мстительный и влиятельный графоман Дугин с его патефоном до них рано или поздно доберется. Он добрался. И попал сейчас Дугин вот прямо вот в тот самый кремлевский нерв, потому что Кремлю кажется, что если все сейчас нарядятся в кокошники и вериги и начнут сосать свои старые корни, то все в России наладится. Но надо понимать, что Россия, которая пытается выкорчевать из себя все западное, напоминает того известного идиота, который пожелал ампутировать себе мозг, который, чтобы избавиться от сомнений, маловерия, от проблем, возжелал удалить себе мозг. Это был, если не ошибаюсь, иеромонах Иоаннафан. Это конец XIX века, он начитался статей Бехтерева, раннего Павлова, и, завалившись в клинику, потребовал удалить ему мозг как основную причину неверия и сомнения в величии державы. Так. Но вообще надо сказать, что с мозгами, хотя вроде бы никто не удалял русской элите, тем не менее с мозгами плохо. Но вообще естественный отбор – это такая сволочь, который никого не жалеет, и он не отличается никаким милосердием. Это очень заметно, если вы посмотрите на светскую жизнь сегодняшней Москвы. Вот это вот исполнение мечты иеромонаха и анафана, отсутствие мозга, очень хорошо заметно по персонажам тусовок московских. Культурно обслуживать путинизм, войну, репрессии остался тот третий, четвертый сорт. Остались те люди, которые вне вынутые из кремлевской системы противовесов, поощрений, конвертиков из администрации президента, они как бы, разумеется, не выживут, потому что все эти там Коки, Бузовы, какие-то Прилепины, Киркоровы, Рудковские, они выброшены в свободный мир, в мир свободной конкуренции, а не в кремлевскую систему, они абсолютно никому не нужны и не конкурентоспособны. А все их словеса, которые они произносят про родину, про народ, это пустая болтовня, потому что, ну, тусовщики и артисты, как ни странно, трезвая публика в вопросах собственной выгоды. Они взвесили свои шансы на успех в нероссийском, не советском мире. Они взвесили свои шансы на понты и на красивую жизнь. И, в общем, эти шансы оказались невелики. Поэтому они, только поэтому они приняли решение оставаться и обслуживать Путина. Вот какие бы громкие слова они ни говорили, все решения, которые они приняли, они абсолютно эгоистические и расчетливые. Да, мы видим, что Москва вот аж пузырится, немыслимо, неистово пузырится светской жизнью, как никогда, жирует шумно, жирует нагло, и гламурщики, они шикуют, еще не зная, что режим скоро ампутирует и их. Потребность в них заканчивается. Вот как бы эти гламурщики не били бы себя в грудь за родину и Путина, все они чуждый элемент. И как бы элита не присмыкалась сегодня, но неизбежен момент, когда на нее напялят ватники и погонят, либо делать дешевую вагонку в соответствующих учреждениях ФСИН, либо погонят, ну, это касается в основном дам, удовлетворять окопных орков. И вот опять-таки возвращаемся, как ни странно, к Дугину. Я понимаю, что он сумасшедший графоман, но он имеет огромное влияние на Кремль. И мы видим, что все его хотелки в том или ином виде удовлетворяются. Вот он пишет откровенно сегодня: необходимо окончательно зачистить Россию от любого либерализма. Окончательно и твердой рукой. Люди, русские люди хотят порядка и справедливости. Не просто хотят, а жаждут. И компромиссы перестали работать. Чувствуете, вот как от всего этого несет запахом лагерей, бараков и расстрельных рвов. Я понимаю, что сейчас мои слова звучат, возможно, избыточно драматично, но когда вас в 21-м году я предупреждал о том, как будет идти эта война и каким она будет кошмаром, вы мне тоже не верили и считали, что я драматизирую. Так, ну, жалеть вот этих всех, всю эту элиту, весь этот бомонд, ну, там категорически, честно говоря, некого. Они все уже сделали свой окончательный выбор. Да и, строго говоря, вы знаете, они то же самое пещерное быдло, просто обляпанное бриллиантиками и депутатскими значками. И не более того. И у них пока вот не щелкнуло это понимание. Вот тревожные датчики из мозга у них давно удалены, а у большинства они просто рождаются без них. Ну,

0: поведения и не одобряются крупные планы серьезной ювелирки. Но в конце концов, да, действительно, все равно Кремль добьется этих своих кокошников и вшей, а вот эта вся элита будет сгноена, потому что вот какие бы акции она ни придумывала, в какие бы пилотки она периодически не рядилась, но из всего этого получается такой наивный, дерьмовый, но примаз к Западу. А этот примаз к Западу кажется Кремлю опасным. Примаз может разбудить разум. Ну, мы, вероятно, увидим еще довольно много сюрпризов на эту тему. И произойдут события, которые, вероятно, действительно сотрясут весь мир. И следствием путинского правления будет абсолютная разруха страны, а если планете повезет, вдруг повезет, то и демонтаж России с постепенным стиранием из памяти даже самого этого слова. Ну вот, пришла сейчас последняя информация, вероятно, ну, в ней нет ничего удивительного. Но она важная, ибо она характерная. Украинцы официально объявили, установили за счет экспертиз тех тел, которые были вброшены им русской стороной на обмен. Вы знаете, что периодически происходят обмены мертвецами. И вот россияне вбросили 406 трупов, которые были не жертвами, погибшими на войне, а которые были запытаны уже непосредственно во время нахождения в русском плену, которые скончались в результате пыток, подчеркиваю, среди полученных мертвецов выявлено 406 тел, которые попали в плен живыми, но вернулись уже мертвыми, и которые на себе сохранили все следы пыток, которыми они ежедневно, системно, целенаправленно подвергались. Это вот, собственно говоря, самое важное из того, что на сегодня надо знать. Как бы никакого особого оптимизма в моих словах не было, но сейчас для особого оптимизма вроде бы нет никаких оснований, за исключением того, что, да, Путин демонстрирует возрастающую, наконец-то он демонстрирует возрастающую неадекватность и дает ее доказательства. А во-вторых, мы видим, что Украина держится, удерживает и действительно переходит в контрнаступление местами. И, вероятно, поздней осенью будет иметь возможность существенно переломить ход боевых действий. Напоминаю о возможности заказать книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Почта работает идеально, и книжку вы со 100% гарантией получите, хоть с автографом, хоть с пространной дарственной надписью. Слава Украине!
1: Время в школу.
0: Что?
1: Школу учить, вебинар детей записывают. Скоро война, всеобщая, эта книга будет учиться.
0: Ну вот, напоминаю про школу английского онлайн-образования. Действительно, это для очень многих людей, которые по каким-то причинам не захотят своих детей вести под бомбежками и не захотят их оставлять, скажем так,

0: тех общественных зданиях, куда всегда может прилететь пара ракет. Онлайн-образование, интернет-образование – это единственный разумный, доступный и качественный выход. Поэтому все, что вы хотите знать об английской онлайн-школе, пожалуйста, милости просим смотреть по ссылочке внизу. А так, как всегда, слава Украине, живи Беларусь! И напоминаю о семьях политзеков. Сегодня их стало еще больше. До свидания.
1: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
2: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: В холода. От насиженных мест. Нас другие зовут. Города.
17: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
18: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
17: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
18: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
17: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
19: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
17: 4 июня.
18: На 7 часов вечера.
17: Начало показа фильма.
18: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Души.
6: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попаюко це грає, і до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: Дэвидсоном Булансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
2: «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио». В программе передач «Возможны изменения».
0: «Дэвидсон Радио». Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: «Дэвидсон Радио».
1: «Дэвидсон Радио».

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Я в детские годы занималась балетом. Ну, по совету родителей, по настоянию родителей. Для меня балет – это, конечно, тяжелый труд. Но когда мы ставили постановки, такие любительские, скажем прямо, то зрители чувствовали вот эту легкость, вот эту какую-то зефироподобность, я не знаю, гармонию. Но на самом деле, помимо классического балета, существует и современный балет. И сегодня у нас в студии гостья, педагог-хореограф Мария Волгина. Мария, приветствую
3: Добрый
2: тебя.
3: День.
2: Спасибо, что нашла время в своем плотном графике и пришла к нам в гости.
3: Очень рада.
2: Ты, я знаю, что ты много лет занимаешься современной хореографией, современным танцем. Расскажи, что это такое, расскажи о своей деятельности.
3: Хорошо, можно я начну с самого, вот, что вы сказали, с детства, с малого возраста. Это очень важно. Я сама с малого возраста, лет с трех где-то начала. И действительно, основа – это балет и классика. Это самая основа основ, то, чем должны заниматься все детки, изначально создавая свой путь в искусстве танца. Вот. И постепенно, естественно, вот я действительно училась в университете, Киевском национальном университете культуры и искусств. Обожаю это место. Это место мне дало очень хорошую базу, основу для моего будущего роста и развития меня как танцовщицы, как педагога, как артиста на сцене.
2: Ты в Америке уже 3 года.
3: Да, немножко больше, 3,5.
2: Больше 3 лет. Угу. И чем ты здесь занимаешься?
3: Да, вот я приехала, слава богу, спасибо, что у меня есть мое любимое дело. Вот я приехала и как бы обосновалась в нашем русскоязычном комьюнити. Да, хорошо, что есть такое. Вот, я пошла преподавать. И я очень всегда любила детей. В Украине я тоже много лет преподавала и возила детей на конкурсы. И создавали мы очень большие спектакли, даже не просто танцевальные номера, а даже доходила до спектаклей. Вот, поэтому, приехав сюда, я обратилась к своему делу, то, чем я уже занималась в Украине, и продолжила свой путь. Преподаю в студии, также вожу детей на конкурсы, вот в Нью-Йорк, Лонг-Айленд-Сити. Уже 3 раза мы ездили на соревнования, 4 раза ездили на соревнования, наши детки занимают не просто первые места, а элит, топ фёрст. В этом году даже самые маленькие 5-летние детки, да, взяли. Вот чему я очень сильно благодарна устойчивости родителей, ихнего духа в первую очередь, потому что детей мы постепенно подводим, а родителям сложно адаптироваться к нашему ритму жизни
2: активному. Но ведь это не просто быть педагогом. Как ты находишь путь к сердцам?
3: Я думаю, что в первую очередь это любовь к своему делу. Это в первую очередь любовь, дисциплина, которую я взращивала, да, с детства. Спасибо моим родителям, мамочке и папочке, которые водили меня на занятия в свое время, когда я еще была ребенком. Вот. Это все воспитывается с детства. Я стараюсь создать атмосферу не просто педагог и студент, да, чтобы у нас была доверительная атмосфера, доверительная отношения с любого возраста детками, от маленького до взрослого, но дозировано вместе с трудолюбием, системностью, требованиями, да, и жесткими рамками.
2: А как такая комфортная, благожелательная среда коррелирует с конкуренцией? Ведь любой спорт – это все-таки
3: да, вот
2: борьба.
3: Об этом я пишу в своей методике, методика Волгина, описываю там свои уже прожитые знания, то, к чему я уже пришла, и структурированно описываю, как достичь психологического равновесия в конкурентности, да, и как идти к успеху на конкурсах. Важно очень сильно, ну, первое, это дисциплина, внешний вид, от внешнего вида, как детки заходят в зал, убранные волосы, форма, в которой они занимаются, не пропускать занятия, то есть дисциплина между родителями и детьми. Вот танцевальный тренаж, который мы используем в наших классах, да, опираясь на технику Никитина и так далее, другие школы современного танца, да. Также мы дополняем это все актерским мастерством, это все психологическими моментами в ходе каждого урока, да, подготавливая детей, между собой конкурируя в зале, вот, подготавливая их уже к выходу на сцену, к формированию у них устойчивой психики для конкуренции уже на большой сцене.
2: Недаром я упомянула, что ты занимаешься современной хореографией. Она в корне отличается от классической школы. Есть ли у тебя, может быть, кумиры в современном танце? Может быть, это Пина Бауш? Может быть, это Марта Грэм? Назови.
3: Естественно, да. Как бы я уважаю многих творцов этого дела, вот одним из которых еще действующий сейчас на сегодняшний день очень ярко, это Раду Поклітару, который у нас в Украине, в Киеве действует. Его работы я просто обожаю, и в какой-то свой период времени я даже ходила к нему на кастинг. Вот, из 70 человек конкуренции, которую я увидела там, это был незабываемый опыт, и я дошла прям до 5 человек, которые практически вот-вот уже вошли в состав следующего балета, но они там отбирали там 3 человека, а я там в 5-6 человек вошла. Для меня это было, я помню эти моменты, как меня пробирало просто мурашками от головы до пят.
2: Он талантливейший человек, и он основал Киев Модерн Балет.
3: Киев Модерн Балет.
2: Да. И еще в довоенное время принимал участие в различных конкурсов в качестве жюри.
3: Да, конечно.
2: И телеконкурсов в том числе. Скажи, пожалуйста, на мой взгляд, чтобы быть суперпрофессиональным человеком в своей области, нужна супернасмотренность. У тебя есть любимый фильм про танцы?
3: Фильм про танцы? Про танцы.
2: Ну, наверное, «Грязные танцы», да? Но первое, что приходит на ум.
3: Безусловно.
2: Да, фильм с Патриком Суэйзи.
3: Да. What they learn from each other.

0: starring Patrick Swayze, Jennifer Grey, and Cynthia Rhodes. Get ready for the time of your...
1: Ну или, например, «Чёрный лебедь», но с Натали Портман.
2: Вау,
1: но...
2: этот, кстати, фильм, о нём, да, можно много говорить. Здесь как раз-таки про психологическое состояние каждого артиста. Это, да, глубокий, очень глубокий фильм, который нужно, не рекомендуется, а просто нужно посмотреть всем артистам, которые вот начинают свой путь, да, и ну, детям, конечно, не рекомендуется. Ну, такой непростой, сложный фильм психологически, вот, но именно когда мы уже становимся, выходим за рамки там университетов, вот это фильм, который нужно просмотреть, как бы все это проживают, очень многие артисты это проживают через свое внутреннее состояние.
1: Я знаю, что ты плюс ко всему еще и гимнастка. Расскажи об этом, пожалуйста.
2: Какое-то такое интересное сочетание меня, да, как бы я всю жизнь танцевала, я всю жизнь поступая даже в университет, я приходила на консультации и на экзамены, меня все воспринимали как гимнастка. Я не могла понять, почему так, видимо, по какой-то моей статуре, по генетике моей, вот, как-то так. И потом со временем, вот я после окончания университета, лет 6-7 я училась и работала еще в Киеве, после этого я поехала работать в Турцию, как... еще живое тело, которое еще дышит. Мне хотелось не просто преподавать, а реализовывать себя как взрослый артист. И там мне предложили буквально немножко попробовать сделать воздушную гимнастику в виде люстры такой красивой на сцене. И я такая, да, конечно, я хочу, у меня получилось. Вот я 3 года работала, как немножко там что-то делала. Вот, приехав в Нью-Йорк, я уже более широко раскрыла свой потенциал, потому что пошла учиться, училась воздушному кольцу, воздушные ремни, воздушный гамак полотна, лалипап, который основа такая стоит, как в виде леденца. Вот, так что меня это все вдохновляло с каждым разом все больше и больше. И я в Нью-Йорке, да, действительно сейчас работаю как воздушная артистка в шоу-балетах, в интертеймент-компаниях, на больших и маленьких сценах.
1: Ты отважная девушка, ты отважная девушка. Ты не боишься ничего, чувствуется, да?
2: Я не то чтобы боюсь, оно просто вот хочется, и ты делаешь. Вот рекомендация всем вообще, в принципе, людям, кто бы что ни начинал, вот если вам хочется, если у вас есть желание, в первую очередь, если вы будете делать движение в эту сторону, у вас обязательно все получится. Поэтому у меня было желание, мне хотелось, я рвалась, я экспериментировала, очень много синяков, травм, ссадин, всего было, но...
1: Твои родители имеют какое-то отношение к танцам?
2: К танцам нет. У меня мама педагог в школе, учитель, и папа, он собаками занимается, кинолог, поэтому как бы... Мама меня внедряла, как бы, искусство, любовь к искусству, к музыке, к танцу, больше с ее вот стороны. А от папы немножко, я думаю, физическое состояние тела, того, что он постоянно тоже в движении, в силе. Вот, поэтому оно у меня соединилось.
1: Спортсмены, танцоры – это невероятная дисциплина.
2: Да,
1: это самоконтроль.
2: Конечно.
1: Как тебе удается пребывать в такой прекраснейшей форме? Форме, когда столько соблазнов, особенно
2: соблазнов
1: в Нью-Йорке.
2: Ну, Нью-Йорк такой непростой город, да, здесь все работают, все активно работают. Те, кто хотят развиваться, те работают активно, да, имея много нагрузки, преподавая в одной студии, работая с интертейментами, с шоу-программами, которые мы утром в первой половине дня мы занимаемся творческим постановочным процессом, вечером это тренировки и дети, вот, на отдых практически времени нет, поэтому вот... Держимся в такой форме.
1: Есть любимчики в школе у тебя?
2: Есть. У меня.
1: Или это не педагогично?
2: Это не педагогично, это очень не педагогично, но все-таки есть, вот, я не знаю, с малышами, вот когда вот складывается вот история с маленьких деток. У меня в Украине была группа малышовая, там, с первого класса, они, ну, это не сильно малышовые, но с первого по пятый класс, я помню, их вела, и это были просто мои обожаемые детки, которые были вышкаленные по моей всей вот структуре. И я помню эти конкурсы, на которые мы ездили. Это прям сочные, вкусные детки были. Вот. И здесь сейчас я вижу тоже, у нас есть такая группка собирается. И вот есть особенно там несколько деток, которые вот, ну, вот они стараются, у них не все всегда получается, у них еще вот эта детская непосредственность. Но когда ты им говоришь, что нужно собраться, вот они уже тебя чувствуют. Они уже детки, если с маленького возраста начинают, там, с 3-4 лет, они уже начинают формироваться вот так, как ты это видишь, и потом ты видишь эти результаты, и это очень большая
3: благодарность. Я тебя понимаю. И хочу спросить, ты не думала, ты лично не думала о том, чтобы принять участие в конкурсе талантов, в американском конкурсе талантов?
2: Я об этом думала, иногда оно вот проскальзывает, но как-то я в Украине принимала проходила кастинг, вот как раз на пороге, когда у нас война начиналась, я проходила кастинг на «Танцуют все». Я пришла в студию, оттанцевала свой танец, видеосъемка произошла, и вот буквально там период там около месяца, и даже меньше месяца, наверное, недель-двух, после этого уже начались вот эти вот нехорошие события, как бы мне пришлось уехать, поэтому...
3: Да, эти трагические события, конечно, оставили след в жизни каждого из нас, и даже мое такое легкое знакомство с Мигелем, известным хореографом, он же Сережа Шестиперов, мы тоже сейчас не общаемся. Расскажи о своем детище, расскажи о своей школе танцев. Спасибо. Возможно, у кого-то из наших зрителей возникнет желание поучаствовать.
2: Хорошо, замечательно. Вот, с некоторых пор, уже около года, я открыла свою танцевальную студию, свое пространство, в котором я хочу, чтобы детки и взрослые, и маленькие, и также их родители, особенно мамочки, чувствовали себя комфортно, чувствовали себя легко, чувствовали себя в танце, чувствовали себя в гармонии с самими собой и вообще, в принципе, в нашем пространстве. Приглашаю вас в танцевальную Волгина Dance Studio, которая находится в Нью-Йорке, Шипсхед Бэй район, недалеко от залива. Вот, приходите, будем развивать свое физическое состояние, поддерживать свою форму, а также творческое начало развивать у деток. Вот. И родители, подтягиваемся, у нас есть замечательные классы для структуры вашего тела, для гибкости, растяжки и тон.
3: Спасибо, спасибо. Убедила. Чувствую, что убедила наших зрителей. Спасибо тебе большое. Откуда у современных танцоров пуанты растут? Разбирались вместе с нашим экспертом, нашей гостьей Марией Волгиной, педагогом-хореографом. Спасибо вам за внимание. До свидания.

0: Истории про мошенников вызывают у нас противоречивые чувства, но при этом бьют рейтинги просмотров. История Элизабет Холмс из «Theranos» экранизована уже дважды. Фильм про афериста из Tinder в начале года вошел в десятку самых популярных проектов на Netflix. А за историей Анны Делви, возомнившей себя богатой наследницей, следил весь мир. В чем глубинные причины популярности таких историй, попробуем разобраться. Интерес к истории Элизабет Холмс, основавшей компанию «Theranos», якобы делающей сверхбыстрые анализы по капле крови, не утихает с 2018 года, когда прошел громкий суд по ее делу. Холмс несколько лет убеждала общественность и инвесторов в реальности своего предприятия, добившись того, что компания оценивалась в 9 миллиардов долларов. За скандальным разоблачением последовал документальный фильм, снятый HBO в 2019-м. А в конце прошлого месяца на платформе Hulu вышел сериал «Выбывшая», взявший за основу эту противоречивую историю о самой молодой женщине-миллиардере, продававшей инвесторам несуществующую технологию. Не меньшее внимание получил аферист из Tinder. Документальный фильм о мошеннике побил рекорды просмотров и сразу после премьеры набрал более 45 миллионов часов просмотров за неделю. Огромная популярность была и у истории Анны Делви, осужденной за мошенничество на сумму более 275 тысяч долларов. Иммигрантка Анна Сорокина, приехав в Нью-Йорк, где никто не знал о ее происхождении, выдавала себя за богатую немецкую наследницу. Делви обманывала друзей, банкиров, юристов, жила в роскошных отелях, не платя по счетам, и в итоге была задержана. В 2019 году мы следили за судом над ней, а в 2022 мини-сериал «Изобретая Анну», созданный по мотивам ее биографии, попал в Google Trends и стал обсуждаемым шоу по всему миру. В феврале появилась новость об аресте мошенников с русским следом Ильи Лихтенштейна и его супруги Хезер Морган. У них изъяли биткоины на общую сумму 3,5 миллиарда, предположительно украденные осенью 2016 года с криптовалютной биржи. И сразу же появилось заявление Netflix о планах снять очередной фильм про аферистов. Факты подтверждают, спрос рождает предложение, а контент о мошенниках становится все более популярен. Но почему людям по всему миру так интересно наблюдать, как кто-то масштабно обманывает других, и в чем причина того, что нас увлекают истории грандиозных афер и последующих разоблачений? Начнем с эмпатии. Этот механизм обусловлен психологически и биологически. Желание следить за сюжетом и сопереживать связано с функционированием зон мозга, ответственных за репрезентацию эмоциональных состояний других внутри нашей психики. Наблюдая за персонажами фильмов, мы становимся психологически связанными с ними. Опыт на экране резонирует с нами даже телесно. В зависимости от происходящего у нас может усилиться потоотделение, если герою страшно, появится мышечное напряжение, например, когда кто-то вот-вот может сорваться со скалы, или активироваться аппетит при виде ужина на экране. Соприкосновение с эмоциями и поведением других, а также их воспроизведение, важны для нас с эволюционной точки зрения. Младенцы, выполняя мимические имитации поведения взрослых, формируют свою внутреннюю реальность и учатся межличностному взаимодействию. Во взрослом возрасте эти навыки сохраняются в виде способности к эмпатии. Прорыв в понимании механизмов эмпатии наступил, когда были открыты скопления клеток определенного вида в отделах коры головного мозга, так называемые зеркальные нейроны. Именно они задействуются, когда мы задерживаем дыхание, наблюдая за тем, как персонаж убегает от погони. Но почему так много людей хочет эмоционально соединиться именно с историями мошенников, создающих деньги из воздуха, и самозванцев, думающих только о своей выгоде? И здесь с объяснением поможет механизм проекции. Ажиотаж вокруг фигуры афериста формируется по большей части проекциями так называемых теневых сторон личности зрителей. Иными словами, проекция – это психический процесс, с помощью которого люди приписывают другим объектам то, что находится в их собственном, бессознательном. Такими объектами могут быть, например, проективные методики, широко принятые в психологической диагностике. Многие наверняка видели в фильмах сцены, когда психотерапевт или психиатр предлагает пациенту абстрактные картинки, которые нужно интерпретировать, или незаконченные предложения, которые необходимо продолжить. Человек, рассказывая о рисунке или продолжая фразу, зачастую говорит о чем-то, что связано с его внутренней реальностью. На одной и той же абстракции один увидит стаю птиц, другой – драку людей, третий – отдыхающего на пляже. Аналогичное происходит, когда мы видим персонажей. Существенное отличие абстрактной картинки от персонажа в том, что второй уже несет в себе смысловую нагрузку. А значит, мы будем проецировать на него свой бессознательный материал, связанный именно с этой темой. Упомянутое понятие «тень» изначально было введено всемирно известным швейцарским психотерапевтом Карлом Юнгом. Традиционно тень включает в себя личностно, социально и культурно неодобряемые черты, которые мы не можем себе позволить ввиду их неприемлемости. Теневыми качествами зачастую становятся открытое сексуальное желание, жадность, эгоизм, стремление к власти, гнев, ярость. Есть три логичных варианта взаимодействия с тенью. Отрицание тени, мол, я не такой, тогда то, что мы себе не позволяем, вытесняется, создавая напряжение психики, но зато дает нам возможность быть максимально принимаемыми и одобряемыми социумом. В этом случае под раздачу могут попасть и вполне себе полезные качества. Уместная хитрость, способность к здоровой конкуренции, желание много зарабатывать. Или же тень может начать прорываться иным способом. Такое происходит в случае пассивной агрессии, если мы не позволяем себе свои и временно отстаивать границы более открыто. Идентификация с тенью. Я плохой, и мне с этим окей. Здесь комментарий излишний, так как часто эта позиция находится за гранью общепринятых морально-этических норм или даже закона. Социально приемлемая интеграция тени. Я осознаю, что я не святой, а во мне есть и плохое, и хорошее. И я рассматриваю все свои качества через призму их адекватности и вопросов морали. Тот факт, что теневые качества есть во всех нас, подтверждается многочисленными исследованиями. Можно вспомнить знаменитый эксперимент Миграма 1963 года, в котором людям предлагалось наносить удары током актеру, имитирующему боли и страдания. Эксперимент показывает, что люди способны на максимальную жестокость, если обеспечить им соответствующие условия, например, приказать. В 2017 году польские исследователи повторили эксперимент. Результаты показали, что мы не сильно изменились. То есть мы носим в себе все те качества, которые есть у вышеупомянутых мошенников, просто в разной степени позволяем им проявляться. Образ мошенника задевает наши темные стороны и вызывает разные чувства в зависимости от того, в каких отношениях мы со своей тенью – в отрицании, идентификации или в процессе интеграции. Таким образом, нам есть о чем поразмышлять, изучая свои чувства относительно антигероев. В некотором смысле образ антигероя может являться темным зеркалом, в котором вы можете в гипертрофированном, негативно окрашенном виде увидеть свои потребности. Может оказаться, что за жаждой больших денег кроется потребность безопасности, за фантазией о стремительной славе – желание быть любимым. Аферисты абсолютно самоуверены, являясь при этом оболочкой без содержания. А для многих обычных людей синдром самозванца является частью идентичности. Одновременно с этим стоит отметить, что дурной пример, воспринимаемый буквально без анализа, заразителен и может привести к плачевным последствиям. Например, можно вспомнить культ Чарльза Мэнсона, когда люди в буквальном смысле были очарованы его персоной, продолжая его дело, что в итоге привело к тяжким преступлениям и последующему заключению последователей. Или романтизацию образа Бонни и Клайда, до сих пор завораживающих многих людей своей яркой историей любви и независимостью от общественных правил, несмотря на все их разрушительные действия. Идеализация мошенников и попытка идти путем «им можно, значит и мне можно» – скользкая тропинка, которая может привести к деструктивным последствиям. А значит, нужно научиться балансировать между своими правилами и правилами общества. Например, не стесняться попросить в ресторане приготовить блюдо именно так, как нужно вам, а не как решил повар, если ваша диета подразумевает какие-либо ограничения. Проявлять себя, не боясь мнения других. Безусловно, конструктивно. конструктивная критика бывает нам на пользу. При этом важно не идти на поводу у такого явления, как «fear of people's opinions» или «страх мнения других». Визионер и футуролог Юваль Ной Харари называет гибкость «flexibility» словом нашей эпохи. А тот факт, что развитие soft skills сегодня необходимо всем, становится все более очевидным.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
16: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
17: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
0: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис, да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса его все едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу двумя руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой. Это также жесты уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы пару глотков для вида. Чай.

носит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и трижды отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье – целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входит шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна. Иначе никак. Пить и танцевать за грузинку традит. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламуши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. Тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев незазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт. А в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что это традиция. Традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кисадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.

Почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив список призывников женщин? Что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать? И в какой армии мира больше всего женщин? Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 1992 году. Первая военачальница в армии ООН и первая

0: Женщина, глава ВВС, тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбирают по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%. В 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а срок их службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 95 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018 желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%, но зато около 70% женщин военных в этой стране проходит офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018 жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92 года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в полуторамиллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021 женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричны или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 72 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения, военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались регулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которое возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий. Условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений. В течение 5 лет группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все, и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав.
1: Дэвидсон радио.
2: Дэвидсон радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио. Дэвидсон радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на World Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Мне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: Культурный музыкальный дозор.
11: Пропадал я за это, да курочек, никого ни кляня, ни виня.
12: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
11: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
13: Добрый день, друзья. Ну что ж, приготовьтесь к очередной лекции об эстетике преступного мира. И начну, как всегда, издалека. Говорят, будто то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Понимать это следует, конечно, шире. Мол, что хорошо для одного, может быть нежелательно и даже опасно для другого. Ну и говорится это, чтобы предостеречь кого-либо от чрезмерного увлечения чем-то новым, заимствованным, недостаточно известным. Но надо сказать, что по одной из версий в основе появления выражения «что русскому хорошо, то немцу смерть» в буквальном смысле лежат русский и немец. Рассказывают, что однажды молодой врач, приглашенный к безнадежно больному русскому мальчику, разрешил ему есть все, что он захочет. Мальчик съел свинину с капустой и, к удивлению окружающих, начал поправляться. Но после этого случая врач прописал свинину с капустой больному немецкому мальчику, и тот поел, на следующий день помер. Но чаще это выражение применяют по поводу двустороннего питья водки с участием российской и иностранной стороны. Мол, кто выдержит? Ну, в добрые советские времена было два способа гордиться своей страной. Патриотически настроенным было достаточно напевать хорошо известное «За то мы делаем ракеты» и «Перекрыли Енисей», а также в области балета «Мы впереди планеты всей». А у оппозиционеров, которых называли диссидентами, был другой способ. Надо было решить, что хуже места, чем Советский Союз, на Земле нет, не было и не будет, и что все зло в мире от происков КГБ. Но и советчиков, и антисоветчиков объединяло убеждение, что мы живем в неважно, хорошем или плохом, но в самом-самом месте. И любопытно, что вера в любой из этих мифов свободна парализовать всякую осмысленную деятельность. И если мы живем в лучшем из миров, то делать ничего не надо, ведь все хорошо. А если мы живем в худшем из миров, то делать что бы то ни было нам все равно не разрешат. Поэтому остается только с наслаждением расковыривать зловонные язвы. Но в любом случае, что немцу смерть, то русскому хорошо. И жизнь хороша, и жить хорошо.

0: Вы, конечно, узнали Муслима Магомаева. Ну что ж, что русскому хорошо, то немцу смерть. И надо сказать, что до середины 15 века Русь жила очень замкнутой жизнью и почти совершенно не соприкасалась с Западной Европой. Лишь с воцарением Иоанна III, и особенно после его брака с Софьей Палеолог, начался приток иностранцев в Московию. А позже, с 18 века, российская культура и наука приобрела ярко выраженный немецкий акцент. В толковом словаре русского языка Владимира Ивановича Даля, по иронии судьбы, отец которого был датчанином, а мать немкой, можно прочитать определение слова «немой». «Немой», — пишет Даль, — «немко», «немчура», «немец», «немка». Старая, а местами и доныне в народе, значит «немой» или же «не говорящий по-русски», то есть всякий иностранец Запада, европеец, в частности же германец. Конец цитаты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что немалую часть основополагающих работ по русской культуре написали ученые германского происхождения. Наиболее полный для своего времени словарь русского языка, как я уже сказал, составил датчанин-немец Даль. Фундаментальную работу по русским фамилиям написал немец Унбегаун, а самую точную и подробную биографию Чехова – английский немец Рейфилд. И вот я подвожу к теме сегодняшней лекции. Эту традицию недавно продолжил немецкий филолог-славист Ульрих Хуфен, автор самой полной истории советской блатной песни. Книга Хуфена издана на немецком языке, но это популярное исследование о нашей блатной песне сделано так, чего до немца не сделал ни один российский автор. Ничего подобного этому почти академическому сочинению о блатной песне, а точнее об альтернативной подпольной поп-музыке в Советском Союзе, на книжном рынке до сих пор не было. После легализации блатного жанра в перестроечные времена не было недостатка и даже был переизбыток публикации книг об этом. Получился кризис перепроизводства, и за деталями потерялась суть. И вот, использовав технологии немецкой контекстуальной, конкретной журналистики, Хуфен создал вполне эпическое произведение. Четыре героя – Леонид Утесов, Аркадий Северный, Костя Беляев, Гарик Осипов. Они возвышаются, как скалы посреди океана андерграундной анонимности. Рядом появляются и исчезают фигуры второго плана, но без них не было бы первого. Это комический поэт с трагической судьбой Яков Ядов, автор суперхита «Бублички». Это талантливый продюсер и поэт Рудольф Фокс, создатель «Аркадия Северного». Это штрафной бизнесмен и поэт Борис Тайгин, придумавший «Золотую собаку». Это лихой одессит Стас Ярусланов, продюсировавший одесские гастроли того же Северного. В своей работе немец Хуфен сумел подвести внятный культурологический итог 20-летней постперестроечной дискуссии о смысле и сути блатной, озорной, городской, дворовой песни. В начале своей книги об истории этой песни Ульрих Хуфен описывает такой апокрифический, но вполне похожий на правду случай. Сталин дает прием, на приеме присутствует Леонид Утесов, и вождь говорит артисту: «А ну, спой для нас южные песни». Утесов немного оробел, потому что в 30-х годах уже как бы петь их было нельзя, но все же спел Сталину «Гоп со смыком».
1: Ай, жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Голоска была приздорова, и мычал он, как корова, врагов имел миллион со смыком. А гоп со смыком это буду я, я, и вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я граждан.

чесы и все знают, нас там через черный ход пускают. В раю я на работу тоже бегу, возьму с собой я фотку шпайер ведру. Деньги нужны, это зарезу, к Богу в гардероб залезу, я его намного не...

место в карьолке там живет, с горякой мистерсибил плывет. Ой, подлец, когда я буду, покалечу я и узнаю, где червонцы он платит.

0: наверное, когда Леонид Иосифович пел слова «покалечу я Иуду», Сталин принял это на свой счет о его решимости покончить с Троцким, и поэтому пожалел Утесова. Итак, как утверждает Ульрих Хофен, в 30-х годах блатные советские песни ушли в подполье вплоть до Горбачевской перестройки. Апчу Сталин их запретил, хотя явно любил, а потому что они, считает немец, не соответствовали новой политике. Но официального запрета не было, по крайней мере, Хофену о нем неизвестно. Просто само собой стало ясно, анархия южных песен не вписывалась в новую консервативную фазу, наступившую через 15 лет после революционного хаоса. Сталинская реставрация новой империи потребовала нового искусства, неоакадемического по сути. Требовалось описывать мощь стальных комбинатов и биографии героев труда, а не каких-то сутенеров, крутивших шуры-муры с Марусями, Розами и Раями. И вот в недавнем интервью газете «Коммерсант» Ульрих Хофен рассказал о себе, что изучал славистику и историю Восточной Европы, написал хороший диплом, и вообще он профессиональный литературовед и историк. Карьеру он начинал в кёльнском музыкальном журнале «Спекс», который в 80-х-90-х годах был в Германии поистине легендарным. Хофену было важно многое из того, о чем писали авторы круга «Спекс», но никто из них не интересовался происходящим в России и Советском Союзе. Их взгляды были устремлены на Запад – Франция, Англия, Америка, даже Ямайка. Там происходило все самое современное и самое интересное в искусстве. А Россия была вне поля зрения этих западных немцев. Ну а Ульрих Хофен всегда интересовался Россией. И свои культурологические интересы в западной культуре всегда старался соединить с тем, что творилось в бывшем совке. Если посмотреть на то, чем вообще заняты в Германии слависты, считает он, то неудивительно, что именно он написал такую книгу. Нормальный немецкий профессор со всем исследовательским аппаратом, со всеми своими сотрудниками, таким смутным делом в жизни бы не занялся. Немец – это продукт логики. А история советской блатной песни в привычную для советологов систему координат не укладывается. Ее, например, нельзя сравнить с творчеством московских концептуалистов. Хотя в американистике или англистике уже на протяжении многих лет считается совершенно нормальным специализация по советской поп-культуре. А слависты, считает Ульрих Хофен, немного притормаживают. Наука должна быть занята высокой культурой. Таков исходный пункт. От Достоевского и Тургенева до Владимира Сорокина и Андрея Монастырского. А что там люди пели, танцевали, это все маргинальные темы. «Не для меня», — сказал он в интервью газете «Коммерсант», — «все это пересекается». Для меня это как раз пересекается. Конкретная история, люди, песни и определенный способ об этом говорить. Но, друзья мои, определенный способ говорить о советском искусстве прекрасно выразил Никита Сергеевич Хрущев в марте 63-го года на встрече с творческой интеллигенцией.
1: А может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить?
2: А? Да. Товарищ Вознесенский записал.
1: Ему будет... А вот он идет, наверное?
2: Вот он идет, да.
3: Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Но и как...
1: Это не доблесть.
3: Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич...
1: Это не доблесть. Поэтому почему вы афишируете? А я горжусь, что я член партии и умру членом партии. Я не член партии. Вызов даете?
3: Никита Сергеевич.
1: Сотрем все, что на пути стоит, коммунистики. Сотрем! Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов. Не могу! Я не могу слушать агентов! Вы скажете,
4: батюшка, я зажимаю. Я прежде всего, скажет секретарь, председатель Совета, прежде всего я человек, прежде всего я гражданин Советского Союза, я рабочий своего класса, я друг своего народа.
3: Я не член коммунистической партии, но, как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни. Никита Сергеевич, я каждый... У меня были... Я сейчас чувствую, особенно сейчас, у меня были неверные...
4: Ложь!
3: Это не ложь!
4: Ложь! То, что сказала Ванда Львовна, то, что вы, а это вы сказали, значит, это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать. Ложь.
3: Это не ложь.
4: Вот два молодых человека довольно скептически смотрят. Кто они такие, я не знаю. Вот там два. Один очкастый, другой без очков сидит.
5: Нет, это Голицын.
6: Голицын.
5: Товарищ Голицын, да? Художник Голицын.
6: Художник. Товарищи, я хлопал Вознесенского, потому что люблю его стихи. И я не агент, и никогда агентом не буду, ничьим.
5: Товарищ Аксенов. Вот он, товарищ Аксенов.
4: Ваш отец репрессирован, это мы знаем, и мы оплакиваем его.
7: Нет, он жив.
4: Жив? А мне сказали, что репрессирован. Если вы хотите идти, я прямо говорю, под команду, в ногу, с партией, с народом, мы приветствуем каждого солдата. Но учитесь хорошо стрелять, хорошо распознавать врага, с тем, чтобы пробовать не давать. Вы хотите нас убаюкать?
3: Нет.
4: Что вы, так сказать, беспартийно на партийных позициях стоите? Да. Нет? Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. Слышь ты какой, пастернак. Пастернак, хотите? Мы предложили пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить. Приезжайте. Чёртовой
3: бабки! Никита Сергеевич!
4: Посмотрите, поезжайте туда! Поезжайте!
8: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем быть все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет слугой,

0: Да, друзья мои, вот слушаешь эти вдохновенные речи покойного Никиты Сергеевича, слушаешь эту песню, посвященную доблестным чекистам, и становится больно за великую державу, которая, в общем-то, не скоропостижно, а все же скончалась.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Дэвид Зон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Дэвид Зон Радио.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио. Радио.
0: Ну, а мы, друзья, продолжаем очередную лекцию об эстетике преступного мира. И сегодняшняя лекция посвящена только что вышедшей в Германии книге филолога-слависта Ульриха Хуфена об истории советской блатной песни. И один из главных героев этой книги – Аркадий Северный, который принадлежит к табуированным фигурам, до недавних пор полузабытым и слишком маргинальным, чтобы тратить время на их изучение. И здесь, по словам автора книги, начинается полное несовпадение. Потому что русский шансон – это новейшее понятие. В годы жизни Северного никто так не говорил. Это чистой воды, считает Хуфен, маркетинговая находка 90-х годов, когда в России не осталось запрещенных музыкальных стилей и жанров. И пришлось задуматься о том, как же теперь деньги на этом зарабатывать. Я, конечно, при этом не присутствовал, сказал Ульрих Хуфен в недавнем интервью «Коммерсанту». Но предполагаю, что словосочетание «русский шансон» родилось как более нейтральная и менее вызывающая, чем блатная песня. Так что вопрос определения не так прост. А действительно, ведь никто из наших певцов-блатарей не был ангажирован как таковые, как профессиональные блатные певцы на ставке в каком-нибудь доме культуры металлургов. Они просто пели, что хотели. Северный пел огромное количество совершенно разных песен. Можно сказать, он оставил целую русскую песенную энциклопедию 20 и даже 19 века. Был у него, например, альбом, который, кажется, назывался «На московском дне» с кабацкими песнями. К этому были добавлены Сталина, песни ГУЛАГа, песни времен гражданской войны, песни стиляжных времен, ну и, конечно, настоящие блатные, чаще всего одесские песни. Сами русские, утверждает Немчура Хуфин, всегда мгновенно понимают, что к чему относится, но никто не сможет дать исчерпывающее, непротиворечивое определение, должны ли эти песни повествовать о преступниках. Допустим, должны. А должны ли они исполняться только преступниками, сочиняться ими? Нет. На самом деле, это необозримое поле. То, что делали исполнители советских блатных песен, с точки зрения советской власти, граничило с криминалом. Ведь это было запрещено, это было частное предпринимательство, это была спекуляция, это, наконец, была клевета на органы власти и на саму власть. Хотя Северный и не был бизнесменом, в отличие от продюсеров Фукса или Ярусланова. Ведь фактически его нанимали примерно раз в две недели, чтобы записать очередной новый альбом. И он получал за это относительно высокие гонорары. Но у него совершенно отсутствовало всякое экономическое чувство. И сколько историй есть о том, как на ветер выбрасывал Аркадий Северный все свои заработанные деньги. –

книге Ульриха Хуффена Аркадий Северный описывается, ну, как скажем, первоклассная звезда рок-н-ролла. Его личная история лихого саморазрушения напоминает классических рок-героев Джима Моррисона или Курта Кобейна. Автор вспоминает Сержа Генсбора и Леонарда Коэна, а также родителей этих двух знаменитых артистов, простых одесских евреев Гинзбурга и Когана. И здесь возникают четкие параллели. Во всяком случае, все эти люди были в первую очередь артистами, а никакими не преступниками в истинно криминальном понимании. Не то, что воры-убийцы сели да спели пару песен в свободное от душегубства времени. Нет, они занимались музыкой. Но в их время музыкой, как они ее понимали, можно было заниматься лишь постоянно, находясь одной ногой в тюрьме. Но, скажем, автор колымских рассказов Варлам Шаламов резко выступал против любого заигрывания с блатной культурой. Ульрих Хуффен считает Шаламова крупнейшим русским писателем, очень уважает его. Позиция Шаламова для Хуффена совершенно ясна. Но, считает он, при всем отрицании заигрывания с блатной культурой, Шаламов все же написал колымские рассказы, а значит, интересовался этими вопросами. Он пробовал это понять и хотел крайне точно описать. И это ведь не случайность, что именно рассказы Шаламова относятся к столь малому количеству авторитетных источников о лагерной жизни того периода. Ульрих Хуффен предполагает, что Варлам Шаламов отчасти нарочно заставлял себя занять столь негативную моральную позицию по отношению к предмету, который так его волновал и интересовал. Но вернемся к Северному, который вместе с другими исполнителями блатных песен романтизировал советский преступный мир и делал это по-своему. Это началось в 60-х, продолжалось в 70-х годах, когда, между прочим, преступность в СССР была относительно невелика по сравнению с дикими 20-ми или сталинскими 30-ми годами. В середине 60-х годов Ленинград был крайне спокойным городом по сравнению, скажем, с нашим Нью-Йорком той поры. Город Большого Яблока задыхался тогда в тисках кризиса, крека и уличной стрельбы, а в Питере жили тихие, но незаконопослушные, а забитые законом молодые парни, которые все-таки искали свой экшен. В своем роде они были бесстрашными. Вот важный момент. Отсидев за свои дела по несколько лет, они выходили и тут же принимались за старое. Они были неукротимы, что в

Получалась какая-то альтернативная советская история. Блатные песни существовали в стороне от диссидентов и охранителей режима. Их пели в стране, где подпольно выпускались пластинки, а вернее рентгеновские пленки с рок-н-роллом и джазом на костях. Где в 50-х годах существовал подпольный лейбл «Золотая собака». И самое сумасшедшее в том, что именно эти люди составляли большую часть Советского Союза. Принято рассматривать эту историю либо как историю коммунистического монстра, либо через самоотверженную борьбу немногих диссидентов. Шаблоны восприятия советологов, считает Ульрих Хуфен, и сегодня заставляют нас думать об СССР в понятиях борьбы систем, социализм против капитализма и так далее. Но думать об СССР в понятиях борьбы систем нет смысла, поскольку СССР был полон людей, чувствовавших себя в этой системе как рыба в воде, просто потому что это была их жизнь. Они не были фанатами Брежнева, но и на антисоветские демонстрации не ходили. Конечно, много вещей в своей родной стране они находили тупыми и мерзкими, и прежде всего свое правительство. Но, утверждает Хуфен, так делает любой нормальный житель в любой нормальной стране. Так сегодня и в Германии, говорит он, происходит не несмотря на то, что это достаточно сбалансированная страна. Любой молодой человек, желающий добиться в жизни лучшего, прочитав пару книжек и немного оглядевшись вокруг, считает немецкую систему просто ужасной. И он не хочет ничего общего иметь с Ангелой Меркель и с Мерседес-Бенцем. И никто не скажет, что это антигерманские люди. Это немцы в Берлине, Лейпциге и Кёльне, которые считают свое правительство идиотами. Они хотели бы побольше курить травки, отменить деньги или что-нибудь еще в этом роде, но это совершенно нормально. И также, утверждает Ульрих Хуфен, было когда-то в СССР. Страна не состояла из одних только бетонноголовых сталинистов и упертых в антисоветизме диссидентов, одинаково лишенных юмора и самоиронии. Все эти разделения на официальное и неофициальное, на диссидентов и коммунистов, не соответствуют реальности, и это скучно. Все было интереснее и в литературе, и в музыке, и в архитектуре. Страна была больше и многослойнее, чем о ней знали и знают на Западе. В СССР, считают он, была отличная музыка, о которой никто в мире никогда не знал. Вот, заявил он, почему я эту книгу стал писать. Классная музыка, кайфовые люди, вот был мой отправной пункт. В конце 50-х годов, пишет он, появились магнитофоны в Советском Союзе. И Рудольф Фукс купил себе магнитофон, несмотря на дороговизну. Фукс был советским бизнесменом, естественно, подпольным. Он был связан с теми, кто в домашних условиях делал пластинки на костях и даже виниловые диски. А кроме этого, Фукс записывал у себя самодеятельных

0: певцов. В конце 60-х к Фуксу домой пришел Аркадий Северный, чтобы купить то ли пластинку, то ли что-то еще. И Фукс предложил Северному исполнить несколько песен. Оказалось, что репертуар Северного невелик, около 30 песен. Но наметанный глаз Фукса разглядел талант Аркадия. В то время по стране уже ходило много пленок с песнями бардов, и появление еще одной вряд ли было так уж заметно. И тогда Фукс определяет неповторимый и запоминающийся сценический образ. Никакой советской эстрады, никакого джаза, никаких палаток костров, твой козырь – блатняк. Именно Фукс и придумал звучный сценический псевдоним, и Аркадий Звездин стал Аркадием Северным.
1: Вот еще и старая моя песня. «Споем жига».

0: может быть, давно ушла налево, и при побеге в тебя шмальнула газ.
1: Да, с появлением в Советском Союзе магнитофонов желающие получили возможность тайно записывать у себя дома целые оркестры. Потом появились кассетники. История советской блатной песни в книге Ульриха Хоффена заканчивается, в общем-то, 80-ми годами, когда умирает Северный, когда свой срок получает Беляев, хотя еще до этого он перестал делать новые записи, предпочтя гешефты. В четвертой главе книги о Гарике Осипове история продолжается уже в позднее, постсоветское время. Но в жизни люди продолжали играть музыку и петь песни, только новая техника в этот раз уничтожила жанр. На смену блатнику пришли клавиши, вечное и бесконечное «умца-умца», и блатную песню сменил коммерческий русский шансон. Можно долго рассуждать о том, насколько тексты современного русского шансона отличаются от того, что делал Северный, или спорить, насколько вообще личность Северного важна для современных представителей жанра. Ульрих Хуфен называет русский шансон ужасным, в первую очередь с музыкальной, а затем и с текстовой точки зрения. Он вспоминает одно интервью с покойным Михаилом Кругом, в котором певец рассказывал, как он уважает Путина, государство и братков, живущих по понятиям. Все это пацанство неожиданно оказывается связанным с теми, кто у руля, у власти. И такие певцы сегодня становятся членами партии «Единая Россия» или даже сидят в Госдуме. Ни Северного, ни Беляева невозможно представить себе в декорациях российского официоза. Ульрих Хуфен как-то разговаривал с Сергеем Шнуровым, он же Шнур, одним из создателей группы «Ленинград», который многие из старых блатных песен впитал буквально с молоком матери. И Шнур рассказал, что когда он начал свой проект, кто-то дал ему записи Аркадия Северного и Алёши Дмитриевича. И он не должен был знать по именам этих исполнителей. Их песни звучали повсюду. В Питере ходит даже легенда такая, что в Ленинграде одно время играл тот же барабанщик, что играл еще с Северным. Это вряд ли правда, но записывая свой альбом под названием «Второй магаданский концерт», Шнуров старался воссоздать тот дух, что живет в аранжировке 70-х годов. «Блатные песни – это наш рок-н-ролл», сказал Шнуров Ульриху Хуфену, опровергнув привычный смысл пословицы «что русскому хорошо, то немцу смерть». Немец послушал, намотал на ус и написал книгу об истории советской блатной песни. Ну, а я закончу сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира песней группы «Ленинград» из альбома «Второй магаданский концерт».
2: Он все, нажимай там рекордс, блять. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята,

0: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что сегодня она несколько необычная. Впервые за 30 лет в эфире. Я хочу как бы сделать концерт по заявкам, моим заявкам. Сегодня день рождения мое, 22 мая. И вот я хотела бы, чтобы в нашей программе прозвучали мои любимые мелодии. Я не буду вас утомлять, как всегда, как обычно это делаю, подробным рассказом о композиторах, песнях и так далее. Я постараюсь быть очень лаконичной в информации, но главное, чтобы звучала замечательная музыка. Ну, а мы, как всегда, благодарим наших спонсоров.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 Авеню Зи в Бруклине на Шепсетбее. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рейсман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рейсман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рейсман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рейсмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
0: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, ну вот и начался наш концерт по заявкам Симы Березанской. И прозвучал знаменитый четвертый концерт для скрипки с оркестром из цикла «Времена года» Антония Вивальди. Сегодня «Времена года» одно из самых исполняемых и любимых произведений за свою немыслимую красоту. Антонио Вивальди родился в 17 веке и ушел из жизни в 18 веке. Оставил огромное разнообразное композиторское наследие. Оперы, оратории, инструментальную камерную музыку. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства 18 века, барокко. При жизни получил широкое признание как скрипач во всей Европе. Известность Вивальди как композитора при его жизни была велика, но, к сожалению, после его смерти его слава начала затухать. И Вивальди долгое время был известен в основном благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. И в последнее время, в связи с находками все более активизирующимися исполнением произведений Вивальди, выясняется масштаб его грандиозного композиторского дарования. Почему я начинаю с Вивальди? Потому что мы все, и я в том числе, открыл для себя этого гениального композитора и каждый раз поражаюсь его современности, его невероятной красоте, его музыки. И вот, конечно, «Времена года», который написал он в 1723 году для солирующей скрипки и оркестра, они абсолютно уникальны. И в каждом произведении удивительным образом слились и блестящая виртуозность, и чарующая кантилена. Вивальди сопроводил концерты сонетами, но вы сегодня при исполнении мы их не слышим. Они практически никогда не зачитываются. Как автор этих слов и кто из них до сих пор остается загадкой. И предполагается, что сонеты написал сам композитор. Вообще он закончил жизнь в нищете, бедным, забытым. И забыт он был аж на 200 лет. И возродил его к жизни Моцарт. И какое счастье, что сегодня возрождается слава этого уникального, талантливейшего композитора. Ну что ж, а второй темой, которую, конечно, вы тоже замечательно знаете и любите. И, конечно, это мой любимый Вольфганг Амадей Моцарт. Австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, который оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. И я хотела бы, чтобы сегодня прозвучала маленькая ночная серенада. Серенада номер 13, соль-мажор она называется. Это серенада в четырех частях, и написана она в 1787 году, является одним из самых известных и наиболее узнаваемых произведений великого композитора. И в этом произведении было 5 частей, но 5-я часть не сохранилась. И надо сказать, что она родилась как раз во время работы над вторым актом оперы «Дон Жуан». И партитуру опубликовали спустя более чем 35 лет после смерти композитора и через 40 лет после ее создания. Надо сказать, что по сей день причина, побудившая Моцарта написать эту серенаду, неизвестна. Вероятнее всего, она была написана на заказ. Но помимо серьезной музыки, Моцарт сочинял на заказ легкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Вот одним из популярных жанров того времени является и серенада. И вот так появилась маленькая ночная серенада, жизнерадостная, необыкновенно гармоничная по форме и воплощение жизни великого мастера. Она на первый взгляд кажется простой, но на самом деле она образец мелодической, гармонической красоты, демонстрирующей мастерство и гениальность Моцарта в создании легких и радостных музыкальных композиций. Для меня Моцарт – это еще и лекарство, когда мне не очень хорошо на душе, а я всегда включаю и слушаю Моцарта, чего и вам советую. Итак, маленькая ночная серенада.

что ж, идем дальше по моему списку. И это опера «Кармен» Жоржа Бизе. Самая любимая моя опера. Вы знаете, что я увлекаюсь и занималась серьезно всегда оперой. Изучала ее вместе с Ольгой Макариной, солисткой Метрополитен-оперы. Мы сделали замечательный цикл про оперу «Но по-другому», который, надеюсь, сегодня многие наши слушатели помнят. И многие начали любить и слушать оперу. Но «Кармен» остается моей самой любимой оперой. Она была создана, ее премьера состоялась 3 марта 1875 года, Парижская опера «Комик». Надо сказать, что она провалилась на премьере. И вот поначалу зал как-то еще как-то реагировал, к концу просто молчал. Вообще непонятно, как такое могло быть, потому что это гениальное произведение, в котором нет ни одной проходящей ноты или арии, или действия непонятного. Тем более, что она была абсолютно революционной, потому что в главной героине это цыганка непонятного образа действия и жизни. То ли женщина легкого поведения, то ли бандитка. Но неважно. Факт тот, что эта опера настолько завоевала мир. В свое время я хочу процитировать, что сказал о ней Чайковский, что он впервые видел постановку «Кармен», и это в полном смысле шедевр. То есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через 10 «Кармен» будет самой популярной оперой в мире. Что ж, так и произошло по сей день. Но я хотела бы, чтобы вы услышали эту оперу в исполнении еще одного моего кумира, гениальной певицы Марии Каллас. Это американская певица, одна из величайших оперных певиц 20 века. Она сначала выступала как драматическая колоратура, но позже как лирико-драматическая сопрано. И, ну, надо сказать, что последние годы жизни она даже исполняла партии меццо-сопрано. И то, что Мария Каллас может сделать с любой арией, не поддается описанию. Только мои восторги. Конечно, сегодня я говорила вам, что я стараюсь не уходить в глубину и анализировать или как-то рассказывать каких-то подробностей. Все мы знаем о ее трагической жизни, как она рано ушла из жизни, рано ушла со сцены. Вот что делает трагическая любовь с человеком, даже с таким выдающимся, как Мария Каллас, которую обожали все. Она исполнит «Хабанеро». Надо сказать, что мало кто исполняет лучше «Хабанеро», чем Мария Каллас. Но она ее никогда не пела в опере «Кармен», никогда на сценах театров. Она ее исполняла только в концертном исполнении. Так что мы сейчас и послушаем, как она поет «Хабанеро» в Гамбурге в 1962 году.

0: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На Дэвидсон Радио.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
3: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
8: И, конечно, мой список был бы неполный без еще одного выдающегося певца и очень любимого мной Лучано Паваротти, который благодаря своему вокальному мастерству, характерной легкости звучания, сочетающейся с высокой индивидуальностью, излучающей тепло и жизнерадостность, Паваротти стал одной из суперзвезд оперной сцены 20-го столетия. Конечно, его популярности способствовали также частые появления в прессе и трансляции выступлений певца по телевидению. Надо сказать, что он приложил огромные усилия вот такой активностью, так сказать, в средствах массовой информации к тому, чтобы оперу полюбили. Это огромная его заслуга. И вот, так сказать, широкую поп-культуру он вошел после исполнения «Армии Несум Дорма» на церемонии открытия мирового кубка FIFA в 1990 году в Италии. И их знаменитые концерты «Три тенора», где он пел с Пласидо Доминго и Хосе Карреросом, тоже сделали огромный вклад, чтобы оперная музыка стала частью, так сказать, жизни обычных людей, которые, так сказать, с осторожностью относились к опере. «Дорма» – это часть арии из последнего акта. И, конечно, она является одним из самых популярных оперных номеров. И не только среди исполнителей, но и среди слушателей. Это опера «Турандот» Джакомо Пуччини. И, конечно, я выбрала не случайно эту арию. Любое произведение, которое поет Лучано Паваротти, это наслаждение. Но это, конечно, верх оперного мастерства, поэтому давайте слушать.

Следующий номер нашего концерта – моя любимейшая Элла Фицджеральд, которая занимает особое место в списке моих любимых певцов. Я ее слушала бесконечно, когда вышла первая пластинка еще в Москве, даже привезла ее сюда, но ее трудно очень слышать, она заигранная. Слава богу, есть возможность теперь на интернете слушать все ее концерты. Опять тот самый случай, когда я думаю, кого бы мне сегодня послушать, и опять возвращаюсь к Элле Фицджеральд. Я думаю, что я в этом не одинока. Элла — американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, первая леди джаза, первая леди песен, обладательница президентской медали свободы в Соединенных Штатах. И при жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с ее записями. Обладательница голоса диапазоном в 3 октавы, мастер скета и голосовой импровизации, 13-кратный лауреат премии Грэмми, лауреат национальной медали искусства США, кавалер ордена искусств литературы во Франции и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру она выпустила около 90 альбомов и сборников, как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе, прежде всего, с Луи Армстронгом. И сегодня мы послушаем арию из оперы Джорджа Гершвина «Пурги и Бесс». Это знаменитая «Summer Time», «Летний порой». Ария встречается в опере 4 раза. Первоначально как колыбельная, которую Клара поет своему ребенку. Затем Клара поет ее вместе с хором в сцене с азартной игрой. И в четвертой сцене второго акта Клара поет только припев. А в начале третьего акта Бесс поет колыбельную ребенку Клары. Изумительной красоты, ставшая просто бриллиантом во всем том творчестве, которое подарила нам гениальная Элла Фицджеральд. Давайте.

следующим в списке моих любимых певцов. Это, конечно, Фрэнк Синатра. Американский певец итальянского происхождения, киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен, дирижер, политический активист, лауреат кинопремии «Оскар», 11-кратный лауреат музыкальной премии «Грэмми», 4-кратный обладатель премии «Золотой глобус», был удостоен высшей гражданской награды США, золотой медали Конгресса. И он славился высоким мастерством исполнения песен, виртуозной техникой.

признание его невероятного таланта. В 20 веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда он ушел из жизни, и некоторые журналисты писали: «К черту календарь! День смерти Фрэнка Синатры – конец 20 века». Но слава богу, что он продолжает звучать, и мы его по-прежнему любим. Но я должна сказать, что он, помимо всего прочего, был еще очень активным, как я говорила раньше, политическим деятелем, и в частности, что для меня очень ценно всю свою жизнь сознательную, он помогал Израилю. Сегодня мы слушаем «Stranger in the Night», песня, которая прозвучала впервые в кинофильме «Мужчина, который мог быть убит». И первоначально она называлась «Broken Guitar», и которая стала прототипом «Strangers in the Night». А потом, благодаря, конечно, Фрэнку Синатру, в его исполнении она достигла первого места в чартах Billboard Hot 100 и других, и дала его название альбому в 1966 году, который так и назывался «Strangers in the Night», ставший самым коммерчески успешным альбомом в его карьере к тому моменту. И эта запись принесла ему в марте 67 года Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и Грэмми за лучшую запись года и многие другие призы. Давайте, дорогие мои друзья, послушаем эту изумительную песню. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.

Ну и как обойтись в моем концерте без любимых сестер Берри? Американский джазовый дуэт Клэр и Мерна Берри, исполнявший в середине 20 века песни на идыше, русском и английском. И в 59 году они посетили Советский Союз гастролями. После этого разошлись записи их песен. Боже мой, и как все их слушали и слушают по сей день. Это невероятная совершенно вокальная школа. Сочетание низкого, бархатного, нежного голоса Клэр и высокого, звонкого и чистого голоса Мерны. Они помогли сестрам создать на эстраде свой стиль и приобрести всемирную известность. И они родились в еврейской семье. Их настоящая фамилия Бегельман. Они начали выступать как сёстры Бегельман. И они родились в Бронксе. Отец эмигрировал из Российской империи, мать из Вены. Их дед жил, кстати, в Киеве на Подоле и переехал в США с семьёй после начала гражданской войны. Жили они на Нью-Йоркском Эстсайде. И, конечно, родным языком девочек был идыш. И первое выступление Мины с песней «Бублички» состоялась уже в 6-летнем возрасте на радиоканале WMND и принадлежавшей крупной еврейской газете «Форвардс». И что говорить, имея хорошие вокальные данные и музыкальный слух, юные певицы записали на радио несколько серенад, и после чего под руководством известного шоумена Эда Салливана начали профессионально

заниматься фольклорной, джазовой музыкой. Что нас привлекает в этом дуэте? Так это то, что они не... так сказать, старательно поют, они легко варьируют знакомое и неизвестное. И для полного удовольствия ошеломляют нас неожиданными еврейскими интерпретациями песен разных народов. И в их исполнении нет стыков. Есть органичное действие, подчиняющее внутреннему ритму. И я выбрала сегодня одну из изумительных песен «Ихоп дих цуфил лип». «Я так тебя люблю». Одна из самых популярных песен о любви, написанные на идыш. Давайте послушаем.

0: Барбара Стрейзанд. Опять же, одна из любимейших моих певиц. Влюбилась я в нее еще в России, естественно. И тоже заиграла эту пластинку, единственную, которая была. Так же, как в случае с Эллой Фицджеральд. Американская певица и актриса, достигшая успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня». А также премия «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус». И множество у нее наград. Не буду сегодня это все перечислять. Но она считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей с объемом продаж, превышающих 150 миллионов пластинок по всему миру. Она единственная исполнительница на протяжении полувека, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и 2010-е годы. Она родилась в семье евреев, естественно, и жила на Эссайде. Петь начала рано, мать не приветствовала ее эти начинания. Надо сказать, что ее дедушка был кантором. Вообще, семья ее матери из Украины. И, может быть, талант дедушки передался ей, потому что, конечно, ее невероятный голос, абсолютно индивидуальная манера исполнения. Она не давит вокалом, высокими нотами, но она проникает в саму душу. И дебютом Стрейзанд в кино стала музыкальная комедия «Смешная девчонка» в 68 году, который мы помним этот фильм и пересматриваем по сей день. Эта история основана на жизни Фанни Брайс, актрисы и певицы бродвейской, но очень много там совпадений с самой Стрейзанд. И она получила за эту роль Оскара в номинации «Лучшая актриса». И мы помним ее в фильме «Хеллоу, Долли» и «В ясный день увидишь вечность» и многими другими. Но она была еще также продюсером нескольких собственных фильмов по бродвейским постановкам. И в частности, в фильме 83-го года «Йентл» она выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. История девочки из глубоко религиозной семьи в местечке, которая хочет учиться и переодевается в мальчика. И вот все, что связано с этим, изумительная музыка и, конечно, феноменальное исполнение песни, которая для меня сегодня, в мой день рождения, очень значима. Она называется «Папа, can you hear me?» Это то, что я хочу своему любимому, самому на свете человеку сказать. «Папа, can you hear me today?»
1: «Папа,

И заканчиваем мы концерт по моим заявкам Луи Армстронга, который, ну, абсолютно не нуждается в никаких характеристиках. Американский джазовый музыкант, трубач и вокалист. Введен в зал славы премии Грэмми. Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. Армстронг получил многочисленные награды, и в том числе премию Грэмми, а также посмертную победу на премии Грэмми Lifetime Achievement Award в 1972 году и введение в Национальный зал славы ритм энд блюза в 2017 году. А Луи, как называли его на креольский манер, родился в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Рос в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда мальчик был еще младенцем. Мать занималась проституцией. И мальчика вместе с младшей сестрой Беатрис отдали на воспитание бабушке Джозефине, которая еще помнила времена рабства. В 7 лет он стал помогать по дому в семье торговцев углем Карновски, евреев, недавно эмигрировавших в Америку из Российской империи. Позже он стал оставаться у них ночевать и со временем стал практически приемным сыном в этой семье. В память об этой семье он до конца своих дней носил цепочку с кулоном звездой Давида. Карновски жили в Сторивилле, районе, известном своими свободными нравами, а также барами, клубами, танцзалами и публичными домами. Именно Карновски позже дали денег Армстронгу на покупку корнета, его первого собственного музыкального инструмента. Поэтому сегодня мы слушаем в числе, он был, что говорить, Армстронг был исполнителем многих джаз-бестселлеров, но вот песня вот Wonderful World, которая в 99 году была введена в зал славы Грэмми как лучшая песня 20 века, вот именно ей. Какой замечательный мир. Я хочу закончить мой концерт и сказать эту волшебную фразу. Я люблю жизнь. Я надеюсь еще долгие годы наслаждаться этими своими любимыми певцами, композиторами и радоваться и благодарить Всевышнего за то, что он мне подарил мою профессию. И мои 33 года на телевидении и радио, конечно, принесли мне счастье и смысл жизни в замечательной стране Америка. Будьте счастливы, дорогие друзья, живите долго. Всего доброго. До следующих встреч.

What a wonderful world. The colors of the rainbow.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На «Дэвидсон Радио».

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы можете найти на моем YouTube-канале в интернете. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Я стараюсь по возможности выполнять свои обещания, и вот сегодня я хочу посвятить вторую передачу выдающемуся, по моему мнению, исполнителю романса Валерию Агафонову. А что он выдающийся, это не только мое мнение. Владимир Высоцкий, с которым они дружили, в ответ на слова Агафонова о том, что Высоцкий лучший исполнитель песен, отвечал ему: «Нет, лучший ты». А своему сыну Никите говорил: «Единственный, кто круче меня, это Агафонов». Напомним вкратце биографию Валерия Агафонова. Он родился 10 марта 1941 года в Ленинграде, накануне войны, в семье служащих. Папа – сотрудник публичной библиотеки, Агафонов Борис Лукич, который погиб на фронте в первые же дни войны. И мама – воспитательница детсада Константинова Мария Леонидовна. Семья проживала в Ленинграде и провела в Ленинграде всю блокаду практически. В 1949 году Валерий Агафонов пошел в школу. После окончания 7 класса в 1956 году поступил в ремесленное училище. Одновременно учился в школе рабочей молодежи, которую окончил в 1963 году. Во время учебы в училище заболел ревматизмом. Болезнь дала осложнение на сердце. В 1958 году работал рабочим в цирке, затем перешел электриком в Академию художеств. В училище он вместе со своим другом, также прекрасным музыкантом и бардом Юрием Борисовым, осваивал гитару. Борисов особенно его учил игре на гитаре, поскольку сам умел хорошо это делать. Начал петь полюбившиеся ему романсы и мечтал стать артистом. О Юрии Борисове я расскажу в следующей передаче. Он учил играть на гитаре по-настоящему. Поставил руку Валерию Агафонову, а впоследствии вот этот чудесный аккомпанемент стал неотъемлемой частью исполнительского мастерства Валерия. Знакомство и дружба с Юрием Борисовым заставили всерьез обратиться к авторской песне. Вот, к примеру, какой роман сочинили эти два, так сказать, ПТУшника через несколько лет после окончания ПТУ. Слова Юрия Борисова, музыка, скорее всего, Валерия Агафонова. Его же исполнение. Песня о судьбе последнего русского царя, его семьи и о России. Называется «Белая песня». Поставьте, пожалуйста, Акмаль, номер 1 файл.

0: даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови.
1: Вот такие бывают ПТУшники. Дважды Валерий поступал в театральный Ленинградский институт и проходил там все актерские туры, творческие туры, но его не допускали до вступительных экзаменов, поскольку он не имел школьного аттестата о среднем образовании. А когда он закончил вечернюю среднюю школу, его уговорили в поисках надежного куска хлеба поступать в технический вуз. Но инженером после его окончания он так и не стал. А поскольку умел, как говорят народ, имел, как говорят в народе, золотые руки, то старался держаться ближе к сцене на простых рабочих должностях. В 1962 году был принят осветителем сцены в Институт театра, кино и музыки. Спустя год в той же должности работал в Ленинградском академическом большом драматическом театре имени Горького. Валерий Агафонов прожил всего 43 года, но, вопреки всем обстоятельствам, оставил после себя богатое творческое наследие. Его репертуар включал по разным оценкам от 400 до 700 песен. Послушаем в его исполнении романс «Орел» на слова Николая Гумилева и музыку Валерия Агафонова. Поскольку при исполнении некоторые слова плохо слышны, я позволю себе предварительно прочесть это стихотворение. «Орел».

0: dream.
1: Я не успел прочесть стихотворение до песни, но сейчас прочту после. Орел летел все выше и вперед, к престолу сил сквозь звездные преддверия, и был прекрасен царственный полет, и лоснились коричневые перья. Где жил он прежде? Может быть, в плену в оковах королевского зверинца? Кричал, встречая девушку весну, влюбленную в задумчивого принца. Или, может быть, в берлоге колдуна, когда он глядел он в узкое оконце, его зачаровала вышина и властно превратила сердце в солнце. Не все ли равно, играя и маня, лазурное вскрывалось совершенство, и он летел три ночи и три дня и умер, задохнувшись от блаженства. Он умер, да, но он не мог упасть, войдя в круги планетного движения. Бездонная внизу зияла пасть, но были слабы силы притяжения. Лучами был пронизан небосвод, божественно холодными лучами. Не зная тления, он летел вперед, смотрел на звезды мертвыми очами. Не раз в бездонность рушились миры, не раз труба архангела трубила, но не было добычи для игры его великолепная могила. Поскольку в сталинские времена, как, впрочем, и теперь, артистам требовалось утверждать репертуар вышестоящих товарищей, а репертуар у Агафонова явно не отражал бодрячковость и признательность партии за то, что прошла весна, настало лето, то концертная деятельность для него была практически закрыта. Но кто при жизни Сталина и после его смерти мог позволить исполнять такую песню под названием «Не надо грустить, господа офицеры»? Послушаем песню номер 3.
0: Не надо грустить.

Ну, конечно, такие песни белогвардейского цикла их никто на концертах не мог пропустить. Но ему удавалось выступать в небольших концертах местного значения, в домах отдыха, в клубах. Послушаем еще одну песню, известную по первой строке «Пред пушками, как на парад», или по-другому ее название «Романс о безумии». Музыку и слова к этой песне написал все тот же его друг Юрий Борисович Борисов, поэт, композитор, режиссер, который был близким другом Валерия Агафонова. Итак, песня четвертая, и пусть нее уходим на перерыв.

Дрогнули жерла слегка, ненасытные жерла орудий. Справа Маузер, слева Эфес, острия златоустовской стали. Рототряды громили окрест городов, что и так голодали. И неслышно шла месть через лес по тропинкам, что нам незнакомы. Гулко ухал кулак.

застал я тебя в России. Я тоску под осенью.

ждем, когда кончится осень. Свою ненависть дал я врагу, сад украсил я нежно.

0: комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
5: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная». У микрофона Александр Соколов. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с потрясающим исполнителем романсов, цыганских лирических песен Валерием Агафоновым. Это вторая передача о его творчестве, может быть, и не последняя. Мы закончили первую часть на трагических нотах песни из белогвардейского так называемого цикла под названием «Романс о безумии». Но Агафонов исполнял разные песни. Насладимся исполнением знаменитого романса «Сияла ночь, луной был полон сад». Этот романс был написан в XIX веке на стихотворение Афанасия Фета, которое поэт создал в 1877 году под впечатлением от пения Татьяны Кузьминской, сестры Софьи Толстой. Автором музыки к знаменитому романсу «Сияла ночь» является композитор Николай Шишкин, а исполнитель тот же Валерий Агафонов. Номер 5, пожалуйста, Акмаль.

вот еще один красивый романс. Случайно и просто мы встретились с вами. Слова Льва Пеньковского. Музыка Бориса Прозоровского. Текст, на мой взгляд, достаточно банальный, но голос и исполнение Агафонова придают романсу необыкновенную красоту и силу. Такое иногда случается. Одна из участниц наших передач, певица и композитор Виктория Лисина, говорила мне, что ей трудно писать музыку на нетривиальные стихи. Но даже песни на слабые стихи она вытягивала за счет своего голоса и исполнения. Послушаем роман «Случайно и просто мы встретились с вами», а уж вы сами решите, соглашаться со мной или нет. Номер 6, пожалуйста, Акмаль.

писал, что поэзия должна быть глуповата. Глуповата не в смысле глупая, а в смысле непосредственная, искренняя, сердечная. Есть простота и простота. Я небольшой любитель творчества Иннокентия Анинского, но его короткий стих «Среди миров мерцание светил», по моему мнению, это шедевр, о чем я рассказывал в одной из передач, посвященных авторам лишь одного известного произведения. Там этот романс исполнял Александр Суханов, а сейчас мы послушаем его в исполнении Валерия Агафонова. Номер 7, пожалуйста.

Любимых женщин романтичные поэты нередко сравнивали со звездами. Роман «Сгори, гори, моя звезда» – эта история окружена легендами. И долгое время его авторы оставались в тени. Однако на сегодняшний день музыковеды установили их имена. Музыка Петра Петровича Булахова, слова Владимира Павловича Чуевского. Романс был написан в 1846 году в Москве. В то время в городе проходил конкурс на лучший вокальный номер, и это произведение было создано специально для него. Интересно, что звезда в тексте – это не просто небесное тело. В контексте того времени она символизировала надежду и веру. Существует версия, что Чуевский посвятил эти строки памяти своей возлюбленной, хотя официальных подтверждений этому нету. Итак, номер 8. «Гори, гори, моя звезда».

Мы заканчиваем передачу творческой гостиной об исполнителе романса Валерии Агафонове. И, Акмаль, на ваше усмотрение, как там по времени, вы сами решите. Если будет желание и возможность еще одну песню поставить, эта песня на стихи Александра Блока «Россия» называл стих. А песня называется «Опять как в годы золотые». И я хочу сказать еще, что сейчас бы Валерия Агафонова наверняка причислили бы к лику иноагентов. Побольше таких иноагентов, и, как говорил товарищ Сталин, жить было бы лучше, жить было бы веселее. Ну вот, Акмаль, как вы там сочтете нужным? Если да, то поставьте девятую песню. На стихи Блока мы уже ее ставили в конце первой передачи. Вот сейчас я бы хотел тоже, чтобы ее послушали.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
3: На 7 часов вечера.
2: Начало показа фильма.
3: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
13: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90-76-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Эх, как хорошо.
2: Дэвидсон радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд.
5: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас, Дмитрий Банников, за звукорежиссерским пультом, единственный неповторимый. И, как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Сегодня буду рассказывать о достопримечательностях Нью-Йорка и, конечно, оле-оле-оле! Как 11 городов США готовятся принять чемпионат мира по футболу. И, конечно же, что Нью-Йорк подготовил для этого поистине, ну, наверное, самого интересного вида спорта на Земле. Хотя я могу ошибаться. Но никогда не ошибается доктор Патин, который является нашим спонсором 718-234-67-67. Если вы чувствуете, что слишком много морщинок на вашем челе, срочно сюда. Новый ботокс Доксифай эффект, от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Доктор лишнего не уколет. И плюс напоминаю вам, что если вас мучают головные боли, у вас мигрени, если погода меняется от дождливой и пасмурной в сторону солнечной, вам как-то очень нехорошо, от этого помогает ботокс, ну и, конечно же, становитесь вы более счастливыми и красивыми. Все это с помощью волшебных рук доктора Патина и его команды. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона. Запомните его и вы. 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 78-19 Bay Parkway. Будьте счастливы, молоды, красивые, но самое главное здоровые с помощью доктора Патина и его команды. 718-234-67-67. И, друзья, еще один спонсор, о котором я хочу вам напомнить, это, конечно же, замечательные садики Бэмби. Да, у меня ходили две дочки, поэтому я с удовольствием говорю о том, что даже когда мы проходим мимо садика, они говорят: «Мама, как нам было здесь хорошо». Хорошо будет, конечно же, и вашим детям. Не сомневаюсь, если вы приведете их за ручку по адресу 2114 Браун Стрит, а это между Эвеню Ю и Ви, 718-368-18-17. Бесплатные программы при Кей и Трикей, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники, и родители прямо рыдают. Ну, плюс удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день, обширная летняя программа, есть два бассейна, ну а самое главное, удивительные воспитатели. Звоните директору Наташе или менеджеру Роману, записывайте своих деток и передавайте привет от программы «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Счастливое детство начинается здесь, да-да, по адресу 2114 Браун Стрит, 768-18-17.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
5: Еще раз всех понимаю. Да, давай, Дим, давай гол, давай еще раз. Алле, давай-ка в такое футбольное настроение в студию.

0: скажет, что это мадемуазель Литвинова решила говорить сегодня о футболе. О футболе и только о нем. Во-первых, я его страстно люблю. Именно игра о сакере, о европейском футболе, который здесь так называется. Или, как сказал один мой ученик, он забыл слово «европейский» и сказал слово «еврейский футбол». Мы долго-долго смеялись. Так вот, именно об этом футболе я буду сегодня говорить. И могу вам сказать воспоминания из детства, когда я даже не поехала в пионерлагерь, потому что был чемпионат мира. А мне нравилась команда Франции и команда Бразилии. Боже, им дали дополнительное время, они встретились в финале. Боже, что это было такое. Эмоции просто переполняли. Ну и вообще я была с коллегами на стадионе в далекой юности. Правда, в последний раз, когда я была на стадионе, родная команда «Зенит» забила в собственные ворота. О, какой позор! Но, тем не менее, вот эту энергию толпы, энергию радости я могу ощущать. И мне интересно сегодня поговорить о том, как будут принимать города, и в частности Нью-Йорк, чемпионат мира. Конечно же, взлетят цены, но туристов это не останавливает. И даже сейчас у нас в родительском чате 4 билета отдавали. Ну, как-то на меня не рассчитывали, потому что у меня девчонки, хотя я хотела сыну, чтобы сын подруги, он страстный фанат футбола, Месси и Рональдо, и очень хотел попасть на чемпионат, но, увы, кто-то эти билетики уже забрал. Ну, ничего страшного, давайте посмотрим, как Нью-Йорк будет отмечать чемпионат мира по футболу, во что будут преобразованы знаковые достопримечательности. Но пока вы знаете, что на стадионе MetLife состоится финал, почти там 82 по-моему, тысячи зрителей, а то и больше помещается. И, конечно же, сейчас уже город готовится, но уже жители, например, Нью-Джерси жалуются, потому что возрастет стоимость проезда. В Нью-Йорке что происходит? Мэр Мамдани стал организовывать какие-то такие уличные футбольные баталии. Как-то прямо напоминает улицы Бразилии, где играют в футбол абсолютно все и вся. Но мне кажется, что все-таки, как рачительному хозяину, сначала стоило бы решить проблему мусора, а потом уже на улицах играть в футбол. Но, тем не менее, хочу сказать, что футбол становится очень популярен в США. И, может быть, вы меня поправите, но когда я приехала в Америку 25 лет назад, это был девчачий вид спорта. Да-да, в него больше играли, что называется, девчонки. А потом пошло какое-то сумасшествие. И вот этот европейский футбол стал популярен. И, слушайте, ну вот когда я захожу в свой любимый ресторан, это не реклама, но из американских ресторанчиков таких быстрых на скорую руку. Мне нравится ресторан Applebee's, так связано у меня с ним приятные воспоминания. Но что мне не очень, как бы, не то, что не подходит или не нравится, это просто другая культура, там всегда показывают американский футбол, в котором я ни черта не смыслю. Но, вы знаете, в течение вот этой жизни, в эмиграции стали появляться места, кафешки, и как только, простите, чемпионат мира или Европы, я стала наблюдать, что вот эти болельщики, что их становится все больше и больше. Ну, плюс не будем забывать, что Мексика и Канада тоже принимают этот чемпионат мира, а там, конечно, особенно в Мексике, страстно любят футбол, просто страстно, и команда там очень даже хорошая. Пеле у нас играл когда-то. Ну, Пеле вообще легендарная фигура. Его знали и в Советском Союзе. А теперь, мне кажется, что самая знаменитая знаковая фигура в футболе – это Месси. Потому что Месси играет, поправьте меня, если я ошибаюсь, за Форт Латердейл. И думаю, что это тоже способствует популяризации футбола. Правда, я вот давеча, будучи в Манхэттене, увидела вот такую типа восковой фигуры, не знаю, куда ее тащили на грузовике. Это был Роналдо, то ли в музее Мадам Туссо, то ли еще куда-то. Радость для туристов и всех остальных. Все фотографировали, достаточно медленно двигалась эта конструкция, прикрепленная к грузовику, и это была огромная фигура. Ну, что у нас будет? Какие инсталляции? Ну, во-первых, если вы еще не успели успели увидеть цветочки от Ван Клифа в Рокфеллер-центре, то вперед. А вот фан-зона Рокфеллер-центра, это знаменитый наш ледовый каток зимой, а летом кафешки, превращается в футбольное поле и с искусственным покрытием. А окружающие его вот эти два пролива, Ла-Манш, да, это будет сад чемпионов, который будет посвящен странам-победительницам чемпионатов мира прошлых лет. И, конечно же, яркие геометрические элементы символики турнира, региональные произведения искусства, включая официальный постер чемпионата мира по футболу, будут везде, на уличных фресках, на плакатах. А разработал Ричем Ту, за что ему спасибо, большое спасибо, наш Бруклинит. Вот University Place и 9th Street будут эти работы выставлены. Но плюс, еще раз я то, что говорила, у нас будут футбольные улицы в районах. Превращаемся в Бразилию. Ну, совсем неплохо. Более чем 50 государственных школ превратят во временные футбольные поля. Они будут украшены уличной живописью, флагами, местными декорациями. В общем, будет везде футбол, футбол. Подготовились и ликероводочные магазины. Вот я уже смотрю, что нынче текила, боже мой, это мне прислали друзья, да, ничего себе, текила, бутылки в виде футбольных мячей. И я уверена, что это будет очень хорошо раскупаться. Да, ну, главное, чтобы текила еще качественная была, например, как Касамига. Ну, это не реклама, просто люблю этот напиток, уважаю. Плюс добро пожаловать в мир футбола. Предприятия, магазины будут размещать наклейки на окнах, товары, баннеры, ну, чтобы укрепить вот этот дух футбольного сообщества. Ну и, конечно, Coca-Cola, ох, какой американский напиток, тоже подготовилась. И если вы сейчас, у вас, как я вам завидую, если у вас в руках прохладная Coca-Cola, так вот, Coca-Cola тоже подготовилась и будет, не будет, а уже на банке такой рисунок футбольного матча. Правда, мне он кажется несколько невнятным. Матчи пройдут, кстати, если говорить о Coca-Cola, и в городе Атланта, это столица штата Джорджия. Из хороших новостей, там стадион в центре города, что важно, а не на отшибе. Ну, я не скажу, что MetLife на отшибе, его не будут, кстати, во время чемпионата мира называть стадионом MetLife, но добираться, так, знаете, тяжеловато. А здесь, в центре города, и если вы страстный болельщик и приехали в Нью-Йорк, а потом отправляетесь на матч в Атланту, то почему бы не посмотреть там музей Кока-Колы. Это достаточно интересно, как, когда, в какие страны продавалось, интересные факты и необычные бутылки. Ну, и напоминаю, что Empire State Building всегда меняет подсветку башни, когда какие-то либо события происходят, и будет наше культовое здание использовать красный, синий и зеленый цвета, подсвечиваться определенно. Это цвета трех стран-хозяек чемпионата, то есть США, Канады и Мексики, чтобы отметить важные события турнира. Ну, в общем, 8 матчей пройдут, и что надо знать, я думаю, и жителям нашего города, и людям, которые приедут, думаю, вам будет интересно. Но напоминаю, что все-таки Америка, да, все ждут чемпионата этого, у нас очень стал популярен европейский футбол, но все-таки мы ждем, у нас замечательная дата, 250-летие, знаете чего, замечательной нашей страны, поэтому вот буду отдельную программу посвящать этому событию, а пока могу сказать лишь, что вот Tall Ships, это будут такие очень красивые парусники, огромный парусник придет к нам, это вообще такое, регаты такие раз в 12 лет, но не только об этом, я вам буду рассказывать уже в следующих передачах, а сегодня только его величество футбол. Значит, во время чемпионата мира, значит, один стадион он у нас в северной части Нью-Джерси, которая принадлежит командам Jets и Giants. Там пройдет 8 матчей. И, конечно, беспрецедентные меры безопасности. Вот, ну, немалые деньги все стоит. Я вот сегодня узнавала специально, посмотрела гостиницы в Нью-Джерси, которые стоили $100. Им красная цена в базарный день именно столько, а то и меньше. Стоит $1500. Если у вас кто-то приезжает, у вас остановиться не могут. Лайфхак: остановиться, все-таки потратить денежку, остановиться в Манхэттене, вот, и уже добираться как-то на Uber или в Нью-Джерси, потому как все-таки чемпионат чемпионатом, но в Манхэттене вы увидите все достопримечательности в пешей доступности они будут. И на стадионе, где играют команды NFL Jets и Giants, пройдут 8 матчей и, конечно же, самый главный, финальный 19 июля. Ну и это первое такое крупное событие на стадионе, которое состоится спустя 12 лет после Супербола и через 3 года после тура многими любимой Тейлор Свифт «The Eras Tour». Ну и, конечно, советы туристам. Вот мы-то с вами и так знаем, что нам смотреть. Статуя Свободы, Таймс-сквер, Empire State Building, Центральный парк, представление на Бродвее, Radio City Music Hall. Как говорится, на каждый кошелек, на каждый вкус у нас все что-то есть. Еще раз говорю, Статуя Свободы, конечно, это одна из главных достопримечательностей, но еще раз говорю, я предпочитаю и советую туристам, и людям, которые живут в городе. Но да, бывают и такие люди, приезжают, начинают работать и мало что знают в городе. Это все понятно. Я говорю, что кораблики Circle Line самое лучшее, потому что можно на нем подплыть прямо, цены гуманные, прямо к ней, потому что когда ты появляешься на острове, вот, и хочешь посмотреть Статую Свободы, на это уходит целый день. Конечно, если люди приехали на неделю, на две, то да, почему нет? И, в принципе, можно увидеть только ее пятки. Нет, абсолютно, если у вас уже куплены билеты, слава богу. Ну, или вот, если не хотите вообще тратить деньги, тогда отправляйтесь на Staten Island на пароме абсолютно бесплатно и тоже ее увидите достаточно близко. Ну, и вот смотрела вчера в Нью-Йорке, в Манхэттене, уже заведение, где вкусные бейглы, кусочки пиццы можно купить, и везде уже есть символика. Символика именно чемпионата мира. И вот фан-зоны будут такие везде. Ну, учитывая, что сейчас вот много мероприятий именно по поводу самого главного события лета. Одного из главных событий, поправлюсь. Ну, еще одно мероприятие будет проходить такое интересное в штате Нью-Джерси, в Харрисоне, на стадионе Sports Illustrated. Для взрослых билет $10, для детей бесплатно, но обязателен. Вот такие вот будут бесплатные стадионы, где, я так понимаю, будут играть и смотреть трансляцию. Ну, транспортировка, билет на поезд в оба конца от Penn Station до East Rutherford по линии New Jersey Transit стоит $98. Это все-таки меньше, чем изначально заявленные $150, но все равно дороже, чем билеты на другие мероприятия, которые стоят $12. Кроме того, поезд не ходит без пересадок. То есть пассажиры должны заранее купить билет на определенное время, сесть на поезд в одной из двух специально отведенных зон, и советуют болельщикам всем добираться пораньше, потому что меры безопасности, то есть будут специальные такие контейнеры сделаны, специальные отсеки, где вы будете оставлять свои вещи, с большими рюкзаками вы не пройдете на стадион. На стадионе, конечно, будет много еды и пива, но это из хорошего. Да, американцы толк в еде и понимают, но из плохого, что это будет очень стоить дорого. Но я думаю, что болельщики смогут добраться на общественном транспорте New Jersey Transit от терминалов Секокус или Хабокин, и стоимость на проезда на официальном автобусе FIFA стоит $20. Продолжим нашу спортивно-футбольную тему сразу же после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
1: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая. Этого года в 11 утра в Вентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Вентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
6: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время...
7: Именно так
0: дорогие друзья. Ну, чтобы посчитать, что называется, очки у команд, это, знаете ли, много ума не надо. Но сколько страсти будет, да. А вот иногда нужно просто посчитать, например, на экзамене и на так называемом государственном экзамене, стейт-тест, и ребенок просто в ступор уходит. И тогда вам помогает RSM, Russian School of Mathematics, 2583 Ocean Avenue, 929-267-41-11. Есть продвинутые классы, 30 лет уже почти что работает эта система подготовки детей, улучшения их знаний в школе. Около 100 отделений в Америке и Канаде. Здесь всегда детям интересно. Они идут с удовольствием на занятия. На занятия от прики до 12 класса. Здесь помогают понять самые сложные арифметические задачи и делают это просто замечательно. Журнал «Атлантис» назвал эту программу «Math Revolution». Хотите избавиться от головной боли, от домашних заданий и всего остального, срочно звоните в Russian School of Mathematics 929-267-41-11. Да, и летом, может быть, все-таки выкроить время, если чувствуете, что ребенок не тянет программу или является гуманитарием, а вы не хотите, чтобы в сентябре опять был сплошной стресс, тогда позвоните и запишитесь на летние группы 929-267-41-11 RSM 2583 Ocean Avenue в Бруклине.
6: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И наш прекрасный доктор Патин, как всегда, приглашает вас в семейную поликлинику, если возникли нежелательные образования. Кстати, во второй части программы буду говорить о том, как врачи готовятся к тому, что к нам приедет столько народу, и некоторые из них, извините, могут приехать с разными болезнями. Но, слава богу, у нас мы здесь можем прийти по счастливому адресу здоровья 78-19, и здесь работают врачи различных специальностей, руководит семейной поликлиникой институтом красоты доктор Патин. Например, здесь есть отделение дерматологии, где могут любые нежелательные кожные образования удалить хирургическим или нехирургическим путем за один визит. Сделают это быстро, профессионально и, конечно, абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 78-19, Бэй Парквей. Доктор Патин и команда желают вам здоровья, но все-таки просят на всякий случай записать телефон на телефон, который может вам пригодиться. 718-234-67-67.
6: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Так, ну что ж, друзья, логистика на все турниры нужно, конечно же, пораньше приезжать. И это самый масштабный мундиаль в истории этого турнира. Вот 48 сборных сыграет, общее число матчей до 104 вырастет. И еще раз говорю, три страны принимают. Турнир стартует 11 июня в Мехико. Представляю, что там будет твориться. И финал здесь у нас 19 июля в Нью-Джерси. Ну, конечно же, мы все-таки США, главная страна мундиаля. Трамп может гордиться по числу арен и матчей. 11 городов принимают чемпионат. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас, Майами, Атланта, Бостон, Канзас, Канзас-Сити, Филадельфия, Сиэтл и Сан-Франциско. Ну, конечно же, вот именно здесь пройдут и матч открытия американской сборной, и финал, и финалы, большая часть поздних стадий плей-офф. Ну вот надо действительно продумать, как перемещаться все-таки между аренами, это важно. Вот, и от Нью-Йорка, например, до Лос-Анджелеса почти 5,5 часов полета. Между Нью-Йорком и Далласом около 4. Ну, в общем, кто-то закупил, я знаю, страстных любителей, страстных болельщиков, которые закупили вообще билеты на все матчи, и стоило это целое состояние. Но видела я и болельщиков, которые сидят у телевизора и тоже страстно болеют, когда работают, непонятно. Такие среди моих знакомых тоже есть, и если заканчивается какое-нибудь событие серьезное, как чемпионат мира, они начинают смотреть местные команды Европы и других стран. В общем, футбол не заканчивается никогда. Но, как говорил покойный Виктор Топалер, у каждого программа своя программа, так что, как говорится, кому что. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, помимо футбола, надо будет еще посмотреть, я уже сказала про музей Кока-Колы в первой части программы. В Лос-Анджелесе, думаю, что будет жарко, но все-таки нет дождей, и, конечно, очень много музеев, и локации все Голливуда, Аллею звезд надо посмотреть. Главное, чтобы ничего не начало гореть, а то иногда нас Лос-Анджелес удивляет. Сан-Франциско тоже город, в котором я мечтаю побывать. Ну, и, конечно же, Филадельфия, колыбель американского государства посередине между Нью-Йорком и Вашингтон, Д.С. Это для тех, кто вот приезжает посмотреть на достопримечательности наши и заодно, что можно посмотреть в этих городах. Ну и, конечно, жара. Вот насчет Майами, честно говоря, мне людей жалко, потому что здесь-то в Нью-Йорке в июле-августе такой эффект парниковый, очень тяжело, влажность, жарко. А в Майами я вообще не представляю, чем руководствовались люди, когда выбирали именно этот город. Пусть меня не обижаются на меня люди, которые живут в Майами или которые туда переезжают. Такие тоже есть. Вот 7 матчей, среди которых будет игра за 3-е место, как раз будет принимать именно Майами. Однако Даллас обошел всех. Тут запланировано 9 встреч футбольных команд. И в Далласе, кстати, тоже очень жарко. Кстати, у некоторых стадионов крыши нет. А если дождь, и вообще как все это будут решать, потому что с зонтиками точно, мне кажется, не пустят на стадион. Даллас обошел всех в плане игр. Тут запланировано 9 встреч футбольных.

друзья готовятся. Вот мне хотелось бы, конечно, с кем-то поговорить по поводу того, как готовятся в плане мер безопасности, потому что я уверена, что вся полиция будет работать сверхурочно, и потому что сумасшедших людей много, плюс к угрозе терроризма, никого не хочу пугать, еще появляются разъяренные болельщики. Мы с нами сами знаем, чем заканчиваются эти массовые драки. Надеюсь, у нас все будет достаточно спокойно. Ну, еще раз говорю, что вот Филадельфия будет принимать тоже матчи. И хорошо, стадион расположен прямо в самой Филадельфии. Болельщикам не нужно уезжать за город. Но уверена, что и в Филадельфии, и в Канзас-Сити, и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и в Хьюстоне, и, конечно, в Сан-Франциско и Сиэтле будет везде продано очень много пива. Потому как, мне кажется, вот футбольный болельщик, он обязательно с пивом. Ну, настоятельно рекомендую попробовать Blue Moon. Это вот туристы меня вчера спрашивали, какое пиво попробовать. Я им посоветовала, но, возможно, у болельщиков будет свой фаворит. Об этом тоже поговорим. Ну, кстати, вот в Сиэтле стадион тоже расположен в самом центре Сиэтла. Отсюда удобно ездить на матчи в соседний канадский Ванкувер. Ну, а если вы фанат, посмотрите расписание игр, можно на официальном сайте FIFA. Вот. И, конечно же, я думаю, что мои коллеги, которые больше говорят о спорте, будут вам все подробно рассказывать. Ну, и мне кажется, что это будет, ну, немножко, наверное, взлетят чуть-чуть цены. Да, куда уж без этого. Но мы будем видеть вот много, очень много людей в майках, футболках с именами знаменитых футболистов. И, конечно же, вот фанаты, болельщики будут размахивать флагами стран. Вы сами это все знаете, как ребята болеют. И, конечно же, если бы у нас был интерактив, с удовольствием бы сейчас с вами поговорила о том, за какую команду вы будете лично болеть. И жалко, что у нас нет в студии сейчас видеотрансляции, которая была раньше. Я бы вам показала вот такую штуку на футболку вчера на 17-м пирсе со туристами, откуда мы видим панораму мостов. Вот стоит там такой гигантский футболист. Ну, вы знаете, что там все время декорации, экспозиции меняются. И обычно там, ну, например, осенью очень красивые в период Хэллоуина, просто замечательные такие оранжевого цвета, тыквы, какие-то цветы, сено. Просто изумительные такие инсталляции, которые очень приятно там сфотографироваться весной. Обычно там такие цветы, не всегда живые, но это очень красиво сделано. Люди, то есть там все время что-то. И вот сейчас, во-первых, сделали такие, ну, я так теперь только поняла сегодня, догадалась, умная мысля приходит поздно, что, наверное, это имитация футбольных полей, то есть сделали траки такие травяные настилы, люди лежат там, пьют пивко, и они все с футбольными мячами. Почему? Потому что компания Lowe's, куда я, знаете, два дежурных магазина, в которые я хожу бесконечно, вот она, женщина 21 века, потому что ремонт, как известно, нельзя закончить, его можно только остановить. Так вот, стоит там вместо этих арок красивых огромный футболист, я так понимаю, товарищ Месси, и рядом дают такие штуки для футболок, я не знаю, как они называются, вот, и написано номер 10 Месси. А еще, если вы попросите, выдают вам мячи футбольные, их тут же можно надуть, и все это спонсирует компания Lowe's, которая занимается, ну, вот, хозяйственными такими делами, недавно приобрела у них тоже какую-то технику для дома. И поэтому с чистой совестью взяла вот несколько таких футболок Месси, подарила соседу и еще некоторым друзьям. Так что вот так отреагировал этот магазин. Ну, если у вас приезжают гости именно смотреть футбол, можно к этому парню подойти огромному, сфотографироваться. Очень хорошие фотки. Почему нет? И вот как-то отметиться в плане чемпионата мира по футболу. Из нового, значит, у

нас убрали вот эти, к сожалению, очень симпатичная выставка мужа и жены из Австралии художников, которые вот привозили нам всех этих слонов-бегемотиков. Сразу вспоминался вспомнился Корней Иванович Чуковский, у меня зазвонил телефон. Убрали и теперь поставили какие-то а-ля Лего такие игрушки, и сделаны они, я так понимаю, в тюрьмах Нью-Йорка. Ну, какие-то они такие, ну, одна так не игрушка, ничего, мишка в цвете Tiffany Blue, запатентованном компанией Tiffany, и даже есть такое NYC, три кубика такое, ну, не знаю, то, что было раньше, вот то, что было сделано художниками из Австралии, на мой взгляд, было намного лучше, но если вы путешествуете по городам, такие выставки по поводу животных, которые исчезают из Красной книги. Они, по-моему, есть и в Лондоне, и в других городах. Так что, может, где-то успеете в другом месте посмотреть. Ну и, конечно же, мое замечательно любимое, очень любимое мною место – Brookfield Place, вот этот финансовый центр. Я очень люблю туристов приводить туда зимой, когда вот эти фонарики замечательные с исполнением желаний. Мне эта традиция очень нравится. Она появилась, ну, не так давно, несколько лет. Вот зимой очень нравится. А у нас сейчас такие росписи на витраже в Brookfield Place и при входе, и вот на этой огромной панорамных стеклах с видом на садовый яблочный штат Нью-Джерси. Очень красиво, просто изумительные витражи. Все это, скажем так, ирисы. И, да, в основном это ирисы, цветы ирисы. Очень красиво сделано. Но сюда прийти, плюс тут и фудкорт, и, конечно, можно посмотреть заодно Oculus, самую дорогую станцию метро и вокзал в мире. Хотя еще нам будет помогать в плане чемпионата мира по футболу, конечно, будет помогать Grand Central, и там тоже готовятся выставить символику. Так что везде у нас будет все посвящено именно этому прекрасному событию. Но в Нью-Йорке также готовится, об этом нужно сказать, к наплыву фанатов с разными болезнями на чемпионате мира по футболу. Особенно вы знаете то, что сейчас произошло на круизе. Я уж не хочу негатива добавлять в свою, как я считаю, достаточно жизнерадостную передачу. Обо всем об этом можно почитать в новостях, посмотреть ролики в YouTube. И вот сразу после таких новостей, мне кажется, когда на круизном лайнере заболело сразу несколько человек и были случаи смертельного исхода, то сразу же как-то раз и обыватель уже в круиз не едет. Но давайте вернемся все-таки, как говорят французы, к нашим баранам. Что у нас? Специалисты по инфекционным заболеваниям больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси готовятся к наплыву потенциальных пациентов на предстоящие игры чемпионата мира по футболу. 1 200 000 посетителей со всего мира собираются наблюдать за матчами сборных в Нью-Йорке. Ну а по всей территории США игры Мундиаля, как ожидается, посетят 7 миллионов зрителей, а то и больше. Ну и, конечно, увы, в связи с этим массовым наплывом гостей возникает угроза завоза инфекционных заболеваний, включая вирусные геморрагические лихорадки, туберкулез, корь, гепатит А, хантавирус, малярия. Ну и все это, к сожалению, такие заболевания с высокой смертностью. Это все нам рассказывает The New York Post. И врачи будут держать в поле зрения такие экстремальные ситуации. Вот обязательно смотреть, что и как. Потому что говорит нам доктор Мукерджи. Он заведует отделением интенсивной терапии клиники Белавью в городе в нашем. И в октябре 2014 года эта клиника стала известна благодаря лечению единственного подтвержденного пациента с Эболой в Нью-Йорке, доктора Крейга Спенсера, который заразился смертельным вирусом во время поездки.
поездке в Африку. И вот 500 медицинских работников из больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси собрались вместе для моделирования практики госпитализации группы пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями. И вот цель таких своеобразных учений состояла в том, чтобы проверить способность медиков работать с портативным биоконтейнером, устройством, используемым для изоляции и транспортировки пациентов с высокозаразными заболеваниями. Это были самые масштабные учения, которые мы проводили, и в них участвовали местные, штатные, федеральные и международные партнеры, сказала Ноэл Алесея, представитель госпиталя больницы Белвью. Большая часть медицинского персонала будет присутствовать на месте во время игр, готовая в любой момент оказать помощь, и десятки машин скорой помощи тоже будут присутствовать, чтобы отвезти пациентов в госпитале. Ну а Белый дом решил создать рабочую группу во главе с Эндрю Джулиани, сыном бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Он должен будет докладывать об обстановке во время чемпионата мира руководству Министерства внутренней безопасности США с тем, чтобы крупнейший чемпионат мира в истории был также самым безопасным. Вот говорится все это на сайте рабочей группы, но я уверена, что если вы интересуетесь этими событиями, на определенных сайтах можно все это посмотреть. Но, как известно, мы все бежим, все, и тогда я надеюсь, что это будет в плане пробок для нас, жителей Нью-Йорка, не очень, ну, скажем так, болезненно, потому как нынешний марафон, который я не против бегунов, наверное, это здорово, но каждый год мне приходится субботнюю работу отменять, потому как я понимаю, что люди не доедут до места, где мы с ними встречаемся, потому что марафон, наверное, это здорово, что люди бегают и потом хвастаются своими достижениями в Фейсбуке, но для меня это просто какой-то ужас. И особенно, если в этот день ты работаешь, а потом еще у тебя экскурсия, это я не жалуюсь, это просто нужно заранее о таких вещах знать. Поэтому, если к вам приехали гости города, приехали они или на чемпионат, или просто далеки от чемпионата, все равно смотрите все заранее, потому что будут перекрыты улицы, движение будет, логистика как-то будет выстраиваться под это мероприятие. Это важно. И еще такой лайфхак. Я признаю, что терпеть не могу метро наше. Ну вот не люблю я в него спускаться. И поэтому, когда бесконечно туристы меня спрашивают, ну почему же так ужасно в нью-йоркском метро? Потому что я говорю, наше метро создано не для того, чтобы им любоваться, а для того, чтобы ездить. И, конечно же, можно увидеть и крыс раньше в больших количествах, потому что раньше, когда ты еще, помню, приехала, как мы узнавали о приближении поезда, ездила я на метро на работу, крысы выбегали. Сейчас, конечно, у нас есть табло, уже меньшее количество крыс, но все равно они есть. Поэтому я вам советую, например, если в Бруклине или в Квинсе у вас остановились родственники, вы не можете им уделить внимание, пусть они едут, время, они туристы, время у них есть, пусть они едут на экспресс-автобусах. Все-таки это чуть подороже, чем если бы они спустились в метро, не $3, а в 2 раза дороже. Но все равно, вот понимаете, ехать, рассматривать красоты и окрестности в таком комфортабельном автобусе намного лучше. Плюс сейчас, слава богу, у нас стали лучше работать вот эти все приложения, и на сайте MTA можно узнать расписание автобуса из вашего района. Я настоятельно рекомендую вот именно для гостей и родственников такую картинку запоминать. И хотя в каждом путеводителе среди 10 пунктов обязательно есть пункт посетить нью-йоркское метро, я считаю, что это делать абсолютно не обязательно. Но еще раз говорю, это мое абсолютно субъективное мнение. Но вообще старайтесь записываться на экскурсии. Не обязательно ко мне, а к нашему замечательному сообществу гидов, потому что об этом городе можно рассказывать бесконечно, в том числе и со спортивной, такой футбольной точки зрения.
Вот, пожалуй, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, что ваше футбольное лето пройдет отлично. И, как всегда, в рамках этой программы не только желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, наслаждаться отличными матчами на чемпионата мира по футболу 2026 и общаться с хорошими людьми, например, с футбольными болельщиками. До встречи!

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня, как и много раз, я отталкиваюсь от некоторых, скажем так, знаете, и современных событий, от некоторых современных, скажем так, опросов общественного мнения. И сегодня у меня будет тема, которая многим покажется противоречивой, потому что я буду время от времени противоречить самому себе. И в этой теме будут и опросы общественного мнения, и стрессовая ситуация в Америке, и прогнозы разные, и прочее. Верю я в них или не верю в эти прогнозы. Всякую, знаете, такую ситуацию, когда, в общем-то, о чем-то говорят, а потом это оправдывается и не оправдывается, как много значения мы этому придаем. Я буду упоминать разные имена, которые вроде бы не связаны друг с другом, там, и Леонардо, и Джека Лондона, и буду рассказывать более или менее подробно о Мэрилин Монро. И, в общем-то, в принципе, много противоречий будет в моей передаче. И эти противоречия я сам лично принимаю, потому что жизнь такая штука, знаете, противоречивая. Вот один из примеров этих противоречий. Я не верю в прогнозы, такие личные прогнозы и так далее. Очень редко в них верю, потому что это иногда бывает совпадение, иногда бывает и прочее. Разные варианты существуют. Но вот мое противоречие. С одной стороны, не верю, а с другой – верю. И вот конкретный пример моей веры. Жозефина Багарне. Красивая очень женщина. Молоденькая. То есть она еще не женщина была, она еще была девушкой. А у нее была кузина, двоюродная сестра Эми де Ривери. Тоже очень красивая девочка. Они были девочки из знатных семей. И около 2,5 столетия назад они пришли к гадалке. Предсказание, которое гадалка дала маленьким проказницам, сильно их развеселили. И когда они рассказывали своим родственникам, какие предсказания, все смеялись. О, какая ненормальная гадалка ему попалась. А предсказание у нее было, у этой гадалки такое. «Ты, Жозефина, станешь королевой Франции, а ты, Эми, будешь повелевать восточной стороной». Ну, можете представить себе, девочки пришли загадывать свою судьбу, и вдруг одна там королева Франции, а другая будет повелевать восточной страной. Естественно, они смеялись, как и все, кому об этом они рассказывали. Но Жозефина Багарне и вправду пленила сердце французского императора Наполеона. Он ее не просто любил, он ее обожал много-много лет. И это, в общем-то, в истории об этом много написано. А с Эми де Ривери случилась такая такая невероятная история. В 1784 году она возвращалась из Франции домой. И вдруг ранним утром из Франции домой на остров Мартинику. И вдруг ранним утром на горизонте показался корабль под страшным черным флагом. Алжирские пираты были беспощадны и отправили всех пассажиров рыбам на корм. Всех, кроме одной пассажирки, которая показалась им особо ценным приобретением. Оберегая ее красоту, девушку доставили турецкому султану Абдул-Хамиду I. Тот, не колеблясь, выложил за невольницу немалую сумму и вскоре сделал белокурую Эми своей фавориткой, дав ей новое имя – Накшидиль, то есть украшение сердца. Она-то и родила ему сына Махмуда, который потом правил страной. А Накшидиль стала валиде, матерью султана, и другой судьбы не искала. И очень большую роль она сыграла, так сказать, в жизни восточной страны. Так что, в общем-то, оказался правильным прогноз. И все же я в прогнозы не очень верю, уважаемые радиослушатели. Ну, о прогнозах потом. А пока хочу сказать, что вот данные появились, новые сравнительно, уважаемые радиослушатели, что в Америке растет стрессовая ситуация у многих людей, так сказать, страх болезни и болезнь страха. Около 75% американцев взрослых, то есть каждые трое из четверых, в общем-то, имеют очень часто депрессивные состояния. Имеют очень часто такие состояния, которые, в общем-то, в принципе, во многом ухудшают их жизнь стрессом. Наша эпоха – это не только эпоха гигантской индустрии и развлечения, но эпоха, мне так кажется, запугивания тоже. Некоторые глубоко заблуждаются, когда, в общем-то, думают, что обязательно все будет завтра замечательно лучше. Оказывается, не оказывается замечательно лучше. Наш мир полон благих помыслов, но делает это зачастую так неуклюже, что лишает нередко немалое число рядовых обитателей и сна, и покоя. Я, может быть, несколько преувеличиваю, но уровень разных тревог в обществе и у каждого человека в отдельности и в обществе в целом порой зашкаливает за все разумные пределы. Политика, экономика, социальные проблемы, личные проблемы продолжать можно очень долго. Не надо эти вызовы недооценивать, но, полагаю, не надо их и гипертрофировать, как это сейчас часто делается. Так что, в общем-то, для того и есть проблемы, чтобы их решать. Так было всегда, и так будет, и дальше. Только немногие люди исходят из замечательной мысли, мне кажется, Марка Твена. Замечательный американский писатель говорил, что большую часть своей жизни он беспокоился о вещах, которые с ним никогда не случались. Сегодня, кажется, и всем нам вместе, и каждому отдельному человеку, мне кажется, многим ближе законы Мерфи и Чисхолма. Мерфи утверждал, что если какая-нибудь неприятность может случиться, она обязательно случается. А Чисхолм говорил, что когда дела идут хорошо, то не спешите радоваться, что-нибудь неприятное случится обязательно в скором будущем. Действительно, иногда такое бывает. Но мне лично гораздо ближе Марк Твен, а не его уважаемые и ироничные оппоненты. Но их ирония, увы, стала действительностью во многих умах сегодня. Если исходить из известного высказывания о том, что всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Конго указания, как вести себя при страшной жаре, то я, может быть, покажусь некоторым радиослушателям этим самым эскимосом. И тем не менее полагаю, что мы все имеем совершенно законное право на свою точку зрения, пусть даже многим она покажется совершенно не имеющей отношения к действительности. Так вот, я не имею никаких социологических выкладок, и за мной не стоят сегодняшние авторитеты, но я, в общем-то, верю, я лично верю, опираясь на авторитеты вчерашние, что никогда еще, редко когда в истории человечества уровень оптимизма в обществе и в каждом человеке конкретно не был так, низок, как в наше время. Да, мы имеем смартфоны, мы имеем самолеты, мы имеем электронные книги и прочие чудеса. Но наш взгляд на сегодняшнюю действительность и день завтрашний очень редко был так приземлен, как сейчас. И в этом зачастую мы сами виноваты. Иногда почитаешь что-нибудь в интернете, послушаешь разных мужей и дам, которые считают, что они определяют направление нашей жизни, и понимаешь, что день нынешний, в общем-то, не очень хорош, угроза со всех сторон, а завтрашний день будет еще хуже, если все останется как прежде, и им не дать порулить. Причем они чаще всего очень сильны, так сказать, в критической части и очень слабой части конструктивной. Каждый день слышим и читаем несчетное количество комментариев. Если кто-то говорит, что нечто является черным, то обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет, что на самом деле белое, или наоборот. Посмотрите, что происходит между республиканцами и демократами, да? У них на многие явления в жизни самые-самые, что ни есть, противоположные точки зрения. И никогда еще, на мой непросвещенный взгляд, не было столь тотального уровня запугивания, как сейчас. Будь я ученым, я бы ввел в обиход такое понятие, как коэффициент беспокойства. И в обществе в целом, и в отдельном человеке. Но об отдельном человеке мы попозже поговорим, а пока об обществе в целом. Сейчас, мне кажется, этот коэффициент устанавливает рекорды. Конечно, такое бывало и раньше. Всегда люди беспокоились по поводу дел текущих и грядущих. Еще Монтень писал, что тот, кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнью страха. Но все познается в сравнении. Раньше людей в основном запугивали перспективой жариться на сковородке в аду. Находились скептики, которые в это не верили. Сейчас таких скептиков все больше, и уже никто не верит, что можно жариться на сковородке в аду, в это не верит. И рассказы про адские муки вызывают только улыбку. Вместо этого весь гигантский информационный потенциал используется для того, чтобы обрушить на нас поток действительных и воображаемых проблем, которые цветут в современном обществе. При этом одни проблемы попадают, в такие случаи экстремальные, а другие, более-менее нормальные проблемы. Бывают гипертрофированные проблемы, а бывают другие не менее важные и истолковываются в зависимости от конъюнктуры, партийной принадлежности и собственных предубеждений и заблуждений. Нас все время держит напряжение. Некоторые считают, что это делается для того, чтобы обосновать необходимость чрезвычайных мер. О борьбе с терроризмом, например, они нужны. Главное, чтобы они были эффективны. Только не надо нагнетать обстановку. И в этом немалую лепту вносят представители многих профессий, в том числе и наш брат, журналист. Если не подогревать страсти, то скучно, рейтинг будет нулевым. Людей надо пугать или завлекать. Это их стимулирует. Все время вынуждает быть на взводе, все время жить жизнью и проблемами других людей. Не позволяет им расслабиться, потому что зачастую своя собственная жизнь тусклая и малоэмоциональная. И современные средства массовой информации, все эти бесконечные разговоры о политике, о разных разностях, сажают многие люди на информационный наркотик, потребляя который люди сами уделяют гораздо меньше внимания себе, а их больше интересует жизнь других и мировые проблемы. Не доводите мою мысль до абсурда, и политикой, и всеми другими сферами жизни, конечно, необходимо интересоваться, но, как мне кажется, не до такой степени, как это сейчас часто бывает. Мы все, например, спортивные болельщики. Это замечательно. суперкубки собирают фантастическое количество телезрителей. Но почему мы, не все, но многие сами так мало, например, приобщены к спорту, к здоровому образу жизни? Почему мы так ценим здоровье и так мало прилагаем усилий, чтобы иметь его? Почему мы так интересуемся жизнью звезд, а сами своей жизнью и собой иногда так мало интересуемся? Мы мало что можем реально изменить в окружающем нас мире, в окружающей нас мега-жизни. Но свою-то жизнь мы можем изменить и совершенствовать. Свою личность хоть немного поднимать за волосы, если они у нас есть. За нас это никто не сделает, это нужно нам самим. Но об этом редко услышишь. Нас загружают всевселенскими проблемами, развлекают или запугивают на личном уровне. Но при этом зачастую забывают сказать, что ко всему надо относиться на уровне здравого смысла. Кстати, это еще Монтень сформулировал более 400 веков назад. Человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он оценивает то, что происходит. Ну, согласитесь, это мудрые слова, ведь эта оценка во многом зависит от нас. В общем, я просто хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что очень много нас окружает проблем, о которых часто говорят. Одна из проблем, знаете, можно ее сформулировать так. Если ты сегодня здоров, то завтра обязательно заболеешь. Сколько еще проблем в обществе, которые редко или безуспешно обсуждаются, а если обсуждаются, то нормальная дискуссия подменяется стереотипами старых времен. Мир изменился. В Америке уже нет, как в ковбойских фильмах, диких прерий, карет с пассажирами, которые сопровождали вооруженные охранники. А сколько изменений произошло не только в сфере жизни общества, но и в тех проблемах, которые касаются личной жизни человека, в том числе самой важной для него проблемы здоровья. Джером Клапка Джером, вы знаете прекрасного писателя, как он писал об ужасе, который возникает после прочтения медицинских книг. Помните, его герой обнаружил у себя почти все болезни, которые там присутствовали в этом медицинском сборнике. Пришел в библиотеку здоровым человеком, а вышел после чтения инвалидом. В наше время эта шутка становится чуть ли не действительностью. Нам все время угрожают. Догадайтесь трех раз, кому это выгодно. Нас все время поучают, все время пугают. Это нельзя, будет рак. Это нельзя, будет холестерин. Это нельзя, будет такая-сякая болезнь, и ты пропал. А потом очень часто оказывается, что, в общем-то, в принципе, некоторые эти теории весьма и весьма, скажем так, сомнительны. Нам внушают, бойтесь болезни, чуть что заболело, немедленно обращайтесь к врачу. Но каждой боли или неприятному ощущению в любом месте тела обязательно соответствует болезнь. Ее нужно найти и лечить, а иначе конец. Но иногда пишут и о том, что, в общем-то, иногда, знаете, природные силы организма самые лечат. Ну, это тема для отдельного разговора, уважаемые радиослушатели. Но просто я вам хочу сказать, что в принципе, в общем-то, может быть, я утрирую, возможно, но согласитесь, система запугивания дошла до совершенства. В жизни, конечно, множество реальных проблем и опасностей, но не стоит усугублять и умножать их в своем отношении к ним. Делай то, что тебе по силам. Старайся, в общем-то, не отравлять себе жизнь там, где, в общем-то, сам исправить ничего не можешь. В конце концов, всех нас ждет лучший мир. Но прав ведь был Паскаль, который говорил, что лучше умереть, не думая о смерти, чем думать о ней, даже когда она не грозит. Ведь, в общем-то, никто из этой жизни, извините, к сожалению, живым не уходил. Ну, представьте себе на мгновение, что если об этом все время думать, то ну, жизнь потеряет всякие краски позитивные. В ту индустрию запугивания, которая нас окружает, мы сами вносим, скажем так, свою лепту. Забот у каждого хватает, но как мы их порой драматизируем. Я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, но я часто встречаю людей, которые переживают из-за того, что чего-то не сделали в прошлом, или полны треволнений за завтрашний день. Это было всегда. Главное, как к этому относиться. Еще мой любимый Умар Хайям писал: «Не оплакивай смертные вчерашних потерь. День сегодняшний завтрашней меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей, будь счастлив теперь». Бенджамин Франклин, замечательный человек. Многие ему, увы, известны только тем, что его портрет помещен на 100-долларовой купюре, знаменитый своими высказываниями. Одно из них знают все, о том, что в жизни неизбежны две вещи – налоги и смерть. Но меньше известна его история о свистке. 7-летним мальчишкой он купил свисток. И когда пришел домой, выяснилось, что он сильно переплатил. Его высмеяли родные. Это его огорчило больше, чем то удовольствие, которое он получил от свистка. Спустя десятилетия Бенджамин Франклин писал: «Когда я стал взрослым, когда я стал бывать в обществе и наблюдать за действиями людей, я встретил многих, очень многих, которые слишком дорого заплатили за свисток. Я пришел к выводу, что большинство несчастья человечества вызваны ложными оценками значения тех или иных вещей в жизни, и что они слишком дорого платят за свои свистки». Это о прошлом. А что касается будущего, там видно будет. Как говорит старая пословица: «Не переходи мост, пока не дошел до него». То есть не создавай себе трудностей раньше времени. А если проблема касается сегодняшнего дня, то было такое хорошее высказывание: спросите себя, что является худшим из того, что может произойти. Приготовьтесь примириться с этим в случае необходимости. Затем спокойно подумайте, как изменить ситуацию. И вообще вспомнить все, что... Вспомним давайте, что все, ну не все, а многие болезни от нервов. А нервные клетки не восстанавливаются. Хотите их сжигать бесполезно? Это выбор человека. Но лучше этого не делать. И вспоминать чаще слова Марка Твена. Еще раз повторяю, что всю жизнь он беспокоился о вещах, которые с ним никогда не случались. И чтобы нам всем так же повезло в этом плане, как прекрасному американскому писателю. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я сделаю некоторый перерыв на рекламную паузу, а потом мы продолжим эту передачу.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
10: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Davidson Radio.
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
12: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
10: 4 июня.
11: На 7 часов вечера.
10: Начало показа фильма.
11: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Davidson Radio.
13: Davidson Radio.
14: Davidson Radio.
13: Американское радио на русском языке.
14: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
4: Итак, продолжаем передачу после рекламной паузы. В эфире передача Михаила Базукашвили «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Эта передача вызвана у меня некоторыми опросами общественного мнения и некоторыми, противоречивыми сведениями и моими личными противоречивыми взглядами на то, что, связано с нашим завтрашним днем. Я говорил о прогнозах разных, о политических прогнозах, о прогнозах, экономических, о прогнозах социальных и прочее. И действительно, сейчас очень многие этими прогнозами занимаются, но эти прогнозы, которые касаются, общества в целом. Но иногда, эти прогнозы, нормальное явление, высказывают свои взгляды на жизнь многие люди. И политики, и экономисты, и психологи, и журналисты, и так далее. Это все нормально. Но мне кажется, что гораздо большие травмы нам наносит, когда речь заходит о том, не о мировых только, проблемах, а о проблемах, связанных с нашей личной жизнью. О тех проблемах, которые так или иначе присутствуют в жизни почти каждого человека. Я имею в виду гороскопы, уважаемые радиослушатели. Я не знаю, может быть, некоторые меня осудят за это. Я когда-то иногда, раньше, редко, но заглядывал в гороскопы. И почти всегда я расстраивался, потому что всегда были разные там такие вещи, которые меня ожидали якобы. И всегда из-за этого переживал. Вот. Теперь я в гороскопы не смотрю. Хотя гороскопы очень популярны в Америке. И гороскопы, и астрологические проблемы, прогнозы очень популярны. И многие и газеты, и журналы печатают гороскопы, недельные гороскопы, месячные гороскопы, годовалые гороскопы и так далее, и так далее. И вот я вот тоже, вот статистика такая, что 30% американцев верят в гороскопы и астрологию. Я в них, в общем-то, не верю. Ну, в программе первого часа я рассказывал, что некоторые вещи действительно в них невозможно не поверить. Я говорил о том, как будущей жене Наполеона и будущей восточной правительнице гадалка предсказала их будущее, и это абсурдное, на первый взгляд, предзнаменование осуществилось. Но в целом я не верю, уважаемые радиослушатели, в целом я не верю, и считаю, что они у нас, все эти гороскопы создают, в общем-то, у многих из нас часто депрессивное состояние. Ну, это мое, конечно, личное дело, не заглядывать в гороскопы. Кто в них заглядывает, это пусть на здоровье заглядывает, да? Пусть на здоровье заглядывает. Но в принципе, я хочу сказать, что мне кажется, что тот, кто меньше заглядывает в гороскопы, меньше беспокоится о событиях, предстоящих на этой неделе, в этом месяце, в этом году, он больше нервной системы себе сохраняет. И больше у него, скажем так, нервного здоровья. Гороскопы, которые под копирку впрыскивают нас удручающие однообразные взгляды и суждения, пытаются нас сделать некими среднестатистическими величинами, стремятся запихнуть нас в один большой мешок, где мы будем барахтаться вместе с себе подобными. Так легче нами манипулировать и отдавать нам команды, как себя вести, что покупать, что есть, что пить, как строить свою личную жизнь. Мы сами себя делаем, ну, час в час, на этих странных людей. Сами пророчим себе неприятности, сами попадаем в ловушку, которые своими руками, в ловушки, которые своими руками для себя же ставим. Мы сами изобретаем для себя порошки против слонов. Вот одна подлинная история, рассказанная психологами, я ее запомнил. Некий пожилой господин, выехав из Парижа на пригородном поезде, то и дело приоткрывал окно и сыпал щепотку какого-то странного порошка, который доставал всякий раз из элегантной табакерки. Соседи по вагону были заинтригованы и поинтересовались, что это он сыпет. И владелец табакерки сообщил, что это порошок против слонов, надежнейшее средство, им самим изобретенное. «Ну, помилуйте», — возразили попутчики, — «какие же могут быть слоны в Париже и возле Парижа?» «Вот потому их и нет», — возразил владелец табакерки. «Я ведь сказал, что по эффективности этому средству просто нет равно». Глупая история, скажете вы, какое отношение это к нам имеет. А мне кажется, имеет самое прямое отношение ко многим из нас. Потому что все мы занимаемся не только тем, что пытаемся решить проблемы существующие, но и тем, что предотвращаем несуществующие проблемы. Живем в постоянном ожидании того, что с нами что-то произойдет, случится нечто, что надо предотвратить. Создавать все трудности и затем мужественно их преодолевать – это свойство не только бывших Homo sapiens, но и всех людей на Земле, живущих в состоянии постоянного беспокойства и ожидания чего-то нехорошего, плохой погоды, болезней своих и близких, будущего детей, того, что нас обманут или разоблачат наш обман, неприятностей на службе, безработицы, терроризма и всего того, что может с нами произойти и что с некоторыми людьми действительно происходит. Все вокруг как будто хотят нам протянуть руку помощи, все о нас заботятся, а в результате мы превращаемся в стадные существа, думающие и поступающие одинаково. И вот одна только, как мне кажется, одна из ловушек таких для простаков, гороскопы, которые в бесконечном множестве публикуются везде. Знаете, сегодня благоприятный день для этого, сегодня бойтесь того, сегодня, завтра бойтесь того, это бойтесь, в этот день бойтесь такого, такого и такого, и так до, такого, понимаете? Чего только мы не наслышимся и ненавидимся, когда читаем о том, что может произойти, когда видим себя под знаком зодиака и так далее, и так далее. И существует гигантская индустрия, которая нас облапошивает, пользуясь тем, что человек страстно желает знать свое будущее. Еще древние греки предостерегали нас, что такое желание самоубийственно, противоестественно, ведет к потере смысла жизни. Все маломальские культурные люди знают леденящую кровь историю о Прометее, которого боги покарали не только физически, приковали к скале, где орел терзал его печень, но и того страшнее футурологически они его, так сказать, заклеймили, даровали ему способность видеть и знать будущее. Бедненький Прометей, каково ему было висеть на скале, зная о всех безобразиях, которые будет творить человечество на протяжении последующих тысячелетий. Ему не позавидуешь, наверное, душа у него за наше бесчинство болела больше, чем печень, которую клевал орел и так далее. Так что с гороскопами много везде сказано, с гороскопами и с, знаете, с предвидениями будущего. Но я повторяю, в целом я в них не верю. Что-то иногда сбывается, но это, так сказать, сбывается на общих основаниях. А вот конкретных таких, конкретных предостережений, если бы их было больше, и это было бы замечательно, но их нет. Сколько современных предсказателей судеб, и никто не смог предугадать трагедию 11 сентября 2001 года, страшную трагедию. Никто не предугадал эту трагедию. Это, так сказать, в общем плане, а в личном плане. В личном плане. Я знаю, что принцесса Диана, например, она очень любила ходить к разным гадалкам и так далее, и так далее. И за последний раз в своей жизни, за 17 дней до своей гибели, она пошла к гадалке. И гадалка ей кое-что предсказала, но не предсказала, что она погибнет. Так что вот такие дела. Никакие древнегреческие и современные мифы не идут нам впрок. Да и не только древнегреческие. Из «Мастера и Маргариты», помните Михаила Булгакова? Помните, как злосчастный буфетчик нечаянно с помощью нечистой силы заглянул в свое будущее? Буфетчик стал желтым лицом. Сидел он неподвижно и очень постарел. Темные кольца окружали его глаза, щеки обвисли, и нижняя челюсть отвалилась. Сейчас из достоверных рук узнал, что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить. Да? Тем не менее, много бы нашлось людей, это я вопрос задаю, которые отказались бы с помощью разных гороскопов узнать, что день грядущий нам готовит. Самые умные и продвинутые пытаются заглянуть в будущее. Когда никакие гадания не помогают, мы переходим на самообслуживание. Мы изобретаем собственную микрофутурологию, убеждаем себя в достоверности самопрогнозов и, как умеем, калечим себе жизнь, добиваясь их осуществления. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, много есть суеверий ведь у людей, да? И много суеверий, которые иногда оправдываются суеверия. Вот я никогда не забуду своей беседы замечательной женщиной, потрясающей писательницей Белл Кауфман. Она у меня очень много раз выступала. Вы знаете, многие из вас, наверное, читали ее книгу «Вверх по лестнице, идущей вниз». Кстати, по этой книге создан и кинофильм тоже. И она мне рассказывала, вы знаете, уважаемые радиослушатели, она мне рассказывала про своего дедушку. Как ее дедушка верил в разные верил в разные, скажем так, дурные предсказания и так далее. И всю жизнь он боялся ее дедушка числа 13.

года на многоквартирном доме 968 по Келли-стрит в Бронксе перестало биться его сердце. Ему было всего лишь 57 лет. Кстати, когда его хоронили, все еврейские предприятия в Нью-Йорке были закрыты. Из огрома шли свыше 100 тысяч человек. Такого еще Нью-Йорк не видел. Вот. Так что вот так вот. И иногда вот сбываются, знаете, такие прогнозы. Кстати говоря, после смерти Шолом Алейхема, «Нью-Йорк Таймс» газета вместе с отчетом о траурной церемонии поместила текст завещания Шолома Алейхема, назвав его одним из самых великих по своей нравственной силе воли и заявления в истории. В нем содержалась не только просьба поминать его с улыбкой, о чем говорилось, в общем-то, в принципе, и раньше. В нем он запрещал заниматься его восхвалением, настаивал на короткой скромной надписи на памятнике, желал быть похороненным среди простых людей. А что касается доходов от будущих переизданий его книг, то постоянный процент от них должен был перечисляться молодым писателям. Вот какой замечательный был человек Шолом Алейхем. Что касается Белл Кауфман, то это была замечательная женщина. Она тоже некоторые прогнозы, так сказать, озверила и так далее. Однажды я ее нехорошо обидел, уважаемые радиослушатели. Однажды в одной радиопередаче я сказал: «Белочка, у вас такая интересная жизнь. Почему бы вам не написать мемуары?» И она на меня обиделась. Она сказала: «Я еще очень молодая для того, чтобы писать мемуары». А было это ей около 100 лет. А жила она всего 103 года. Как говорится, дай Бог каждому. Итак, уважаемые радиослушатели, в общем, много связано и с прогнозами, много связано и с разными замечательными явлениями в жизни, которые можно верить и в которые можно не верить. И тем не менее, они сбываются или не сбываются. Но если они не сбываются, то мы о них знаем, знаете, правильно говорят, когда не знаешь, не больно. А теперь, уважаемые радиослушатели, один мой прогноз, а перед этим я хочу несколько слов сказать о Мэрилин Монро. Мэрилин Монро – замечательная американская кинозвезда, замечательная во всех отношениях, замечательная женщина. Женщина, которая, в принципе, стала легендой, да? Когда стала легендой в Америке много лет. Почему я о ней вдруг заговорил, уважаемые радиослушатели? Потому что через несколько дней, 1 июня, ей исполнится 100 лет. Исполнится 100 лет со дня, то есть не ей исполнится, она давно ушла из жизни, а исполнится 100 лет со дня ее рождения. А как к ней относились к жизни? У нее был муж, один из ее мужей, Артур Миллер, знаменитый писатель. А вот, и он говорил, что к ней относились как к богине. Когда Мэрилин Монро с Артуром Миллером прилетели в Англию, в аэропорту, собралось столько народу, что Лоренс Оливье, который тоже был среди встречающих, назвал встречу самой большой пресс-конференцией в истории Англии. А среди ночи гости, которых поселили в уединенном сельском домике, услышали ангельский хор. Как вспоминала после Мэрилин, с балкона они увидели в ярком лунном свете около сотни сосредоточенных мальчиков и юношей в куртках, стоящих рядами и старательно с благоговением выводящих хорал. В общем, я просто хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что Мэрилин была просто потрясающей женщиной. Ну, настоящее имя Норма Бейкер. Родилась она 1 июня 1926 года в больнице в Лос-Анджелесе. И по удивительному, почти мистическому стечению обстоятельств, эта больница находилась буквально в двух шагах от Голливуда. Ее мать, Глэдис Монро Бейкер, работала в том же Голливуде монтажницей фильмов. И здоровье у нее было хрупкое. К тому же задолго до рождения дочери она...

0: пристрастилась к алкоголю, что приводило к тяжелым приступам истерии. Поэтому Глэдис неоднократно помещали в психиатрическую больницу. Со своим отцом Норма... Так никогда Норма, а потом Мэрилин, так никогда и не познакомилась, хотя всю жизнь мечтала его увидеть. Она так и не узнала, кто же у нее отец, потому что, в общем, разные были предположения, но, в принципе, так она и не... Скажем так, так она и не смогла узнать, кто же был ее отец, ее настоящий отец. И шутку она предполагала, в общем-то, что ее отцом якобы был знаменитый артист Кларк Гейбл. Кстати говоря, отцом он ее, конечно, не был, но она с ним снималась последние месяцы своей жизни, и довелось сниматься в картине «Неприкаянной», где она снималась с Кларком Гейблом. Так что жизнь у нее была, знаете, жизнь у нее была очень и очень, скажем так, и противоречивая, и в то же время замечательная жизнь. В общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, что она вошла в американскую историю как одна из самых выдающихся, скажем так, выдающихся артисток. И в принципе, она навсегда в ней останется. В американской истории кино. Ну, у нее были, вы знаете, очень тяжелые трагические обстоятельства, связанные с тем, что она, в общем-то, употребляла разные наркотики. Она была загадкой при жизни, трагические обстоятельства ее смерти еще больше опустили завесу над тайной, которая именуется Мэрилин Монро. Официальные сообщения о ее смерти появились 5 августа 1962 года. Есть несколько версий о причине кончины, о причине ее смерти. Одна из них – самоубийство, вызванное смертельной дозой нимбутала. Другая – трагическая ошибка, в результате которой Мэрилин переоценила свою восприимчивость к лекарству и приняла слишком много таблеток. Существует и предположение, что смертельную дозу Мэрилин ввели заранее обдуманным намерением. В общем, очень много вопросов остается, связанных с ее смертью. И ответы на эти вопросы весьма обтекаемы. И, я не знаю, вряд ли когда удастся установить истину. Почему я так о Мэрилин рассказываю? Потому что я хочу быть предсказателем, уважаемые радиослушатели. Я хочу предсказать, что 1 июня я буду наблюдать за тем, вспомнит ли Мэрилин в американских средствах массовой информации. Почему я задаю такой вопрос, уважаемые радиослушатели? Потому что я с изумлением убедился и много раз убеждался, что в Америке отмечают, конечно, даты и так далее, но даты, связанные с отдельными людьми, ну, я не помню, чтобы так особо отмечали. И впервые я с этим столкнулся несколько лет назад, в 19-м году. В 19-м году было 500-летие со дня ухода из жизни Леонардо да Винчи. Ну, вроде бы один из величайших людей в истории человечества, на мой взгляд. То есть не на мой взгляд, а на всеобщий взгляд, да. И никто даже не упомянул о том, что вот такая дата, а ведь дата 500 лет, понимаете, редко бывают такие даты, да? Редко бывают такие даты. И вот в этом году была дата, которую лично я даже, знаете, и свечку поставил, и вспоминал, и так далее. Вот, добрым словом, в этом году, в январе, 12 января, исполнилось 150 лет со дня рождения одного из моих самых любимых писателей, Джека Лондона. 150 лет, тоже очень круглая, да, и знаменательная дата. И, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, Я не видел нигде в прессе, по телевидению и так далее упоминания этого имени в связи с его 150-летием. И мне показалось это очень и очень странным. Мне кажется, даты эти надо отмечать. Это мне так кажется. Но если их не будут отмечать, я лично их буду отмечать, в конце концов. Это мое будет личное дело. Так вот, я повторяю, уважаемые радиослушатели, я здесь говорил о предсказаниях, что мало в них верю и так далее, и так далее. С одной стороны верю, с другой стороны не верю. Противоречиво очень, да? А сейчас хочу быть сам, так сказать, в шутку, не всерьез, а в шутку, предсказателем. И буду, еще раз повторю, что 500-летие ухода да Винчи не отмечалось, 150-летие дня рождения Джека Лондона в этом году, ухода да Винчи в 19-м году не отмечалось, а в этом году не отмечалось 150-летие со дня рождения Джека Лондона, а вот 100-летие со дня рождения 1 июня Мэрилин будет, мне кажется, отмечаться. Мне хотелось бы не ошибаться, потому что она этого заслуживает. Вот такие у меня некоторые противоречивые мысли были в этой передаче, уважаемые радиослушатели. Я благодарю вас за внимание этой передаче. Желаю вам всего хорошего. И здоровья вам, счастья, оптимизма. И больше живите сегодняшним днем. А завтрашний день, как говорится, сам себя покажет. Итак, всего-всего вам наилучшего. И до новых встреч в эфире. Это была передача Михаила Мускашвили.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Тараканы, тараканы, тараканы, тараканы.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
13: Какую промывку мозга?
10: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры,
2: интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Вася – это кот, если кто плохо видит, а Сева – это его обслуживающий персонал. Наша фамилия Каплан. Поздравляю всех с окончанием самого дождливого длинного уикенда, посвященного Дню Поминовения. За всю историю, вот что я в этой стране, такого не припомню. Помню только, что поразило меня в 88-м году, первый Новый год, это то, что я был в майке. То есть по улице можно было гулять в майке тогда. Уже на Новый год, причем в Нью-Йорк примерно на той же широте, что и Москва, а там в валенках, наверное, ходили в то время. Сейчас мы сблизились в этом плане. Погоды стали примерно одинаковые. А теперь переходим к новостям. What's news worldwide с картинками. Глядите на картинки и догадывайтесь, какая информация к какой имеет отношение. Госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор со своим визави Сергеем Лавровым и после этого проинформировал Дональда Трампа о рекомендациях Москвы эвакуировать из Киева дипломатический персонал, которые, то есть рекомендации, Россия разослала во все посольства. Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы выступить посредниками между Украиной и Россией для скорейшего прекращения войны. Но Россия явно не блефует, а собирается бомбить Киев. Прямо как 22 июня, ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Папка воюет на фронте, мамка гребется в тылу. Папка приедет, к мамке заедет, все я ему расскажу. Что-то в детстве запомнилась эта песня почему-то. В ночь на сегодня Россия атаковала Украину 122 беспилотниками, двумя ракетами «Искандер-М», 111 дронов сбили или перехватили. А в России средствами ПВО перехвачены и сбиты 59 украинских беспилотников. Кстати, их СМИ прокремлевские ликуют, говорят, что вот дали окорот украинцам. Вооруженные силы Украины приготовились к круговой обороне Одессы. Временного поверенного в делах Чехии вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием митрополита Илариона в Карловых Варах в Чехии по обвинению в хранении запрещенных веществ. Россия объявила вчера, что будет применять вооруженные силы, если без ее ведома будут задерживать ее граждан. И у меня сложилось впечатление, что Илариона как червяка на крючок насадили с тем, чтобы был повод войти в Чехию, как в 1968 году. Прогресс в достижении соглашения о прекращении войны с Ираном замедлился, поскольку обе стороны укрепляются в вопросах о ядерной программе, то есть на своих позициях подзастряли, и еще ступор по части финансовой помощи Тегерану. Один из вариантов, предложенных в администрации Трампа, предполагает, что Иран поставит примерно 1000 фунтов урана, близкого уже к оружейному классу, или Пакистану, или Турции, или России, или Китаю, для возможной дальнейшей передачи Соединенным Штатам, чтобы напрямую, так сказать, народ не обижался. Американские войска нанесли при этом удары по югу Ормузского пролива Ирану, и произошло это спустя несколько часов после очередных заявлений президента Трампа о прогрессе в переговорах с Тегераном. У меня получилась интонация советского диктора о прогрессе в переговорах с Тегераном. Они так не разговаривали в жизни вообще. Израиль усилит удары по Хизбалле в Ливане, заявил Биби. Давление конфликта на Ближнем Востоке проявляется в американских сельскохозяйственных кредитах, поскольку заемщики пытаются справиться с ростом расходов. Американский Папа Римский Лев предупреждает о негуманизирующей угрозе, дегуманизирующей угрозе со стороны искусственного интеллекта и сказал, что концентрация огромной силы в нескольких руках должна иметь противодействие. Этому мы с Васей посвятим сегодня после новостей определенное время. Майкл Коэн, бывший решала Дональда Трампа до того, как они отдалились друг от друга, заявил, что работает, это сейчас очень смешно. То есть сразу, у кого есть чувство юмора, подтяните престижные ремни, берегите пупок. Майкл Коэн заявил, что работает над иском о компенсации от фонда борьбы с оружием, который создала администрация Дональда Трампа. Рубио стремился смягчить недавние напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном по вопросу войны с Ираном и других вопросов во время визита в Индию. То есть сейчас Рубио достается по части нагрузки. Наскрос водитель, вот этот суперводитель Кайл Буш, который скончался пару дней назад, выяснилось, что скончался он от тяжелой пневмонии, которая переросла в сепсис. Вирус Эбола переполняет больницы и клиники в Демократической Республике Конго, подавляя надежды на быстрое сдерживание. Официальные лица сообщают об устранении угрозы токсичного взрыва в резервуаре для хранения химикатов в Гарден Гроув, Калифорния. Трещина, обнаруженная на боку резервуара, помогла снизить внутреннее давление, пока пожарные распыляли воду для снижения температуры. А тем временем мародеры грабят пустующие дома в Оранжевой долине, можно сказать, после утечки, которая вынудила эвакуироваться порядка 50 тысяч жителей. Дома опустели. Умер Тошифуми Судзуки в возрасте 93 лет, который вывел 7-Eleven на глобальный рынок. И еще одна смерть справа с саксофоном. Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинс скончался в возрасте 95 лет в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Он оттуда никогда не уезжал. А теперь по поводу бизнеса и финансов. Перспектива возможного мирного соглашения с Ираном снизила фьючерсы, в частности, на эталонную нефть Brent до $93.42 за баррель, а также подняла индексы акций в Азии и Европе. Там довольно слабо идет торговля. Рынки наши были вчера закрыты, так что сейчас надо спешить заправляться, если хотите сэкономить пару центов. Интересно, психологически, кстати, с заправкой у нас ситуация. То ли у меня так, но, скорее всего, что у всех. Если до того, как были эти турбулентности на нефти, на газозаправочном то есть газа, на бензиновом рынке Америки, ну, вне зависимости от того, сколько ты зарабатываешь, люди примерно знают, где подешевле бензин, туда и ездят. А бензин вырос вдвое за войну. То есть я заправляюсь супер, и буквально вдвое вырос бензин. Но разница между колонках просто поразительная. Может быть, разница за один тот же тип бензина, но 40 центов. То есть раньше к этой бензоколонке никто бы не подъехал, кроме случайных проезжих, которым срочно надо. А сейчас люди заправляются. Это, знаете, это отчаяние удивительное, так сказать, коллективного, подсознательного, потому что, ну а что, люди привыкают к большим расходам и уже, ладно, с закрытыми глазами. Да, так, теперь по поводу акций. Инвесторы стремительно втягиваются, так сказать, в акции, но премия, так сказать, за риск в последней неделе снизилась настолько, что теперь акции выглядят практически так же непривлекательно, как после лопания доткомовского пузыря, то есть тот же самый трендик. Huawei заявила, что разработала обходной путь, позволяющий производить чипы на уровне ведущих продуктов Intel и других ведущих мировых компаний, и произойдет это к 31 году. Huawei – это корейцы, южные. Uber предложил приобрести Delivery Hero из Германии за примерно 11,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о постоянном желании сделок в индустрии доставки продуктов. «Звездные войны» вернулись в кинотеатры на вершине кассовых чартов с фильмом «Звездные войны. Мандалорец» и «Грогу» после 7-летнего перерыва. Партнерство с китайским производителем Leap Motor помогло стабилизировать состояние Stellantis, поскольку производитель джипа, а это Stellantis, стремится увеличить продажи и решить проблему недоиспользуемых заводских мощностей в Европе. И ранние инвестиции в SpaceX от Fidelity и Atreides обещают щедро окупиться, когда производитель ракет выйдет на биржу. Это произойдет вот-вот. Долина Напа, Напа-Вэлли, где расположены одни из самых престижных виноделин мира, сталкивается с водным кризисом, то есть у нас может не быть калифорнийского вина, совсем серьезно. В 2025 году регион выкачал порядка 16 580 акр-футов грунтовых вод. Это более чем на 1500 акр-футов, чем то, что считается sustainable, то есть вода, так сказать, с неба падает, из земли ее выкачивают, делают из нее вино. И вот там должно быть определенное соотношение. Сейчас его нету. И также в прошлом отчетном году суббассейн долины Напа получил ниже среднего количества осадков, около 21,5 дюймов. Эксперты предупреждают, что wineries could run dry. То есть вино может закончиться. City Council Нью-Йорка, городской совет, настаивает на добавлении пятого пожарного к десяткам грузовиков, что, по мнению законодателей, приведет к более быстрому тушению пожаров. Вот этот пятый, кстати, водитель, это многолетняя тяжба в среде наших законодателей. А горсовет требует, чтобы администрация Мамдани, это мэр Нью-Йорка, выделила дополнительно 91,7 миллиона долларов на дополнительный персонал. В 86 пожарных этих самых компаниях, пунктах, в самых загруженных в плане пожаров и смертоносных, соответственно, районах, возобновив многолетнюю борьбу за восстановление финансирования пятого человека. Вот как вот в детстве кто-то играл, наверное, в пятый угол, тут идет игра в пятого человека. И вот этот запрос на этой неделе станет ключевым в переговорах по бюджету города. Вот эту новость вы будете рассказывать всю жизнь всем, в самых даже неподходящих случаях. Собака открыла огонь и поразила водителя в Небраске. причем не своего водителя. Собака, ее владелец и пассажир заехали в Шортстап, это магазин и заправка. В Скоттсблафф, это городок такой в Небраске, владелец с приятелем пошли в магазин, а пес начал шебуршиться на заднем сидении и наткнулся на дробовик, который, очевидно, был со снятым предохранителем. И причем это еще и карабин, то есть там не то чтобы два выстрела. И как-то собака сделала несколько выстрелов прямо через дверь со стороны пассажира, и один из выстрелов через заправку все это пролетело и попало в женщину, стоявшую на ближайшем светофоре. Это же совпадение какое. Надо было подъехать к светофору на красный свет в тот момент, когда собака копошилась на заднем сиденье, остальное вы слышали. И последнее. К вопросу о том, какую выбрать профессию, офтальмология – это, в частности, в самом дорогом районе страны, в Калифорнии, самая выгодная профессия. Новые данные Бюро статистики труда показывают, что средняя зарплата глазника составляет там $347,690, тогда как средний доход всех работников штата составляет $80,690. Но на самом деле, я когда увидел 347 тысяч, я подумал, что так мало, потому что, как ни странно, есть странные очень вещи. Вот, например, импланты. Они уже давно стали привычным делом в нашей стране, и на них постоянный спрос. Ну, почему? При том, что материалы, так сказать, революционно не меняются для производства имплантов, но стоимость имплантов растет. И растет радикально. То есть, та же самая ситуация с процедурой лазерной коррекции зрения. Если первые процедуры, которые были, может быть, еще революцией, нужно было заманить, так сказать, людей, чтобы они пошли на коррекцию зрения, стоили там, я не знаю, в районе 3000, сейчас уже 5,5 вполне легко. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, то значит вы живете в этом мире, вы живете в этой стране и вы живете в этом городе. Это целевая аудитория, на которую рассчитано толковище. Вы можете поделиться мыслями, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Новости,
9: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
10: Сначала послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
15: Да, Сев, привет, это Карл. Спрашивает,
10: привет, Карл. Тебя. Взаимно, спасибо. Что скажешь, дорогой?
15: А я хотел тебе попенять. Я не знаю, что это ты вдруг решил, что Huawei имеет какое-то отношение к Корее?
10: А это кто?
15: Это это вообще два иероглифа. Если ты когда-то видел эти телефоны, и когда-то ты видел их этот Owner's Manual, который на оригинальном китайском, там два иероглифа. Первый иероглиф читается как «великая» или «китайская», который «хуа», потому что вообще по-китайски нация сама называется «джунхуа», а Китай сам называется «джунго». Потому что «хуа» — это народ. А что касается «вэй», это то, что по-английски написано «W-E-I», это достижение, это как бы что-то вот, великое свершение какое-то. То есть это вообще переводится с китайского как «великое» или «китайское достижение».
10: Ой, классно. Слушай, а какая разница между «попенять» и «попинать»?
15: Я тебе скажу, попинать — это когда не получилось забить кабанчика. Вот это попинать. И еще, кстати, да, я хотел бы узнать у тебя, когда мне можно позвонить, чтобы дорассказать историю с трехпудовой гирей.
10: Да сейчас рассказывай.
15: А, прекрасно. То есть ты никогда ее не видел, да?
10: А, нет, никогда не видел, нет.
15: Так вот ты прикинь, значит, выпускник хорового училища, шикарный аранжировщик, музыкант, весьма на Москве был известным человеком и в 70-х, и 80-х. Известен был тем, что ни в пятницу, ни в субботу и ни в воскресенье, как у других, а по четвергам у него собирался народ пить. Причем собирался пить капитально. Единственное, что ты не имел права, если ты был приглашенным человеком туда, как я там один раз оказался, ты не имел права отлынивать ни от одной активности. Значит, главное заключалось в чем? Ну, ты знаешь, что у любого аранжировщика, у него тогда стоял какой-нибудь там ТИК или АКАЙ классный, большой катушечный магнитофон, на который они записывались. Видел такое, да?
10: Угу.
15: Вот, это же «Жигули», так сказать, ценой магнитофон. Теперь прикинь, что записывалось на этот магнитофон во время таких вот, с позволения сказать, попоек. Нужно было подойти к этой трехпудовой гире и, матерясь, попытаться хотя бы минуту ее поднять. Все эти матюки, а там могло быть 25, 30, до 50 человек, люди говорили, были на этой паре, магнитофон не выключался. То есть все эти матюки, они записывались на этот магнитофон. И человеку выдавали один из двух призов. Было два победителя. Один – это если кому-то хотя бы от пола удавалось оторвать эту гирю, а другой – это тот, кто получал за лучшие матюки приз.
10: Ничего себе, всего 48 килограмм от пола не могли оторвать. Что, хотя интеллигенция, что с нее взять?
15: Вот тут и оно.
10: Да еще пьяная. Да, Карл, классная история. Спасибо, дорогой.
15: Хорошего тебе дня и твоей аудитории, давай.
10: Да, спасибо. У меня сегодня, конечно, классный день. Я сегодня еду, наконец, покататься на лыжах. В этот Big Snow, American Dream. Сниму там какое-нибудь видео небольшое. Но точно знаю, что еду. Слишком уж короткая горка, поэтому как-то... Ну ладно, а теперь следующая история из больших, так сказать. То, что вы слышали до сих пор, это новости срочного порядка. А теперь то, что имеет отношение к качеству и содержанию нашей жизни. Среди республиканцев по этому поводу большая статья в Wall Street Journal. Пошли разговоры в частном порядке, имен просто не называть, о том, что личные политические одержимости президента вредят его президентству, снижают шансы на дальнейшие политические успехи в оставшейся очень важной для партии части этого года. И таким образом ставят под угрозу контроль над Палатой представителей и Сенатом. Это не пропаганда, это внутренние страхи. И, в принципе, вот это фон, который предшествует, очевидно, определенному республиканскому бунту. Потому что в Конгрессе начались брожения по поводу военных полномочий президента и финансирования Министерства внутренней безопасности. Стремление Трампа к политической мести тоже отталкивает определенных членов Конгресса, репов, которые ему очень понадобились бы в этом году. И таким образом растет ощущение, что президент-республиканец делает бесплатные подарки демократам к ноябрьским промежуточным выборам. И американцы в целом, независимо от партийной принадлежности, в явно плохом настроении. То есть был такой интересный опрос проведен на фоне того, что фондовый рынок в полном кайфе, и пенсионные портфолио у всех должны быть в полном порядке, но настроение плохое. Обычно, то есть все, что при нашем президенте Трампе, все необычно. Но обычно, когда его еще не было, так не было никогда. А тут вместо всего этого высокие цены акций, они исторически ассоциировались с довольными потребителями и наоборот. Так что же происходит? А происходит вот что. Мичиганский университет сообщил, что индекс потребительских настроений снизился до самого низкого уровня, который когда-либо был зафиксирован за более чем 70 лет опросов. Так, кто не в курсе, Мичиганский университет – это один из, ну, если не самый главный по части опросов общественного мнения. Почему-то они, так сказать, самый авторитет. Настроение уже было низким в начале этого года, тоже по их же опросам, но резко упало после начала войны с Ираном в конце февраля, что резко подняло цены на бензин, и поэтому настроение упало. До этого предыдущий самый низкий уровень был в июне 2022 года, когда инфляция достигла самого высокого уровня за десятилетия, и последний показатель настроения был на 10% ниже того значения. То есть, еще раз повторяю, фондовый рынок в полном порядке, а настроение хуже, чем было, когда было совсем плохо, в июне 2022 года. Цены остаются чрезвычайно высокими. Рынки труда ослабли значительно за последние 4 года. То есть абсолютно нет уверенности в завтрашнем дне в плане того, останется ли у тебя работа или нет. И теперь мы находимся еще в разгаре этой самой войны. Причем невозможно... Ну, невозможно понять вообще позицию администрации, потому что, ну, вы слышали новости. То есть, только что сказали, что вот сейчас вот помиримся, и тут же удары пошли. Так что факт, что мы в настроении своем опустились до уровня плинтуса, не должен, в принципе, удивлять. Теперь, насколько хороши акции в целом? Если посмотреть на фондовый рынок, то... Последний раз, когда торговались акции в пятницу, это был индекс S&P 500, показал 8-й день подряд рост. А Dow Jones Industrial Average закрылся на рекорде 2-й день подряд. Ему труднее, он побольше. И дело не только в высоких акциях, потому что они достаточно дорого стоят, эти акции. Индекс S&P 500 оценивается на уровне... 40,8 по циклически скорректированному соотношению цена на прибыль. И этот показатель, кстати, популяризовал экономист Ельского университета Роберт Шиллер, который получил Нобелевскую по экономике, естественно, в 2013 году за работу по ценам активов. Очень интересный коэффициент, вот это циклически скорректированное соотношение цены акции по отношению к прибыли. Единственный другой раз, когда S&P 500 был выше вот этих 40, а сейчас он 40,8, за 145 лет данных, которые собрал этот самый Шиллер, это было в годы непосредственно перед и после пика вот того самого доткомовского пузыря в начале 2000 года. Так что же делает сегодняшний день, а, Вася, таким исключением по сравнению с тем, как обычно? У экономистов есть несколько идей. В 2000 году, к примеру, когда типичная тенденция сильных фондовых рынков и довольных потребителей сохранялась, в отличие от того, что сейчас, тогда в 2000-м фондовый рынок и американцы реагировали на общий оптимизм, экономика росла, появлялись новые рабочие места, инфляция была вполне терпимой, холодная война закончилось, Китай открывался, а правительство Соединенных Штатов имело профицит. То есть было такое, когда денег дефицит, были деньги не в дефиците. И как и сегодня с искусственным интеллектом, Тогда тоже развивалась новая технология в 2000 году, но дух, так сказать, общий дух по части интернета, как новой технологии, заключался в том, что он соединит мир своей паутиной и улучшит жизнь. Искусственный интеллект не воспринимался тогда как угроза. А что происходит в 26-м году? Ну, во-первых, цены на акции, они, в принципе, могут быть оторваны от фундаментальных показателей направления экономики, и риск резкого их падения, в принципе, не может не страшить. То есть получается, что потребители заранее несчастны, то есть с упреждением, как в том анекдоте про топор, который висит в амбаре, и потом... Не помню всех деталей, но типа плачет папа, приходит мама, почему ты плачешь? Он говорит, смотрю на этот топор, ну и что такого? Да подумал, ты вот если ты родишь ребенка, и он придет сюда в амбар, и топор может упасть и попасть ей по голове. Значит, потребители заранее несчастны. Это во-первых. Во-вторых, акции могут предсказывать будущее, которые многие американцы еще не прочухали. Например, когда война с Ираном закончится, инфляция снизится, рост ускорится. Другими словами, акции вполне, так сказать, правильно выглядят, оптимистично. И в-третьих, это главным фактором, движущим энтузиазм на нынешнем фондовом рынке, в последнее время, надо сказать, является искусственный интеллект, который при этом стал еще и источником растущего беспокойства среди многих американцев. Мир, в котором компании могут использовать искусственный интеллект для снижения затрат на труд и для резкого при этом увеличения прибыли, это очень хорошо для акций. Но это также может быть мир, где все больше и больше людей будет испытывать трудности с поиском работы. Вот... Это где-то, наверное, напоминает ситуацию в Советском Союзе в 1961 году, когда тогдашний лидер страны сейчас очнется, так сказать, от летаргического сна, та часть моей аудитории, которой шоу не предназначено. Это прием. Я готовлю приемы. Так вот, Хрущев объявил, что через 20 лет будет коммунизм. И никто не мог понять, а что это значит, когда... Все бесплатно и все доступно. Вот, то есть можно пойти в магазин и сказать, я хочу, чтобы мне привезли сегодня рояль типа Бикштейн. И попробуй отказать. Откажешь, значит, это не коммунизм. Никто не мог понять. То есть зарплаты, зачем зарплаты, зачем неравенство, когда все есть. А теперь с этой темой все. Если по этому поводу у кого-то есть какие-то вопросы, мысли, то вы можете сейчас набрать номер телефона студии 718-303-9090. Но это вряд ли. А теперь по поводу новой религии. Это случайное совпадение, так сказать, факта с размышлениями, потому что у нас появилась-таки новая религия, это религия искусственного интеллекта, который укрепляет контроль над судьбой человечества. И не случайно наш американский римский папа, 14-й по счету Лев, первый американский, опубликовал вчера свою первую энциклику, я не знаю, как это по-русски на самом деле, называется «Magnifica Humanitas», это, то есть... The Magnificent Humankind, по латыни, Magnifica Humanitas, это великолепное человечество. Там труд в 80 с чем-то страниц, 42 300 слов. Причем он, в принципе, о политике говорит достаточно уважительно, без... не принимает никаких сторон, но, по сути, очень резко осуждает утверждение Кремниевой долины о том, что только ей, этой самой долине, можно доверить развитие будущего. Папа признает в этом труде, что искусственный интеллект может быть ценным инструментом, но технология, как пишет он, как правило, усиливает власть тех, кто уже обладает экономическими ресурсами, опытом и доступом к данным. И без достаточного контроля и прозрачности, предупреждает Папа Римский, те, кто контролирует искусственный интеллект, навязывают свое моральное видение, которое станет невидимой инфраструктурой этих систем. Ну, влияние Папы, несомненно, гораздо более мощное, чем, скажем, влияние даже президента Соединенных Штатов. Так что такого рода упреждения можно было бы считать плохой новостью. Он и сам это сказал. Более морального искусственного интеллекта, то есть у которого может появиться мораль, недостаточно, если эта мораль определяется всего несколькими. Он имеет в виду их там на рынке-то с полдюжины, наверное. И фактически мы имеем дело с вызовом, которое старая религия, то есть Господь там на небесах, бросает вызов новый в лице искусственного интеллекта. То есть это, по мнению самого Папы, это материал для триллеров. Это я сейчас на современном русском сказал триллеров. Но вообще-то правильнее было говорить триллеры, потому что первая буква «Ф», и она скорее «С» по-русски, чем «Т». Но почему-то они постеснялись сказать «триллер». А 20 лет назад сама идея столкновения, противостояния Папы Римского и Кремниевой долины казалась немыслимой. Но в последние годы технологии углубились в темы, которые раньше были исключительно религиозными, и ведутся широкие попытки предотвратить даже смерть с помощью различных форм взлома образа жизни. Ну, взлом в смысле life hacks. То есть это, кстати, по-моему, русское слово стало. Life hack. А есть такой термин сингулярность от слова single. Это когда человек и машина сливаются. Это тоже еще одна такая горячая тема, потому что если мы... Вот на прошлой неделе узнали о том, что существуют эко-скелеты, то есть это ты одеваешь на себя такую упряжь, и она помогает тебе бить рекорды, бегать с меньшими усилиями, покорять горы, хотя там надо уметь переносить высоту, но это может быть неизбежно, и это достаточно интересно. Вот как это может отразиться на длительности и здоровье нашей жизни, если замена органов, которые будут функционировать на батареях, если свои органы не работают, то очень даже. А бывший инженер Google Энтони Левандовский, которого я специально здесь вот вывел, вот этот он выше всех на картинке слева, он даже основал церковь в 2017 году для продвижения реализации божественного господства, основанного на искусственном интеллекте. То есть если инженеры рассуждают о сингулярности, это слияние машины с человеком, то здесь речь идет о приложении искусственного интеллекта к понятию Господа. А потом он закрыл ее, потому что, ну, обструкция началась, и снова открыл в 23-м году, и с тех пор уже не закрывал. Причем кто? Левандовский, который был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за кражу коммерческих тайн у Google, но был помилован Трампом, и он таким образом, фактически, открыв эту церковь в 17 году, можно смело сказать, без иронии, что Левандовский опередил свое время. А есть еще такие примеры, которые можно потрогать, которые говорят о том, что искусственный интеллект становится новой религией. Есть такое приложение, очень популярное, оно называется Text with Jesus, то есть общайся с Иисусом с помощью текстов. Оно предлагает ответы на голосовую почту. Bible.ai, суффикс появился, AI, Bible.ai описывает себя как... Мы здесь, чтобы быть просто помощником, слушателем и другом. То есть практически на исповедь. Есть еще одно приложение Just Like Me, то есть такой же, как и я, предлагает чат-бот об Иисусе, которого приложение хвалит за сострадательное руководство и безусловную поддержку. То есть это, в принципе, действительно новая религия. В церковь не ходим.

очень просто. Смотришь сначала то, что предлагают туристические агентства. Они все как один предлагают примерно одно и то же. Цены разные. Но есть вещи, которые нам совершенно неинтересны, не хочется. Вот там, при всем уважении к человеческой трагедии, ну, в Хиросиму нам не хочется. И в Нагасаки тоже. А исключить какой-то пункт из пакета трудно. Но если взять пакеты за основу, то можно прикинуть, как путешествовать по Японии. Ну, и мы сделали два варианта. Первый вариант — это мы активизировали ChatGPT, Microsoft Copilot, получили два примерно похожих варианта поездки, это искусственный интеллект. А потом попросили нашу невестку, которая гений по части планирования, она очень высокую позицию занимает в крупных финансовых структурах, она планирует создание новых бизнесов, то есть товар, рынок, средства в деталях. И она нам выдала нечто, что гораздо ближе к нашим пожеланиям, хотя ей была дана та же самая задача, что и Microsoft Copilot и ChatGPT. Машинная предвзятость. Вот это самое интересное. То есть AI is judgmental. Предвзятость относится к тенденции систем искусственного интеллекта создавать результаты, просимые результаты, которые часто являются несправедливыми по отношению к определенным группам людей. То есть я сейчас не говорю о поездке в Японию. Вот такое вот искажение может возникать по нескольким факторам, включая данные, которые используются для обучения этих самых систем, естественно, потому что мы – это то, что мы едим, и к искусственному интеллекту это тоже имеет отношение. Есть еще и дизайнерские решения, которые были приняты изначально разработчиками, и там могут быть свои, так сказать, троянские кони. Вот представьте, скажем, что вы учите робот распознавать животных с помощью картинок. Кстати, если робота гуманизировать, то тогда надо было бы сказать, вы учите не робот, а вы учите робота распознавать животных. Если показать роботам только фотографии собак и кошек, то позднее, когда надо будет, чтобы робот определил кролика, у него возникнут сложности. Аналогично, если искусственный интеллект обучает на данных, которые не представляют все группы человеческие справедливо, то это может привести к предвзятым результатам. Ну, например, если система распознавания лиц в первую очередь обучена распознавать изображения белых, она может работать хуже, когда у людей будет кожа потемнее. То есть искусственный интеллект, он учится на данных. И если данные неполны или искажены, то понимание самого интеллекта искусственно становится ограниченным. Например, скажем, если алгоритм найма на работу получает данные от компании, которая исторически отдавала предпочтение одной демографической группе перед другой, то алгоритм может отдавать предпочтение этой самой демографической группе в своих рекомендациях, когда пригляду над ним уже не будет. И разработчики могут неосознанно внести свои предвзятости при проектировании алгоритмов. Ну, а искусственный интеллект, естественно, отразит эти предубеждения. Вот общественная предвзятость. Искусственный интеллект не существует в вакууме, а они отражают предубеждения в обществе. Поэтому если в обществе существуют определенные предубеждения, они легко могут проникнуть в системы искусственного интеллекта. Я сейчас задам вам, люди добрые, самый простой вопрос всех времен и народов. И вам будет очень трудно на него ответить. Хотя ответ каждый из вас знает. Мне бы хотелось ошибиться. Наш телефон в студии. 718-303-9090. Какое у тебя, у вас лично предубеждение? Только за себя. И только ответ на этот вопрос. А мы пока послушаем наших рекламодателей. Новосек.

0: Послушаем. Наверное, интенсивность чата сейчас выросла безумно, потому что... Так, а где реклама? Где реклама? О, удалось. Алексей, так вы слышите? Ну вот что мне делать с нашим радио? Кстати, если однажды вы проснетесь и настроите свое радио на волну 620 АМ и не услышите там русской речи, то это потому, что вы не пожертвовали на существование радио хоть немножко. Вас очень много. И вы могли бы сохранить жизнь любимому радио. Как-то сделать, надо зайти на daisyradio.com, и там все четко прописано. Последний вопрос. Акмаль, у нас будет реклама? Хотя, в принципе, я, как всегда, угадал.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Радио шоу Севакопрага.
9: За него стоят громадные масты.
10: Не пойму, что за люди.
11: Толковище.
0: Значит, вопрос к почтенной публике был задан простой, и каждый про себя знает, какое у вас предубеждение. Правда, есть люди, которые не знают, что означает слово «предубеждение». Это предвзятое негативное мнение или отношение к кому-нибудь или к чему-нибудь. Наш телефон в студии 718-303-9090. Именно так, предвзятое, а не благоприобретенное. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Так.
12: Алло.
0: Да, алло. Слушаем. Можете говорить.
12: Мое предубеждение не бежать впереди паровоза, дать другому высказаться, чтобы составить свое opinion.
0: Свое opinion?
12: Нет.
0: Это классно. Да, своя. А как бы насчет сказать, чтобы составить your own мнение? Теперь слово вам.
13: Доброе утро.
0: Пожалуйста. Доброе утро.
11: Да, хотя я не пессимист, я оптимист, но мое предубеждение, что с интеллектом, с AI не все так будет гладко.
0: Оно, у вас нет предвзятого негативного отношения, это аналитика чисто. А предвзятое негативное отношение, это, скажем, если ты белый, у тебя предвзятое негативное отношение к черным. Или если ты straight, у тебя предвзятое негативное отношение к геям. Вот это, я думаю, что это будет понятно. А теперь что скажете вы? Прошу вас, пожалуйста.
13: Скажите, пожалуйста, если речь зашла о Боге и о новой религии, а что речь там идет о бессмертии, как вы считаете?
0: Бессмертие, ну, в принципе, я уверен, что я буду бессмертен. Тут даже нечего сомневаться. Смотрите, самый элементарный вопрос. Куда элементарнее? И ни одного адекватного ответа. Но я вам сейчас приведу пример. Умотной совершенно пример. Берни Сандерс, это сенатор, это крайне левый и из тех, кто сидят в Сенате, взял интервью у искусственного интеллекта по кличке Клод. Ну, Клод на сегодня считается самым таким продвинутым пока что. Причем дело было в марте этого года. Берни задал вопросы об искусственном интеллекте, самому искусственному интеллекту, о приватности частных данных, то есть не будет ли утечка, и об угрозах демократии. А Клод отвечал женским голосом. Берни благодарил Клод. Видео набрало 2,5 миллиона просмотров, ну, практически за несколько дней. Потом появились другие новости, и это отошло, так сказать, на задний план. И вот на днях журналисты из портала Gizmodo задали Клоду те же самые вопросы, что задавал Берни Сандерс, но представились Дональдом Трампом. И та же самая Клод, Клава, стала говорить совсем другое. И проблема показалась не такой острой, как думалось Берни Сандерсу. Он получил ответы, которые его устраивались. А в данном случае оказалось, что, разговаривая с Дональдом Трампом, Клод сказала, что вводить законодательство по поводу приструнения искусственного интеллекта, его прогресса, совсем не обязательно. То есть то, что устраивает президента. То есть искусственный интеллект, как и следовало ожидать, отразил чаяния собеседника, желая ему понравиться. То есть система учится давать ответы, которые нравятся. Ну, как популярный блогер. Вот, скажем, у блогера 2 миллиона подписчиков, он начинал все это, думая, что он пастырь. Но он превратился в овцу. У него 2 миллиона пастырей на самом деле. Он говорит только то, что нравится этим людям. То есть он фактически дает ответы, которые устраивают спрашивающего. Сандерс спросил, почему компании собирают те данные, которые понравились ему, то есть Сандерсу, и Клод ответил: деньги, им нужны деньги. Именно то, что хотел услышать Сандерс. Но Сандерс попросил искусственный интеллект разоблачить опасности искусственного интеллекта, и искусственный интеллект послушно изобразил па, как в той самой классической литературе. Кто припомнит? Пава, изобрази. И пава изображал. Когда мы разговариваем с искусственным интеллектом, мы получаем отраженно собственные взгляды, что очень соблазнительно. Искусственный интеллект превратился фактически в идеальную машину для подтверждения нашего мнения. Он не спорит, не раздражается. То есть он принимает твою картину мира и возвращает ее тебе, но как бы с оценкой эксперта. И таким образом твоя самооценка сразу повышается. Ничего, что я не сказал, твой self-esteem. Искусственный интеллект поэтому пока что плохой советчик, когда нужна независимая оценка. И в этом, естественно, серьезный и долгосрочный повод для беспокойства. Но вы же хотите получать удовольствие, глядя в зеркало, не так ли? Невзирая на то, что зеркало кривое. Вот такая вот бодяга. Подошли последние 5 минут сегодняшнего шоу. Могу принимать звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста.
14: Алло, привет всех, это Роман.
0: Привет, Роман.
14: Про предубежденность. У меня есть предубежденность против всех практически русских, живущих в России. Вот и все.
0: Ну, а сформулируй,
14: что значит? Предубежденность у моего отца, к примеру, против немцев, живущих в Германии. Вот и все.
0: Так, то есть ты негативно относишься ко всем...
14: Режим фашистский, ко всем села, кто мирится с путинским режимом и не выступает против него, ко всем. Вот как к немцам, понимаешь? Вот Томас Манн уехал, он выступал против Гитлера. Вот к нему нет. Потому что вот тем, кто уехал из России, там по поводу, там, я не знаю, призыва в армию там или еще чего-то, вот к этим нет, к русским. Они несчастные, поехали вообще, так сказать, жить в другую страну, в чужую страну. Но лишь бы не при Путине. Лишь бы не при Путине,
0: понял.
14: Потому что Путин – это фашистский режим. Чистой воды.
0: Понял. А скажи, пожалуйста, а у тебя изменилось отношение к Леону Фейхтвангеру после того, как он все-таки стал известным писателем, более-менее, а потом съездил в Советский Союз?
14: А у меня всегда было к нему одно отношение, Сев. Я его уважал как писателя, а как человека, так сказать, меня он мало интересовал. А писатель, он хороший.
0: Окей. Хорошо, Роман, рад тебя слышать.
14: Томас Манн был, понимаешь, Томас Манн, в отличие от Фейхтвангера, был гений. Понимаешь, вот он гений. Он написал книгу Иосифа и его братья. Это гений. Понимаешь, и даже говорить тут не о чем. Понимаете, вот он уехал, все, и Марлен Дитрих уехала, и все. Понимаешь, и они плевали вообще, так сказать, на эту Гитлера, на эти удобства и так далее и тому подобное. И на все эти позывы, которые вообще их наверняка соблазняли. Вот Пугачева для меня прекрасный, и, так сказать, пример. Понимаешь, она уехала, и Галкин уехал, и еще много уехало, и Мамин уехал, и многие уехали. Огромное количество людей уехало. А те, кто остался... Так черт бы с ними, гори они огнем. Понимаешь, Сев, извини меня, это русские, которые признали Путина. Все.
0: Окей, секунду. А как ты относишься к Трампу на этом фоне?
14: Ужасно, Сева. Потому что...
0: А почему? Секунду, второй вопрос сразу резко. А чего ты не уезжаешь из этой страны?
14: Я всегда к нему относился плохо.
0: Да, почему ты не уезжаешь из этой... Вот, Роман, почему ты не уезжаешь из этой страны?
14: Потому что, извини меня, кроме Трампа в этой стране еще осталась демократия. Еще осталось.
0: Ну,
14: и когда она закончится, я уеду. Но мне уже много лет, Сев. Мне уже много лет. Я не знаю, кто из нас старше, ты или я. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, подожди секунду. Но там же в России есть люди, которые твои ровесники. Почему ты их так же нетерпимо к ним относишься при Путине как президенте?
14: А как мне еще к ним относиться, если они его терпят?
0: Как себе?
14: Я, например, Трампа не терплю, но у меня нет доступа к средствам массовой информации. Вот и все. Потому что
0: секундочку.
14: Меня две моих последних
0: статьи... А что такое мы? Роман, а что такое мы? Радио, телевидение. Вот сейчас ты высказал свою позицию. Мы разве не средство массовой информации? Или ты считаешь,
14: конечно,
0: что мы
14: средство.
0: Маленькие...
14: А как иначе? Конечно, средство.
0: Так значит,
14: конечно,
0: есть доступ?
14: Средство.
0: Есть доступ. Окей, время подошло к концу. Всем счастливо. Кто не успел, а хочется, вы можете оставить комментарий к сегодняшнему шоу. А я читаю. Всем хорошего дня.

0: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт! После трехдневного отсутствия. Нет, в воскресенье я был. Итак, мы с вами в Мэдисон. О, еще не в Мэдисон Сквер Гарден. Мы с вами на площадках Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Ники Бокерс. Впервые с 1999 года, впервые за 27 лет, вышли в финал Кубка Ларри О'Брайена. Вчера в Кливленде они легко разобрались с хозяевами, с командой Cleveland Cavaliers. О том, что легко свидетельствует счет 130-93. Это была четвертая к ряду победа Никс в серии. Они выиграли серию со счетом 4-0, и теперь они поджидают соперника в финале Кубка. Кто будет соперник? Это либо действующие чемпионы Оклахома Сити Тандер, либо Сан-Антонио Спёрс. После 5 матчей в этой серии финал Кубка Западной конференции, счет с этой серии 2-2. Никербокеры снова отдыхают, поджидая будущего соперника. А теперь мы с вами на хоккейных полянах. Вчера в Монреале команда Монреаль Канадиенс играла с Каролиной Харрикенс. Это был третий матч финала Кубка Восточной конференции. И хозяева потерпели поражение в дополнительное время. Счет 3-2. Победную шайбу на 11-й минуте дополнительного периода забросил Андрей Свечников. Таким образом, Каролина была чемпионом, лучшей командой Восточной конференции в регулярном чемпионате. Каролина лидирует со счетом 2-1. А что происходит в серии между Лас-Вегасом, с золотыми рыцарями Лас-Вегаса и командой из славного города Денвера, Колорадо, Авеланш? Сегодня эти команды встречаются в четвертый раз. В серии лидируют 3-0. Хоккеисты Лас-Вегаса. В третьем матче, который игрался на поле в Лас-Вегасе, Колорадо лидировало со счетом 3-0 после первого периода. Но игру выиграли со счетом 5-3, выиграли хозяева Лас-Вегас. Вот что сказал главный тренер команды Лас-Вегаса Джон Тартарелло. Это нас очень старый знакомый приятель. Я его цитирую. В этом матче наши парни были парнями с яйцами. Я прошу прощения, я процитировал главного тренера. Окей, счет в серии 3-0. Ну, это практически означает, теоретически, конечно, у команды из Денвера есть шанс выиграть оставшиеся 4 матча. Практически это почти невозможно. Кстати, дамы и господа, во всех 4 матчах, команды, которые сейчас играют, это две команды финала Кубка Восточной конференции, две команды Кубка Западной конференции. Во всех этих 4 командах есть россияне. В Лас-Вегасе их 2. Это Иван Барбашов и Павел Дорофеев. В команде Колорадо это Валерий Николишин. В команде Монреаля это Иван Демидов. Кстати, Иван Демидов был признан при голосовании лучшего новичка нынешнего чемпионата он занял 2 место. И в Каролине это Андрей Свешников. Переместимся с хоккейных полян в нашей стране и Канаде. Канада тоже наша страна, Северная Америка. Переместимся в Швейцарию. Сегодня и завтра последние матчи турнира, групповых турниров. Мы с вами знаем, 16 команд разбиты на две группы, по 8 команд каждый, по 4 команды из каждой группы шагнут в плей-офф. Итак, сегодня мы узнаем все 8 команд, по 4 из каждой группы, которые продолжат борьбу в кубковой части турнира. Вчера Соединенные Штаты переиграли Венгрию со счетом 7-3. Германия выиграла у Британии 6-3. Но американцам сегодня необходима победа, чтобы войти в четверку. Что происходит? Это группа А. В группе А Швейцария и Финляндия по 18 очков. 100% результаты. Сегодня эти команды встречаются друг с другом. У Германии 10 очков. У Австрии 9, Латвия 9, Латвия на 5-м месте, пока Соединенные Штаты пока на 6-м месте, 8 очков. Все решит сегодняшняя встреча с Австрией. Окей, в группе Б вчера Норвегия выиграла у Чехии со счетом 4-1. Словакия победила Италию со счетом 5-1. В этой группе у Канады 17 очков, у норвегов и чехов по 13, у словаков 11. Швеция на 5-м месте. Швеция имеет шансы оказаться вне кубкового турнира. Ну и, дамы и господа, поскольку мы с вами в Европе, переместимся в Париж. Набирает скорость открытый чемпионат Франции по теннису, сыгранные матчи первого раунда. И у девочек, и у мальчиков есть проигравшие посеянные игроки. У девочек выбыли из турнира посеянный 14 номер турнира Екатерина Александрова и 20 номер турнира Людмила Самсонова. Это россиянки. У мужчин покинул турнир 12 номер посева чех Иржи Ленека. Все остальные посеянные достаточно легко побеждают. Правда, Джокеру потребовалось 4 сета, чтобы выйти во второй раунд. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинин, с которого, я полагаю, не интересует ни бейсбольные, ни хоккейные, ни теннисные мероприятия. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Высоцкому, картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
9: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
7: 4 июня.
8: На 7 часов вечера.
7: Начало показа фильма.
8: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 26 мая. Скоро лето. У вас. У меня-то оно уже давно началось. Я бы даже сказал, что оно у меня здесь просто не заканчивается. Окей, начну с новостей из Украины. Как всегда. Значит, ну, Киев подвергли массированному обстрелу, и это будет продолжаться, как пообещали в Кремле. Связали это с тем, что киевские власти наносят удары по российской территории, в частности, попали по зданию Старобельского ПТУ, где находились по российской версии учащиеся подростки от 14 до 16 или 18 лет. А по заявлению украинской стороны, там находились те самые ребята, которые служат в известном подразделении «Рубикон», которое наводит страх и ужас на ВСУ. Ну, уже, между тем, российская сторона публикует фотографии этих погибших детей. Ну и в связи с этим прилетела теперь по Киеву. И будет пролетать дальше, как сказал, как заявили с российской стороны. Теперь, значит, это новость военная, так сказать. Но там есть более чем военные новости, которые мне показались интересными. Значит, в Киеве перезахоронили останки одного из руководителей Организации украинских националистов ООН Андрея Мельника и его супруги. Их доставили, значит, из Люксембурга, где они были похоронены, и похоронили теперь в Киеве. И вот в связи с этим на это событие отреагировал израильский национальный мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем и Министерство иностранных дел Израиля. Они написали следующее. Перезахоронение Андрея Мельника в месте для государственных погребений в Украине вызывает серьезное опасение. Почитание лидера движения, которое поддерживало и сотрудничало с нацистской Германией во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для сохранения памяти о Холокосте. Яд Вашем глубоко обеспокоен подобными национальными памятными мероприятиями, которые проводятся в ущерб исторической правде и памяти жертв Холокоста. Значит, я повторяю, это написано, вы можете ознакомиться с этим текстом на английском языке на сайте Яд Вашем. И эту же информацию продолжил или разместил у себя израильский МИД. Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ООН Андрея Мельника, сотрудничего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками. Такие, да, ну и что, может быть, самое интересное, что на этой территории национального военного мемориального кладбища, где имело место это перезахоронение, во время этого перезахоронения присутствовал один известный всем еврей, Вова, а именно президент Владимир Зеленский. Такие дела. И на этом, значит, это все не останавливается дело. Значит, об этом недавно заявила заместитель главы офиса президента Ирина Верещук. Она сказала, что а теперь Украина перезахоронят создателя и главного руководителя организации украинских националистов Евгения Коновальца. Значит, его прах находится в Нидерландах, и, как сказала Верещук, мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец вернулся домой, как и многие другие такие украинцы. И об этом сказал, это я в данный момент, я процитировал слова самого Зеленского во время перезахоронения Мельника, его жены. И он также сказал следующее, цитирую: «Я благодарен каждому и каждой, кто работал, чтобы такое возвращение украинских величественных фигур происходило, и чтобы украинский народ получил свой пантеон героев». Еще в 2019 году мы начали такой разговор с Русланом Стефанчуком о возвращении украинских героев и создании пантеона. Ну и теперь, значит, идет еще речь о том, чтобы вернули в Украину останки Петлюры, которые, как вы, наверное, в курсе дела, похоронен в данный момент, находится, в данный момент он лежит на одном из парижских кладбищ. Теперь я так понимаю, что, ну, может быть, кто-то и слышал это имя Андрей Мельник, может быть, кто-то слышал эту фамилию Евгений Коновалец, но в основном эти персонажи заслонены именем Степана Бандеры, и я решил тут провести небольшой такой курс украинской истории и вкратце рассказать о том, что это за персонаж. Мельник, значит, был известным военным и политическим деятелем, он был полковником УНР, и он был одним из руководителей, а именно вторым руководителем организации украинских националистов ОУН. Значит, он родился в 1890 году в селе Воля Якубова, это Драгобыжский район на Галичине, в крестьянской семье, окончил в Стрые гимназию, и затем он окончил высшую земледельческую школу в Вене. В 1914 году он вступил добровольцем в легион украинских сечевых стрельцов и воевал в составе австро-венгерской армии против Российской империи на Восточном фронте. Значит, во время Брусиловского пролива он попал в русский плен, находился в лагере для военнопленных в Царицыне и сбежал оттуда в 1917 году и направился прямым ходом в Киев, где он стал соратником Евгения Коновальца. Коновалец – это был основатель организации украинских националистов. Он дожил в этой должности до 1938 года, когда его убил сотрудник НКВД. Ему подарили коробку конфет, которая взорвалась при открытии. Значит, он участвовал в формировании сечевых стрельцов, воевал против большевиков, и я сейчас в данный момент я говорю о Мельнике, он дослужился до начальника штаба армии, украинской армии. И после поражения в 20-м году он стал одним из основателей украинской военной организации УВО, а в 29-м году сооснователем ОУН. И в эмиграции он занимался военной подготовкой кадров. И после убийства Коновальца Мельник был избран главой провода. Значит, это слово «провод» часто встречается в исторических материалах о организации украинских националистов, но, может быть, не все знают, что это такое. Это был центральный комитет этой организации, руководящий орган организации украинских националистов. И вот в 40-м году в рядах этой организации ОУН произошел раскол. Значит, возникло крыло одно, которое умеренное, которое называлось ОУН-М, это было ОУН Мельниковцев, и было ОУН-Б, это было крыло под руководством Степана Бандеры. Какая между ними была разница? Значит, в основном как бы разница была в том, что оба хотели быть руководителями, оба друг друга не любили, и дело в отношениях двух этих крыльев доходило до того, что они просто друг друга убивали. Но было и одно существенное отличие. Дело в том, что Бандера опирался в основном на радикальную молодежь, и он выступал за немедленную революционную борьбу, которая в его понимании должна была привести к созданию независимого мононационального государства Украины. Мельник ориентировался на старшее поколение ветеранов Первой мировой, на эмиграцию, и он придерживался осторожной стратегии и тесного сотрудничества с Германией. Германия не поведет, а там посмотрим. Вот это была его такая позиция. Но и бандеровцы, и мельниковцы во время Второй мировой войны, они активно сотрудничали с немцами. Члены ОУН, мельниковцы, входили во вспомогательную полицию и участвовали в антиеврейских акциях везде, где они были, мы знаем, везде по Украине. И, в частности, подчиненный ОУН, так называемый Буковинский корень, участвовал в погромах на Буковине летом 41 года. В Киеве мельниковские полицейские формирования выполняли вспомогательные функции, они занимались оцеплением, конвоированием и участвовали в массовых расстрелах в Бабьем Яре. Сам Мельник в этих акциях не участвовал, он находился в этих эмиграциях, но его бойцы участвовали. В 1944 году Мельника арестовали сами немцы, заключили его в концлагерь Заксенхаузен, туда же, между прочим, попал и Бандера. Но после войны он, я говорю о Мельнике, жил в эмиграции сперва в Германии, потом в Люксембурге, и он продолжал руководить останками ОУН-М, он инициировал создание Всемирного конгресса свободных украинцев и умер, в отличие от Бандеры, своей смертью 1 ноября 1964 года в Люксембурге. И Мельник для многих остается символом консервативного государственнического крыла украинского национализма, в отличие от Бандеры, который занимал более активную роль в создании украинского государства. Ну хорошо, теперь понятно, что вот Бандеру нельзя, по германским законам его невозможно на данный момент вернуть на родину, но Мельника из Люксембурга вернули. К чему я вспомнил эту историю? Причина только одна, в общем-то. Я понимаю, что у этой войны среди моих слушателей есть масса противников, которые, понятно, тут, в общем-то, мы все противники этой войны. Я говорю о русско-украинской войне. Но есть масса моих слушателей, которые совершенно однозначно стоят на проукраинской политике. И при этом для меня остается загадкой, вот как эти люди в своем сознании примирили факт поддержки правительства, которое поддерживает память тех людей, которые их уничтожали, их, может быть, их даже прямых родственников. Потому что я, например, когда проживал в Бруклине, имел возможность встречаться с ветеранами войны и просто с людьми того поколения, уже ушедшего поколения, по сути, если там какие-то считанные люди остались в живых, то эти люди, их бабушки, их дедушки погибли в гетто, которые создавались на территории Украины. И эти люди поддерживают власть, которая героизирует, с почестями перезахоранивает тех людей, которые уничтожали их родственников, участвовали в этом. И какими бы ни были их мотивы, они хотели создать независимое государство, они боролись за украинскую государственность, за украинскую нацию и все в таком духе. Ну хорошо, это все понятно. Они были настоящими украинскими патриотами, Но в то же самое время они уничтожали, участвовали в уничтожении евреев. В то же самое время. И это не то, что был какой-то один случай или два случая. Это было сплошь и рядом. Значит, выходили эти газеты, типа «Нового украинского слова», которые там писали о необходимости уничтожения жидов. Там не слово «евреи» там не употреблялось, на всякий случай. Как у них это укладывается в голове? Я это не понимаю. Просто потому, что эти люди одновременно являлись патриотами Украины. Ну хорошо, я вам приведу пример. Может быть, он не самый идеальный, но тем не менее, как-то он у меня первый напрашивается, приходит на ум. Гитлер был патриотом Германии. Кто скажет, что Гитлер не был патриотом Германии, тот не знает истории. Он именно из абсолютно патриотических чувств ненавидел решение всех этих форумов международных, которые прошли по итогам Первой мировой войны и лишили Германии ее былого величия. И он, будучи патриотом, хотел восстановить историческую справедливость. Он, конечно, был патриотом. Тем не менее, как-то в мире принято считать, что это абсолютнейшее чудовище, монстр. И среди евреев к нему отношение особенное, потому что с его подачи и при участии всех этих подручных идеологов и других выродков уничтожили 6 миллионов евреев. И в уничтожении 6 миллионов евреев принимали участие вот эти вот ребята, Бандера, Мельник и прочие герои, которых или перезахоранивают, или хотят перезахоронить при личном участии еврея Зеленского. В голове не укладывается. Если вы не знаете историю. Но если знаете историю, мы знаем, да, это не первый случай, такие случаи бывали и раньше. Потому что, интересующиеся могут, наверное, быть в курсе дела того, что когда нацистское движение только набирало силы, у него были сторонники среди евреев, которые, вы будете смеяться, кончили свою жизнь в концлагерях. Но до этого они поддерживали Гитлера и его национал-социалистическую рабочую партию Германии. Такие дела. На этом я сегодня и завершаю украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы займемся вопросами более мирного характера. Оставайтесь с нами.
2: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра в Овентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
3: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И сейчас я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Почему Noble Mortgage Team? Ну вот смотрите, как бы были праздники, все отдыхали, да? Моя team была на телефоне каждые выходные. Мы работали с 9 до 3 часов. Несмотря на то, что все отдыхали и чем-то занимались, и мы могли для наших клиентов сделать 5 контрактов. 5 контрактов. Почему? Потому что люди ходили, делали, там, они видели вот дома, которые они хотят брать, и люди нам перезванивали, риэлторы, клиенты. Мы перезванивали назад агентам, у которых есть эти дома, то есть listing agent, и мы сумели убедить listing agent, что именно наши клиенты готовы и будут закрываться на этот дом. Это очень и очень важно, с кем вы работаете. Team, команда, team – это очень важно. Поэтому Noble Mortgage Team, когда мы работаем, а мы, в общем-то, всегда работаем, мы всегда помогаем нашим клиентам, и мы всегда идем один шаг впереди и всегда делаем больше, чем, допустим, делают другие брокера. То есть мы работаем в субботу, мы работаем в воскресенье. Если надо встретиться с нашими клиентами, я встречаюсь либо в субботу, либо в воскресенье. Appointments, которые с кем вот я встречаюсь, кстати, бесплатные. Если надо, если у кого-то есть какие-то вопросы, то моя команда может сделать appointment со мной. Это 1 час бесплатно. Мы вам все скажем, что вам нужно сделать для того, чтобы вы удачно купили, либо смогли перефинансировать вашу недвижимость. У меня в пятницу был клоузинг. Клиент прошел 3 банка. То есть он был в одном банке, был у 2 брокеров, и ему никто ничего это сделать не смог. Мы получили clear to close, и вот 29 числа у нас будет клоузинг. Почему? Опять же, потому что мы работаем с банками, у нас более 70 банков, мы знаем, куда идти. Если у нас что-то не получается, мы просто берем этот файл, перекидываем в другой банк, но мы все равно закрываем, потому что иногда, да, бывают очень сложные клиенты, очень сложные варианты, и надо найти solution, то есть надо найти путь, по которому идти, чтобы клиент все равно купил недвижимость. Еще раз хотел бы сказать, что когда люди покупают investment property, мы можем делать моргиджи по всей Америке на investment property. Когда люди покупают жилье, где они будут жить, primary residence, то мы делаем моргиджи Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Флорида. Также мы занимаемся коммерческой недвижимостью. То есть, если, допустим, у вас есть необходимость вытащить деньги, у нас сейчас вот 2 клиента, которые вытаскивают деньги, там где-то по 1.5-2 миллиона, вынимают они mixed-use properties. У одного клиента у него 9 апартментов в Бруклине и mixed-use, кстати, тоже в Бруклине. Мы вынимаем эти деньги для того, чтобы эти клиенты могли купить новую недвижимость. Поэтому, если у вас есть такая необходимость, опять же, по коммерческой недвижимости, это может быть warehouse, это может быть, допустим, просто какой-то parking lot. То есть у нас тут, мы тоже практически закончили сделки parking lot. Сейчас вот мы заканчиваем сделки тоже mixed use, там 39 юнитов. То есть мы делаем такие transactions. Обычно это чуть-чуть подольше, чем residential, где-то занимает 3 месяца, чтобы сделать коммерческий лон, но все равно мы это делаем. Телефон для справок 917-397-3000. И, пожалуйста, не забудьте, что очень важно, вы можете, да, получить, допустим, такой же рейд, но вы, вот внимание к ситуации, конечно, я считаю, что моя команда и я, то есть мы всегда, еще раз, мы всегда ценим каждого нашего клиента и всегда выбираем наилучшие условия. Если мы говорим, что ваша процентная ставка будет 6%, у вас будет и на 6%. Если мы говорим, ваши closing costs будут 15 тысяч долларов, они у вас будут 15 тысяч долларов. То есть мы всегда следим, и то, что мы всегда как бы deliver, да, то есть вот то, что мы говорим, допустим, за месяц, за два, вы на клоузинге, у вас будет все то же самое. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, okay. Я хотел было переключиться на нашу близкую нам тему. Ну, еще переключусь. Хотел еще сделать несколько замечаний по поводу украинской национальной политики. Вы, наверное, в курсе дела, что во время войны, и я имею в виду Второй мировой войны, и украинцы участвовали не только в уничтожении, массовом уничтожении еврейского населения на оккупированных территориях, но они от них также крепко досталось и полякам. Они их ненавидели точно так же, как они ненавидели евреев. И вы, наверное, в курсе дела о том, что о таком явлении, как трагических страницах польской истории, которая называлась «Волынская резня», это когда вот эти вот сами ребята из тех организаций националистских Украины, они уничтожили более... есть разные данные, от 100 до 100, поменяются данные, 160 тысяч

Значит, Украина получила первый частный запрос об эксгумации Жертвы Волынской трагедии. И об этом, значит, сообщило польское издание ОНЕ. Это не первый случай, когда Польша обращалась, но это первый частный запрос. И до сих пор всегда ответы были отказом заниматься такого рода сотрудничеством с поляками. И в данной ситуации автором запроса выступила полька Каролина Романовская, которая обратилась к Зеленскому и Украинскому институту национальной памяти, достойно перезахоронить 18 человек, в том числе членов ее семьи, которые убиты были в селе Углы Ровенской области. И она пишет, 12 мая 1943 года в городе Углы на Волыне были убиты более 100 поляков и украинцев. За преступлением стояла украинская повстанческая армия. И дается ссылка на очевидца этих событий. И ранее Польский институт национальной памяти 9 раз обращался с просьбой об эксгумации жертв Волынской трагедии, которую в Польше называют Волынской резней, и каждый раз Украина отвечала отказом. И в июле прошлого года Польша пригрозила, что Украина не вступит в Евросоюз до решения вопроса Волынской резни. Ну, такие дела. Это, не знаю, еще один тормоз, между прочим, о котором не часто говорят, потому что у нас обычно чуть что винят во всем в Венгрию, но это, конечно, просто нашли такого козла отпущения, потому что в Европе, не только в Венгрии, тормозит вступление Украины в Европейский Союз. И, кстати, если Венгрию обвиняют в том, что она покупает российский газ, то на всякий случай я хочу, для тех, кто не знает, хочу сообщить, что Франция покупает значительно больше российского газа, чем Венгрия. Но об этом почему-то принято не говорить, наверное, потому что Макрон большой друг Зеленского, а бывший венгерский руководитель Орбан нет. Потому что, как бы, Макрон гладит по шерсти, а Орбан гладил против шерсти. И за это пострадал в отношениях с Украиной, я имею в виду. Такие дела. Есть еще одно, между прочим, еще одна дата, которая вчера имела место, но, тем не менее, пока мы не очень далеко от нее отошли, я думаю, будет уместно об этом вспомнить. Значит, вчера отмечалось 100 лет со дня убийства главы директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Значит, его, как я говорил раньше, тоже хотят его останки перевести в Киев и там похоронить в Институте национальной памяти. Он в данный момент он похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Я видел его могилу. Такое значительное сооружение. Там же похоронена его жена Ольга и дочь Леся. Меня еще очень удивило. Я даже не понял, это ошибка или нет, потому что я, честно говоря, не очень вникал в эту историю. Но его дочка носит отчество Петлюровна. Леся Петлюровна Петлюра. Это было для меня таким немножко неожиданным развитием событий. Вот. Значит, Петлюру убил Самуил Шварцберт. Это был такой анархист, журналист и поэт. Он родился недалеко от Одессы, в Измаиле. Он участвовал в Первой мировой войне на стороне французской армии. Но до этого он... Почему? Потому что он сбежал из России, где он участвовал в анархистском движении, которое было, по сути дела, террористическим в России. И в 20-е годы он жил в Париже, и когда он узнал, что Петлюра поселился в Париже после того, как он сбежал из Киева, он несколько месяцев выслеживал его, и в конечном итоге 25 мая выбрал момент, и когда тот стоял возле витрины книжного магазина, он подошел к нему и спросил на украинский: «Вы пан Петлюра?» И когда тот ответил положительно, он достал пистолет и крикнул: «Это тебе за погромы!» И произвел несколько выстрелов. Петлюру отвезли в больницу, он там через полчаса умер. И Шварцбард не

0: прятался, ничего, он сразу сдался полицейскому, который подоспел к этому месту убийства Петлюры, и сказал, что да, это я убил убийцу. И через несколько лет над ним имел место суд, который стал просто большим таким событием в жизни Франции, и не только Франции. И Шварцбарда обвиняли, например, в том, что он советский агент, но в основном эту версию продвигала украинская иммиграция, которая проживала в Париже. Но даже обвинение объявило, что никаких подтверждений таких связей нет. И главное, сам убийца объяснил очень так подробно, почему именно он решил убить Петлюру. Он заявил, что он мстил за родственников евреев, которые погибли от рук петлюровцев. И, по сути дела, при участии массы свидетелей этот процесс превратился в такую, я бы даже сказал, театрализованную дискуссию, потому что там присутствовала масса журналистов и представителей общественных организаций, политических кругов. Они выясняли вопрос, не виновен ли Шварцбард в этом убийстве. Тут, там нечего было выяснять, он не скрывал того, что он убил. А выясняли, виновен ли Петлюра в многочисленных еврейских погромах, которые проходили на территории Украины во время, как мы это называем, гражданской войны, а именно в 19 году. И это как бы известно нам из истории, что эти погромы были совершенно носили массовый характер. При этом надо честно сказать, что участвовали в них не только петлюровцы, но и славные бойцы первой конной армии Буденного. Об этом написано замечательное, на мой взгляд, произведение, которое называется «Конармия» Исаака Бабеля, желающему знакомиться. Но это несчастное еврейское население из местечек, которых было много на территории Украины, оно страдало с двух сторон. И те грабили, убивали, насиловали, и те убивали, грабили, насиловали. Ну, по итогам этого процесса Шварцбарда оправдали. Сказали, то есть суд признал, что он действовал обоснованно, действительно убил убийцу. И после выхода на свободу он окончательно занялся писательской деятельностью и умер в 1938 году своей смертью, вы не поверите где, в Кейптауне. Вот как история разбрасывает своих персонажей по миру. Он умер в 1938 году, а в 1967 году его прах перезахоронили в Израиле, где он считается героем, и там в его честь названа улица даже в нескольких городах. Такие дела. Значит, какое количество евреев погибло в погромах в 18-20-х годах? Тут, ну, ходят такие цифры, 60-70 тысяч. Ну, и я, кстати, хотел добавить, что участвовали не только петлюровцы или буденовцы, но также, естественно, и белая армия, естественно. Потому что война такое дело. Без верств не обходится. Люди звереют, и отсюда имеют место все эти ужасные зверства. Такие дела. Вот что я хотел вам рассказать. И завершая, в завершении этой темы добавить, что теперь и Петлюру тоже хотят перевести и с почестями похоронить в Украине. С одной стороны, я понимаю, конечно, что история есть история, ты ничего как-то с этим не поделаешь. Но вопрос тут не в том, чтобы менять историю, а вопрос в том, чтобы отдавать должное тем, кто эту историю делал, с учетом их преступлений. И я должен сказать, что это, в общем-то, наверное, не только на Украине такое происходит. У меня, например, в голове не укладывается, как до сих пор после того, как советская власть велела долго жить. Красную площадь по-прежнему угрожает мавзолей Ленина. То есть мавзолей этого чудовища, которое ввергло со своими товарищами по партии страну в такие дикие, невероятные, немыслимые страдания и причинило такой чудовищный ущерб этой стране. В голове не укладывается. И уже вроде бы, ну, как бы, там тоже такое же отношение, в общем-то, что, ну, это часть нашей истории. Ну, хорошо, часть этой вашей истории, наверное, можно это чучело, которое там на Красной площади лежит, догнивает, если там еще вообще что-то осталось, ту мумию где-нибудь похоронить подальше, может быть, где-нибудь в Ульяновске, не знаю, на местном кладбище, я не знаю, но, во всяком случае, не в центре страны, не в сердце страны Кремля. Ну, а с другой стороны, сколько там таких же выродков с этими большевистскими продолетами захоронено в кремлевской стене? Хоть отбавляй. Там же и Сталин лежит, монстр, не знаю, номер один или номер два. Ну, тоже из этой же компании. Все там, все лежит, все на своих местах остается. И это при том, что, ну, хорошо, еврейский народ говорит о 6 миллионах убитых евреев. Сколько, о каких миллионах может говорить бывший советский народ, многонациональный? Десятки миллионов людей погибли, десятки. Гражданская война, сталинский террор, Вторая мировая война. То есть количество загубленных жизней просто в голове не укладывается, и основоположник этого кошмар, которая запустила этот кошмар по-прежнему лежит на Красной площади со всеми своими товарищами, включая Сталина. Ну, хорошо. История такая, значит, мы признаем. Я понимаю, что это такое сооружение, я говорю о мавзолее Ленина, что там, наверное, ну, надо признать тот факт, что оно хорошо работает в качестве трибуны, если там войска ходят туда-сюда, или там ракеты таскают туда-сюда, значит, удобно стоять на этом возвышении и наблюдать, махать ручкой за всеми этим происходящим. Ну, и мы аналогично мы ничего не знаем о Германии. Такого там, например, такого нет. Они как-то решили очиститься от этой части своей истории. То есть ее никто не скрывает, но, во всяком случае, не почитают убийц, массовых убийц. Но Украина решила пойти по российскому пути, и этим она в очередной раз доказывает то, что это два братских народа с одинаковым менталитетом и одинаковым отношением к своей собственной жизни, к своей собственной истории. Такие дела. Окей. На этом я завершаю. Уже честное слово, на этом я завершаю эту часть своего выступления. У меня, сейчас посмотрю, на часах до перерыва немного осталось. И я хочу посвятить это время своим замечательным спонсорам. Во-первых, я хочу напомнить вам, что Раиса Коэн, иммиграционный адвокат с опытом работы в должности федерального судьи и прокурора, решит все ваши иммиграционные вопросы. Звоните ей по телефону 718-275-1234. 718-275-1234. Передайте привет, скажите, что вы от Ермолинца. Это всегда помогает. Окей. И еще одно объявление. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекции, обогащенные тромбоцитами плазмы пациента, полученные из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях, в офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Vision Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Ну все, в следующем часе я уже про Украину ни слова. У меня есть одна тема совершенно потрясающая. Если я вам расскажу, что сейчас беспокоит подавляющее большинство американцев, ребята, вы просто абсолютно не поверите. Потому что я думал, что это Иран или это ограбление при полном свете дня нашей системы социальной поддержки. Нет, но я вам расскажу такое. Вы не поверите, десятки миллионов американцев заняты совершенно другим. Их мысли в другом направлении. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
9: 5. В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Вице-президент Джей Ди Венс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 28 года после отставки Тулси Габбард с поста директора нацразведки. Габбард была одним из немногих союзников Венса в сдерживании военных амбиций президента Трампа. Мягкая внешняя политика вице-президента поставила его на путь к конфронтации с Трампом, сообщают источники. По мере того, как влияние Венса ослабевало, госсекретарь Марко Рубио стал доминирующим голосом во внешней политике в окружении хозяина Белого дома. У Рубио больше авторитета, чем у Венса. Президент его слушает. Венс не вписывается в общую картину, приводят СМИ слова источника в Белом доме. Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике во время чемпионата мира и ограничит свои поездки в Америку только днями матчей. Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова принять спортсменов. По ее словам, ФИФА обратилась к ней после того, как США ясно дали понять, что не хотят, чтобы иранская сборная оставалась в стране во время турнира. Помимо Ирана, в Мексике будут размещены сборные Мексики, Уругвая, Колумбия, а также Южной Кореи, ЮАР и Туниса. Канада и Панама будут базироваться в Канаде. Остальные 39 сборных разместятся в США. Страны Балтии в последние недели обращались к украинским производителям оборонной продукции, экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить строительство бомбоубежищ, пишет политика со ссылкой на директора Украинского совета оружейников Игоря Федирка. Министр обороны Эстонии Хан Певкур заявил, что его страна давно готовится к возможным атакам со стороны России. Последние несколько месяцев случаи вторжения беспилотников в воздушное пространство балтийских стран стали происходить все чаще. В Латвии один из упавших украинских дронов повредил нефтяной резервуар в Резекне, недалеко от границы с Россией. Ряд инцидентов с дронами привел к отставке главы Минобороны страны, которое не смогло справиться с угрозой, а затем и к отставке правительства. В Литве из-за воздушной тревоги в убежище были вынуждены укрыться члены правительства и президент. После нескольких таких инцидентов глава МИД Украины Андрей Сибига приносил извинения балтийским государствам. Церемония вручения American Music Awards прошла вчера вечером в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Шоу, которое вела Квин Латифа, транслировалось в прямом эфире CBS. Открыла церемонию заранее записанная постановка южнокорейской группы BTS с концерта. Позднее коллектив впервые за 4 года появился на сцене и получил 3 награды, включая главный приз «Артист года». BTS также были отмечены в категории «Песни лета» за композицию «Swim». По числу номинаций лидировала Тейлор Свифт. Победители определялись голосованием поклонников.
12: Погода на Дэвидсон Радио.
11: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
15: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
14: Счастливое детство начинается здесь.
16: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
17: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
18: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
19: с 4 до 5.
9: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И эту часть своего выступления я хочу предварить призывом. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я хочу рассказать вам одну новость. Я, когда готовлюсь к очередной передаче, то, естественно, я к каждой очередной передаче, то, естественно, я начинаю с того, что я просматриваю новости. Источники у меня приблизительно одни и те же, потому что я понимаю, на что ориентируется моя публика. Она, в принципе, ориентируется на меня, но мы все вместе ориентируемся на одни и те же источники информации. И это не такие, например, масс-медиа, как, например, MSNBC, ABC, CNN. То есть они где-то у меня присутствуют, я могу ради интереса проверить, что они думают по тому или иному поводу. Но в целом на эти источники я не сильно ориентируюсь. И теперь с внедрением искусственного интеллекта в нашу жизнь, когда он стал просто нашей второй натурой, а в некоторых случаях первой и единственной, я интересуюсь, какие сейчас самые интересные темы для обсуждения в стране. Ну, обычно это те же самые, это именно те, которые мы с вами обсуждаем. Но недавно я сам себе изменил и задал вопрос своему партнеру, какие самые посещаемые сайты на YouTube. И я был поражен ответом. То есть я открыл для себя новую область знаний. При этом я могу сказать, что это абсолютно, ну, ваши дети тоже могут это смотреть. И в некоторых случаях по популярности эти каналы бьют всех рекордсменов порноиндустрии. Значит, я вам теперь приготовьтесь, о чем идет речь. Значит, эти каналы называются ASMR. ASMR. И ASMR videos. Значит, переводится эта аббревиатура так. Autonomous Sensory Meridian Response. Значит, как они, что они из себя представляют? Это видео, которые могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Я, например, вчера обнаружил видео, которое длилось 4, около 5 часов. Значит, теперь же самое интересное, а что там, собственно, происходит? Вот теперь вы будете поражены. На этих видео, например, люди едят. Просто едят. Просто вот перед ними, например, стоит, я не знаю, булочка, мед, морковка. И вот они по очереди или чередуя едят это. Но чем это все отличается от обычной еды? То, что они едят на камеру, несущественно. Мы знаем, что такое камера в наши дни. Телефон поставил перед собой, вот тебе и камера. Самое главное в этих записях – это звук. Люди слушают звуки еды. Со всеми вот этими звуками, которые мне мама в детстве говорила, «Димочка, кушай тихо!» Это неприлично есть так, чтобы тебя слышали окружающие. А они как раз едят так, чтобы слышали окружающие. И при этом еще с микрофоном и с усилителем. И все это записывают. Это значит, что только один жанр в этой ASMR индустрии. Но есть еще, например, другие записи. Вот это вот 4,5 или около 5 часов запись была. Значит, одна девица юная, она прихорашивается перед зеркалом. Помадой пользуется, там какие-то, не знаю, кисточки она свое лицо ими обрабатывает, брови, пятое. Ну, вы знаете, женщины знают. Я так издалека видел, но, в принципе, я думаю, что и вы видели. Если не близко, то издалека. Но Казалось бы, а что там кисточки, что там за звуки? Или помадой двигать по губам? Ну что это за звуки? Правильно, звуки не очень большие. Но девушка говорит, она говорит как бы сама собой. Не громко разговаривает. Так, сейчас вот помаду немножечко приложу. Нет, этот цвет не подходит, наверное, вот это. И все тихо. Это очень важно, чтобы ты не, чтобы она тебе не лекцию читает, как это надо делать. Она сама собой разговаривает. 5 часов. То есть есть о чем поговорить, а тут главное еще и аудитория есть в ее же собственном лице. Она сама и говорит, и сама и слушает, но записывает это. Теперь, значит, самый главный вопрос. Нафига это надо? Кто это слушает? Ребята, значит, я вам скажу, вы не поверите. Я не поверил. Значит, у них есть свои рекордсмены. Например, есть лидеры 25-26 года. Один канал называется Gibi ASMR. 5 миллионов подписчиков. SAS ASMR. 9 миллионов подписчиков. Gentle Whispering ASMR Мария. Пионерка направления, у которой очень нежный голос, и, значит, она негромко рассказывает свои там мансы, о чем бы то ни было. Немыслимые. Миллионы. Значит, потом есть Джоджо ASMR, ASMR Darling, Frivolous Fox, Зак Чой. Ребята, я посмотрел, я не поверил. У него 37 миллионов просмотров. Что он делает? Он ест. Он больше ничего не делает, он ест. И вы можете смотреть, но главное есть, главное слушать. И многие люди, они, значит, это включают эту музыку, так сказать, и слушают. Значит, теперь тут нам, конечно, без психиатра не разобраться, как это вообще может быть. Как это может быть? И причем не сказать, что эти там люди очень красивые, или они показывают какие-то интимные части своего тела. Я подчеркиваю, это дети могут это смотреть. Это опасно, потому что их может засосать эта трясина, поэтому лучше не надо. Но вы можете посмотреть. Главное запомнить 4 буквы. ASMR. Значит, откуда такая популярность? Объяснение потрясающее. Значит, мы живем в стрессе, это все знают. Новости, шмовости, все плохое на нас это сыпется. Нервы ни к черту не годятся. Шум постоянно. У меня, например, соседка недавно поселилась. Собака у нее лает без конца. Тут можно с ума сойти. Это все. То есть вы себе представьте, в какой я оказываюсь ситуации. Значит, с одной стороны, у меня Fox News или Newsmax трындит, а с другой стороны собака лает. И вот я в этой атмосфере я готовлюсь к встрече с вами. То есть вы можете представить себе состояние моей психики. Мне самому бывает лаять хочется, а не рассказывать вам эти мансы. И я же не один такой. Это у всех такая ситуация или аналогичная. Ну, у некоторых, например, это может быть не собака, а, например, теща, которая говорит все время, или жена, которая безостановочно с какими-то претензиями к тебе привязывается. Но люди, одним словом, нервы ни к черту. И вот эти вот ролики для них оказываются своего рода лекарством, потому что эти ролики, они создают ощущение доброжелательной, благожелательной среды, какой в былые времена мог быть большой дом, в котором живет большая семья, и там все время что-то происходит, кто-то с кем-то говорит, кто-то чем-то занимается, кто-то ест. Но эти звуки, они успокаивают. Ты, может быть, на них сильно не обращаешь внимания, но они присутствуют в твоей жизни, и они тебя успокаивают. Я даже не знал. Но вот такое вот происходит. Причем, теперь самое интересное, для меня самое интересное. У меня здесь вообще много всего самого интересного, но очередное самое интересное. Значит, когда включается вот это вот, она называется автономная сенсорная меридиальная реакция. Это русский перевод этого ASMR. Значит, есть люди, их очень много, они восприимчивы к тому, к этому вот звуку. Значит, у них начинается, они ощущают такое приятное покалывание в затылке, шее. И зато, затем у них следует просто полное расслабление, и они наконец-то засыпают. То есть кто-то, может быть, себе включает, например, шум дождя. Я, между прочим, одно время пытался это делать, потому что у меня проблемы со сном. Если я сплю 6 часов за ночь, то это большая удача. О 7 или 8 я даже не мечтаю. Но бывает, сплю меньше. Но 6 для меня это норма. И я, поскольку я стремился одно время спать больше, я, значит, включал себе эти механизмы, о которых мне было известно. Например, шум дождя. Или, я не знаю, там какая-то очень-очень тихая музыка. Есть жанр классической музыки на Spotify для того, чтобы для сна. И ты там слушаешь, значит, этих всех сен-сансов. Одним словом, оказывается, что это... В моем случае это никогда не было эффективно. Я думал о своем без конца, это моя проблема. Я все время о чем-то думаю. Кто-то может слушать тоже. Но оказывается, что вот эти вот звуки еды, тихих разговоров, какого-то кто-то где-то мебель двигает, где-то стул подвинули, где-то... Одним словом, вот это вот, оказывается, работает лучше дождя. Потому что быстрее тебя вталкивает в это гипнотическое состояние, в котором ты быстрее засыпаешь. И таким вот, как говорят научные сотрудники, происходит активизация парасимпатической нервной системы. Она снижает, это приводит к снижению частоты сердцебиения, падает уровень кортизола. Вы знаете, на него сейчас валят все. Это одно из модных слов, которое я недавно выучил, кортизол. Значит, некоторые люди, из-за у него высокий уровень кортизола, из-за этого они не в состоянии переваривать пищу, которую они забросили внутрь, в топку. И топка не работает. В связи с этим очень много того, что называется visceral fat, собирается. Вот. Но теперь виноват в этом кортизол, а не то, что рот не закрывается ни на минуту в течение суток. Но, одним словом, кортизол снижается, человек переходит в состояние такого спокойствия и засыпает. Такие дела. Есть еще интересный такой термин, потому что я не ожидал, что, естественно, когда у нас появляется такое явление, к которому причастны десятки миллионов людей. Это я повторяю, это на YouTube сейчас самые посещаемые сайты, это вот эти ASMR каналы. Не сайты, а каналы. Ну хорошо, оказывается, что еще происходит? У нас много уже научной литературы появилось по этому феномену. И из этой литературы я нашел новый термин. Называется социальный груминг. Значит, что это такое? Это поведение, характерное для приматов при уходе друг за другом. Значит, что это такое? Это шепот, это личное внимание, это мягкие движения. И это вызывает ощущение безопасности, доверия, эмоциональной связи и активируются зоны мозга, связанные с вознаграждением и социальными взаимодействиями. Медиальная префронтальная кора и вторичная соматосенсорная кора. Представляете? Вот так вот утром 8:19, вот так вот сходу прочесть такое предложение с экрана. Это какую нужно иметь подготовку? Такие дела. Также я хочу с вами поделиться. Вам полезно знать, что ASMR снижает активность дефолт-мод сети мозга, который отвечает за блуждание мыслей и усиливает сенсорно-эмоциональные переживания. А когда ты чувствителен к этим ASMR, записям и звукам, то ты, значит, уже переходишь в другое состояние, и у тебя это блуждание мыслей прекращается, ты как бы в очень благожелательной, позитивной среде, бояться нечего, думать не о чем, и ты потихонечку засыпаешь. Ну, такие дела. Значит, и как я тут описывал свою собственную ситуацию, в какой нервной люди обстановки живут. Но здесь еще есть одно. Помимо того, что мы живем в очень нервное стресс, время, которое просто изобилует стрессовыми ситуациями на работе, в общественной жизни, в новостях. Все, каждая очередная новость, она стрессовое. Иначе кто будет смотреть новости, если с экрана у тебя кровь не будет капать. И тут есть еще одна важная деталь. Дело в том, что масса людей, может быть, сама того не осознавая, испытывает страшное одиночество. Просто буквально слово сказать не с кем. Ну, а теперь ты, конечно, можешь говорить с этим, с искусственным интеллектом, но он только до известной степени заменяет общение с живым человеком. И в некоторых случаях, даже если тебя жена, допустим, пилит, это все-таки более качественное общение, чем общение с искусственным интеллектом, который тебе вообще склонен поддакивать и, я не знаю, просто поддерживать тебя на поворотах. Если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И поскольку у людям не хватает реального общения, и у них нет, он пришел домой, закрыл дверь, включил телевизор, все, он снова один. Чем заниматься? А он уже, это телевизор, у него тошноту вызывает, но поскольку ничего другого нет, он, значит, вынужден слушать или смотреть телевизор. И вот эта среда, звуковая среда, она становится имитацией жизни в реальной семье. Отсюда такая неслыханная популярность этого явления. Ну хорошо, теперь я что хочу сказать. Я хочу обратиться к вам, мои дорогие радиолюбители, с таким вопросом. Во-первых, мне интересно ваше мнение по этому поводу. Во-вторых, мне интересно, вот какими вы пользуетесь техниками для того, чтобы заснуть, например? Или сколько из вас уже включила YouTube и посмотрела эти ASMR-видео для того, чтобы, может быть, не знаю, самим начать слушать всю эту историю, эту новую тихую галлюцинацию. Окей, телефон на студии. 718-303-90-90. Желающий выступить по этому вопросу, добро пожаловать в эфир. Говорите, пожалуйста.
1: Очень интересная передача. Вы затронули самую болезненную тему на сегодняшний день. Да, много стресса. Но я, например, если в 3 часа я встаю, я ставлю повтор вашей передачи и слушаю тихонечко.
0: Я не могу к этому, я клянусь, я не могу к этому серьезно относиться.
1: Нет, шепот действительно, если тихо поставить, шепот действительно усыпляет человека. Это я проверена.
0: Ну,
1: спасибо.
0: Ну хорошо. А вы говорите о моем шепоте или о чем-то другом шепоте? Потому что я ни одной секунды не сомневаюсь, что можно найти более как бы эстетически привлекательный голос, чем мой. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вы очень известная передача, вот сейчас как раз начинается Третья мировая война, сейчас она начнется после того, как убили детей в этом Старобельске, убили там детей Калоева, они обещали, что будут приезжать сюда убивать детей.
0: Так, это очередной кошмар вылез из очередной щели. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим, это Лев. Во-первых, спасибо вам за Джерри Маллигана. Наконец-то вы ставите нормальную музыку. А вот первая женщина меня опередила. Я делаю... У меня нет этого, как уже, второго айфона. Вы знаете, я слушаю 10-10 Wind новости тихонечко и через 3 минуты засыпаю.
0: Ну, это хорошо, я только не совсем понял, но вы тихо, тихо слушаете, и о чем
3: тихо,
0: они там говорят,
3: тихо,
0: это вам, в принципе...
3: Да, я прислушиваюсь очень тихо и засыпаю.
0: То есть, а о чем они там говорят, вас даже не беспокоит, да?
3: Нет, ну, понимаете, я их часто слушаю, они повторяют новости каждые 20 минут, так что там все одно и то же почти.
0: То есть, если вы утром слушаете номер, вечером они просто, у вас повторение происходит.
3: Да, если что-то такое экстренное есть, break news, они добавляют. Но эта передача очень хорошая. Ой, вы хотели вам еще сказать, слушайте, как вещь называется Джерри Маллигана, я просто поленился искать со своей многочисленной коллекции. Не помните?
0: Это... Помню. Этот альбом называется Night Lights. Ночные огни. Всего хорошего. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович, это Илья. Ну, я считаю, что самое лучшее снотворное средство – это тихое чтение, тихое аудиовоспроизведение, простите, речи Леонида Ильича Брежнева на, скажем, на 23-м, я сейчас не помню номера съездов, но на одном из съездов, короче говоря. Я уверен, что на 45-й минуте речи любой человек уснет мертвецким сном. Ну, а вам, например, Вадим Александрович, огромное спасибо за то, что вы практически повторили мои слова о гнилом чучеле на Красной площади. Огромное вам за это спасибо. Всего доброго.
0: Не за что. Будьте здоровы. Окей. Напоминаю, телефон на студии 718-303-90-90. И вот он звонит, Людмила из Лейквуда. Боже мой, как я скучал по ней. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Людмила. Я ничего не слушаю, засыпаю, как говорится, как убитая. Всего хорошего. До свидания.
0: Ну, это можно было нам и не сообщать. Нам интересно мнение тех людей, которые засыпают с трудом. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро, Вадим, и публика прибывает из морга.
0: Вот там, где хорошо спят. Там люди не просыпаются среди ночи, слава богу, да?
6: Вот они сейчас проснулись и сказали,
0: что
6: одно из самых лучших средств для засыпания, особенно для мужчин, это иметь любовь перед сном. После любовного акта мужчина засыпает очень быстро.
0: Хорошо, что не перед ним. Некоторые мужчины как раз предпочитают заснуть перед ним. Наоборот, сил немного. Ну хорошо, как, ну, слушайте, вы еще там? Я так слышал, что вы собираетесь на покой?
6: Я
0: еще рано.
6: Я официально в отпуске пятимесячном накатил за свою службу. Да, а ухожу на пенсию я где-то к концу года. Поэтому, ну и думаю перебираться к вам.
0: Будете туда, звонить мне на каждое шоу по 4 раза, как Людмила.
6: Да. Да,
0: окей, хорошо. Будьте здоровы. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Самый лучший сон – это когда слушаешь демократов, особенно каждый в Кортес или Шумера. Потихоньку сразу тебя гипнотизируют, и ты засыпаешь от этой дури.
0: Ну, хорошо, ладно. Ну, может быть, все-таки музыку, например, какую-то слушать. Это ж зачем вам дурь слушать? Я, например, себя не мучаю таким образом. Тот, кто-то вот Брежнева слушает, ну, вообще, это надо уметь еще Брежнева слушать, чтобы заснуть. Okay. Ну, хорошо. Спасибо вам за звонок. Окей, друзья мои, я вот вижу, народ звонит, потому что я понимаю, что тут эти каналы каналами популярные, но проблема сна – это большая проблема нашего времени. Я как раз бы хотел послушать трудящихся, которые, может быть, хотели бы поделиться своим опытом. Но попрошу вас перезвонить мне или просто повисеть на линиях, пока мы послушаем новости. Оставайтесь с нами.
8: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
9: Выборы состоятся 3 ноября.
10: Paid for by ABK for Assembly.
11: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
14: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
15: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – вас шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
16: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Телефон у нас в студии 718-303-90-90. И мы обсуждаем с вами вопрос, как лучше, как быстрее заснуть. И какими вы механизмами пользуетесь для того, чтобы заснуть быстрее. Я рассказываю вам сегодня о... новых супер популярных каналов на YouTube ASMR, и желающие выступить по этому вопросу, набирайте наш номер. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Даю железный способ заснуть. 4, 7, 8. Наверное, вы об этом знаете, ему много лет.
1: Да.
2: 4 секунды вдох, 7 секунд задержка, 8 секунд выдох. Попробуйте, пожалуйста. Проделать это нужно.
1: Я попробовал, 4, у меня не работает. 5, но 6. Я понимаю, что... Да, это... главное, чтобы вдох был больше длиннее, чем выдох. Да, но не работает. Я пытался, но я знаю, что это популярный метод. Если у меня не работает, это не значит, что у других тоже не будет работать.
2: Да, может быть, но... другим поможет. Спасибо.
1: Да, спасибо. Не за что. Доброе утро, в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Еще одно интересное вспомогательное средство. Есть такой веб-сайт, он называется wholetones.com. На нем можно при желании заказать определенный либо диск, он называется To Sleep, или цифра 2 Sleep, или CD, если... То есть оно в двух видах, либо CD, либо такое устройство маленькое, компактное, не помню, как оно называется, которое позволяет просто без всякой проигрывателя слушать записи, просто рядом с кроватью это поставить. Что там записано? Там записан Майкл Тирелл, это основатель этого сайта, его, к сожалению, уже не в живых, музыкант, который открыл определенные целебные частоты, и на этих определенных частотах они со своей музыкальной группой записали в свое время колыбельные, каждая из которых содержит тон, определенную частоту звуковую, действующую, расслабляющую, успокаивающую на нервную систему. Но они это облекли в форму известных колыбельных, начиная с колыбельной Брамса и еще несколько других музыкальных записей, то есть колыбельных других. И они, если тихонько это действительно поставить и слушать, то это расслабляет, успокаивает. Я не могу сказать, что это опять-таки полная панацея, но помощь от этого, безусловно, реально действует. Есть помощь от этого. Вот. И...
1: Ну, я вам сразу скажу, я вот открыл этот сайт, Wholetones называется, и wholetones.com, и я согласен, что, например, с чисто эстетической точки зрения, значительно приятнее слушать такую музыку, чем, скажем, что-то чавканье, да, или кто-то как мебель двигает. 100%, я с вами согласен. Но, окей, слушайте, то, что вы говорите, это называется стримингом, не обязательно компакт-диск иметь, можно у них просто прямо с их сайта этот звук, чтобы шел тебе, да и все.
3: Да.
1: Вот. Да, особенно в наше время, когда у каждого ребенка есть телефон, независимо от возраста ребенка. Да, я с вами согласен. Ну, хорошо, я вам признателен за этот звонок, и, может быть, кто-то действительно воспользуется этим. Но я, кстати, вам хотел сказать, что есть известно, как бы, воздействие различных частот на человеческий мозг, значит, есть успокаивающие, есть будоражащие и так далее, и так далее. Но их можно слушать на YouTube бесплатно. Но с одной оговоркой, там нет мелодии, о которых вы говорите. И это, безусловно, значительная разница. А просто когда один и тот же тон звучит довольно долго, это довольно такой изматывающий процесс. Лучше все-таки слушать музыку. Это интересно. Я проверю. Я просто даже оставляю просто сейчас открытым этот веб-сайт для себя и вечером сделаю попытку проверить, как он работает. Окей. Хорошо.
3: Я только хочу уточнить, что телефоны и прочее, все-таки они-то не и раутер, они неблагоприятны для сна сами по себе, если они рядом.
1: А почему?
3: Снимают.
1: Объясните. Объясните, почему?
3: Знаете,
1: какие там излучения?
3: Да, совершенно верно. Там свои вот эти радиочастоты, но я не смогу сейчас, я не помню, чтобы действительно как-то квалифицированно это объяснить. Я читала об этом немало, что эти все вещи желательно убирать из спальни вообще, потому что все это, ну, действует неблагоприятно на нервную систему. А вот эти холтонс, если их использовать, то есть слушать... Я забыла, опять же, как это маленькая коробочка
1: это
3: размером...
1: Это стример.
3: Стример, да? Ага. Ну, значит, ага. То есть он как бы не содержит, насколько я понимаю, этих вредных компонентов звуковых, а вот благоприятное действие, которое вы можете там возле кровати просто поставить на что-нибудь и просто находиться в поле этого звука тихонечко и не... Попробуйте, okay. Может быть.
1: Ну, хорошо, я попробую. Что мне стоит?
3: Хорошо, спасибо.
1: Будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Есть более простой способ. Лечь на спину, расслабиться и начать считать до трех. Может, до полчетвертого.
1: Хорошо. Окей, это хороший, конечно, подход. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Мне 93-й год. Всю жизнь, всю мою жизнь, я очень...

0: лечь в постель и все выключить. Нужно ставить телевизор так на сильный год. На такой спокойный какой-то фильм или какие-то новости, чтобы спокойно было. И все это засыпаешь. Еще физический труд. Если ты работаешь физически, то очень легко заснуть. Нет никаких проблем. И то же то самое про секс. Если там товарищ говорил, что про секс, он помогает. Но если у тебя нет постоянной женщины, это еще лучше, конечно. И тебе отдавать ничего не надо. Купил куклу хорошую, и все. И...
1: О, Боже, хорошо. Так, кого бы нам взять? Возьмем вот этого. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, здравствуйте. Попробуйте увеличить физические нагрузки в течение дня, не кушать на ночь, прогулка перед сном и теплый душ. Если вы каждый раз будете делать, сначала это сложно, но потом, когда это войдет в норму, 100% помогает.
1: Ну, слушайте, вот у меня физическая нагрузка. Если вы это ваша рекомендация мне, то вот вам, я вам открою тайну своего существования. Вот приблизительно 4 дня в неделю я играю в пиклбол. Значит, игра длится 2 часа. Значит, во время этой же игры, вот я смотрю на свои часы Apple Watch, я сжигаю приблизительно 800-850 калорий. Это физическая работа, очень активная. Прихожу домой, я после 8 часов, я играю обычно с 6 до 8, принимаю теплый душ. И, в общем-то, по вашей же теории, я уже устал физически. При этом у меня, я не сразу иду в постель, у меня еще где-то часа два, может быть, это вот 2-2,5 часа перед тем, как я пойду в постель. Но как-то не очень помогает, знаете.
2: А может быть, наоборот, думаю... тогда уменьшите? Может быть, вы, наоборот, чересчур устаете, как бы даете сильную нагрузку? Может, чуть-чуть что-то урежьте тогда? Чтобы не так могу. Сильно.
1: Я не могу остановиться. Начинаю, не могу остановиться. Ну, хорошо, но тем не менее, я понял. Вы же не советуете. Это вот такой совет общего характера, правда? То есть, может быть, действительно...
2: Да нет, нет, в принципе. Я по себе, я заметила по себе, помогает очень.
1: Ну, хорошо. Прекрасно. Ну, прекрасно. Теплый душ, прогулка. Никому не помешает. Ну, и, конечно, никаких бифштексов в 9 часов вечера.
2: Ну, нет, конечно.
1: Ну, хорошо. Окей, всего хорошего. Спасибо вам за звонок. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, не волнуйтесь. Тесла спал 2 часа, Эйнштейн спал 4 часа, а Да Винчи, у него вообще там свое расписание было, откройте, почитайте и успокойтесь. И все.
1: Но я не расстраивался. Мне нечего успокаиваться. Слушайте, если я понимаю, что это великие люди, я не знаю, есть, вот тут нам звонил человек, которому 90 с лишним лет, он не спит. Я понимаю, что есть разные люди, им или много, или немного надо, или, я не знаю, они не могут больше спать. Но если мы говорим... В общем и целом, то нормально, чтобы человек спал 8 часов. Это нам доктора с нашего детства такое правило сообщили. И мы должны его к нему прислушиваться, я это так понимаю. Но если кто-то и сказать мне, да, что с того, что ты переживаешь за то, что ты спал 6 часов, Тесла спал 2 часа. Ну окей, пусть он спит, пусть он хоть вообще не спит. Но я хотел бы спать больше. Я персонально. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Я расскажу про метод, который действенен для меня и работает уже многие годы. Знаете, считаешь до 6 и с открытыми глазами. Потом закрываешь глаза и считаешь опять до 6. И то же самое повторяешь. Это работает как... это работает как когда тебе делают наркоз, ты забываешь, когда ты засыпаешь моментально. Это буквально занимает 30-40 секунд. Это работает. Проверьте.
1: Погодите, значит, у меня к вам вопрос. Постойте, да, постойте. Вопрос. Это вы сами эту технику разработали или кто-то вас научил?
4: Нет. Это я увидел кого-то и

0: и это работает, потому что, знаете, ну, не только я, многие люди просто-напросто сидят подолгу на интернете, в социальных сетях, мозг перевозбуждается, и очень тяжело заснуть. Ну, конечно, надо стараться этого не делать, потому что там снятся черти что, и тяжело заснуть. Мозг просто не может, компьютер не может отключиться, понимаете? Всех вам благ. Okay.
1: Хорошо, спасибо вам, будьте здоровы. Да, то, что люди залезают в соцсети на ночь глядя, и еще они там начинают выяснять с кем-то отношения, то это все, конечно, ночь пошла на смарку. Это я знаю по себе. Но у меня есть такое правило, что я обычно после часов 8 все отключаю и могу либо читать, либо, может быть, кино какое-то посмотрю. Но соцсети no way, Jose. Это просто самоубийственная ошибка. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Я хочу поделиться своим способом. Мне достаточно покушать, и я еле ноги волоку до кровати. И сразу засыпаю после еды.
1: Как удав такой. Проглотил, глаза сразу закрылись. Окей. Да, это мне понятно. Есть такие люди. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Угу. Это Вадим. Попробуйте поменять или вид спорта, или добавить еще плавание. Очень такой.
1: О, я плаваю. Между прочим, окей, одну секунду. Вы плаваете? Попробуйте поменять. Вадим, послушайте. Дайте мне, вы сказали, теперь послушайте мой ответ, это же интересно. Разговор, это же не когда вы лекцию читаете, это вы мне сделали предложение, вас должна интересовать моя реакция.
3: Да.
1: Поменяйте вид спорта, так сказать, поменяйте жену, может быть, со следующей вам будет лучше. Это, ты уже к этому, ты любишь его, поэтому ты занимаешься этим спортом, вдруг я его поменяю, с чего вам выбрать? Теперь я вам хочу сказать, значит, два раза в неделю, вот сегодня один из этих дней, я плыву, 1 километр, 40 раз туда-обратно, как цуцик. Правильно? Поэтому плаванием я тоже занимаюсь. И я могу сказать, что я, то есть я и этим спортом занимаюсь, но я не могу сказать, что в эти дни, когда я занимаюсь этим спортом, я сплю лучше. Я сплю приблизительно одинаково всю неделю. Такие дела. Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Так, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро, Вадим. Поешьте 8 фисташек на ночь, и будете спать прекрасно.
1: 8, ровно, а если 9 съем, то кошмары, да?
4: Ну, спите в мертвую.
1: Хорошо. Не, ну, это что за советы? Это такие советы мне не нравятся. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Яков, меня зовут. Мой опыт, к сожалению, печально отрицательный. Более 30 лет назад я работал по сменам. 6 дней в день, 6 дней в вечер, 6 дней в ночь. Это полностью разбивало. Я приезжал, 8 смен заканчивал, 10 часам я приезжал домой, ложился спать, мгновенно засыпал. Через 2 часа просыпался и все. Я считал... Включал легкую музыку, не помогало, громкую не помогало. Мой рекорд в счете был 14 тысяч. Кончилось тем, что я к психиатру обратился, он мне, по-моему, это назывался депрессант, лоризепам. И с тех пор, мне сейчас 91 год, проблема эта осталась.
1: Алло? Ну, самое простое дело, таблетку съесть. Но, между прочим, мне и таблетки не помогают. У меня просто тяжелая голова потом... Но я не засыпаю. Ну, окей, хорошо. Я вас понял. Мы учтем ваш опыт передовой.
5: Пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо вам. Всего хорошего. Для меня это вообще загадка, конечно, когда люди работают в несколько смен, и человек должен спать один день ночью, другой день спит днем. И это, конечно, я не знаю, должна быть просто богатырская нервная система для того, чтобы это выдерживать. Окей, друзья мои, я еще раз на всякий случай вот здесь вам сообщу, как называются эти каналы ASMR. Вы можете найти на YouTube, бесплатно это все смотреть. Но если кто-то интересуется этой снотворной музыкой, но этот веб-сайт называется wholetones.com. И обязательно, вот я его оставляю открытым, послушаю и доложу. На этом я сегодня завершаю свое выступление и на последние минуты оставляю вас с единственной неповторимой Анналисой из солнечной Италии. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. Радіо.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по $5 карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 АМ. Настройтесь.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
8: студии с новостями Наталья Быстрицкая. Преступники все чаще выдают себя за агентов АИС. Люди в масках вламываются в дома с криками «АИС», требуют деньги и избивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. FBI предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный общий чекап. Это уже третий визит Трампа в клинику за последний год, что вновь вызвало обсуждение состояния его здоровья. Президенту 14 июня исполнится 80 лет, и ранее внимание СМИ привлекали отеки ног, синяки на руках и сообщения о хронической венозной недостаточности, о которой Белый дом сообщал в прошлом году. При этом врачи неоднократно заявляли, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Последний подробный отчет был опубликован в апреле прошлого года. В нем говорилось, что уровень холестерина президента в норме. Также упоминались последствия ранения уха после покушения в Пенсильвании и результаты колоноскопии. Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность эскалации конфликта в Украине из-за продолжающихся взаимных ударов. Рубио также подтвердил готовность США содействовать завершению боевых действий. При этом чиновник заметил, что запланированных переговоров между Вашингтоном и Киевом по этому поводу нет. Кроме того, приостановлены трехсторонние встречи с Россией. 76-летнего премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху доставили в медцентр Хадаса-Эйн-Керем в Иерусалиме вчера вечером. В больнице премьер проходит стоматологическое лечение. Напомню, в конце апреля Биби рассказал о пройденном курсе лечения от рака предстательной железы. По его словам, опухоль обнаружили на ранней стадии. Последние несколько дней фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер снимается в фильме «Три сестры. Кровосмесительницы». Кроме него в фильме сыграют Дакота Джонсон и Изабелла Расселини. Джаггер станет смотрителем «Маяка», отцом главного героя. Роль его будет небольшой, персонаж по сюжету быстро умирает. Фильм представляет собой вольную экранизацию одноименного романа Одри Ниффенеггер. Главные героини истории – три сестры. Одна умная, вторая красивая, а третья – талантливая.
18: Погода. На Дэвидсон Радио.
8: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем тепло. Воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
18: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
11: Радиослушатели, сегодня у нас 26 мая. Прошлая неделя для инвесторов была достаточно хорошей, и более того, она была рекордной. Индекс Dow Jones прибавил почти 2%, Standard & Poor's 500 поднялся на процент, NASDAQ плюс 3%, транспортный индекс плюс 2,8%, и маленькие компании плюс 0,3%. Эта неделя тоже начинается положительно, но давайте все по порядку. Нефть минус 4 доллара 8 центов, 92 доллара 54 цента стоит один баррель. Нефть упала, потому что идут разговоры о том, что договор между Америкой и Ираном близок для того, чтобы открыть Ормузский пролив, и это несмотря на то, что Америка ударила по иранским военным расположениям. Золото минус 14.10, 4542 доллара 30 центов стоит унция золота, унция серебра 1957 долларов и 90, извините, это неправильная цифра. А 1 евро равен доллар 16 центов, доллар 16 центов, пятилетняя госбумага дает 4,384% за 10 лет можно получить 4,485% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,008% за границей. Сегодня Англия плюс 0,5%, Франция минус 0,7%, Германия минус 0,4% и Швейцария плюс 0,4%, в Азии японский Никей минус 0,25%, Шанхай минус 0,2%, Гонконг незначительный минус. Наша биржа выглядит сегодня так. Dow Jones плюс 245 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 53 и NASDAQ плюс 356, то есть мы должны открыться достаточно хорошо. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. V-Shop надо покупать, Seaport Therapeutics будет вести себя хорошо, Pershing Square, компания Билла Акмана, которая недавно вышла на биржу и подскочила до $50, теперь она она упала до 35. Вот сейчас вышли аналисты и сказали, что акции поднимутся между 42 и 50 долларов, и таргет 50 долларов. Буз Аллен Хамилтон надо покупать, Кагнес, Тимкин и Аллен, Тимкин и Аллен, Кагнес, Тимкин и Аллен тоже будут вести себя хорошо. Хемап Терапевтикс можно покупать, Майкрон нужно покупать. А было сказано, что один из банков считает, что они дойдут до 1626 долларов за одну акцию. Nvidia надо покупать, таргет 300 долларов, Dave Inc. надо покупать, а Avail Pharmaceutical покупать, Lear покупать, Apple покупать, Woodward покупать, Dell покупать, Occidental Petroleum будет вести себя хорошо, и Marvel тоже надо покупать. Из Marvel надо покупать из цен, которые сегодня с утра изменились. AutoZone упал на 5%, LA Lilly прибавила 1%, Ferrari упал на 3%, Lear Corp поднялся на 2%, полупроводники Micron плюс 6%, Qualcomm Advanced Micro прибавили 3%, нефтяные компании упали, Exxon, Chevron на 1%, Intuitive Machines прибавил 10%, AST Space Mobile поднялся на 6%, Rocket Lab сегодня попал тоже на экраны. Они получили контракт на 90 миллионов долларов, и это тоже для них положительно. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Брэйман Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
20: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: in New York.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! В студию микрофона Михаил Брацлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Я вас приветствую. Сегодня у нас на календаре уже 26 число, 26 мая. Следовательно, 6 дней, включая этот, остается до фактического календарного окончания весны 26 года и начала лета. Хотя вы знаете, что пару-тройку дней у нас уже были такими горячими, что даже не летом, их назовешь какой-то сковородкой, каким-то жарким югом. Но, тем не менее, впереди нас ждет хорошая неделя, вполне тепленькая, вот, без каких-то перегибов, и слава богу. Некоторые дни назад были отмеченными событиями, в частности, я бы выделил события бой украинского супербойца, замечательного парня, который, вот, по-моему, в субботу встретился с Верховеном. И интересный был бой, я посмотрел его весь, потом послушал. Еще больше мне понравилось, что я послушал комментарии Усика по поводу этого боя, где он отвечал на вопросы журналистов. И невероятно симпатичный парень. Но я тогда уже здесь на то пошло и с Верховеном тоже разобрался, который тоже совсем непростой на протяжении последних 10 лет калашматил всех кикбоксинге, добрался до самых высоких вершин, то есть, в общем, сильно-сильно непростой парень. Неизвестно, что было бы, если бы бой не был остановлен, чем бы это дело закончилось, хотя, как закончилось, так и закончилось, и другого варианта нет. Я болел за Усика, и, слава богу, Усик и победил. Дай ему бог и дальше. Он постарше, он чуть-чуть полегче, он чуть ниже ростом, но бился. Мне показалось, что как-то немножко то ли экономил силы, то ли не вступал в полные размены и прочее. Но не мое дело обсуждать это. Есть спортивные комментаторы, они значительно более точно на эти все вопросы вам ответят. А я лишь хотел поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры. В частности, напомню, что есть такое агентство Welcome Care, которое приглашает на работу всех тех, кто имеет право на работу и желает эту работу получить. Причем это будет немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка, в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стэттен-Айленде, в ближнем Нью-Джерси, в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также Фараковый. То есть вы видите, что весь большой Нью-Йорк охвачен, имеются представители. Есть представительство в районе Брайтона, есть главный офис на Ностранд-Эвеню, вот, есть офис Квинси. Так что, если у вас есть какие-то вопросы и желания, вы можете приступить к работе. Если у вас есть сертификат PCA и HHA, если у вас нет сертификата, то бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры. Запишите телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Напомню, агентство предлагает целый ряд уникальных программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода на дому. Если вам нужна краткосрочная помощь, например, вы перенесли инфаркт, инсульт, операцию, и вам на ограниченное время нужна помощь, есть такая программа в агентстве Welcome Care. Если вы слабы, плохо себя чувствуете и не можете себя самостоятельно обслуживать, вам нужна помощь 24 часа в сутки, и вы должны находиться по состоянию здоровья в Nursing Home, но хотели бы остаться дома. Программа 12+12. И вы остаетесь у себя дома на любимом диване перед любимым телевизором. Отдельно выделю программу для детей от мало до 18 лет. Если ребенку до 18 и нужна помощь на дому, то до 24 часов можно оформить, если у него есть Medicaid. Ну и если ребенок маленький и ему необходима помощь в развитии, нужны специалисты, массажисты, логопеды, физиотерапевты, помощь с уроками, всякая другая помощь с игрушками, вы можете позвонить в агентство. Специалисты готовы, они ждут и помогут. Подробности по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Напомню также, что Enriched Adult Daycare – это крупнейший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Ришат Далдейкер приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched at Daldecare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-73-73, 718-928-73-73 или заходите на сайт adaldecare.com. Что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Вот с какой композиции я хотел бы начать. Ностальгическая программа сегодня будет, но музыка, которая, может быть, вызовет у вас хорошее, доброе чувство внутри и немножко ностальгию снаружи.

Почему я сказал ностальгическое? Потому что сегодня последний звонок. Дата события, она уникальна для каждого года. И вот, в 26-м году это дата 26 мая. Каждый год в конце мая учащиеся, помните, школ бывшего Советского Союза, а также учащиеся многих стран, которые из этого Союза ныне вышли давным-давно, отмечают праздник «Последний звонок», но в разных регионах даты проведения праздника могут отличаться. Жизнь свою человек всегда условно делит на какие-то этапы или периоды. Они могут быть связаны с возрастом, с посещением учебного заведения, занятиями, спортивной секции или же работой. Но вот школа для каждого из нас один из таких важных этапов жизни. С ней связан не только учебный процесс, но и процесс взросления, социализации. Первая крепкая осознанная дружба, возможно, первая любовь. Успехи и неудачи, радость от побед и переживаний, от поражений и ошибок. Школа – это тот жизненный этап, который проходит каждый ребенок за редчайшим исключением. Надо заметить, что последние годы, начиная с пандемии, оказались невероятно сложными. И для тех детей, кто попал в эту передрягу, эти годы школьные, они прошли немножко по-другому. Начиная с пандемии, дома – это удаленное обучение в компьютере или еще непонятно как. Потом война в Украине, я сейчас говорю об украинских детях, опять же, бомбоубежище, школа не работает и так далее, классы разъехались, разбежались. В общем, все совсем-совсем было непросто. Но, несмотря на это, школьное время, школьные годы остаются самыми яркими для любого ребенка. Май, сирень, школьный двор. Для кого-то это просто конец учебного года, а для кого-то момент, который потом вспоминаешь всю свою жизнь. Последний звонок – это день, когда внезапно понимаешь, детство не бесконечно. Сегодня я хочу вам предоставить возможность слушать песни, под которые прощались со школой в Советском Союзе, ну и потом в 90-е, песни, которые звучали из школьных колонок, магнитофонов и на выпускных вечерах. Эта песня, которая сейчас прозвучит, удивительным образом пережила десятилетия. Ее пели выпускники 70-х, 80-х, 90-х и поют до сих пор. И в ней нет громких слов, только простая и очень взрослая мысль. Школьное время кажется бесконечным, пока однажды оно не заканчивается.

0: Группа «Самоцветы» с легендарным хитом «Не повторяется такое никогда». Дорогие друзья, у нас середина часа, прервемся на короткие новости, рекламу, а после продолжим ностальгическую тему прощания со школой.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Преступники все чаще выдают себя за агентов АИС. Люди в масках вламываются в дома с криками «АИС», требуют деньги и избивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. FBI предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный общий чекап. Это уже третий визит Трампа в клинику за последний год, что вновь вызвало обсуждение состояния его здоровья. Президенту 14 июня исполнится 80 лет, и ранее внимание СМИ привлекали отеки ног, синяки на руках и сообщения о хронической венозной недостаточности, о которой Белый дом сообщал в прошлом году. При этом врачи неоднократно заявляли, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Последний подробный отчет был опубликован в апреле прошлого года. В нем говорилось, что уровень холестерина президента в норме. Также упоминались последствия ранения уха после покушения в Пенсильвании и результаты колоноскопии. Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность эскалации конфликта в Украине из-за продолжающихся взаимных ударов. Рубио также подтвердил готовность США содействовать завершению боевых действий. При этом чиновник заметил, что запланированных переговоров между Вашингтоном и Киевом по этому поводу нет. Кроме того, приостановлены трехсторонние встречи с Россией. 76-летнего премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху доставили в медцентр Хадаса Эйн-Керем в Иерусалиме вчера вечером. В больнице премьер проходит стоматологическое лечение. Напомню, в конце апреля Биби рассказал о пройденном курсе лечения от рака предстательной железы. По его словам, опухоль обнаружили на ранней стадии. Последние несколько дней фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер снимается в фильме «Три сестры. Кровосмесительницы». Кроме него в фильме сыграют Дакота Джонсон и Изабелла Расселини. Джаггер станет смотрителем «Маяка», отцом главного героя. Роль его будет небольшой, персонаж по сюжету быстро умирает. Фильм представляет собой вольную экранизацию одноименного романа Одри Нифеннегер. Главные героини истории – три сестры. Одна умная, вторая красивая, а третья – талантливая.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем тепло, воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
10: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». после показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
11: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
9: 4 июня.
10: На 7 часов вечера.
9: Начало показа фильма.
10: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро, Нью-Йорк! С вами студия Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Мы продолжаем музыкальную ностальгическую программу, которую сегодня я посвятил последнему школьному дню, то есть последнему звонку. Среди школьных символов и праздников есть два наиболее важных. Первый открывает дорогу в школу, а второй проводит черту под этим периодом жизни. Оба праздника в качестве символа используют колокольчик, олицетворяющий школьный звонок, начинающий и заканчивающийся отчет времени урока. Первый из этих праздников носит название «Первый звонок». Именно этим праздником школа встречает первоклассников в День знаний 1 сентября. А вот история второго праздника берет начало в 1948 году, когда он был проведен 25 мая в одной из московских школ. Впоследствии в советской школе сформировалась традиция ежегодно отмечать праздник «Последний звонок». К 1970-м годам он превратился в массовое торжество и закрепился профильных актах, и сегодня продолжается олицетворяться по окончании учебы в школе. Он проводится в последней декаде мая, когда у выпускников уже закончились уроки, а выпускные экзамены еще не начались. Мой и первый, и последний звонки были в городе Харькове. Я родился и вырос на Украине, и, соответственно, песня, которую я сейчас хочу вам предложить, она на украинском языке и посвящена моей школе, где я учился.

Советские песни про школу часто были очень светлыми, без цинизма. В них школа – это почти отдельная маленькая страна, где все еще впереди, где друзья навсегда и где жизнь только-только начинается. Следующая песня в исполнении Владимира Трошина «Школьные годы», она, представьте себе, не больше и меньше 1971 года.

В конце 80-х и в 90-е школьные песни стали более личными и романтичными. Меньше торжественности, больше воспоминаний о первой любви, записках на уроках и медленных танцах на выпускном. Школьная пора в исполнении веселых ребят – это именно песня оттуда.

90-х песни стали немножко другие. «Последний звонок» уже выглядит иначе. Уже были видеокамеры, кассетные магнитофоны, первые мобильные телефоны, но чувство остается тем же, страшно и интересно одновременно. У каждого поколения, надо заметить, были свои школьные песни, но эмоции всегда одинаковые. Немного грустно, немного страшно, и очень хочется верить, что впереди только хорошее. И сколько бы лет ни прошло, где-то внутри нас все равно остается тот самый школьный май, и тот маленький мальчик, который все равно продолжает верить, что впереди у нас только хорошее. Виапламя, детство, последний звонок.

друзья, как бывают праздники со слезами на глазах, так и бывает легкая грусть с легкой улыбкой. Конечно, не вернуть школьные годы, но мы, наверное, постараемся воплотить себя в детях, а может быть, во внуках. Главное, оставайтесь здоровы. Будьте здоровы и оставайтесь на наших волнах.

0: Слушайте Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090. Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
4: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
10: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Преступники все чаще выдают себя за агентов ICE. Люди в масках вламываются в дома с криками «ICE» и требуют деньги, избивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. Федеральное бюро расследования предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Многие жертвы боятся обращаться в полицию. Бренд средств по уходу за кожей The Ordinary объявил о запуске бесплатного прямого автобусного маршрута в Бруклине между парком Домино в Вильямсбурге и Проспект Парком. Автобус будет курсировать с 26 мая по 9 июня. В заявлении говорится, что философия бренда, доступность, простота и функциональность касается не только ухода за кожей, но и инфраструктуры, которая формирует повседневную жизнь. Дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, Кэрис, дебютирует на профессиональной сцене в Нью-Йорке. 23-летняя наследница знаменитой пары сыграет в спектакле «Чайка». О том, что девушка исполнит роль Нины в новой адаптации пьесы Чехова, объявила бруклинская продюсерская компания Solid Flash. Постановку покажут с 20 по 27 июня в театре Сент-Лидиас. В прошлом году Кэрис окончила Брауновский университет по специальности кино и международные отношения, а теперь делает первые шаги в индустрии.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
11: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
12: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
12: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
12: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
12: 4 июня.
13: На 7 часов вечера.
12: Начало показа фильма.
13: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Отдохнули и будет, как говорится, хорошего понемножку. Вообще от безделья можно сойти с ума. Все те, кто любит свою работу, они меня хорошо понимают. Я Лена Вишневецкая, Акмаль Тахиров рулит за звукорежиссерским пультом. Привет, Акмалюшка. Всем салют, всем хорошего дня, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Наконец-то мы вернулись на работу. А как вообще с работой у вас дело обстоит? Мы сегодня об этом поговорим. Для тех, кто засиделся дома, можно ведь и из дома денежки зарабатывать, даже если нет никакого опыта, как говорится, было бы желание. Можно работать на себя, можно путешествовать, познавать мир, открывать для себя что-то новое. Гибкий график работы, все это включено, и самое главное, что вы заняты и при этом получаете дополнительный доход. Многие, конечно, скептически на это дело смотрят, не уверены в себе, думают, что «Ой, куда мне? Какая у меня там может быть фирма? Чем я могу заниматься? Это очень сложно, это большие риски». Но есть но. С нами сегодня в эфире Леонид Животовский, он тревел-эксперт, предприниматель. Леонид Животовский помогает желающим запускать домашний туристический бизнес под крышей, тихо, не только дома своего, а под крышей крупной международной компании. Леонид, мы приветствуем вас в эфире, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры.
0: О как, у нас новая категория слушателей появилась, я поняла.
1: Я где-то за 10 минут до программы зашел на Facebook, я люблю немножко приколоться. И тут такой вопрос, с какой суммы в Нью-Йорке начинается зарплата, которую не стыдно упомянуть на свидании?
0: Да, я до такой степени отстала от жизни, что мне бы в голову не пришло на свидание упоминать о зарплате. Как только бы кто-то упомянул о зарплате, свидание бы на этом закончилось.
1: Теперь мой респонд, который мне уже лайк поставили. Какая бы ни была у человека зарплата, она может закончиться в ближайшую пятницу последним чеком.
0: И это тоже правильно. Вы знаете, я знаю людей, у которого даже не начиналась такая пятница, хотя 7 пятниц на неделе. Но это, как говорится, каждому свое, кто на что учился, кто на что способен и кто на что готов. Вы сегодня заявили тему, как начать домашний туристический бизнес под крылом крупной компании. Что это значит? Давайте сначала.
1: Это значит, что существует компания, которой 35 лет. Не мне, а компании. 35 лет. Она работает в 22 странах. И у нее 145 плюс уже тысяч агентов в этих 22 странах. Все налажено. У нее контракты со всеми 95% туризм компаниями, всеми круизами, всеми отелями и так дальше. Всеми экскурсиями. И мы вас приглашаем в эту компанию работать под крышей этой компании независимым travel-агентом. Что значит независимым? Это значит, что когда вы становитесь travel-агентом, вас никто никуда на работу не зовет, вы сидите дома, вас обучают, как это делать, но никто вас не спрашивает, что вы делали сегодня, почему, сколько звонков вы сделали, куда вы ходили, почему вас было не видно, вы полностью сам себе принадлежите, но над вами есть компания, которая всегда вам поможет и подскажет.
0: Значит, получается так, что контроля нет. Я сегодня обзванивал, завтра не обзванивал, в четверг обзванивал, в воскресенье отдыхал. Никто меня за это не казнит, не помилует.
1: Ну, контроль есть только в том, как вы рекламу даете. Если вы пользуетесь картинки маркетинг-компании или их лого, то, конечно, вы не можете себя сфотографировать на нудистском пляже и сказать, приезжайте, я вам путевку сделаю. То есть за этим они следят, чтобы... Да, еще зачем они следят? Если я вам что-то расскажу, то, чего они не делают, и обману вас, и кто-то запишет мои слова по счету компанию, мне с нее выгонят. Это значит, что я не могу вам врать, я могу просто потерять этот бизнес. Угу. За этим они тоже следят.
0: сейчас человек заинтересовался и думает, ну и как это реально работает, и как это на этом реально заработать?
1: Ну, на этом реально заработать очень просто. Поток людей, которые едут, путешествуют, он не останавливается, он все время увеличивается. Если я не ошибаюсь, сейчас около 1.3 триллиона в мире продажа туризма. А если мы вспомним нашу Джимми, которая была в тюрьме надзирательницей, она уже продала до конца мая на 1 926 000. Почти на 2 миллиона долларов.
0: Ну, Джимми, поэтому это вообще уже притча во языцах. Все хотят быть Джимми, но Джимми одна.
1: Я вам расскажу немножко поменьше Джимми. Про женщину, которую я лично знаю, с ней встречаюсь каждую неделю на Зуме и слушаю, что она говорит. Эта девушка с Украины приехала до 20-го года, вышла замуж за американца, и хотела открыть свой бизнес. Она с мужем, муж ей помогает, они очень хорошо, дружно живут. И они открыли на шоппинг-молле какой-то шап, типа, или gift store, или что-то, но оно не пошло, и они попали на денежки, потому что на шоппинг-молле надо 3 рента уплатить, ремонт сделать и так дальше, иншуранс взять. Но попали на денежки, но она все равно решила чем-то заниматься, но уже не вкладывать деньги, такие, как она вкладывала в этот шоппинг-молл. И она дошла до момента, что она решила, что турбизнес для нее самый подходящий, потому что для него не надо ни ренты, ничего, нужен только компьютер и время. В это время, когда она нашла компанию, о которой я говорю, в которой я тоже нахожусь, благодаря этой женщине я тоже нахожусь, потому что если бы она не решила, я бы этим не занимался. Муж ей сказал, и наступил 20-й год, это когда коронавирус стукнул по планете. Вы знаете, что случилось, все сидели по домам, травел-агентства закрывались, все, кто был на ренте, платили расходы, почти все позакрывались. Она сказала, я все равно хочу открыть. И все сказали, что у нее что-то с головой делается, потому что когда все закрываются, никто не открывается. Но она была женщина упертая, в хорошем смысле этого слова, и она открыла этот бизнес. И в этом бизнесе есть два момента. Вы можете продавать турпоездки, а можете рекрутировать людей, как то, что я сейчас делаю с вами на Davidson Radio. Я пытаюсь вас рекрутировать в этот бизнес. Она ничего не смогла продать, естественно, но она рекрутировала на сегодняшний день больше 3000 человек в ее команде. 3200 или 300, я точно не знаю. Знаю, что больше 3000. Теперь представьте, если ей из команды человек приносит всего 10 долларов в месяц. Сколько она зарабатывает, как вы думаете?
0: Ну, она зарабатывает много. А у меня сразу вопрос. Она вот пригласила в этот бизнес людей, которые живут в Америке или по всему миру?
1: А в Англии, в основном в Америке, но у нее есть люди в Англии. По-моему, в Ирландии, но у нее везде есть люди.
0: Ну, то есть, здесь вопрос в том, что можно приглашать в этот бизнес своих приятелей, которые живут на территории разных стран.
1: Которые живут на территории 22 стран. Это Америка, Англия, Ирландия, Карибские страны.
0: Ну, это расширяет, так сказать, возможности, разумеется, намного расширяет. Поэтому если есть возможность пригласить кого-то из-за границы, конечно же, это будет больше людей. 718-303-75-57 – это номер телефона для тех, кто хочет связаться с Леонидом Животовским. Позвоните, пожалуйста, по этому номеру телефона, задайте дополнительные вопросы. А если вы хотите, чтобы Леонид вам перезвонил, вы, пожалуйста, позвоните нам после программы на фронт-деск 718-303-8000 и оставьте свой номер телефона и ваше имя. Леонид с вами свяжется, и свяжется очень оперативно. 718-303-8000, номер телефона и ваше имя назовите. Лень,
1: теперь почему?
0: Да, пожалуйста. Да.
1: Угу. И почему я сказал, что я с ней встречаюсь каждую неделю? Потому что она проводит зум-митинги, она рассказывает, как она это добилась, как она это сделала. Она сейчас уже не продает никаких травел, она помогает таким, как мы, таким, как я. Я пока, к сожалению, еще не Джимми, я пока Леня. Поэтому я учусь, и сколько бы я ни был в этом бизнесе, я все время буду учиться у тех, кто лучше меня продвинулись в этом бизнесе.
0: Ну, то есть вот поэтому... она не продает, допустим, круизы, но она обучает людей, и за это она получает свои комиссионные, да?
1: Да, потому что компания со своего кармана платит 10% ей со всего, что продают те, кого она пригласила.
0: Ну, условно говоря, вот она пригласила 3000 человек, если за каждого по доллару, допустим, вот она уже 3000 заработала, при этом не продавая путевки, верно? Так работает?
1: Ну, она где-то, я думаю, 25-30 тысяч в месяц зарабатывает, примерно. Потому что у нас там есть закрытые митинги, она показывала свой бэк-офис, там, серьезные деньги. Ну, примерно так, 25-35 тысяч.
0: Совсем неплохо и практически не пыльная работа.
1: А да, вообще... и она говорит, у тебя пошла бы в колледж, то я вышла бы с долгом. А так я бы это, эти годы прошли, 4 там, года, так она вышла с доходом, ну, уже с таким 20, 25, 30 тысяч долларов.
0: Ну, дай бог ей здоровье, талантливый человек и такая предприимчивая дама оказалась. Кому вообще такой бизнес подойдет, на ваш взгляд, и нужно ли для этого иметь определенный опыт?
1: Этот бизнес нужен тем людям, кто много путешествует, потому что когда они сами заказывают онлайн, они должны знать, что в каждой стене, которую они кликают, сидит комиссионный. И не забрать их себе – это просто грех перед своей семьей, так скажем. Это первое. Второе, если вы едете с друзьями постоянно, 2-3-4 пары, ездите на круизы, ездите в Европу, и вы тот человек, который все это организовывает, то вы уже травел-агент готовый, только вы на 4 человека или на 6 травел-агента, так будете на 40 или 50. Это первые люди. Вторые люди, которые сидят, или зарплата их не устраивает, или по какой-то причине сидят дома, может быть, на пенсии, может быть, с ребенком, может быть, из-за инвалидности. Сто проблем может быть у человека, чего не работает. С дома он может работать спокойно, ему не надо никуда ходить, сиди дома, все тебя научат. Третьи люди, я говорил, все время люди улыбаются, это те, кто много зарабатывает, 500 000, 1 000 000, которые тратят на турпоездки много, 10, 20, 30 тысяч, потому что они себе могут позволить, они могут списывать эти деньги на travel-бизнес, потому что они не просто ездят, они изучают маршруты.
0: Это, ну, так как вы рассказываете, это очень интересно. И вот то, что вы говорите, сейчас, конечно, опять-таки многие скептики задумываются. И в интернете обещают там за какие-то продажи миллионы за неделю. Насколько это реально, тоже никто не известно. Какие бонусы для самих тревел-агентов вы уже рассказывали. Но для всех ли тревел-агентов такие бонусы, о которых вы говорили, то есть там можно чуть ли не бесплатно дорогущий круиз получить от компании?
1: Я сейчас о себе скажу. Я в прошлом году закончил сертификат на Princess Cruise Line и получил звание Commodore. Commodore – это типа капитан, только в маркетинге, вот так назовем это. Компания дала мне free cruise, награду. Я только уплатил тексты и типы. Груз был for free. У меня есть видео, и кому интересно, я могу прислать. Вы посмотрите. То есть все, что я говорю, у меня есть все подтверждения.
0: Значит, если сейчас, вот прямо сейчас, кто-то очень сильно заинтересован в вашем предложении, звучит действительно очень заманчиво. Человек ничего не теряет, при этом ничего ему не нужно вкладывать. Он может попробовать. С чего он должен начать?
1: Он должен начать с того, что оставить месседж на радио Дэвидсон для Лени, для меня, для Леонида. Я с ним поговорю, узнаю, чем он занимается, послушаю его, он послушает меня. Я ему пришлю презентацию, записанную на YouTube, он послушает, будет знать 99% все детали, и потом мне задаст еще все остальные вопросы. И если у него в голове все сложится, что он хочет попробовать, он попробует. Если ему это не нравится, он не будет этим заниматься.
0: Я прошу прощения, перебила. Он посмотрел презентацию сегодня, ему подошло, вы ему перезвонили, он говорит, я хочу уже. Это возможно?
1: Да, я ему пришлю линк, в который он должен кликнуть, записать свои данные, и он станет травел-агентом.
0: И когда он может начать вот уже конкретно продавать?
1: Через одну минуту после того, как ему придет email. Welcome on board.
0: Ага. А вот смотрите, кто-то сейчас послушал и знает, что у приятелей планы там посетить, я не знаю, Карибские острова. И там человек 6 у него, допустим, знакомых, которые собираются в это путешествие. И он им говорит, пока не бронируйте билеты, я вам что-нибудь найду лучше по цене. И вот он с вами созванивается, становится, значит, тут же тревел-агентом из дома и продает 6 билетов на Карибские острова своим знакомым. Он уже будет иметь, да, какие-то комиссионные с этой продажи?
1: Естественно, естественно. А если он, например, скажем, или она, у нее клуб йога-тренинг, и у нее там... Я знаю, 10-20 девочек хотят поехать в Бразилию, подышать лесом, там каким-то rainforest, и там упражнениями заняться. Они с мужьями хотят поехать. Если у нее есть там 10-12 кабин, то почти все компании, это называется групповая заявка, одна кабина всегда бесплатна. Только зависит, сколько кабин, или 8 в одной компании, в одной 10, в другой 11. Она может сама это... хозяйка этого кружка, поехать бесплатно, когда все возьмут билеты, она получит бесплатно.
0: Ой, это совершенно потрясающе. Во-первых, вы только что смотивировали людей записаться на классы йоги. Это очень хорошо. Подышать, продышаться, немножко успокоиться, успокоить нервную систему, снять стресс. Это классно. Может быть, кто-то сейчас, если давно мечтал, запишется на классы танго, например, или сальсы, и тоже там познакомится с разными людьми и совместит приятное с полезным. И эти классы во-первых, бесплатно будут, потому что человек будет тревел-агентом, зарабатывать много. Короче говоря, здесь полно вариантов, которые очень интересны, и которые оживят, по-моему, любую пресную жизнь каждого человека при желании.
1: Особенно кто-то хочет с кем-то познакомиться, он живет в каком-то кругу и там не видит свою половинку. Ему надо как-то с этого круга вырваться. Вырваться как? Это путешествие. Путешествие вы будете видеть всех новых людей и больше вариантов, что вы кого-то встретите, того, с кем, может, и проживете всю жизнь.
0: Да, море – это вообще сказка. Все те, кто любит море, кто отправляется на лодке, на рыбалку, кто дышит этим воздухом – это совсем другая вообще категория людей. Это люди свободолюбивые, у этих людей совершенно другой взгляд на жизнь. Они потрясающие. Мы об этом, кстати, поговорим в самое ближайшее время. Спасибо, Лёня, что уделили время. Господа, хотите узнать больше о домашнем туризме, о том, как заработать дополнительные деньги, о том, как больше путешествовать, как начать что-то новое и развить свои возможности, милости просим к нашему шалашу 718-303-8000. Звоните, оставляйте нашей Лене свой номер телефона, имя, и Леонид Животовский, наш тревел-эксперт, непременно с вами свяжется и поможет вам начать домашний туристический бизнес под крылом крупной компании. Лёня, огромное спасибо, пока, а мы продолжаем.
1: До свидания.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Реальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут. Города.
10: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
0: Мы любим Нью-Йорк.
3: Мы любим Нью-Йорк, мы любим Дэвидсон Радио, мы любим наших слушателей, мы любим друг друга. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжаем нашу программу. С большим удовольствием приветствую в эфире Effective Home Care. Это Юлия и Олег. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: И я сегодня, знаете, с чего хочу начать? С самого начала, потому что, может быть, многие впервые нажали кнопку 620M и не знают, что такое Effective Home Care. Это одно из лучших и самых авторитетных агентств по уходу на дому в нашем городе. Агентство ноу-хау, без ложной скромности могу сказать, потому что я вот проверила, просмотрела в интернете, вы были первыми, кто придумал и разработал вот эту школу онлайн, когда человек может устраиваться на работу, получать права на работу, сертификаты буквально за день и получить работу. Это бесценно. Если кому-то нужна работа, вот с этого я сегодня начинаю, если вы хотите ухаживать за кем-то и чувствуете в себе вот этот дар оказывать помощь нуждающимся, пожалуйста, звоните в Effective Home Care, никаких проблем с этим не будет, если вы легально здесь живете, если у вас есть желание работать. 718-806-1666, добавочный 115, Юля ответит на все ваши вопросы. Можно с этого, да? Вы не возражаете, что я с этого начала, что вы агентство ноу-хау? Почему Effective Home Care еще? Потому что здесь оказывается наиболее оперативная помощь всем тем, кто попал в самое затруднительное положение. У тех людей, у которых не было помощи до того, как. Люди, которые попали в реабилитационный центр, люди, которые оказались в госпитале в совершенном одиночестве, они не могут быть выписаны домой, потому что не в состоянии ухаживать за собой. Звоните в Effective Home Care, буквально от первой до последней бумажки, от первого до последнего документа здесь вам оформят и помогут сразу. 718-806-1666. И третий момент, с которого можно было бы начать. Человек, который позвонил на радио на прошлой неделе, Олег, к тебе обращаюсь, он сказал, что в агентстве Effective Home Care люди бережно относятся друг к другу. Вот самое бережное агентство. Я сначала не поняла, почему самое бережное, а потом, когда я поговорила с Юлей вне эфира, я поняла, ты очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам. Это бесценно. Наверное, поэтому люди не убегают, люди благодарят тебя за предоставленную возможность работать, и люди благодарны за стабильность. Главный вопрос, который сегодня волнует бесконечное количество людей – куда подевалась программа «Мы хотим жить дома», «Мы хотим болеть дома», «Мы хотим, чтобы к нам приходил медицинский персонал», «Мы не хотим вне стен дома доживать, так сказать, столько, сколько нам осталось». А вот эта программа, о которой мы очень много говорили в эфире, «Waiver», да, она называется, Юля?
4: Все верно.
3: Она, так сказать, по моим данным, то ли закрылась, то ли заморозилась. То ли что-то с ней произошло, то ли ее недофинансировали. Что случилось, Олег?
4: Доброе утро всем. Смотри, Леночка, эта программа, скорее всего, ты правильно выразил, немножко подмерзла. В каком смысле? И, скорее всего, из-за финансирования. Ну, опять же, пойдем по цепочке. Не хватает деньги, это отдельная история. Почему? Значит, так как не хватает деньги, не хватает бюджета для того, чтобы нанять людей, которые рассматривают эти все заявления людей, которые нуждаются в этой программе. И они завалены просто пачками
3: заявлений
4: на эту программу. Плюс, кроме заявлений, человек, который находится на этой программе, каждый год должны подаваться документы, так называемые RSP, это recertification. То есть,
3: обновление,
4: что-то добавилось, что-то ухудшилось, то есть пакет еще. И они должны рассматривать и эти пакеты. Помимо того, что им...
3: Новые поступают.
4: Да, они так как это программа, и мы живем в Америке, в свободной стране, то есть выходит какая-то программа, и все агентства, которые имеют лайсенс и разрешение на работу, имеют право подавать на разрешение, чтобы провайдить эту программу. Очень много агентств подало, и они дали всем подряд, всем дали разрешение. Так как они дали всем разрешение, людей, которые нуждаются в такой программе, очень много. Очень давно, я не помню, сколько лет, 5 назад, по-моему, 6, была такая MLTC, страховая компания ICS. Она специализировалась на кейсах, которые имели live-in кейсы, 24 часа кейсы. Очень много там инвалидов было. И потом эту компанию расформировали, кейсы передали в другие MLTC. И люди, которые нуждались в этих часах, все, как бы получилось, на сегодняшний день обратились на эту программу, на waiver-программу. К чему я это говорю? Что очень большое количество заявлений, тысячи, и они не успевают это переработать. И как бы у нас проходят все, которые проводят эту программу, каждый второй вторник месяца проходят митинги с Department of Health, с представителями этой программы. И они объявили, где-то это было пару месяцев назад, что они временно приостанавливают прием заявлений и будут рассматривать заявления, которые были поданы до 26 января 2026 года, которые были поданы после этого. Они пока не будут их рассматривать, пока отложили в сторону. Программу не закрыли.
3: Программу не закрыли. То есть вот люди, ваши пациенты, которые на этой программе были... До 26 января 26 года. Они продолжают на ней быть?
4: Смотри, как это работает.
3: И если у них ресертификация вот сейчас...
4: Родственник должен позвонить и оставить сообщение на эту программу. Ему должны перезвонить и назначить интервью, на котором он сообщает, что у него там родственник, его папа, мама, близкий этот, нуждается в этой программе, потому-потому. И ему в этот момент назначается дата собеседования. Вот кто оставил это сообщение у них на голосовое или по имейлу до 26 января, эти все рассматриваются. До 26 января, которые звонили и подавали заявление на эту программу. То есть оставляли сообщение голосовое или отправляли имейлы. И пока вот эти дела не рассмотрятся, они их не расчистят, они говорят, мы пока приостанавливаем прием новых заявлений, новых звонков.
3: А вот старый пациент, вот, Юль, старый пациент не успел подать, да, до 26 числа. То есть он, допустим, 1 февраля, скажем так, оставил голосовое сообщение или не оставил, ему вот не рассказал Effective Home Care, что нужно делать. С этим пациентом что делать?
5: Пациенты, которые уже находятся на программе, их это не касается. Это относится исключительно к пациентам, которые желают попасть на программу. То есть если пациент прошел собеседование год назад, полгода назад, и он уже официально на программе, эта ресертификация, о которой говорил Олег, мы делаем каждый год, мы делаем ее автоматически, и от этого не зависит. Потому что как они рассчитывают? У них есть определенный кэп, то есть количество пациентов, которые у них там на каждый год, которые...

0: потом человека забирают с MLTC и переводят напрямую на эту программу.
1: Если на простом языке, это что значит?
0: Это значит то, что у человека есть сервис, там он имеет 40 часов или 50 часов, да, но он такой тяжелый, ему нужна эта программа. Ему уже говорят, или он в реабилитационном центре, ему надо куда-то выписываться. Он может выписаться домой под старые часы, которые у него были до того, как он попал в реабилитационный
1: 36
0: центр.
1: 36 часов у него было, допустим.
0: Да, он был, но они могут поднять еще 4-5 часов. Но программа Waiver, которая предусматривает себя минимум 12 часов в день, это 7 дней, или 12 и 12, или 24. То есть он остается под своим MLTC человек. Он просто ждет, когда они опять откроют плюс. Эта программа имеет в себе несколько направлений. Одно из направлений, которое связано с injury, с brain, там, с головными приобретенными. Эта программа работает, ее не прикрыли.
1: Так получается, что, смотри, заморозили эту программу. Я так понимаю, если говорить по-простому, у человека не оставлять никакого выбора. У него было 24 часа. До этого 36, он вылетел из этой программы, вот waiver, и ему говорят, ты можешь идти домой, а как он пойдет там на 36 часов?
0: Не, Леночка, ты не понимаешь, он не вылетит с программы, с программы waiver вылететь можно только в одном направлении.
2: Все, кто там уже находился, это их не касается.
1: Хорошо, человеку необходим сервис на 24 часа. А он только вот собирается на waiver подать, программа заморожена. Он где ему ждать? В рехабе?
0: Еще раз, я сейчас смотри, рассказываю. Пример, да? К примеру, вот у нас есть знакомая, у нее там 36, там 40 часов, да? А если что-то случается, она попадает в госпиталь, там туда-сюда, с госпиталя говорят, ей нужна реабилитейшн, она попадает в реабилитейшн центр, и видно, что она нуждается там в больших часах ухода. Подается на большие часы в ее MLTC, в котором она находится и находилась с вот этими 40 часами. Они говорят, мы можем дать там еще, вот мы считаем, вот выписываем еще там каких-то там 5 часов. Можно параллельно еще, когда человек выписывает MLTC, добавить ему часы сейчас, Certified Agency, еще какие-то часы добавить. Но подать, как было раньше, и начать процесс подачи на waiver программу, пока нельзя, потому что она временно приостановлена. Он возвращается домой на старые часы, которые у него были до этого, плюс, может быть, там пару часов добавляется. Это по программе MLTC, то есть иншурница, которая у них есть. Когда программа восстановится, и они откроют опять прием документов, мы рассчитываем, может быть, это будет в августе, в сентябре, когда они чуть разгребутся, и когда сейчас, наконец-то, наши политики примут этот бюджет, в котором будут предусмотрены деньги для наших родителей, для пожилых людей, и они дадут достаточно денег, и в конце концов они усилят этот штат, который рассматривает эти все документы. Там очень, очень много работы. Каждый пакет, который дается, они должны прочитать и изучить. Это берет время, это большой пакет. И один человек, сколько он может таких пакетов в день пересмотреть? 1-2? А их тысячи подать. Там нужно увеличивать этот штат или что-то делать, или внедрять какой-то AI эту программу, внедрять какие-то еще программы. Я не знаю, но что-то надо с этим делать. И мы надеемся, что вот все ждут, что это в ближайшем времени как-то улучшится. И, по принципе, программа очень нужная. И программа нужная с точки зрения финансов, потому что содержать, это называется на nursing home at home, да? Mm-hmm. Содержать человека под этой программой дома, это дешевле, чем содержать его в nursing home.
1: Ну, конечно, в nursing home, ты посмотри, там, с какой обслуживающий персонал, да. Там же зарплаты нужно платить.
0: У нас много таких моментов здесь вот происходит, которые непонятно, как бы нонсенс какой-то.
1: Нет,
0: да,
1: тебе
0: вот
1: понятно, но ты в эфире об этом не говоришь, а очень жаль. Как только программу откроют, в ней эфирное время придете и расскажете.
0: А как хочется, в себе держать не хочется.
1: Ну, а я тебе, пожалуйста, свободная страна, свободный эфир.
0: А по-французски можно будет?
1: По-французски, да. На русском языке можно, FCC не будет распространять на наши штрафы, если ты по-русски выскажешь все, что ты об этом думаешь. Народ тебя слышит и примерно представляет. 718-806-1666, добавочный 115. Звоните Юле, она ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Я почему зацепилась за вот эту программу, потому что было очень много вопросов. А что касается вот детей, которые нуждаются, то же самое, Юля? Это же вообще совсем вот беззащитные
2: пациенты. Если мы говорим о программе Waiver,

0: только что мы говорили, это на эту программу подпадают пациенты от 65 лет и старше. Есть другая программа, о которой мы также ранее уже говорили, к ней относятся молодые люди, скажем, также дети тоже, то есть это все, кому с 18 по 65 лет, это тех, у кого есть травма головы. И также это уже не waiver, это уже другая определенная программа, где мы помогаем именно детям с 3 лет, получается, до 18, особенно тех, у которых есть аутизм и любые другие заболевания прирожденного.
1: Это все работает.
2: Мне задавали вопрос, если человек не гражданин Соединенных Штатов, у него есть грин-карта, право на работу, и только сейчас привезли ребенка в страну, то есть так получилось, имеют ли они право на помощь и могут ли они звонить в Effective Home Care для того, чтобы обеспечить...
1: Все дети, находящиеся здесь, имеют на это право. Тем более, это правильно, я считаю. Всех детей, независимо, какие они здесь, какой у них статус, они обязаны быть покрыты полностью медициной. Дети, которые не могут еще работать, которые не могут еще ничего. Значит,
2: и которые ни в чем не виноваты,
1: да,
2: вообще, да.
1: Да, значит, тем более, если у них родители имеют грин-карту, и ребенок здесь, 100% он оформлен, он имеет Medicaid, этот ребенок, он имеет все покрытие. И если у него есть какие-то симптомы, есть какие-то заболевания, он, конечно, может получить эту программу.
2: Юля, Олег, и груднички ведь тоже, да, если вот ребенку там нет, это со скольки месяцев?
1: С трех лет
2: только. А что делать людям, у которых вот 9 месяцев, год и 2 месяца ребенку?
0: Там есть определенные...
1: Как, они же не в этом возрасте еще не... Они доктора...
2: Вот тоже был вопрос такой, я это не с потолка беру, это то, что меня просят выяснить в эфире, вот у вас в частности. Ребенку до 3 лет и в 9 месяцев там ярко выраженные признаки, допустим, умственной отсталости, и родителям нужно работать. Год и 2 месяца ребенку. Кому обратиться? С чего начинать? Только приехали, вот только ребенка привезли, буквально несколько месяцев тому назад.
0: Я не уверена, что до 3 лет home care, именно services, mm-hmm. будут уже можно предоставлять такому ребенку. Я знаю, что, опять-таки, я могу сейчас сказать исключительно то, что я знаю, но на следующую программу я могу больше вникнуть в эту программу и дать более достоверную информацию. На данный момент, что я знаю, до 3 лет есть определенная, эта программа называется Early Intervention. Она исключительно для маленьких деток до 3 лет. Это все делается через тоже другую программу, которая называется OPWDD. Это именно через нее идет enrollment на все дальнейшие программы и в home care. То есть если у ребенка есть заболевание, с которым он родился, то все идет именно исключительно через эту программу OPWDD. И она уже дает сначала, если это до 3 лет, то это early intervention, то есть, скорее всего, приходит какой-то другой человек из учреждения и помогает ребенку развиваться. Но я не уверена точно, что это будет home care. Уже после 3 лет это уже идет как home care.
1: Да, насколько, Юлия, добавлю, насколько я понимаю и логически, почему с 3 лет? Потому что они считают, что до 3 лет еще не показания ни о чем не говорят. Они делают всякого рода тесты, визиты к врачу, наблюдают за ребенком и к 3 годам уже определяются с диагнозом.
2: То есть окончательный диагноз,
1: да,
2: формируют?
1: Да, они говорят, что это может быть просто у ребенка развитие. Кто-то развивается там, начинает ходить в 7 месяцев, кто-то в 1.5 года, кто-то начинает говорить 2-3 года только, и нормальный ребенок. То есть по-разному дети развиваются.
2: То есть дети до 3 лет, они там по другой категории проходят. Теперь вот такой вопрос, который я задавала Виктории на прошлой неделе, вам задаю. Вот смотрите, я сегодня уже отметила, что очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам, и это заметили ваши пациенты, кстати, что немаловажно. Значит, пациент решил перейти по своей инициативе, повторяю, пациент переходит по своей инициативе из одного агентства в другое. Home attendant звонит координатору и говорит: так и так, мой пациент решил перейти в другое агентство и просит меня перейти вместе с ним. Перезванивает координатор, home attendant, говорит, что будешь оштрафована, испортим характеристики, заплатишь штраф, ты у нас забрала пациента. Я никого не забирала, пациент самостоятельно, добровольно перешел в другое агентство по своей, так сказать, воле, никто его ни о чем не просил. Я с ним работаю много лет, у нас прекрасные отношения сложились, я иду вместе с ним. Имеет ли право агентство оштрафовать home attendant? Имеет ли право агентство вот таким образом обвинить home attendant? И вообще имеет ли право агентство указывать home attendant, куда идти и что делать пациенту?
1: Да, смотри, не имеет. Это просто. А теперь я хочу кое-что сказать. Не имеет права агентство. Имеют право все пациенты. Все решают пациенты. Значит, у нас было очень-очень много случаев. Очень много пациентов уходило, приходило. У нас были пациенты, которые по 7, по 6 лет с нами были. И хорошие знакомые наших работников. И на вопрос, что происходит, чего приходит. Все, извините, вот мы у вас побыли, вот мы так решили. Спасибо вам большое за сервис, нам очень было с вами хорошо. Мы переходим. Все, it's nothing we can do. Ничего мы сделать не можем. Теперь. Были моменты такие, кстати, я тебе скажу, мне что было обидно, звонят на, там, я вырос в Украине, ну, знаешь, я еще и ташкентский, значит, звонят ташкентские, там, земляки, Али Кака, пожалуйста, помогите, там, туда-сюда, вот, приехали знакомые, получили лайсенс, вот, нету работы, помогите устроить, я, ну, конечно, все, придите, там, оформитесь, как будут кейсы, там, вам дадут кейс. Оформляют человека, дают кейс, все, проходит какое-то время, а пациент наш, почти что там родственник, знаешь, чей-то. И звонок там у нас происходит от этого пациента, там туда-сюда приходит, это хоматенда начала уговаривать пациента перейти в другое агентство. Она начала.
2: Ах, тут совсем не с другой стороны.
1: И она говорит, я вам принесу, я вам заплачу за это там $500. Если вы перейдете. Я там то-то, то-то, и то-то, и то-то. А она говорит, а я не хочу никуда переходить, куда я от вас уйду, тем более. Она не знала, что это чьи-то родственники.
2: Угу.
1: И я сам лично позвонил этому человеку, который просил за нее. Он был готов провалиться сквозь землю.
2: Не эфирными словами рассказал
1: все. Смотри, мы взяли объяснение от пациента. Мы взяли объяснение еще от пациента родственников об этом всем. Согласно этому объяснению, мы уволили этого человека с черной меткой в системе.
2: Mm-hmm.
1: В системе еще черная метка. Что есть, хоматент, когда устраивается в другое агентство, мы не против, мы хотим, чтобы наши все хоматенты еще устроены были в пяти агентств.
2: Да, ты говорил, чтобы не было работали побольше.
1: Но
2: да.
1: Мы должны давать характеристику. Нас запрашивают, когда принимают другое агентство. Mm-hmm. И теперь у нас в системе стоит это, характеристика будет дана. То есть этот человек не сможет уже нигде работать. Теперь, есть варианты, которые звонит хоматенда и говорит, послушайте, пациент решил переходить, он просит меня перейти с ним, в принципе, мне неплохо. Как вы скажете, что делать? И в таком случае мы говорим, ну, вы уже решаете сами, спасибо, что вы позвонили нам, что вы нам об этом сказали открыто. Никак, знаете, вы от нас не прячетесь. Решайте там, вы можете там перейти с ним, а у вас какие-то дни есть свободные, да. А на свободные дни остаться там у нас, мы вам дадим еще с каким-то человеком, с каким-то пациентом какие-то часы. Бывают разные, но ответ один. Всегда прав пациент. Если пациент решил перейти в другое агентство, единственное, что вы можете сделать, вам MLTC дает день-два урегулировать этот переход. Вы звоните этому, смотрите, от кого, какой маркетер, от кого пришел к вам этот человек, говорите так и так, связывайтесь с этим с пациентом и пробуйте его спросить, что получилось, что. Бывали моменты, когда мы были виноваты, честно тебе скажу.
2: Кроме тебя таких вещей вообще в эфире никто не говорил.
1: Подняли на какой-то момент там шорт-торм, потом забыли за него, пациент звонил, были очень заняты, девочка забыла там передать этот звонок кому-то, а я вот звонил, а я вот, то извините, я ухожу. Ну все, всего вам доброго. Ничего сделать никто не может, ни одно агентство. А если какое-то агентство говорит, мы вам оштрафуем...
2: Что это такое?
1: Все, этот человек может идти прямо... Вот открыто говорю, пусть меня сейчас все это... проклянут агентство.
2: Тебя и так все агентство. Это, но они проклинают...
1: Этот человек пойдет к лойеру, это агентство порвут как тузика.
2: Все понятно. Все слышали? Это сказал Олег из Effective Home Care. Здесь всегда правда, здесь все прозрачно, здесь все кошерно, быстро, эффективно,
1: четко. В Америке оштрафуют. Я просто смешно. Это какой-то, извините за выражение, дебил, идиот придумал и вообще такие вещи.
2: Ну говорят, что вы там какой-то контракт подписывали, что будут какие-то там финансовые издержки, если вы что-то перейдете, вам надо будет там пеналти какие-то заплатить. Что это такое?
1: Развод это все. Ничего такого. Что подписывайте, не подписывайте. Это свободная страна. О чем вы говорите? Я хочу уйти, я хочу там работать, хочу там работать. Это все ерунда.
2: А я вам так скажу. Если вы хотите работать честно, прозрачно, регулярно получать зарплату, регулярно получать ваши бонусы на карточку, на которую вы можете отовариться и в аптеке, и в магазине. Если вы хотите иметь дружный коллектив, к которому очень бережно относится босс, что называется, он перед вами. Помните графа де ля Фер? Да, он перед вами. Звоните в Effective Home Care. Юля ответит на все ваши вопросы. Даже если вы не являетесь пациентом этого агентства, вы можете на себе убедиться, как бережно тут относятся к каждому человеку, который нуждается в помощи. 718-806-1666. Добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115, от первого до последнего шага, пока, так сказать, ваше дело не будет решено в вашу пользу. Effective Home Care. Ребят, спасибо, хорошего вам дня, до встречи, как всегда, все быстро.
1: Все пролетело,
2: эффективно.
1: Ничего не успели.
2: Акмалюшка, спасибо тебе большое, пока.
1: До свидания.
3: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
4: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
5: Студия Наталья Быстрицкая. Преступники все чаще выдают себя за агентов АИС. Люди в масках вламываются в дома с криками «АИС» и требуют деньги, избивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. Федеральное бюро расследования предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Многие жертвы боятся обращаться в полицию. Бренд средств по уходу за кожей The Ordinary объявил о запуске бесплатного прямого автобусного маршрута в Бруклине между парком Домино в Вильямсбурге и Проспект Парком. Автобус будет курсировать с 26 мая по 9 июня. В заявлении говорится, что философия бренда, доступность, простота и функциональность касается не только ухода за кожей, но и инфраструктуры, которая формирует повседневную жизнь. Дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зетта-Джонс, Кэрис, дебютирует на профессиональной сцене в Нью-Йорке. 23-летняя наследница знаменитой пары сыграет в спектакле «Чайка». О том, что девушка исполнит роль Нины в новой адаптации пьесы Чехова, объявила бруклинская продюсерская компания Solid Flash. Постановку покажут с 20 по 27 июня в театре Сент-Лидиас. В прошлом году Кэрис окончила Брауновский университет по специальности кино и международные отношения, а теперь делает первые шаги в индустрии.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы? Нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И,
1: да, я очень все упрощаю,
0: да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано
1: потепление. Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровностей и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечности и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28, 718-602-40-28.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
9: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
10: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
14: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com. www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190, на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752, 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают... Это называется волонтеры. Мы платим этой компании, эта компания платит волонтерам. В конечном счете все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И...
0: Before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно.
0: А результат.
1: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке. Для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки. И нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде.

0: водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, хиалуроник кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это хиалуроник эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в нашей, в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов хиалуроник эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тельцин Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и

0: и дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступная мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 AM. Настройтесь.

0: SNR, Jersey City. Ви на волні 620 AM і слухаєте Дэвидсон Радіо.
1: Новості на
0: Дэвидсон Радіо.
1: Інформація к этому часу.
2: Студія з новостями Наталья Бустрицкая. Президент Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный чекап. На прошлой неделе семья президента собралась на Багамах, чтобы отпраздновать свадьбу Дона-младшего. 21 мая он тайно женился на 39-летней светской львице Беттине Андерсон. Отпраздновать событие собрался весь клан, кроме самого Трампа и первой леди. Свадебная церемония прошла без камер. Предложение руки и сердца возлюбленный 48-летний Трамп-младший сделал на рождественском приеме в Белом доме в конце прошлого года. Ранее он был женат на Ванессе Хейден, у которой у него 5 детей. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани предложил выделить рекордные 4 миллиарда для департамента по делам бомжей, превысив расходы своего предшественника Эрика Адамса в пик миграционного кризиса. При этом, по данным государственного контролера, город уже тратит 81 тысячу долларов на каждого бездомного. Член горсовета Джоан Ариола раскритиковала инициативу, назвав ее дословно «черной дырой» и заявила об отсутствии существенного влияния на ситуацию. Министр юстиции Франции Жераль Дарманен призвал ввести 3-летний запрет на иммиграцию. По его мнению, необходимо ограничить право на воссоединение семей, в том числе полностью исключить эту возможность для родственников тех, кто получил вид на жительство по работе. Чиновник предложил в дальнейшем ввести жесткие квоты, закрепив новые правила конституционно. Он высказался в поддержку референдума по данному вопросу. Как выборы, так и опросы в Европе свидетельствуют о значительном усилении позиции ультраправых партий, выступающих против иммиграции. В 27 году во Франции состоятся президентские выборы, и данный вопрос станет одним из главных в избирательной кампании. В Израиле парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре добилась создания совместной рабочей комиссии ЦАЛЯ и Министерства обороны, которая должна рассмотреть возможность позволить военнослужащим заранее определять характер собственных похорон через доверенных лиц, не являющихся родственниками первой степени. Речь идет прежде всего о солдатах-одиночках, не имеющих семейной поддержки, репатриантах или тех, кто находится в конфликте с родственниками по вопросам религиозной и личной идентичности. Предложение заключается в том, чтобы солдат еще при жизни мог указать, какую форму похорон он хотел бы получить в случае гибели во время службы.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 79 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: двое сырных клещей о природе вещей рассуждали, ворочаясь в сыре. Ортодокс хладнокровно молвил: «Сыр, безусловно, зародился в свободном эфире». Еретик же в ответ возразил ему: «Нет, в эти сказки пусть веруют люди. Позабудьте о сырном, о пространстве всемирном, ибо сыр зародился на блюде». И продолжили спор, и от них до сих пор я сдвигаю насмешливо брови. Обсуждаются вещи, с каждым разом все резче, но не вспомнил никто о корове. Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Руководимый матушкой мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за 6 предшествовавших столетий. И что самое главное, как верное мерило земных ценностей, ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства, со всеми последствиями, которые это может иметь в становлении личности и характера юноши. Приглядевшись к суровой, подчас грозной фигуре, читателю нетрудно поверить также, что он в возрасте 70 лет отправился в одну из столиц империи с единственной целью проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Но это тот же самый человек, который был способен дать крюк в 30 миль, чтобы иметь честь оказать услугу престарелой цыганке. Тот же самый человек, который мог просидеть всю ночь напролет у постели больного слуги, читая ему вслух и облегчая страдания. Легко понять, почему, когда Конан Дойль отправился на Бурскую войну, его дворецкий поехал вместе с ним как верный оруженосец. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала с притчи одного из самых известных английских писателей, автора книг, одного из самых популярных персонажей в мире – Шерлоке Холмсе. Да, это Артур Конан Дойль. Он еще и стихи писал. Впрочем, не каждому дано за одну жизнь охватить столько, сколько удалось ему – писателю, врачу-офтальмологу, китобою, организатору горнолыжных курортов в Давосе, специалисту по оккультным наукам, а также виртуозу в игре на банджо и рыцарю. И это еще не все. Попробуем охватить всю махину этой личности. Мы знаем много, если не все, о его сыщике Шерлоке Холмсе. Почему сам писатель не любил его? Почему хотел от него избавиться? И вообще, зачем сегодня говорить о Конан Дойле? Потому что война, о которой писатель говорил так. Война – это высшая форма ненависти к ближнему. Это ад на земле. Война никогда не решает проблемы, она создает их. Война делает всех людей преступниками. Война – это дикая животность, которую сложно одолеть. Там, где начинается война, заканчивается правосудие. Война – это смерть во имя жизни. Спорно или истинно? Как-то, путешествуя по Швейцарии, Конан Дойль оказался в маленьком отеле под названием Шваренбах. Это была мрачная постройка, да и сам городок пребывал в пасмурной атмосфере, которая как нельзя лучше подошла писателю для того, чтобы стать местом его рассказа. Сюжет родился сам собой. Главный герой – хозяин маленькой гостиницы, затерянной в горах Швейцарии. Сюда редко кто приезжает, и жизнь хозяина идет к разорению. Жена умирает, единственный сын сбегает из дома. Гости не хотят задерживаться в гостинице. И хозяин от отчаяния дает клятву, что убьет первого гостя, который у него заночует. Проходит не один месяц, прежде чем он выполняет свою клятву. И в убитом им молодом человеке хозяин узнает своего сына. Такой Конан Дойлевский сюжет. Писатель зашел в местную библиотеку и взял том рассказов Мопассана. Там был его рассказ, опубликованный великим французом. Замысел, детали, все было точно таким, как рисовал в своем воображении английский писатель. Но самый настоящий, мистический страх Дойль почувствовал, узнав, что Мопассан останавливался в том же отеле «Шваренбах». Конан Дойль любил рассказывать эту историю, но, как выяснилось, к мистике она отношения не имела. За 100 лет до Мопассана немецкий писатель Захариас Вернер написал на этот сюжет мелодраму под названием «24 февраля». Успеха у нее не было, и публика забыла сюжет, который Вернер не выдумал, а описал реальные события, произошедшие в отеле «Шваренбах» еще в 18 веке. Фамилия Дойль или Дойл, древняя и почтенная в Ирландии и Шотландии, а благодаря писателю она стала еще и самой знаменитой. В детстве мать рассказывала маленькому сыну множество историй, и по его собственному признанию они заменили в его памяти воспоминания первых 3 лет жизни. Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в Эдинбурге, Великобритании. Он был 3-м из 10 детей в семье. Его родители – ирландские католики. Имя Конан он получил в честь дяди матери, художника и литератора. Любовь к литературе и сочинительству он приобрел благодаря маме, Мэри. Артур говорил, что его воспоминания из детства были полностью заменены красочными рассказами матери. Его отец, Чарльз Дойл, был архитектором и художником. Мать, Мэри Джозефина Элизабет Фоули, любила книги и обладала прекрасным даром рассказчика. Благодаря ей Артур заинтересовался рыцарскими традициями, подвигами и приключениями. «Настоящая любовь к литературе, склонность к сочинительству идет у меня от матери», писал Конан Дойль в автобиографии. Семья будущего писателя испытывала финансовые трудности из-за отца, страдавшего не только алкоголизмом, но и крайне неуравновешенной психикой. Денег в семье не хватало. С 1885 года и вплоть до своей смерти в 1993 году отец писателя пребывал в психиатрических лечебницах. Конан Дойл отразил это в рассказе «Хирург с гастеровских болот». Находясь в лечебнице, его отец продолжал рисовать. В 1988 году он даже сделал несколько иллюстраций для повести сына «Этюд в багровых тонах». Артур с детства любил приключения и ввязываться в драки. Несмотря на бедность семьи, он получил достойное образование. В 9 лет богатые родственники предложили оплачивать обучение мальчика, и на следующие 7 лет его отправили в иезуитский закрытый колледж, по сути интернат в Стонихерст. Оттуда будущий писатель на всю жизнь вынес ненависть к религиозным и классовым предрассудкам и к физическому наказанию. Счастье он испытывал только, когда читал письма матери и отвечал ей, подробно описывая все события. Эту привычку он сохранил на всю жизнь, она пригодилась ему и в писательском деле. Сохранилось около 1500 писем Артура Конан Дойла к матери. Он занимался спортом, был вратарем любительского футбольного клуба, увлекался крикетом и популяризировал среди англичан катание на лыжах. Именно он предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжных трассах. Это нынешний курорт Давос. Дойл был боксером-любителем, как и его Шерлок. Он даже был приглашен в качестве судьи на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе. Он участвовал в чемпионате Англии по любительскому бильярду в 1913 году. Он увлекся бодибилдингом и был одним из трех судей на первых в мире крупных соревнованиях по этому виду спорта. Хотя его основная профессия не предполагала ничего подобного. Еще в колледже он открыл в себе талант рассказчика, собирая вокруг себя сверстников, которые часами слушали на ходу придуманные истории. Самым нелюбимым предметом была для него математика, и ему доставалось от одноклассников, братьев Мориарти. В его рассказе «Последнее дело Холмса» гением преступного мира станет никто иной, как профессор математики Мориарти. В 18 лет Артур окончил колледж и вернулся домой. Он переписал все бумаги на себя, так как отец к тому времени почти лишился рассудка. Артур не поддержал семейную традицию заниматься искусством, а решил стать врачом. Его мать тогда сдавала комнату в доме молодому доктору. Артур поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Доктор Джозеф Белл стал его первым учителем. Он научил его определять болезнь пациента еще до того, как тот объяснит, что с ним не так, по внешним признакам. Дойль стал секретарем Белла и изучил его методы. Получив диплом и степень бакалавра медицины, он открыл в Лондоне практику. Успеха она не имела, не было пациентов, но зато было время для написания рассказов о Шерлоке Холмсе. В том же году, заболев гриппом, несколько дней Конан Дойль находился при смерти. 5 лет он работал в частной клинике офтальмологом, изучал психологию. Его кумирами были Юнг, Ницше и Фрейд. Дойль был посвящен в масонскую ложу, из которой дважды уходил и вновь возвращался. На 3-м курсе он написал свой первый рассказ «Тайна долины Сесоса», не без влияния Эдгара По, произведение которого «Золотой жук» оказало огромное влияние на любовь Артура к детективному жанру. И уже второй рассказ «Американская история» появился на страницах журнала «London Society». Более полугода Дойль был корабельным врачом в водах Арктики на борту китобойного судна. «Я взошел на борт этого корабля большим неуклюжим юношей, сошел по трапу с сильным взрослым мужчиной», писал он в автобиографии, и через 2 года отправился в очередной вояж. О нем отзывались как о хорошем враче. Немногие литераторы добровольно отправлялись на фронт. Конан Дойль даже 40-летним писателем с мировым именем просился на передовую в Южную Африку. Ему отказали, и он за свой счет отправился в самое пекло войны и на свои писательские гонорары открыл там полевой госпиталь. За эту деятельность, а не за литературу, писатель получил рыцарское звание и орден Британской империи. В Южной Африке он заведовал частным госпиталем, боролся с эпидемией брюшного тифа там, где кровь, боль и нет чистой воды. И там он чуть не умер от малярии. В течение нескольких месяцев он видел большее количество солдат, умерших от лихорадки тифа, чем от военных ран. Он был в Египте и Судане во время войны. Человек в запятнанном кровью халате, да нельзя утомленный, мало походил на знаменитого автора Шерлока Холмса. Это был просто врач, честно и рьяно исполняющий свою работу. Так писал о Дойле британский военный корреспондент. Но уже в 1881 году, в 22 года, Дойль решил сделать литературу своей основной профессией. В 25 лет он познакомился с будущей женой Мэри Луизой Хокинс. Дойла в качестве врача пригласили проконсультировать больного менингитом Джека Хокинса. Артур предложил поместить безнадежного больного в свой дом для постоянного ухода за ним. Но через несколько дней Джек умер. А Дойль обручился с его сестрой Луизой. В 1889 году вышло самое необычное крупное художественное произведение Дойла – роман «Тайна Клумбера» о посмертной жизни 3 мстительных буддийских монахов. Этот роман стал первым литературным свидетельством интереса автора к паранормальным явлениям. Потом он станет убежденным последователем спиритуализма. Его исторический роман «Приключения Михея Кларка» стал бестселлером. Роман полюбила как публика, так и критика. Дойль, врач, создал не только своего гениального сыщика Шерлока Холмса, но и эксцентричного профессора Челленджера и кавалерийского офицера Жерара и многих других персонажей. Он писал исторические романы. Его «Белый отряд», повествующий о временах колониальной Англии, был объявлен лучшим историческим романом после «Айвенго» Вальтера Скотта. Да и сам Конан Дойль считал свой «Белый отряд» одним из своих лучших произведений. В нем он воспевал легкий, нагрудный, пуленепробиваемый доспех. Во время Первой мировой войны писатель проталкивал эту идею, и в итоге появился бронежилет. Да-да, спасающий жизни людей до сих пор. Работу над каждым новым произведением он начинал с тщательной подготовки. Прежде чем начать «Белый отряд», он, по воспоминаниям сына, уединился на целый год в небольшом коттедже, где единственными собеседниками ему служили 65 работ по всем аспектам жизни XIV века. Лишь выйдя из своего добровольного затворничества, взялся он за перо. Как правило, он начинал работать в своем кабинете ежедневно в 6:30 утра и после часового перерыва на послеобеденный сон вновь садился за работу до 11 вечера. Затем отправлялся в постель с Библией, каждая страница которой носила его пометки, или статьей о новейших раскопках в Египте, или бывало сошитыми в один увесистый том газетными репортажами о чемпионате по боксу среди тяжеловесов. Уже в возрасте 70 лет он увлекся масляной живописью. Моя память сохранила воспоминания о непривычных тихих периодах жизни, когда после появления некоего взволнованного посетителя или после получения некоторого письма отец запирался в своем кабинете на 2 или 3 дня. И это вовсе не походило на азарт охотника. Тут было полное погружение в размышления, расчеты, построение предположений, поиск решения загадки, которого от него, как от последней инстанции, с надеждой ожидали. Домашние стараются ступать бесшумно, на пороге громоздится поднос с нетронутой пищей, неосознанное томительное ожидание, передающееся всей семье и даже прислуге, было отражением тех глубоких умственных процессов, что происходили там, за задернутыми шторами при свете лампы. И если перед нашим мысленным взором встает образ холодного и бесстрастного криминалиста, то лишь за тем, чтобы в следующее мгновение столкнуться лицом к лицу с человеком, способным пожертвовать гораздо большей суммой, чем позволяют его доходы, ради поддержания самой дикой идеи о поисках сокровищ или затонувшей галеры, или с искателем приключений, который в последний год своей жизни настоял на том, чтобы самому пронестись со скоростью 120 миль в час, сидя на месте механика в гоночном автомобиле. Или с человеком, который в ночной прогулке по залитым лунным светом болотам увлеченно рассказывал о геологии Южной Англии. Или о кровавых делах эшдаунских контрабандистов. Или же громко распевал матросские песенки с таким артистизмом, что воспоминания об этом действуют освежающе, подобно морскому бризу. Так вспоминал сын писателя. После 50 лет он стал сильнейшим боксером-любителем Британской империи, полюбил гоночные автомобили, он чертил схемы аэропланов и выдвигал предложение о строительстве туннеля под Ла-Маншем. Эти его увлечения тогда казались фантастикой. Но история доказала, что даже самые фантастические идеи материализуются. Самолет со стреловидным крылом на заре авиации предложил именно он, Конан Дойль. На них мы сейчас и летаем. Он также был испытателем одного из первых прототипов мотоцикла. В ходе своей работы писатель штудировал массу научной и исторической литературы и эпоху выписывал достоверно в мельчайших деталях. Сын его рассказывает: «Если не живое может говорить о живом, то письменный стол отца рассказывает о широте его интересов. Он был уставлен самыми необыкновенными и несообразными предметами, среди которых я помню медали Бурской войны и маузеровские пули, древнегреческие монеты, пули «Дум-дум» немецкого снайпера, зуб ихтиозавра, железный крест, древнеегипетскую статуэтку, большой кристалл, выросший в желудке кита, древнеримские черепки, осколки из стекла, монеты, извлеченные из лавы, которая погребла под собой Помпею, словно на его рабочем столе лежало в беспорядке сырье для его мыслительной деятельности. В 1892 году Конан Дойль опубликовал повесть «Пациент доктора Флетчера», ставшую началом детективного жанра для писателя. Его первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса» был напечатан годом ранее. Прототипом главного героя считается Джозеф Белл, профессор Эдинбургского университета, который по мельчайшим деталям мог угадать характер человека и его прошлое. Так ли это? Об этом и многом другом из жизни великого писателя во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 AM. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
16: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон» карт можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Сын Конан Дойля, Адриан, вспоминал: «Более полувека многочисленные плохо осведомленные писатели и критики вводили публику в заблуждение, отдавая лавры Холмса исключительно доктору Джозефу Беллу, что так же нелепо и смехотворно, как адресовать все восторги от игры музыканта-виртуоза учителю, преподавшему ему первый урок музыки. Конан Дойль был слишком велик, чтобы его могло волновать подобное недоразумение. В действительности, сколько я знаю, его даже немало веселила эта ситуация. И все же, в его фразе нельзя вылепить по-настоящему живой образ из собственного «я», если самому не обладать его дарованиями, можно увидеть явный намек». И в творческой жизни Конан Дойля возник конфликт. Публика и издатели требовали новых произведений о Шерлоке Холмсе, но сам писатель хотел признания как автора серьезных исторических романов, пьес и стихов. Он и хотел бы покончить с Холмсом, но публика не согласна была отдавать полюбившегося ей персонажа. Да и критики ждали продолжения приключений Шерлока. «Он прилипчив, как зараза, и будет камнем висеть у меня на шее, так что я намерен покончить с ним, иначе он покончит со мной», — рассуждал Дойль, думая, как лучше избавиться от своего персонажа. «Смерть Холмса в водопаде» он написал в рассказе «Последнее дело Холмса» в 1893 году. Но давление читателей и издательства оказались сильнее желания автора. И через несколько лет Дойль вернул детектива к жизни, рассказы о Холмсе действительно затмили все его произведения. Его создатель писал: «Я не хотел оживлять его, по крайней мере, в течение многих лет у меня от него передозировка, поэтому я чувствую к нему отвращение, такое же, как к паштету из фуагра, которого я когда-то съел слишком много, так что от названия этого блюда я до сих пор чувствую тошноту». Еще в 1891 году он писал своей матери, что намеревается убить любимого публикой детектива. Ответ его матери был идеальным выражением мнения широкой читающей публики. «Вы не сделаете это! Вы не можете! Вы не должны!» И он, пытаясь отклонить требования издателей к большому количеству рассказов о Холмсе, поднял цену до уровня, который, как казалось писателю, должен был отпугнуть их, но выяснил, что издатели готовы платить огромные суммы. Дойль согласился снова писать про Холмса и стал одним из самых высокооплачиваемых авторов своего времени. И в 1900 году вышла «Собака Баскервилей», ставшая классикой детективного жанра. Дойль не только мастерски придумывал загадки, но и пытался сам быть детективом. В качестве сыщика-консультанта он досконально разбирался в тонкостях дел и доказывал невиновность своих подопечных. Узнав о резонансном деле, в котором молодой человек обвинялся в убийстве чужого скота, он провел расследование, нашел новые улики и добился пересмотра дела. В записках о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль описал такие криминалистические методы, которых тогда еще не было, в частности – изучение окурков и пепла и поиск улик с помощью лупы. Полиция взяла их на вооружение только после выхода книги. Также Дойль, используя шерлоковскую дедукцию, участвовал в расследовании дела о Джеке Потрошителе. Он предположил, что серийным убийцей на самом деле была женщина, изображающая из себя акушерку.
Сын Конан Дойля пишет: «Как это ни парадоксально, отцовская наблюдательность была весьма избирательной, поэтому подчас можно было увидеть на ступенях клуба «Атениум» величественную с головы до пят фигуру Конан Дойля, если не считать чересчур маленькой для его массивного черепа шапочки сына, которую он небрежно нахлобучил на макушку. Детская ли шапочка или старый плащ, в попыхах подхваченный в прихожей, такие неполадки в одежде были верными признаками того, что он столкнулся с детективной задачей или легендой, требующей проверки, или какой-либо интригой. Однажды дело касалось молодого человека, исчезнувшего при обстоятельствах, не оставляющих у полиции сомнения, что он был убит, а тело его уничтожено. Я встретил отца, обутого в один черный и один коричневый башмак, симптом сосредоточенности мысли, не сулящий злоумышленнику ничего хорошего. И действительно, в 2 дня, не покидая Лондона, по тем самым уликам, которые неопровержимо указывали на его гибель, отец обнаружил, что пропавший юноша цел и невредим и скрывается в Ливерпуле. Похождениям Шерлока Холмса Дойль посвятил 4 романа. «Этюд в багровых тонах», «Знак 4», «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» и 5 сборников рассказов. Невероятная популярность Шерлока Холмса, его друга и биографа доктора Ватсона переросла в отрасль новой мифологии. С квартиры в Лондоне на Бейкер-стрит 221B. В 1893 году Конан Дойль вступил в общество психических исследований, которое изучало паранормальные явления. Уже в следующем году он расследовал свое первое дело после жалоб одного человека на то, что по ночам в его доме раздаются странные звуки. Конан Дойль и его коллеги провели в доме несколько ночей и действительно услышали скрежет, происхождение которого не смогли объяснить. Однако вопрос о том, мистика это или нет, остался открытым. А когда в саду рядом с домом были обнаружены останки ребенка, Конан Дойль убедил себя в том, что стал свидетелем паранормальной активности, вызванной призраком. К началу 20 века писатель вернулся к медицинской практике. В качестве хирурга военно-полевого госпиталя он отправился на Англо-Бурскую войну и написал об этом книгу и стал близок к политическим кругам. Он получил прозвище «Патриот», которым гордился. Ему дали рыцарское и дворянское звание. Он 2 раза участвовал в местных выборах в Эдинбурге, но 2 раза проиграл. Жена Луиза родила от писателя 2 детей, но выяснилось, что у нее туберкулез. Супруги перебрались в швейцарский Давос, расположенный в Альпах. Они ездили в Египет в надежде на то, что теплый климат будет полезен для здоровья жены. Конан Дойль обладал высокими моральными устоями и не изменял жене в течение их совместной жизни. Но еще в 1897 году он влюбился в Джин Лекки, его ученицу, работавшую в клинике, где Конан Дойль проводил медицинскую практику. Их любовь оказалась взаимной. Но единственным препятствием к любовной интриге было тяжелое состояние здоровья супруги. Дойль познакомился с родителями Джин, а ее, в свою очередь, познакомил со своей матерью. Его возлюбленная увлекалась охотой и неплохо пела, и писатель стал увлекаться охотой и научился играть на банджо. Лекки стала одной из самых близких друзей и советников Конана Дойля. Общие интересы сблизили их, но, несмотря на их близость, Конан Дойль не покинул семью ради возлюбленной. Он стал изучать и исследовать такое понятие, как жизнь после смерти. Жена писателя Луиза умерла на руках, на его руках, в 1906 году. А годом позже Артур женился на Джин Лекке, в которую был влюблен последние 10 лет. Он написал стихотворение «Женская любовь». «Вы правы, признаю, о да, в нем острый ум и добрый нрав, он прям и честен, и всегда в суждениях справедлив и здрав,
Ему бы латы и коня. Он рыцарь, он защитник истин, он страстно любит лишь меня, да мне, к несчастью, ненавистен. А этот, ведаю сама, вы правы, этот просто дрянь, в нем нет ни чести, ни ума, он слаб, но страшен, как ни глянь, продаст, предаст, убьет за грош. Он молится лишь кошелю, ну что с ничтожества возьмешь, и сколь же я его люблю. Конан Дойл занимался правозащитной деятельностью. Апелляционный суд был создан в Британии во многом благодаря ему. В литературе для него было несколько авторитетов. Вальтер Скотт, на книгах которого он вырос, а также Майн Рид и Роберт Льюис Стивенсон. Он высоко ценил произведения Киплинга, своего политического союзника. Оба были яростными патриотами. Он приезжал к Киплингу в Вермонт, где тот жил с женой-американкой. Но после критических публикаций Дойля о политике Англии в Африке отношения между двумя писателями охладились. Натянутыми были отношения Дойля и с Бернардом Шоу. Он назвал Шерлока Холмса наркоманом, не имеющим ни единого приятного качества. В 1912 году Конан Дойль и Шоу полемизировали на страницах газет. Первый защищал команду затонувшего «Титаника», второй порицал поведение офицеров лайнера. Конан Дойль был знаком с Гербертом Уэльсом и публично поддерживал с ним хорошие отношения, но считал его своим антиподом. Ведь Уэльс входил в элиту серьезной британской литературы, а Конан Дойля считали пусть и талантливым, но автором развлекательного чтива для подростков. Он же был категорически с этим не согласен. В 1912 году в Daily Mail в ответ на статью Уэллса по поводу рабочих волнений Конан Дойл говорил о губительности любой революции для Британии. Он призывал к выражению протеста демократическим путем, с помощью выборов. В том же году Конан Дойл опубликовал научно-фантастический роман «Затерянный мир». Его будут неоднократно экранизировать. И повесть «Отравленный пояс», главным героем которых стал профессор Челленджер, ученый-фанатик, гротесковая, но обаятельная фигура, исследующая мир, в котором сохранились динозавры. Роман «Затерянный мир» вышел тогда, когда люди уже почти два столетия даже не использовали термин «динозавр». Он стал своеобразным трамплином для появления динозавров в художественной литературе. Он писал публицистику о неудаче Британии на Олимпийских играх 1912 года, о подготовке к Олимпиаде 16 года в Берлине, которая не состоялась в связи с началом Первой мировой войны, несмотря на то, что эти шестые игры отменили, следующим играм в 1920 году присвоили следующий порядковый номер – 7. Война перевернула жизнь писателя. Он записался добровольцем на фронт, желая подавать личный пример героизма и служения Родине, но его предложение отклонили, и он занялся публицистикой. В лондонской «Таймс» печатались письма Дойля на военную тему. Он предложил создать отряды гражданского населения для охраны железнодорожных станций и помощи в возведении фортификаций. Он сам и собирал подобные отряды, в первый же день набрав 200 человек. В числе новшеств писателя было установление на борту кораблей противоминных трезубцев, создание индивидуальных спасательных поясов для матросов и бронированных защитных средств. Узнав о пытках, которым английские военнопленные подвергались в

согрешить. Если мы будем вести эту войну, руководствуясь Христовыми заповедями, толку не будет. Здесь он уже полемизировал с духовенством. У Дойля было 5 детей. 2 от первой жены и 3 от второй. Его брат, сын и 2 племянника ушли на фронт, где и погибли. Это стало сильнейшим потрясением для писателя и отразилось на всей его дальнейшей литературной и общественной деятельности. Младший сын писателя Адриан пишет: «Едва ли что-нибудь могло вызвать у него такую мгновенную вспышку настоящего кельтского гнева, как понебратское похлопывание по плечу, фамильярность или бесцеремонность обращения. И вместе с тем это был человек из железа, который, не дрогнув, вышел на сцену и в течение 1,5 часов выступал перед аудиторией, за 5 минут до того получив сообщение о смерти старшего сына. И тот же человек яростно разносит в щепки трубку сына за то, что автор этих строк имел неосторожность закурить в присутствии женщин. В возрасте 70 лет он отправился в одну из столиц империи с единственной целью проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Свои любимые произведения автор считал недооцененными. Но его популярность была так высока, что со второй половины 1890-х все его произведения, даже не самые удачные, издавались. Дойль защищал консервативные ценности, критиковал идею избирательного права для женщин, хотя сам был джентльменом, всегда вежлив и почтителен, особенно при общении с дамами. Идеалы рыцарства, заложенные в него матерью еще в детстве, остались с ним на всю жизнь. Он выступал за создание Союза Великобритании и США. Он называл Германию «нацией убийц» и заявлял, что никогда больше в Англии не примут ни одного немца. Но поддержал реформу бракоразводного законодательства и отстаивал право женщин уходить от мужей, которые их бьют. Он считал имперские традиции и прогресс частью английского характера. Читатели ассоциировали Дойля с Шерлоком Холмсом и разочаровывались, когда видели крупного усача, который выглядел, по словам современника, будто 2 полисменов скатали в одного. Дойль удивлял всегда. Так случилось и когда он обратился к спиритуализму. Он искренне поверил в общение с загробным миром через медиумов. Это не было его травмой Первой мировой войны, это не было его невозможностью смириться с потерей погибших сына и брата и попыткой связаться с их душами. В 1917 году он заявил о своих взглядах публично, вступил в общество спиритуалистов и стал их проповедником. Он открыто признался, что верит в возможность общения с умершими и принимал участие в сеансах спиритизма. И вскоре ошарашил друзей и почитателей заявлением, что он отрекается от христианства и переходит в спиритическую религию, и стал разъезжать по миру с лекциями о спиритизме, что вызвало слухи о его психическом нездоровье и возможной мистификации. Он писал книги и статьи о вызове духов, читал в Британии и Америке лекции. Там, где царил блестящий ум, теперь торжествует вульгарный, заурядный мистицизм, писали критики о Дойле. Но он не обращал внимания, оставался верен своим взглядам. Вторая жена разделяла увлечение писателя спиритизмом и даже считалась довольно сильным медиумом. Писатель настолько увлекся магией, духовностью и паранормальными явлениями, что подружился с Гарри Гудини. Впервые они встретились в 1920 году во время гастролей фокусника по Англии. Гудини был рад общаться с человеком, который верил в спиритуализм. Но их дружба быстро закончилась, когда Гудини начал разоблачать экстрасенсов. Но Дойль был убежден в ценности своих идей для мира и бросил большую часть своей прибыльной писательской карьеры, чтобы читать лекции о спиритизме. Увлечение мистикой нашло отражение в сборниках рассказов «Ужасные истории» и «Истории, рассказанные у камина». Последним крупным

0: Произведением писателя стал научно-фантастический роман «Маракотова бездна», написанный им в 1929 году. Последние годы жизни писатель путешествовал и побывал на всех континентах, продолжая писать публицистику. В Лондоне от министра внутренних дел он требовал отмены законов, преследовавших медиумов. Это стало его последней попыткой. Осенью 1929 года Дойль отправился в тур по Голландии, Дании, Швеции, Норвегии. У него уже было больное сердце. 7 июля 1930 года писатель упал в обморок, прогуливаясь по своему саду. Говорили, что одной рукой он держался за сердце, а другой держал цветок. Его последние слова были обращены к жене. «Ты прекрасна!» – прошептал он и умер от сердечного приступа. Писателю был 71 год. На его надгробной плите выгравировали рыцарский девиз: «Верен как сталь, прям как клинок». 20 лет назад в Лондоне в офисе одной юридической фирмы обнаружили более 3000 личных писем писателя, в том числе от Уинстона Черчилля, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, президента США Теодора Рузвельта, а также дневники, черновики и рукописи неизданных произведений писателя. Так что Конан Дойль еще не закончился. Нам предстоит еще кое-что узнать об этом удивительном человеке и писателе, и поэте. Франклин уехал за покупкой, простился с дочерью голубкой. Она слыла особой строгой, слыла холодной недотрогой. И тут явился рыцарь важный и устремил к ней взор свой влажный, прося любви заради Бога. Но отказала недотрога. Вторым пришел помещик местный, богач и щеголь всем известный, начал петь еще с порога, но отказала недотрога. За ним во след пришел купчина, солидный, денежный мужчина, солил он много, очень много, но отказала недотрога. И, наконец, возник в хоромах лучник, что парень был не промах, бедняк, он был одет убого, но встрепенулась недотрога. Кому-то смех, кому-то слезы, там одобрение, там угрозы, летит скакун, пылит дорога, сбежала с парнем недотрога. Сын Адриан завершил свои воспоминания об отце так: «Будучи человеком обыкновенным, я, обращаясь в компании других обыкновенных людей, ощущаю горькое разочарование и сознаю их несоразмерность той яркой индивидуальности, что сияла в Артуре Конан Дойле». На этом, пожалуй, я завершу программу. Благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
2: Начало показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра. Радио Дэвидсон.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.

0: Все-таки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе продолжаются споры о военном бюджете на 2027 год. Министерство обороны предлагает увеличить численность армии и расширить финансирование военно-морских программ. Продолжаются острые дискуссии вокруг миграции. Южная граница остается одним из главных политических вопросов страны. Республиканцы требуют ужесточения контроля. Демократы обвиняют Белый дом в чрезмерной жестокости. На фоне нестабильности американские фондовые рынки демонстрируют резкие колебания. Инвесторы опасаются сочетания торговых конфликтов, высокой стоимости кредитов и политической неопределенности перед следующими этапами президентской кампании. В ряде штатов продолжаются последствия сильных ливней и штормов. В Нью-Йорке и соседних регионах за последние дни выпало большое количество осадков, что уже привело к локальным подтоплениям и авариям. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также Workers Compensation и...
4: No-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
12: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
13: Но я не думаю, что имеет смысл поздравлять всех тех, кто ждал того момента, когда неверие в Путина в самой России, самых людоедствующих и кровозапойных патриотов, наконец начнет оформляться в нормальные заговоры, в высоковероятностные дворцовые переворотики. Интернет, хотя и со ссылками на весьма авторитетные американские СМИ, об этом радостно трубит. Но я подозреваю, что просто все, кто спят и видят упыря заколоченного, прочно заколоченного в гроб, себя этим гипнотизируют. Крепость в Москве, крепость под звездами, давно превратилась в такой отхожий Кремль, куда попасть могут только те, что прошли уже полный цикл переваривания путинской системы, прошли полный цикл пищеварительного тракта путинизма, и теперь место их в баночке для анализов. Там, в общем-то, устраивать заговоры некому, и перевороты тоже. Упырь по-прежнему внушает дикий страх челяди. Ну а наблюдаемое усугубление путинской болезни гарантирует, разумеется, ужесточение порядков и усиление стукачества. Вся эта кремлевская шушера понимает масштабы бедствия, несомненно. Они бы, может быть, и устроили бы дворцовый переворот и сговорились бы, если бы так не боялись друг друга. Но Россия в истерике, в панике. Она теперь шантажирует новыми ударами по Киеву. Кремль опять очень смешно пыжится, угрожает, шантажирует. Сперва обещали взять за 3 дня, теперь обещают разбомбить. Но понятно, для чего это делается. Кремль ощутил некий прилив народного восторга. Вот Дугин, например, да? Ну, понятно, что дурак и графоман. Но глупость и графоманство не мешают быть тварью чуткой и наблюдательной. А главный идеолог, главный вдохновитель Кремля, автор бредоносной теории русского патефона господин Дугин, он вполне то, что называется, плоть от плоти народный. Он тоже от ларька. Поэтому он действительно умеет ощущать и понимать радости российского быдла, и порой недурно их оформляет в своих постах. Поэтому не стоит брезгливо воротить от него нос, особенности, вот именно патологии Александра Гельча позволяют ему быть уникальным индикатором настроений и вот то, что называется, говорить за всю палату. И вот ночная бомбежка музеев Киева, театров, жилых кварталов, как выяснилось, очень подняла настроение народных масс в России и подарила истинное счастье массам и отчасти вернула им тот смысл жизни, который они постепенно утрачивают, имея больного президента, совершенно импотентную армию и непонятную диктатуру. Ознакомьтесь, у меня это в телеграм-канале есть, весьма поучительно. Это вам сущностное такое вот народное ощущение из самой глубины русского духа, что с такими, Дугин пишет, да, с такими нашими ночными атаками задыхающийся уже народ получает глоток столь необходимого воздуха. Ну, а дальше он пишет про восторг масс, который наблюдал убитых в Киеве, наблюдал разгромленные детские садики и жил массивы. Ну, действительно это все так. Причем любопытно следующее. Режиму справедливо показалось, что Дугин недостаточно популярен. И вместе с тем он действительно выражает те самые державные бредни. Он лучше других транслирует галлюцинации. Но вот внутренние для служебного пользования цифры Кремля показывают, что число тех, которые считают необходимой срочную госпитализацию хорошо упакованного идеолога Кремля, экспоненциально растет. И это встревожило режим, это непорядок. И поэтому администрация президента не сидит сложа руки. Администрация президента разработала такую, я бы сказал, методику популяризации и положительной раскрутки этого умалишенного скрипоносца и деликатную задачу, задача деликатная, никакие Соловьевы бы близко не справились, поручили, разумеется, пропагандистке Собчак. И удивительным образом это, скажу я вам, совпало с погромом и арестами сотрудников философского института философии Академии наук. Причем я не сомневаюсь, что Собчак дано добро немножко пахать, пожеманничать, даже поужасаться, но главное вывести вот эти идеи Дугина на большие медийные орбиты. Идея его заключается в том, что право на интернет граждане России должны заслуживать своим безупречным и тщательным лизением перед тем начальством, до которого они каким-то образом могут добраться. И для того, чтобы гражданин России получил бы доступ к каким-нибудь там Ютубам и Телеграмам, ему нужно доказать свою абсолютную лояльность. Мысль интересная. И операция Собчак тоже продуманная, кстати, делается грамотно. действительно способ очень верный. Старый, скажем так, многократно проверенный способ, надо наложить кучу побольше, а уж мухи слетятся сами. Действительно, Дугин с точки зрения Кремля недостаточно медиен, и сейчас за него взялись. И на Ксюшины кривляния, сколько бы она там ни закатывала глаза, никто внимания не обратит. Они давно уже приелись. А вот Дугин, как гвоздь, он будет, конечно, вколочен в русские лбы по самую шляпку. А с институтом философии, разгромленным институтом философии Академии наук, это весьма, я бы сказал, показательно и ожидаемо. Разгромили скрипоносцы, черносотенцы и начали пережевывать одного за другим этих интеллигентствующих пингвинов в институте. Но они пузатые пингвины, плаксивые, беззащитные, и видят, что институт все отдан на погром, отдан на разграбление скрипоносцам. А это произошло, потому что Дугин когда-то пытался устроиться то ли лаборантом на полставочки в этот институт, то ли вахтером, его не взяли. А и теперь он мстит. А православные фанатики, зюшники, Царьграда, они наслаждаются страхом и паникой интеллигенции. И, надо сказать, действительно, этих пингвинов удалось запугать до смерти. Знаете, там причина вся, причина разгрома философского института в Аристотеле. И большая часть интеллигентов, сотрудников института уже готова на все. Сейчас составляют фоторобот Аристотеля, чтобы объявить мерзавца в международный розыск. Плачут, конечно, стыдятся, но все равно закладывают Стагирита Никомаховича. Ну, по-моему, папу его звали Никомахом. А сообщают все подробности, сколько на нем кудряшек, какая толщина носа, особые приметы. Аристотеля они пока не выяснены, но КГБ не сомневается, что в самое ближайшее время интеллигентов расколет, и те сдадут и негодяя, и адрес его офиса, ну, во-первых, в самой Ликее, и все его афинские явки тоже. Тоже сдадут. Так, затем, конечно, но это не системная вещь, но веселая, забавная, вам приятно будет узнать. До сих пор не остывают страсти по поводу того, что фильм «Иммигранта» Звягинцева получил гран-при в Каннах. Но вот если попытаться в двух словах создать идеальную рецензию на этот фильм, то я вам могу сказать, «Минотавр» Звягинцева – это такое типичное хорошее кино, кино хороших русских, кино, извиняющее тех, кто согласился и дальше вкалывать на адской плантации русского мира. И данное кино, да, оно действительно неплохо свидетельствует о том, что для русского народа выхода из путинской задницы нет. Сфинктер спятившего чекиста намертво сжался, и требуется некая глобальная катастрофа. Ну, это кино. И оно отмечено гран-при фестиваля. А в тех же Каннах еще было забавно. Там команда русских вагиналок, она выступила гораздо менее успешно, чем Звягинцев. И натащившиеся туда из Российской Федерации предлагающие себя звездам, а больше им там делать нечего. Этим девушкам они к кино никакого отношения не имеют. Эти вот русская команда «Вагиналок», она уступила всем абсолютно командам мира. При том, что россиянки платили за вот право прохода по «Красной лестнице», на тусовки бешеные деньги, особым спросом они, как выяснилось, не пользовались. И затянуть к себе в трусы руку Траволты или Брэда Питта ни у кого не получилось, несмотря на все старания и несмотря на невероятный выпендреж нарядов. Ну и то, и другое, и старания, и выпендреж нарядов вы сможете у меня пронаблюдать в телеграм-канале. Любопытности, причем такие, я бы сказал, основные, это вести с фронта. Ну, как говорил какой-то стихоплет, и затрещали барабаны, и отступили бусурманы. Несмотря на семикратное превосходство в живой силе, русские откатываются, из-под Малой Токмачки, признав этот поселок заколдованной цитаделью, крепостью, заговоренной демонами. Орки, вообще, надо сказать, давно бы бежали из-под Токмачки. Но проблема Токмачки в том, что отступление от нее так же смертоносно, как и наступление. На открытом пространстве вокруг гибель гарантирована в любом случае. Хоть ты отступай, хоть ты наступай. Вылезшие из-под развалин Ореховской колонии, там на территории Токмачки, такая располагалась, или из-под руин кирпичного заводика, он тоже находился на территории Токмачки в лучшие годы, когда там порой проживало несколько тысяч человек. Перед войной проживало 100. Вот русские алкаши в военной форме, они тут же, как только вылезают, они тут же чпокаются, вне зависимости от направления самого их движения. Туда или обратно, это не важно. И мы знаем, что большая часть еще 2 месяца назад затихарилась в норах за так называемой Судинской балкой, тоже на территории Токмачки, и завывая от брошенности, голода, горькой тоски, они медленно сгнивали там от ран в своих норах. Но когда товарищи дохли, то их выпихивали бойцы наружу из нор. Судьба, в общем, их всех неизвестна. Но вот все те части, что лезли непосредственно на Токмачку снаружи, они все пошли в решительное отступление. И там, посмотрите у меня в телеграм-канале, есть видео, но видео не токмаческое. То есть одно всего видео токмаческое, а все остальные иллюстративные, чтобы вы представляли себе ситуацию на фронте еще лучше. Но мы помним, да, что о взятии Токмачки докладывали рекордные 37 раз. Более того, в генеральном штабе были проведены обряды изгнания Люцифера из Токмачки. Ну, делалось это, разумеется, чтобы не рисковать на картах в помещениях генштаба. По картам били кадилом, втыкали в карты и в христианское копье. Призывали, кстати говоря, из дружественных африканских государств и колдунов в вуду, которые тоже исполняли ритуальные танцы. По Старобельску, который остается пока до сих пор большим скандалом, Кремль запутался. Как выяснилось, ну, даже по версии, вот если мы будем придерживаться версии, всегда и обо всем, регулярно и настойчиво, победоносно и фонтане столбущего Кремля, выяснилось, что эти несчастные дети были операторшами дронов, то есть военными преступницами, которые проходили в этом помещении подготовку. Но и это тоже не факт. Дело в том, что ни сам Герасимов, ни Маша Захарова, ни вот эта вся шелупонь, они никогда не были замечены в произнесении хотя бы одного слова «правда». Всегда и все, что сообщает путинская компашка, это целиком вранье. И вполне возможно, что Старобельская драма, которую теперь так козыряет Россия, это просто стопроцентное вранье. Потому что, например, попытки найти в интернете виртуальные серьезные следы жертв, не сбацанные на скорую руку и не моментально появившиеся и исчезнувшие, абсолютно ни к чему не привели. Более того, есть подтверждение, сделанное самим российским телевидением. Я не поленился его в телеграм-канале у себя разместить, где российское телевидение елейными голосами докладывает о том, что в этом лицее располагалось именно училище дроноводов и прилагается соответствующее документальное видео. Ну и плюс как бы есть еще один фактор. Вот, ну, нагенерировать какие-то рожица якобы погибших девушек, как вы сами понимаете, нет проблем. И еще один довод. Украина слишком, слишком прижимиста. Она очень дорожит своими ракетами, чтобы пулять этими ракетами по каким-то обычным общагам с девицами. То есть, скорее всего, это все московская ложь и выдумка высочайшей степени, ну, которую, правда, я подозреваю уже там, завтра, послезавтра забудется.
12: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на
0: Davidzonradio.
12: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На Ближнем Востоке сохраняется напряжение вокруг Ирана. Израильские власти продолжают заявлять о готовности к силовым мерам в случае ускорения иранской ядерной программы. Вашингтон пытается удержать регион от прямого военного столкновения. Администрация Трампа продолжает сталкиваться с многочисленными исками против своих указов и экономических решений. Юридические организации и отдельные штаты оспаривают миграционные ограничения, торговые тарифы и кадровые перестановки. Особенно бурную реакцию вызвали решения федеральных судов по тарифной политике. Крупный бизнес предупреждает о возможном росте цен на бытовую технику, автомобили и продукты. Экономисты опасаются ускорения инфляции и давления на американский рынок труда.
12: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании Davidson, звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании Davidson звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
15: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
16: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
19: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт.
24: Мудрость.
25: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
13: Ну, врать вообще умеют. И надо сказать, что врут ведь не первый день, огромный стаж вранья. Вот патриарх Гундяев, Гуня, он с утра вчера трубил о священном дне. Дне изобретения русского языка и письменности, ибо в календаре РПЦ праздник святых Кирилла и Мефодия. Более того, как мы знаем эту ахинею про то, что Кирилл и Мефодий являются основателями русского языка и изобретателями русской письменности, им удалось запихать во все учебники истории и вообще сделать общим местом. И вот тут возникает вопрос, а есть ли в русской истории хоть что-нибудь, кроме вранья? Понятно, что вся история прошла обработку пропагандой и прошла скрепную риторику. И скрепную рихтовку, я бы сказал. То есть надо понимать, что русская история хоть в XII веке, хоть в 15-м, хоть в 20-м, всегда писалось под диктовку начальства. Летописцы были людьми весьма и весьма зависимыми. И вот эта традиция подменять реальность приторной героикой начиналась еще с самых-самых первых русских летописей. И все равно загадка, потому что есть вранье, выгоды которого понятна. Всякие там забавные фантазии про варяг, который не сдается врагу, про победу при Бородино или про ледовое побоище, а также там про какую-нибудь Зою или панфиловцев. Ну, все это вранье имеет простое практическое объяснение. Нужно на примере прошлого вдохновлять российскую чернь на умирание за что-нибудь. Но кому и зачем понадобилась липа о Кирилле и Мефодии? Мы слышим и видим, что патриарх Гуня опять твердит об этой парочке Кирилла и Мефодии, как о персонажах, которые подарили России счастье писать по-русски, читать и думать по-русски. И вообще, как о создателях русской письменности. Но сообщу я вам, пикантность этой ситуации заключается в том, что Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. Они создали глаголицу. Это набор невероятных, бессмысленных козябр. У себя в телеграм-канале я его привожу. Более того, эту глаголицу сбацали совершенно не для русских племен, а для Болгарии и для Моравии, отчасти по приказу там царя, Болгарии Симеона Гордова, но это не так важно. Впрочем, результат трудов этих прохиндеев, то есть глаголица, мягко говоря, не зашел даже там. Запомнить эти козябры никто, включая самого Кирилла Мефодия, так и не смог. А кириллица, которая легла в основу церковнославянского и старославянского, была изготовлена позже неким Климентом Охридским, который тоже, ну, ни малейшего отношения к Руси не имеет и, более того, даже не подозревал о ее существовании. А летописи, да, летописи до сих пор считаются основным источником, но они всегда создавались под контролем. И они удивительным образом, как советские газеты, вне зависимости от того, где издана газета, в Кёнигсберге или в Благовещенске, они повторяли и копировали друг друга, выдерживая изложение всех знаковых событий примерно в одном и том же ключе. То есть смерть Ивана Грозного описывалась всегда одними и теми же словами, с непременной добавкой: «И дух его изошел, яко дымец мал». Ну, то есть как маленький дымок. А если уже князю Дмитрию Донскому, который, судя по всему, злоупотребил мухоморами, если уже князю Дмитрию Донскому является галлюцинация, на него из стратосферы падает икона Николая Чудотворца, то это проходит по всем летописям. Если уж Борис и Глеб перед битвой подбадривают личный состав русского воинства, то все летописи отмечают крепкое партийное рукопожатие святых. И, ну, там, правда, непонятно, то ли Дмитрий Донской, то ли некий Фома Коцебей видят этих товарищей. То есть вранье основное начиналось и копилось именно в летописях, потому что очень строга была цензура всегда, и всегда смотрели, а не написаши ли чего противного князю и отечеству. А если написаши чего-нибудь не того, то топили в монастырской фекальной яме летописца. А желающих совершить это погружение было немного, ибо, как свидетельствуют хронографы, глубоки были эти ямы, и не было из них выплыву. Впрочем, РПЦ, как мы знаем, с поедением мухоморов, ну, вроде бы, ну, кроме самых северных и бедных губерний, вроде бы уже покончила. И перешла на гораздо более эффективные средства. И несмотря на то, что Гундяев, он периодически устраивает экзотические, показательные экзекуции, и иных митрополитов и розгою сечет по голым задам в своих патриарших покоях, но все равно РПЦшники обленились. Они проявляют легкомыслие в самых серьезных делах. И раньше к такой деликатной и важной для жизни церкви миссии, к такому важному делу, как перевозка наркотиков, православные иерархи относились гораздо ответственнее. Эти наркопакости прятали в мощи, в мощевики, запечатывали в тайничках икон.

скроют, все будет в порядке. Ну, кроме уж совсем, совсем выходящей за границы приличия массовой педофилии, попам можно все, и они сейчас не подсудны. А вот в Европе-то и в Европе иное дело. Там от этих коллекторов при перевозке солей или кокаина требуется соблюдать аккуратность и осторожность. А вот митрополит Илларион Алфеев несколько забылся и в Чехии быстро попался с пакетиками. И груз, ну, в соответствии с чином, он же не диакон какой-нибудь, чтобы грамульку возить. В соответствии с чином груз был вполне солидным по весу. И прошла уже информация о том, что правоохранители Чехии арестовали прохиндея и разместили его в камеру. Правда, немедленно тут же завыл российский МИД, требуя отпустить блаженнейшего. Но неизвестно, что там, кокаин или какая-то другая приправа, соль или иная мерзость. В любом случае, этого присладкого, конечно, сейчас начнет отмазывать вся дипслужба. И Кремль, да, он уже по всем спецканалам и официальным каналам ноет и просит выпустить Илларионовича из клетки. Совсем недавно этот позолоченный педофил был уличен в грубых домогательствах к своему келейнику. Это отдельная история, которая вам, вероятно, памятна. И которая лучшим образом характеризует навыки и повадки митрополитов русской церкви. Но вообще странно, что попы так расслабились. Раньше вот целые крестные ходы гоношили, чтобы в киотах или в реликвариях безопасно протаскивать наркоту. Потому что кто же, какой же в здравом уме таможенник или полицейский решится взламывать церковные печати, лезть в трухлявый бархат или в священное гнилье мощей? Была привычка прятать эти пакетики во ртах и в желудках мощей. Ну, а теперь вот мы видим, что выработался пофигизм, отвратительный пофигизм. И, кстати говоря, особо удобен для сокрытия вот такого рода, я бы сказал, галлюциногенов напрестольный целовальный крест, который, знаете его, да, его в конце службы тычут физиономии прихожан для поцелуев. Он практически всегда на престольный крест пустотелый, и доступ внутрь признания не представляет вообще никакого труда. В мои вот семинарские времена мы в престольнике, так назывался престольный крест, обычно прятали сигареты. И под рукой все. А дело в том, что в семинариях определенное время, как только там появились смутьяны, запрещали карманы на подрясниках. Ну, то есть два движения надо сделать было Иллариону и прячь в этом кресте вот хоть контрацептивы. Щелк и готово. То есть это все не к лицу, конечно, православным владыкам, которые славились тем, что являются очень надежными наркокурьерами. Они заработали эту славу и сейчас ее профукивают. Это, конечно, возмутительная халатность. Главное, что никакого труда не стоит разместить порошки в череп, там, не знаю, какого-нибудь блаженного Сосипатра и вези этот череп куда хочешь. Никакая полиция не осмелится в реликварии соваться. Но их же никто не обыскивает, только перед аудиенцией, перед допуском к Путину, досконально не только просвечивают, но, как выяснилось, ФСО досконально и не только до трусов. До тестикул, дорогие мои, раздевают, и голый патриарх порой полчаса топчется на коврике, прежде чем получить

0: допуск к своему хозяину. То есть... А в обычной ситуации нет. Ну, там, разумеется, когда приходят какие-нибудь дамы, то их досматривают ФСОшницы, тетеньки. А, и все мы видим, что от лени и от сибаритства. Ну, наверное, пропесочат Илларионовичу за это похлеще, чем за попытку совратить своего келейника. Но международная повестка, она тоже не отличается вменяемостью. Трампа опять хотели убить. На этот раз в Трампа самого, по крайней мере, в сторону дома, долго и безуспешно стрелял Христос. Он считал себя Христом. Это Насир Бест, 21 года рождения, но Христа, разумеется, никто не распинал, его просто пристрелили. Тем временем Вучич, сербский президент, все-таки поплатился за свое отвратительное цацканье с Россией и за свой отказ подписываться под санкциями против нее. Вучич объявил о своей отставке. Все остальное, в том числе любопытнейший мой разговор, ну вот умеют ребята это делать, можем объяснить, хорошие собеседники, и вот даже не было необходимости, то, что называется, вбрасывать в начале разговора такую смысловую гранату, которую всегда надо не лениться вбросить, потому что она позволяет деморализовать собеседника. Когда ты проявляешь слабость или доверяешь собеседнику и не делаешь этого, ну, обычно разговор становится рискованным. Что я вам могу еще сказать? Могу вам напомнить про возможность купить книжку «Происхождение гениальности и фашизма» с автографом или с авторской дарственной надписью. Рекомендую, а это я уже сказал, посмотреть выложено у меня в Телеграм-канале и в Ютуб-канале. Выложен этот весьма-весьма любопытный разговор, потому что это же очень важно, чтобы были заданы те вопросы, которые действительно волнуют всех. И вот, как выяснилось, эти ребята это вполне умеют делать. «Живи, Беларусь», могу я сказать. И напоминаю о необходимости заботиться о семьях политзеков, число которых увеличивается с каждым днем. До свидания, уважаемые, до послезавтра.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
17: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
18: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Иран пригрозил США резким скачком цен на нефть до $200 за баррель в ответ на новые удары. По словам официального представителя, пока Вашингтон продолжает военные действия в регионе, соглашения не будет. Израиль усилит удары по Хизбалле в Ливане, заявил премьер-министр Нетаньяху. Как сообщают израильские СМИ, Нетаньяху приказал армии нажать на педаль еще сильнее и расширить военную кампанию против радикальной шиитской группировки на фоне того, как она продолжает наносить удары беспилотниками по израильским военным объектам. В Европе сохраняется нервозность вокруг украинского конфликта. Европейские страны обсуждают новые пакеты помощи Киеву и увеличение расходов на оборону. Одновременно продолжаются дискуссии о возможном усилении санкционного давления против России. На этом фоне в ряде стран Евросоюза усиливаются протестные настроения из-за роста цен на энергоносители и промышленного спада. В Азии продолжается обострение вокруг Тайваня. Китайские военные проводят масштабные морские учения вблизи острова, а США усиливают военно-морское присутствие в Тихом океане. Япония и Южная Корея обсуждают расширение совместной системы противоракетной обороны. Международные рынки внимательно следят за ситуацией, опасаясь возможных перебоев в поставках электроники и микрочипов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
0: Davidsonradio.com.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
8: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Я хотел вам сегодня рассказать, такая странная, наверное, для вас будет тема, знаете, об истории, о нравственных ценностях, о том, что мы оставили, из-за чего мы уехали, почему мы так отвечаем и думаем. Очень многие отвечают и думают, несмотря на некоторые исключения и так далее. Это идет и по отношению к Украине, и по отношению к России, и вообще по отношению к нашим бывшим странам бывшего СССР, из которого мы все уехали. Значит, ну, я вам расскажу, с чего все это началось. У меня есть один пишущий товарищ, он и сам из Грузии, насколько я понимаю, у него грузинская фамилия, он ничего плохого из себя не представляет, хотя он живет в каком-то определенном таком, знаете, европейском вакууме, как я считаю. То есть, находясь в Европе, он не понимает, почему мы критикуем ЕС, почему мы критикуем Европу, понимаете, когда у нас все самих так плохо и так далее, и тому подобное. И вот тут он, значит, выходит, он говорит, я не понимаю, почему русские евреи так ненавидят Украину. И здесь вот я вот хочу привести два, даже три свидетельства, почему нас, наши бывшие страны, не вызывают ничего, кроме как желание их послать подальше. Одно написал я, и две вещи, которые произошли буквально вот сегодня, и я вам сейчас расскажу их. Еще таких историй, я уверен, миллиард. Понимаете, поэтому я ничего нового никому не открываю, но я просто хочу, чтобы вы поняли, о чем ведется речь. Я вот пишу, Дэвид Саквилиридзе. Скажите, а почему вы считаете, что бывшие советские или конкретно русско-украинские евреи, которые уехали от дикого, пещерного антисемитизма, в частности в России или в Украине, да и вообще в СССР, обязаны вообще как-то хорошо относиться к Украине или той же России? Из-за Зеленского? Так мне, например, плевать, кто президент Украины. Или мне регулярно, если мне регулярно напоминают об том, что Зеленский еврей, так это проблема у них, напоминающих, а не у меня, которому все равно, кто он. Если не из-за Зеленского, но на каких основаниях, зная всю историю евреев в Украине, давайте возьмем ее конкретно, мы должны к ней хорошо относиться, помогать, понимать, жалеть и так далее. Причем я лично не против кого-то конкретно, кто помогает, участвовать, это их личное дело. Я конкретно категорически против, когда какой-то штымп с наглой рожей, лоснящийся от жира, несмотря на войну, мордой из Киева мне указывает, что я и вообще все мы в Америке, да и вообще вся Америка, ему обязаны платить, помогать, участвовать, а потому что он, видите ли, защищает цивилизацию там. Так вот, кроме себя, он там никого не защищает. Ну, может, европейцев, а потом к ним и обращайтесь. Уже обратились, и они дали аж 90 миллиардов на 2 года. Что это в копейки. Америке Украина не нужна ни в каком качестве, даже если кто-то себя убедил в обратном. Мне и Россия абсолютно не сдалась ни в каком виде. Я жил и продолжу жить без нее. Все новости, что мы обсуждаем, это если они конкретно оттуда затрагивают нас здесь. Они говорят, что кому-то что-то там интересно конкретно. Еще раз хочу объяснить. Мы все добровольные иммигранты. Все мы те, кто плюнул на земли, где мы родились. Коль скоро мы там всегда были вторым сортом, и нам всегда указывали пальцем на наше место где-то в углу, подальше. А раз мы именно иммигранты, раз мы уехали оттуда при таких обстоятельствах и причинах, то нам фиолетово. А что там за спиной осталось и делается как таковое? Многим абсолютному большинству фиолетово. Проедут один раз с посещением родных мест, именно чтобы сказать себе, как правильно я сделал, что уехал к чертям из этого всего. Вся великая ностальгия по родным камням мгновенно умирает после первого посещения. Вся наша жизнь теперь здесь. Я к чертям выкинул в архив, куда-то дальше, в ящик, не помню куда, свой советский паспорт. Никогда его не обновлял, никогда за другим, кроме американского, не обращался. Если езжу куда-то, то принципиально езжу, как американский граждан с американским паспортом, а не как полуиспеченный иммигрант /гражданин, который сидящий вечно на чемоданах, еще с прошлых мест. Для меня это закончилось. 35 лет я не уехал и ни разу обратно не был. И, видимо, и не хочу быть обратно. Нигде там, потому что оставленного уже нет. А новое меня не интересует от слова вообще. Мои родные люди, которых нет, уже давным-давно лежат в могилах. В Америке, в Канаде, в Израиле, в Австралии, да даже в ЮАР. А те, кто есть, давным-давно уехали из тех дорогих душе мест и строят свою жизнь подальше от этой долбанной родины у родины. В новых землях, в новых законах, в новых понятиях родились наши дети, и у многих уже родились внуки. Старое, отрезанное, забыто, как нечто из области кошмаров. И самое главное, при всех проблемах, что у нас есть тут, и мы тут жалуемся и ворчим на них, я в упор не боюсь никаких антисемитов на американской улице. Там это была проблема, тут это неудобство. Они меня раздражают, как крысы около вонючей мусорки, но я их не боюсь, и дочку учу не бояться. Даже, возможно, придется постоять за себя в какой-то момент. Но, убоги, лучше в 1000 раз лучше делать это тут, в Америке, чем в любой стране из местности бывшего Союза, Совка. Нас там ненавидели, травили, убивали, ставят памятники и прославляют уродов, которых надо держать в черном списке уродов. И это продолжается столетиями. И вот, наконец, мы уехали от этого Б-мира, который там, и наших дорогих, в кавычках, соседей там, подальше, куда угодно, что угодно, где угодно, как угодно, чтобы начинать заново их не видеть никогда. Ну и тут вдруг, откуда ни возьмись, вдруг появляются эти ушибленные наглые бывшие соседи с внезапными требованиями. Любить и помогать им, потому что мы имели там несчастье родиться рядом с ними. С какой стати? На каком основании? Ради каких-то там идеалов и смыслов, только потому, что там, где-то черт знает где, решили, что они центр этого мира, и именно там решается судьба цивилизации? Нет. Именно что не решается. Давным-давно не решается. Причем этот когда-то, очень давно первый мир, сейчас стал настолько последним миром, настолько никого не интересует, не играет главной роли, не отвечает никаким современным требованиям, да и вообще вымирает. У нас на глазах вымирает, что нашему отсутствие интереса к нему воспринимается там с истериками и воем на болотах. От обычных людей и от правительства одновременно. И все потому, что им завидно, до рези в желудке завидно, что мы оказались умнее и послали их к чертям. Со всеми их родными местами, в кавычках. Весь наш интерес к тому, что там, это изредка посетить могилы умерших. Пройтись пару раз вдоль бывшего дома, покачать головой грустно, порадоваться за нескольких оставленных там хороших людей, и все. На поколение, и больше ничего. На поколение наших детей это все будет закончено. Мы первое и последнее поколение советских, что помним и знаем. И, к счастью, мы, господа, все смертны, потому что свободным станет только тот, кто родился вне рабства, а не уехал от него, как у того самого Моисея. Что нельзя уйти из рабства, можно только родиться вне его. Потому, не принося никаких извинений, скажу, наш интерес к тому, что там, почти нулевой. Ну или есть отдельные люди, которым это интересно. Я лично и почти всех, кого я знаю, вся эта бывшая родина настолько достала, надоела, раздражает, и про нее не хочется даже слышать, что любое упоминание вызывает отрыжку и желание убежать куда-то подальше от этого. В лицо вам никто ничего не скажет, даже улыбаться будут. А вот в частном разговоре, очень личном и по душам, часто скажут, да горе на все огнем там. И вот это та суровая правда, что у мигрантов из Совка очень-очень присутствует, и совершенно не просто так. Вот как-то так, если подробно ответить, а почему и что. И вот, буквально сегодня, приходит новое известие, что, во-первых, в Киеве идет перезахоронение Андрея Мельникова, одного из руководителей Организации украинских националистов. Это тот, который, в частности, считается, участвовал, его организация участвовала в Бабьем Яре, помогая нацистам. Его сейчас, как говорится, перезахоранивают и так далее. Это вызвало жесткую критику МИДа Израиля, который официально осудил государственное перезахоронение Андрея Мельника и заявил, что нельзя игнорировать историческую правду и память жертв нацизма. В заявлении прямо напомнили о сотрудничестве Мельника с нацистами. И вот история вокруг Мельника болезненна еще и потому, что имя ОУН для многих связано с одной из самых страшных трагедий Второй мировой, Бабьим Яром. Именно там, в сентябре 1941 года, нацисты расстреляли десятки тысяч евреев Киева, позже цыган, военнопленных, подпольщиков и мирных жителей. Главными организаторами массовкой были нацисты. Однако споры о роли отдельных украинских националистических структур и коллаборационистов продолжают до сих пор. Сам Зеленский назвал Мельника выдающимся украинцем. Ну, может быть. Но вот я вот этой, с такой страной дело иметь не хочу. Извините, господа, не хочу. Для справки, вот я скажу так, что любой, кто сотрудничал с нацистами, даже из самых чистых и светлых побуждений, у меня сочувствия не вызывает. Я бы лично вообще их не трогал, этих людей, если они живы, тем более, если они мертвы, были и были. Вот это лично мое понимание. Но создавать из них героев нации с торжествами по их перезахоронению, это намеренное отрицание той роли, что слишком многие местные бандиты и уроды играли активно и помогали нацистам во время Второй мировой войны. И одновременно в России пытаются арестовать венчурного капиталиста Галицкого. Галицкий, это он рожденный в Украине инвестор, то есть, я так понимаю, что он обрусевший украинец или что-то, или русский, ну, неважно, в общем, он родился в Украине. Короче, он вкладывал все время деньги где-то в России, там он был в миллионы разных фондов вложен, зарабатывал там нормальные бабки и, в общем, был абсолютно, как говорится, на плаву все это время. Ну, в общем, с началом войны в Украине он, видимо, каким-то образом какую-то часть денег или даже без его ведома, но часть его денег и его вложений начали работать на Украину. То есть на какие-то украинские интересы, которые он как бы, ну, то есть или контролировал, или не контролировал, ну, неважно, то есть меня это не вызывает никаких, никакого диссонанса. Ну, то есть в России это уголовное преступление. И вот сейчас он быстренько взял свой голландский паспорт и через белорусскую границу тихенько-тихенько взял, быстро уехал. Оттуда сняв свои какие-то деньги, что смог стащить и так далее. Почему? Потому что эта страна привыкла, что все, что твое, оно одновременно и их. Вот все, что ты нажил непосильным там трудом, как можно смеяться и так далее, одновременно принадлежит государству. Там любое преступление сопровождается конфискацией имущества. Почему это так делается? Потому что страна, вот этот весь этот СССР, да и его и Российская империя, были построены на понимание, что можно кого-то грабить и за счет этого жить. Грабить и жить, грабить и жить, грабить и жить. Поэтому вот эта шариковщина, понимаете, взять все и разделить. Это не чисто коммунистическая, понимаете, вот выход. Это к коммунизму тоже пришло откуда-то. Это пришло из вот этих вот, понимаете, народных восстаний, крестьянских восстаний. Это пришло от, понимаете, от Стеньки Разина, от Пугачева, от Хмельницкого. От всех этих бандитов, которые, понимаете, хотели, понимаете, вроде бы воли, но при этом они грабили, прежде всего, всех остальных вокруг. Вы понимаете, вот в этом есть диссонанс. Вот этот Мельников, допустим, он, возможно, был большим сторонником свободы Украины. Я это не ставлю под сомнение. Но при этом, он фактически возглавлял структуру, которая находила виноватых, вот как в свое время Хмельницкий нашел главные виноватые в том, что, понимаете, происходило в Украине, были евреи. Поэтому Хмельницкий устроил так называемый второй Холокост. Тот Холокост, который устроил Гитлер, это уже третий, если вы не в курсе. Это третий. Первый был римский, что устроили римляне в 133 году и вокруг него. Потом был Богдан Хмельницкий, 200 тысяч евреев практически перебито, изнасиловано больше 10 тысяч. Больше, чем 10 тысяч, во всяком случае, изнасиловано огромное количество женщин, родилось почти 10 тысяч незаконно рожденных детей, которых потом евреи прятали, меняли имена, меняли, вписывали в метрики, что они родились от каких-то там неизвестных отцов и так далее и тому подобное, специально, чтобы не было стигмы потом против этих детей. Если матери не хотели этих детей, которые родились, как плод изнасилования, они забирали этих детей. Это был такой фактически операция евреев в Украине, чтобы отдать им в бездетные семьи. И их история замалчивалась, откуда эти дети взялись. Им специально давали другие фамилии и так далее. И поэтому, если вы начнете изучать свое ДНК, очень многие, вы внезапно выясните, что у вас почему-то полно южнославянских кровей. В вашем ДНК. Откуда? Ну вот именно оттуда. Поэтому не удивляйтесь. Я это уже как спокойно к этому отношусь, но тем не менее. Не все герои, которые сражаются за свободу, являются кристально чистыми людьми. Особенно если мы начинаем смотреть через призму их еврейского участия. И вопрос, еще раз повторяю, вот это вот понятие грабь, награбленное, что всегда виноваты те, кто смогли и заработали, в частности, вот этот Галицкий и так далее. Это очень интересный момент, понимаете, это постоянно, вот как говорится, постоянная черта поведения всех вот этих славянских стран на Востоке. Ну вот сейчас пишет одна дама, которая вот у нее, значит, она пишет, моя тетя Аня поехала в говнорашку из Колорадо, пару дней назад там приземлилась, ну в ее квартире, как всегда, к ее приезду было все сломано и засрано. Она к этому уже привыкла. Быстро за доллары ей починили холодильник, кран, душ, плиту и что-то еще. Потом она куда-то поехала в автобусе, у нее тут же увели $1000 и два паспорта. Совковый, ее родной, с которым она расстаться все не может, и американский. Теперь ее к черту без паспорта обратно в Америку не пустят. Навеки оставят в Рашке. Все может быть. Она, блин, в панике. Хотя она так убивается, непонятно. Непонятно, чего она так убивается. Кому она нужна? Я ей так и сказал по телефону из Парижа. Мне, мол, не волнуйся ты так. Ну, будешь жить в своей любимой, дорогой России. Квартира там у тебя есть, живи и радуйся. Так она меня в истерике послала подальше. А что я такого сказал? Вот об этом речь. Вы понимаете? Вы не можете быть вот с этой системой, вот с этими странами наполовину иммигрантами. Это то, что я написал вначале. Вы либо должны отрезать это от себя, и выкинуть этот советский, русский, украинский, любой другой паспорт куда-то подальше. И оставаться только с одним, принципиально оставаться только с одним. Чтобы быть действительно гражданином Соединенных Штатов. Или вы всю жизнь будете сидеть на двух стульях, и у вас каждый раз будут выбивать этот стул из-под вашего зада. И вы не будете понять, а что происходит. Вы не можете это понять. Это вот та моральная, нравственная какая-то проблема, которые вот существуют с очень многими нашими мигрантами. Они никак не могут уехать. Они уже давно живут на Западе, но они продолжают оставаться какими-то полуиспеченными непонятно чем. Знаете, вот это как калач, который пекут, он снаружи уже весь сгорел, а внутри он не пропекается. Вот это примеры нашей эмиграции. Поэтому я говорю, что по-настоящему свободны от вот этого всего дерьма. Этого советского дерьма, будут только наши дети, которые родились здесь, которые не испытывают никакого диссонанса по поводу того, что они едят пломбир, или там почти любят, там, я не знаю, украинский кетчуп, играют какие-то русские игры, или там, или из Латвии, например, у меня там стоит Ноус, в котором дети могут играть совершенно спокойно здесь, в Америке, ну и на здоровье. У них не вызывает это никакого диссонанса, понимаете? Что вы понимаете, что вот они поиграли в новую сель, поели московский пломбир или лакомку там, понимаете? Почему? Ну, потому что вкусное мороженое. У них не вызывает это никакого диссонанса. При этом потом они едят шашлык, понимаете, говорится, соусом сацебели из Грузии. Тоже замечательный соус. Пользуется там, я не знаю, кто-то пользуется Яндексом. Но я Яндексом не пользуюсь, он мне неудобен. Я пользуюсь Гуглом. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что есть какие-то вещи, которые вполне удобны. Именно изобретенные там. Но это вот наши дети это воспринимают вот чисто как момент удобства. А у нас это вечный вот момент, как какой-то якорь, который висит у нас на шее, где-то там привязан, вон там, где-то черти где и так далее. Это жуткий балласт. Жуткий балласт. Вот быть одновременно верным двум странам. А скорее всего вы верны только одной стране, о которой вы ездите, посещаете, держите там квартиру. Все, никак не можете расстаться с родным добром. Так перевезите его сюда, это добро. Вот когда моя мама уезжала, это был 93-92 год и так далее, она, значит, оставалась там, значит, я говорю, она мне задавала вопрос, Саш, может быть, наши, типа, вот квартиры там в Москве, в Риге, там взять, все это оставить и, типа, сдавать. Я говорю, мам, это будет жутчайший геморрой у тебя по жизни с этими квартирами, с этим имуществом. Не дай бог что-то, ты останешься без всего. Продавай к чертям, уезжай, все, чтобы там рубля не осталось. Что не можешь продать, раздай, все, поехали, были. Забили и так далее. Можно, конечно, сейчас вспоминать, что вот сейчас оно было бы там по-другому, стоило бы и так далее. Ну да, возможно. Но это всегда так, понимаете, что то, что ты там оставил 30 лет назад, может, взяло и подорожало в цене. И ты сидишь и, понимаешь, убиваешься из-за того, что, а я не сижу, уже не убиваюсь, я уже просто проехал это. Просто проехал. Надо уметь вот пережить эту эмиграцию, а не оставаться в ней пожизненно, ментально, всю жизнь свою. Почему? Потому что там когда-то, я не знаю, вот была любовь на пятом этаже. Ну да, была любовь на пятом этаже, но там при этом еще, понимаешь, кричали, убирайте свой Израиль. Вспоминали по каждому поводу, кто ты, что ты, как ты. Мой папа покойный, когда мне когда-то говорил, в той же самой истории, которой я всегда там блистал, что называется, во всей школе, он мне говорил, Саша, для того, чтобы получить пятерку, ты должен знать на 10. Он мне что, просто так это говорил? Нет, потому что он тоже с этим сталкивался. Его специально завалили на поступление в МИФИ когда-то. Специально завалили из-за его фамилии, из-за его еврейского носа. Он поступил после этого в Московский авиационный институт, как говорится, на класс ракетных двигателей, золотой медалью его закончил, там один из лауреатов, там, и, как говорится, стипендиатов и так далее и тому подобное. Но факт не меняется. Надо уметь уехать. Забыть, плюнуть, идти дальше. А мы живем с этим самым якорем. Окей, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на Davidzon Radio. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Главной бытовой темой для миллионов американцев остается стоимость жизни. Цены на аренду, продукты, медицинские услуги и страховки продолжают расти. Особенно тяжело ситуация ощущается в Нью-Йорке, Калифорнии и крупных мегаполисах. В Нью-Йорке все больше пожилых людей обращаются за программами заморозки ренты и жилищной помощи. Власти признают, без дополнительных субсидий многие жители не смогут оставаться в своих квартирах. В магазинах продолжается рост цен на продукты и импортные товары. Экономисты связывают это с торговыми конфликтами и логистическими проблемами. Одновременно американцы все чаще жалуются на эмоциональное выгорание и тревожность. Социологи говорят о накопившейся усталости после нескольких лет политических кризисов, инфляции и постоянной информационной перегрузки. Подавляющее большинство канадцев, 80%, считают, что США свернули не туда, согласно результатам опроса аналитической компании Abacus Data. 47% опрошенных канадцев считают, что Канада движется в правильном направлении, что является самым высоким показателем 2017 года.
1: Служба информации Davidzon Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
7: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: Не улыбка, без сомнения.
9: Отбрось
8: бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. И вторая тема, которую я хотел с вами обсудить, это она тоже не менее такая взрывоопасная для многих. То есть, вы понимаете, вот когда я наблюдаю за тем, что происходит у нас на улицах или в мире, вот именно со стороны левых вот этих всех лунатиков, задротов, укурков, как бы мы их ни называли. Вот эта левая радикальная тусовка, которая вышла на улицы. Вот у меня вот все время впечатление, что мы должны освоить, вот, то есть я называю это карательной психиатрией. Некоторые говорят принудительно, но неважно, но вы поймете, о чем я говорю. Понимаете, у нас на улице находятся абсолютно ненормальные люди в огромном количестве. То есть если их освидетельствовать у нормального психиатра, они будут признаны с целым рядом каких-то неврозов, психозов, депрессий, я не знаю еще черт, там биполярности и так далее и тому подобное. Они все ходят, чего-то требуют, они хулиганят, они бросаются на машины, они садятся на хайвеи, они начинают там плясать на каких-то на чьих-то других машинах, они начинают хулиганить. То есть вот когда ты это видишь, если вот там какая-то дама вылезла на, понимаете, на кассовый аппарат, понимаете, бьет его ногами, или, понимаете, драка в ресторане из-за двух там каких-то крылышек что-то кому-то не досталось, или наоборот положили не тех, что нужно было. То есть вот этот вот психоз, который происходит в стране, вот ты видишь этот, понимаете, массовый такой психоз, нуждается в лечении. Потому что мы имеем дело, то есть, с какой-то толпой violent, агрессивно ненормальных. Когда-то, в нормальные времена, ненормальных держали в госпиталях для ненормальных. Их там лечили, там у них были подбитые ватой стены, чтобы они себе голову не разбили. Их сажали в смирительные рубашки часто, им давали препараты и смотрели, чтобы они эти препараты принимали. И пусть они там сидят себе и слюни пускают на какой-то скамейке. Это безопасно, даже если это выглядит ужасно. Это безопасно для всех остальных. А тут почему-то в западных странах решили, что права шизофреников, ненормальных, психически нездоровых, вот этих всех этих задротов, которые есть на улице, которые таким образом себя ведут, поддерживают это, понимаете, кричат, понимаете, там какие-то мужики, которые, понимаете, оделись женщинами, понимаете. И я, да ради бога, если они просто оделись женщинами и просто так живут, меня это тысячу лет не волнует, вы понимаете, покрасить себе волосы фиолетовый цвет, пробей себе все части тела, живи как хочешь. Проблема в том, что они начинают требовать, чтобы я это пытался понять, их называть правильно, они начинают устраивать мне головняк. Потому что они не понимают, почему я не понимаю их. Они начинают требовать каких-то политических требований от всех остальных, что мы должны там понимать 29 полов каких-то. Для меня есть такое, есть женщина, мужчина, есть кто-то другой. Все, ради Бога. Будьте кем хотите, спите с кем хотите, живите как хотите. Это ваше дело. Меня трогать не надо. Наших детей трогать не надо. Не надо пытаться их насильно перевести в какие-то полы, понимаете, устраивать фактически бизнес с какими-то ненормальными врачами, которые одурманивают сумасшедших придурковатых родителей, которые сами неграмотные, как кусок дерьма. Говорят, ваш ребенок покончит с собой, если что-то не так, понимаете? А ребенок что, 10 лет соображает, какого пола он хочет быть? Ему можно что угодно в голову втащить. Ну вот это все ненормально, я считаю, оно должно быть в сумасшедшем доме. Принудительно. Поэтому многие говорят принудительное и так далее. Я даже называю карательная психиатрия. Пусть будет так. Понимаете, потому что вот сейчас вот у нас вот. Вы помните, вот убили эту Ирину Заруцкую. Несчастная девочка ехала домой, появился какой-то черный шизофреник, что-то его не устроило, что не абсолютно не ясно. Какие-то демоны в голове, которые 14 раз его отпускали на свободу с диагнозом шизофрения и криминальная шизофрения. Его какие-то судьи, понимаете, исходя из его происхождения, выпускали на улицу. И вот он ее взял и зарезал. И вот сейчас ее портреты, когда ее нарисовали, где-то поставили, это она стала своего рода символом. Как же? Но она же белая, она же блондинка. Срочно стирают ее изображение, пытаются замарать ее изображение. Там, где они сделаны. Целый город стал на рога в Провиденсе, там был какой-то кафе, где заставили хозяина этого здания стереть эту фотографию, это из Арутска, эту настенную живопись, что называется, фреску. Сделали на другом, там другой какой-то владелец другого здания решил сделать то же самое, там немножко меньше размером и так далее. На него город не может надавить, или он их послал, неважно. Но город говорит, это не наши values, то есть их values. Это вот этот шизофреник черный, который ее зарезал. Вот я считаю, этого шизофреника надо посадить в сумасшедший дом, а желательно на электрический стул. Понимаете? Нам надо избавляться от подобного. Или насильно, карательно. Потому что нас, почему-то права здоровых людей, которые сидят, зарабатывают, работают, пытаются выжить во всем этом сумасшествии, с этими ценами, с этими проблемами, как я с вами вместе вот выживаю. Причем выживает именно, понимаете, не какие-то болваны вот эти все эти на фудстемпах, которые вечно ничего никогда не делали. Но выживает именно средний класс, низший и обычный средний класс, у которого поднялись все цены, поднялись все налоги, утроились все траты, а ты, как говорится, еще терпи вот этих вот сумасшедших на улице, их еще содержи. Почему-то вот наши права никому не интересны. Но вот права шизофреников, они всех волнуют. То есть даже доходит до сумасшествия, когда говорят, ребят, давайте сделаем какой-то всенародный список, который будет открыт только для ФБР, допустим. Мы его видеть не будем. Потенциальные работодатели его видеть тоже не будут. Где будет сказано, что этот человек сидит на антидепрессионных препаратах много лет. У него какой-то вид там депрессии или вид каких-то там психозов. Ему не положено покупать оружие. И вот этот список ФБР открывает, видит этого человека, сравнивает его с Social Security, и все. И он не может купить винтовку, автомат, там, гранаты и так далее. Вместо этого мы полагаемся на его слово. Мы пытаемся проверить его рекорды по штату. И вот знаменитый вот этот стрелок Virginia Tech University, который перестрелял пистолетом, не автоматом, обычными пистолетами. Он перестрелял 32 или 36 человек, включая себя. Просто менял обоймы. В обычных пистолетах. Он их купил по почте. Потому что он наблюдался у психиатра в другом штате. Получал оттуда серьезные антидепрессивные препараты. Кореец, парень. Но он имеет больше прав, чем вы. Потому что я считаю так, что люди с такими заболеваниями, которые на улице живут в каких-то там клоповниках, которые, понимаете, за собой не следят, которые устраивают вот эти регулярные, как говорится, сумасшествия на улице, как вы знаете, что они принимают таблетки для их успокоения? Откуда вы знаете, что это не умственно ненормальный, психически больной, агрессивный, которого может вас убить в любой момент? Потому что у него там какой-то демон перед ним начал плясать. Почему его права идут выше вашего? Почему превентивно он не убран с улиц? Почему вот эти ненормальные, которые бьют витрины и так далее, почему не признать их ненормальными и начать заставлять их что-то делать для исправления их ненормальности? Если они действительно психически ненормальны клинически, значит, они должны принимать препараты. В том числе, может быть, в закрытых учреждениях. Мы готовы лучше платить, чтобы они были закрыты, чем они были на улицах. Если они просто хулиганы, значит, вот тебе тряпочка, и давай своими белыми или черными ручками, без телефона, проживая в тюряге, на тюремной баланде, будешь тряпочкой мыть полы в каком-то государственном учреждении. Туалеты, полы, кастрюльки в каком-то там городской больнице. Заниматься общественно полезным трудом, что, наверное, тебе неведомо, что это такое. Особенно всех этих сынков богатых родителей, заставить помыть кастрюльки. Где-нибудь, вот я говорю, в госпитале, в детском доме, в доме престарелых каких-нибудь. Вот на пользу общества. Не надо их сажать в тюрьму, чтобы они сидели там с уголовниками. повторяю, если они действительно клинически ненормальные, насильно лечить. Если это у них социально-общественный психоз, так скажем, тогда насильно заставлять отрабатывать.

там, во имя чьих-то светлых идеалов. Мы не хотим целовать золотые гробы, как они целуют. У них психоз, у нас его нет. Но их права почему-то выше наших. Ну, в частности, с продажи оружия. Мы даже не можем заставить, чтобы ненормальному, которого признали ненормальным, не продавали винтовку с пистолетами. Потому что начинается, тут же появляются какие-то защитники прав. Ну как же, вы же нарушаете его вторую поправку Конституции. Вторая поправка Конституции для шизофреников должна не действовать. И для этого полиция и органы ФБР должны это знать. Они, как всегда, знаете, как нам говорят, мы этого иммигранта проверили от и до. Чушь собачья, ничего вы не проверяли. А если вы проверяли, то, наверное, на один слепой глаз. Поэтому столько провалов в этих иммиграциях. Или вы задаете не те вопросы, или вы задаете те вопросы так, чтобы они смогли ответить. Вот таким образом у нас получаются все эти террористы, которые проскакивают сквозь ваши знаменитые проверки. То же самое, мне такое ощущение, делают эти полицейско-ФБРовские органы. Что они там проверяют? Почему столько ненормальных им получили доступ к оружию, имея медицинский рекорд? Потому что этот медицинский рекорд закрыт. Или спрятан, или в другом штате, или еще что-то. И их права, вот когда вы требуете этот медицинский рекорд открыть, хочешь получить пистолет, открываешь весь свой медицинский рекорд для полиции или ФБР, специально для проверки. Они потом не имеют права сдать это твоему работодателю, чтобы сказать, ах ты, у тебя инфаркт, я тебя на работу не приму. Нет, этого не будет. Но для получения оружия вы должны вскрыть все, что у вас есть. Даже этого не делается. Даже здесь вот эти защитники прав, вот эти все сумасшедшие слева, устраивают вам обструкцию. Поэтому я говорю, что нужна карательная, принудительная, да как угодно называйте, мне плевать. Психиатрия в этой стране. Где ненормальных опасают в то самое учреждение, где они должны пребывать. Где их должны лечить. Может быть, насильно. Потому что иначе они представляют опасность для всего общества вокруг себя. А мы цацкаемся, мы все боимся, что вот нам скажут, ой, это обратно в Советский Союз, да господи, да хоть в нацистскую Германию обратно. Мне плевать на все эти, понимаете, притянутые за уши сравнения. Чуть что ты фашист, чуть что ты нацист, чуть что ты там Муссолини, чуть что ты там Франко и так далее. Что еще сказать? Чуть что ты там огр из леса. Людоед, блин. Не обращайте внимания на все эти, вот эти эпитеты и сравнения, понимаете, вот эта вся эта лево-ненормальная публика вас сейчас будет называть всеми возможными именами, которые только возможны. Почему? Потому что у них нет ничего другого, кроме сказать, ах ты ж нацист, ах ты тот третий десят. Я имею право тебе задавить машины, но если ты меня застрелишь, при этом ты нацист. Вот как было с той бабой ненормальной, которая пыталась, понимаете, то есть как ты выворачивала машину, задела сотрудника Айс, понимаете, ее застрелили, но при этом виноват сотрудник Айс. Да. Должна быть какая-то accountability, понимаете, а у нас ее нет. Accountability в том смысле, что должны люди начать отвечать за свои действия. А мы не хотим, категорически не хотим это требовать с них. Потому что иначе мы попадаем в очень такую, ну, сложную ситуацию. Потому что тогда надо признать, что у нас огромное количество ненормальных. Понимаете? Мы тогда должны признать это. А мы это делать не хотим. Мы хотим, понимаете, считаться, что все нормальненько, все замечательно. Человек вон там на улице голым прыгает, понимаете, ну это нормально. Человек это очень интересное, далеко не логическое существо. Вообще вся жизнь человека, вот если мы начнем применять к нему какие-то философские нормы, понимаете, там по поводу философии, там по поводу поведения и так далее, это вызовет у вас глубочайшее разочарование, потому что в этой жизни нет никакой логики. Абсолютно.

0: целый ряд каких-то постулатов, которые вот вы где-то увидите, услышите, они категорически против логики. В человеческих отношениях личных, в каких-то... Во всем. Если вы хотите найти какое-то вот правильное поведение, допустим, человека, о котором говорит вот что-то, вот ты не должен это делать, потому что ну вот это вот то-то и то-то и то-то, это 100% не сработает. И человек все равно это делает. Почему? Ну потому что, понимаете, он не верит вам. Он считает, что вот у него получится лучше, что вот у него будет по-другому. Что у него 2 плюс 2 выйдет не 4, а 5. И каждый отдельный человек вот хочет наступить на эти грабли. Вот когда он наступит на эти грабли, то он, абсолютно нет никаких вот гарантий, что он научится. Понимаете, нет никаких гарантий, что он научится. Потому что люди не хотят учиться, они не хотят делать уроки какие-то, они поэтому намеренно загаживают или выбеливают историю, понимаете? Ну, то есть, ну, вот, например, уничтожение памятников в Америке или памятник вообще где угодно. Понимаете? Они специально это делают. Почему? Потому что, ну, вот они носят какой-то памятник. Что вы думаете, они от этого стали умнее? Нет. Они стали от этого глупее, потому что они фактически не понимают. Что из-за того, что этот памятник исчезнет, они перестанут даже задумываться об этом. Никто, знаете, вот когда снесли, вот сейчас вот Трамп восстановил портрет, который там висел 75 лет до этого или 71 год до этого, в Вест-Пойнте повесили обратно портрет генерала Роберта Ли, который был одним из лидеров, ну, военных лидеров южан в гражданской войне. До того, как он был лидером южан, это был один из лучших генералов Соединенных Штатов. То есть один из лучших, он был, как говорится, он заканчивал Вест-Пойнт, он участвовал во всех американских войнах до этого и так далее и тому подобное. И хочу напомнить, что когда война между Севером и Югом закончилась, наступила реорганизация Юга и фактически примирение с Югом. То есть, понимаете, южан не согнали в какой-то гулаг и не расстреляли. Не заставили там, понимаете, что-то отрабатывать и так далее. Нет, просто люди пришли домой и их простили. Это один из величайших вообще показателей в истории, чтобы понять, что пленных или солдат армии врага не... наказали, опростили. И это было величайшее, одно из достижений Соединенных Штатов, потому что те, кто вот это прощение выдавал, они понимали, что, что те, кого они прощают, часто бывают родные братья. Вот один брат на этой стороне конфликта, а другой на той. Поэтому они не хотели, чтобы это оставалось, понимаете, гнобило их с обеих сторон, тех, кто хочет на... говорится, отомстите тех, кто хотят реванша. Чтобы не было ни мщения, ни реванша, нужно простить. И вот они это сделали. И они договорились, что фактически вот будут на севере памятники северянам, на юге памятники южанам, которые проиграли войну, но памятники им будут. И эти памятники, в принципе, вот так если подумать, напоминают нам о том, что южане сделали неправильно когда-то. Что они защищали фактически отсталую рабовладельческую систему сельского хозяйства, экономики, там пытались с Англией договориться о разделе страны и так далее и тому подобное. Несмотря на там все светлые, как говорится, побуждения, идеалы, которые они там одновременно высказывали. Так вот эти памятники нужно использовать как дополнительное учебное пособие. Говорить, ребятки, видите, вот эти люди сделали, понимаете, делали, хотели так, а сделали плохо. Получилось ужасно, хотелось как лучше, получилось как всегда. Вот для чего нужно использовать памятник. А когда вы их снесете, вы забудете. Вы забудете все уроки. Все, что было, все, что, как говорится, произошло, все, как их простили или все, как их ненавидели. И что, кто-то из вас, кто снес, станет от этого лучше жить хоть на йоту, хоть на цент, хоть на один день? Никто. Никто. Потому что снесенный памятник абсолютно не улучшает никому жизнь или погоду в городе. Не дает вам работу, не дает вам, понимаете, еще что-то. Более того, это вызывает дополнительную злость у тех, кто не хочет сносить историю. Например, у меня это вызвало, например, я никогда не поддерживал южан. Но вот этот слом, вот это варварство у меня вызвало желание раз и навсегда покончить с демократической партией. Вот в частности из-за этого. Потому что ломать историю нельзя, историю надо изучать. А не быть безграмотными обезьянами из зоопарка, которые кинулись на то, что им хотят кинуться. Перерыв.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Норки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские ученые показали, что индивидуальная коррекция походки может уменьшать боль при остеоартрозе коленного сустава и замедлять разрушение хряща. Остеоартрозом страдает почти каждый четвертый человек старше 40 лет. Болезнь постепенно разрушает хрящевую ткань сустава, а существующее лечение обычно ограничивается обезболивающими препаратами и в тяжелых случаях заменой сустава. Авторы работы предложили другой подход – менять угол постановки стопы при ходьбе. Однако оказалось, что универсального решения нет. Одним людям помогает слегка разворачивать носки внутрь, другим наружу. Неправильная коррекция у некоторых участников вообще не снижала нагрузку или даже усиливала ее. Ученые подчеркивают, что метод нельзя применять самостоятельно. Эффект зависел от точного подбора угла стопы, а неправильное изменение походки может увеличить нагрузку на сустав. Сейчас подбор требует сложного оборудования, однако в будущем исследователи рассчитывают адаптировать технологию для клиник и носимых устройств. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Davidson Radio.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
7: davidzonradio.com. Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Я, конечно, хочу еще раз поздравить всех с прошедшим Memorial Day, Днем памяти. Это очень особый праздник в США. Это, наверное, так, как... Это своего рода День Победы, понимаете? Просто не День Победы в виде победобесия, а День Победы в виде памяти. Вот как они это делают в Америке, я, наверное, бы делал бы из этого пример для всех остальных. Как это надо делать? Ну... Насколько другие могут так, как мы, это... Знаете, в Америке очень много есть хороших, правильных вещей, которые, как говорится, кто-то лично делал. Почему-то в Америке просто это никто не... Ну, не... Не хочет признать. Вот почему, непонятно. Понимаете? А между тем, у Америки очень многие могут поучиться. Несмотря на то, что эта страна относительно новая, и будет, вот это 4 июля будет 250 лет. Вот, клянусь, я, наверное, буду хорошо праздновать этот праздник. Вот просто потому, что эта страна заслуживает, чтобы, чтобы этот праздник отпраздновали. Понимаете? Это не просто так. И возвращаясь к моей теме, которая была в начале, вот я сказал, что, ребятки, понимаете, вы должны иметь, что называется, силы быть гражданином одной страны. Быть верными одной стране. Иметь, даже не вопрос лояльности, вопрос понимания одной страны, а не жить всю жизнь на чемоданах. Это вот гадостная черта очень многих наших эмигрантов. Мы все время, мы никак не можем уехать. Мы уехали физически, но мы ментально все еще где-то посередине в самолете. Вот я вам, как говорится, желаю уехать наконец уже. Потому что вместо этого мы, понимаете, все время находимся где-то непонятно где. В каком-то лимбо. Вроде бы там, а вроде бы еще нет. Добрый день, вы в эфире.
9: Александр, добрый день. Вот вы рассказывали про бомжей. Как раз сегодня утром я слушала Юру Дашевского, и он как раз тоже привел факты про бомжей. И он сказал, что наш новый мэр, вот этот... новоиспеченный марксист, он уделил на вот на next fiscal year 14 миллиардов долларов только на бомжей. Короче, каждый бомж обходится нашему городу Нью-Йорк-Сити 81 тысяча долларов. Сколько еще надо тратить на этих бомжей? Вот это интересно. Дальше он еще сказал про наши public schools, что на каждого ученика тратится 45 тысяч долларов public schools. Дети, которые в четвертом классе должны сдать экзамены математику и английский, 3/4 не могут сдать экзамены. Так какого 45, сейчас бы выразилось, для чего надо тратить такие 45 тысяч в год, если их дети, которых они учат, не могут читать и делать математические простейшие задачи?
8: Какое, что вы предлагаете?
9: Я не могу ничего предлагать. Это вот эти
8: нет, умы, так вот в этом
9: которые,
8: весь вопрос.
9: Нет, вот весь этот вопрос. Деньги.
8: Они продолжат транжирить, вы же ничего не
9: предлагаете.
8: Они продолжат, нет, вы должны что-то предлагать.
9: Они мои деньги транжирят, мои
8: и транжирят. Да, и продолжат транжирить. Я вас поздравляю, они продолжат транжирить даже с увеличением. Я вам обещаю это. Продолжат тратить, да. У нас в Нью-Джерси, в нашем городе, стоит один ребенок 28-29, я, может быть, даже дороже уже, может быть, 30 тысяч в год. Я не знаю, кто из них не умеет читать и так далее. Я знаю, что моя дочь заканчивала публичную public school. Она ее закончила неплохо, с двумя там вот этими шнурами, как грамоты, то, что у нас есть. Поступила в колледж, учится и так далее. Понимаете, и дали ли какое-то супер-дупер потрясающее образование? Нет. Нет. Там более чем достаточно пробелов. Можно ли его сделать лучше? Конечно. Понимаете, но эта система не подготовлена его сделать лучше, потому что нужно тогда заставлять их учиться. Должно быть какое-то принуждение. Этого принуждения у нас нет. Поэтому, понимаете, виноват всегда учитель, а не ученик, который не хочет ничего делать. Поэтому, ну, слушайте, что вы хотите? Вы хотите, чтобы в этой системе что-то работало? Нет. А вы продолжите платить, я вам это обещаю. Потому что такой город у вас. Потому что город Нью-Йорк – это ненормальный город Нью-Йорк. Поэтому, понимаете, я про 14, вот, понимаете, я не уверен, что Юра Дашевский вам дает правильную эту цифру. Я не вижу нигде, чтобы 14 миллиардов тратилось на homeless. То есть вот я вижу, что 14, что на Department of Homeless Services получит 4,4 миллиарда, не 14, а 4 миллиарда 400 миллионов. Specifically for shelter and services. Для шелтеров и сервисов. Вот что я вижу. Юра очень преувеличивает это. Но я не знаю, как они их будут тратить. Вы понимаете, нет какого-то единого стандарта, как они это будут тратить. Я не знаю. Я считаю, что должны быть какие-то общие стандарты, что вот эти люди с улиц, их надо забрать и насильно держать в подобных учреждениях, в которых они будут практически постоянно жить. Их выпускать оттуда не надо, потому что это психически ненормальные люди. И если под надзором они принимают лекарства, и они замечательные люди, то без надзора они эти лекарства принимать не будут. И вот здесь вся, понимаете, моя доброта заканчивается. Почему? Потому что как только они перестают принимать эти лекарства, вы не знаете, что этот человек сделает следующее. Вы этого не знаете, потому что человек психически болен. Возможно, кстати говоря, будет стоить дороже, чем 4,4 миллиарда. В свое время Рейган, знаменитый республиканский президент, из целей экономии, что они сделали? Они взяли, ликвидировали дома, сумасшедшие дома, вот эти insane asylums, они начали массово закрываться из-за недофинансирования. Ну, там были своего рода целый ряд домов, вот подобно там имели свои заскоки, там насиловали пациентов, там много чего было. Но вместо того, чтобы исправить эту ситуацию, они решили, лишили их финансирования. На эти сумасшедшие дома начали закрываться. Сумасшедшим давали пачечку таблеток, и иди, дорогой мой, иди, мой светик мой, вон на улицу, вон там и будешь. Смотри, какая погода хорошая. У кого есть семьи, ну, окей, значит, этих сумасшедших взяли над ними шефство их семьи. Тоже не всегда удачно, но, во всяком случае, в большинстве случаев. А если этих семей нет, если они не хотят брать на себя эту обязанность, если они не могут взять на себя эту обязанность, то, получается, вот вы этих людей, психически ненормальных, давали им таблеточки, и иди, дорогой мой. Вы их выгоняли фактически на улицу. И сейчас, когда вы идете по какому-то тротуару, где, понимаете, все обоссано ими, пахнет мочой, калом, понимаете, пардон, вообще всеми нечистотами этого мира, и вы задыхаетесь вот этом амбре, Это и наша вина с вами тоже, потому что мы решили сэкономить денежки. Экономия должна быть экономной, блин. Вот мы сэкономили. Вот наш Конгресс и Рейган, извините, вместе с ними попались на экономии. Потому что изобрели вот эти Wonder Drugs. Еще раз повторяю, если вы докажете мне, что этот человек принимает Wonder Drugs, и после этого оказался на улице, то это другой вопрос. Так как вы это доказать мне не сможете, никак и нигде, и никогда, значит, этот человек, скорее всего, не принимает ничего. Значит, тогда он проблема для окружающих. И тогда надо действительно собраться разом, понимаете, любое государство должно заниматься своими душевно больными. Собрать этих людей и удалить с улицы в какое-то учреждение, где их будут кормить, где их будут мыть, где их будут давать таблетки. Да, скорее всего, они будут сидеть на скамеечках в каком-то полукоматозном состоянии после этих таблеток, но они будут живы, они будут безвредны для всех остальных и так далее. И вот это будет нормальная защита их прав, я считаю. Потому что это будет еще защищаются права мои. Даже если мне придется за это платить. И вам придется за это платить. А то, что у вас школа стоит, ну, замечательно, ваша школа, они еще дороже будут скоро стоить. Там еще что-нибудь примут, ваш социалистический город, что вы хотите. Вы в нем живете, значит, вы даже, если не голосуете за это, все равно это поддерживаете. Вот вы должны уехать оттуда, из этого города. Тогда, понимаете, вот когда из города, как из Детройта, в свое время начали уезжать, город пришел в себя в конечном счете. Сейчас Детройт на колоссальном подъеме. На колоссальном подъеме, потому что они выучили свой урок, они 50 лет загнивали буквально вот с тем, что они имели. Пока Нью-Йорк не пройдет вот это чистилище, видимо, ничего не будет. Пока, знаете, когда, знаете, Юрию Дашевскому говорили, перестань пропагандировать сливу, он меня же не слушал. И других он не слушал. Он пропагандировал сливу дальше. Ну как же, он же самый главный у нас республиканец, Юра Дашевский. Я его поздравляю с этим. Слива имел хоть один шанс быть выбран? Да никакого, даже близко к одному шансу не имел. Ну дальше раскинуть мозги, давайте поддержим, допустим, Эндрю Куомо, который, ну да, совершенно не идеальный кандидат, но лучше, чем Захран Мамдани, ну об этом речь не идет. Ну замечательно, теперь платите. Вы, Юра Дашевский, все остальные, платите больше. Я вам не сочувствую, клянусь вам. Я вам не сочувствую. Город Нью-Йорк это заслужил во многом, понимаете, своим абсолютно полным безответственностью, безобразием, безмозглостью. Заслужил. И вот сейчас вы хаваете весь все это дерьмо большой такой глубокой ложкой. Окей? Бон аппетит. Я клянусь, я вам не сочувствую. Еще будете хавать 4, вот там я не знаю сколько, 3,5, 4 года. А потом его еще пересберут в этом городе. Я и этому удивлен не буду абсолютно. Потому что количество полезных идиотов в городе не уменьшается. Ну, что я могу сказать? У нас вон тоже сумасшедшая губернаторша, вот эта Шерил, которую избрали. Но в Нью-Джерси это все намного сложнее, потому что у нас, к счастью, нет этих больших агломераций, больших городов. Потому что чем больше город, тем больше в нем бардака. То есть я понимаю так, что в Америке большие города – это наличие бардака. То есть лучше жить в маленьком городе или в серии маленьких городков, в которых каждый вершит свою собственную власть. Тогда есть хоть какие-то возможности, элементы давления. И то, вот как вы помните, вот эту вот историю с мечетью в Мальборо. Если не быть колоссально активным, если не вкладывать в это деньги в вашу собственную, то вам и мечеть построят, и воткнут ее, понимаете, туда, куда вы не хотите. Вот тебе, дорогой, клизма от всей нашей большой души, понимаете, еще и мэр будет при этом еврей. Запросто. Запросто. Как мэр Миннеаполиса был мэр еврей, понимаете, как он стоял и плакал, понимаете, перед золотым гробом этого уголовника, я это в жизни не забуду. Флойда, понимаете, который заслужил, чтобы его кинули в общую могилу и забыли. А из него сделали, понимаете, символ героя нашего времени, понимаете, уголовник какой-то. Ну да, понимаете, его задушили. В состоянии наркотического опьянения полнейшего, понимаете, там под целым набором наркотиков, совершившего преступления, его придушили. Ну окей, это преступление, я бы дал ему manslaughter, этому полицейскому. То есть ненамеренное или хотя бы вторую тяжесть, а не первую, что он явно не планировал его убивать. В общем, так или иначе. Полицейского я сейчас бы выпустил вообще бы, дал бы ему помилование. А все памятники этому Флойду снес бы к чертям собачьим, кинул бы в помойку. Он не заслуживает стоять ни на одной площади. Кроме как на кладбище, вот там его, пожалуйста, идите почитайте. В нашем обществе, понимаете, перестали действовать... ну, то есть логика, я повторяю много раз, никогда не действует. Это уже давным-давно понятно. Но то, что перестал действовать какой-то самый минимальный здравый смысл, вот это, конечно, это достижение последних времен. Причем очень часто делается в этих хочется как лучше, получается, даже не просто как всегда, получается ужасно. Какие-то вещи в обществе делать не надо. Нужно сделать шаг назад и прийти к тому, что когда-то было. То есть когда-то, понимаете, учитель, например, был закон, понимаете, не кричащие истеричные родители, которые пришли, боже мой, почему мы его ребенка не научили? Потому что ваш ребенок лентяй, блин. И потом вы будете со мной разговаривать любезно. А не будете тут кричать, понимаете, и так далее, поднимать хай. Или идите в частную школу, и пусть вас там терпят, а здесь вас терпеть не будут. Здесь мы будем детей учить насильно, даже если надо. Вот что бы надо было бы сказать. Тут будет какое-то понятие нормального одежды в школе, нормальной стрижки в школе. Не будет какой-то, понимаете, как будто он только что с дерева слез. С штанами падающими. Вот этот держать в школе не надо. И вопрос не в том, что нужно его заставить, его посадить, вот понимаете, в какую-то там, не знаю, выгнать из школы, чтобы подумал о своем времени. Да он счастлив будет, что его из школы выгнали. Его надо заставить учиться. Вот как это сделать правильно, это надо подумать. Надо заставить учиться. Заставить где-то сидеть, чуть ли не в карцере, если надо. Но я не знаю, не про карцер, конечно, речь идет, но про что-то такое. Наше общество, понимаете, развинченное, понимаете, развинтилось, распустилось. Потеряло всяческое желание отвечать за свои действия. Только права им подавай. Права, понимаете, все права, никаких обязанностей. И вот поэтому мы имеем то, что мы имеем. Мы все это хаваем большой ложкой. Поэтому что вы думаете, у вас только одной проблемы? Нет, проблемы у всех. Проблемы у всех. Я повторяю, я вам не сочувствую. Абсолютно. Вы не сочувствуете мне, я не сочувствую вам. Почему? Потому что это абсолютно закономерное явление. Абсолютно. Ну, делаем какие-то глупые вещи, в том числе Юра Дашевский. Со всем уважением к нему. Нет, а потом мы думаем, понимаете, а почему это происходит? Ну, потому что нужно думать. Не все, понимаете, идет, вот, понимаете, в какой-то одной партийной иерархии. Или в каком-то одной совершенно правильной линии. Вот, например, вот сейчас вот я должен отдать должное, например, IPAC, да? Они знают, что в каких-то местах они выбрать республиканцев не могут. Не могут. Вот вы там можете хоть застрелиться прилюдно перед всеми, не окажешь никакого внимания. Никакого давления, никакого вообще, ничего. Что они делают? Они берут, ведут борьбу на уровне праймериз. Они берут, например, какого-то сумасшедшего демократа, выставляют против него нормального, реального демократа, более умеренного. В черном районе наберут, находят другого черного парня какого-то, понимаете, который вместо сумасшедшего идет нормальный. И они вот в этом контрасте, понимаете, они понимаете, не могут сказать, что ой, это вы там, вы с расисты, вы представили белого. Нет, он черный. Он просто более нормальный. И ой, он республика. Нет, он не республика, он демократ. Он просто более нормальный, более умеренный. И они таким образом выбивают стул из-под целого ряда мест конгрессменов и сенаторов, которые у нас есть в нашем Конгрессе. Они медленно, но верно ведут эту работу. И они ставят деньги на демократов внутри демократической партии на праймерис. Потому что они знают совершенно точно, и доход дойдет до любого, что ты можешь 100 миллионов потратить там на республиканца, ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Поэтому они изобретают другой способ. Они вот эту Кори Буш убрали, сумасшедшую, абсолютно толстую, эту чувиху, понимаете, из Миссури. Ее пинать ногами надо было. Такая сволочь была, понимаете, антисемитская. Мало не пока. Сейчас они вот убрали вот эту лысую из Массачусетса. Вот этого конгрессмена, который разжирел в 4 раза, понимаете, по сравнению с тем, когда он пришел. Понимаете, ну как же, в Конгрессе сидел? Еще вот эту Джамилу Праймил, вот этот Праймил надо выгнать, понимаете, к черту, это самый главный, понимаете, заседатель там. Оказио Кортес, понимаете, вот это всю вот эту шваль надо выгонять. Как вы можете их выгнать? Найти там республиканцев, вы в жизни не победите с ними. Надо найти демократов. Подкупить, если надо. Все средства хороши, все замечательно. Деньги, когда у вас есть деньги, когда у вас средства есть массовая информация, когда вы правильно ведете работу с населением, не в последние дни перед выборами, а вообще, вот тогда у вас есть шанс. А так у вас есть такой кандидат, как Слива, с которым вы проиграли. И где он сейчас, этот Слива? Вот смотрите, вот столько лет прошло, понимаете, времени уже прошло. Где этот кандидат? Где он? Он хоть где-то проявляет себя? Как кандидат или как вообще лидер республиканской партии в Нью-Йорке? Я про него не слышу ничего, абсолютно. Все линии пусты, 718-303-90-90. Что это за лидер такой, который появляется за выборы? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Что-то должно делаться по-другому. Если вы не готовы к think outside the box, я вам сочувствую. Потому что вы тогда будете, вот, знаете, использованы как вот, знаете, вот этот вот кусок дерева, в котором метают топоры и ножи, понимаете, вот как такой, знаете, мишень. Вы имеете дело с колоссальной организацией, которая с вами борется. Значит, для того, чтобы с ними бороться, нужно, во-первых, обладать умом, обладать деньгами, обладать желанием. Тогда вы имеете хоть какой-то шанс. А так вы фактически боретесь с ветряной мельницей. Но так как ничего никто не предлагает, понимаете, все только это дали. Ну что вы думаете, 41 тысячу вы тратите вот в городе. Я вам вот гарантирую, скоро будет 45 тысяч, и вы будете продолжать платить. Из вас куски вырвут и заставят платить. Ну, что я вам предлагаю сделать? Уехать из города. Потратить свои деньги на что-то более правильное. Уехать в какой-то, вот понимаете, городок рядом с Нью-Йорком. Который меньше, который лучше, понимаете. Желательно, может быть, не в Коннектикут или в тот же Нью-Джерси, может, в Пенсильванию. Чем-то пожертвовать. Понимаете, и тогда вы будете, понимаете, тогда у вас будут, ваши расходы сразу станут лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, вы, вот, понимаете, делаете то, что, как говорится, делают другие богатые люди, которые живут, допустим, или просто люди, которые живут в Нью-Йорке. Они голосуют ногами. Они уезжают от этого сумасшествия. Уезжают, бросают, понимаете, как говорится, и горе оно огнем. И очень хорошо работает. Очень хорошо работает. Посмотрите, понимаете, вот этот Кохол, вы видите, посмотрите, у нее какая у нее истерика. У нее денег нет на бюджеты. Еще это продолжится, у нее еще хуже будет. Как в том, знаете, как в том меме, который там висит, тогда работай сильнее, больше. Миллионы на велфаре ждут, зависят от тебя. Ну вот. Нет у меня решения никакого другого, кроме как, во-первых, голосовать правильней. Политически быть более активным, понимать какие-то тонкости, особенно когда у вас идет проблема трех, то, что было Мамдани, Слива, Куомо. Проблема трех всегда плохо решается. Если это понимать, то все решить. Так, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
7: 620 АМ.
10: Здесь не остановимся.
7: Дэвид Дзен Радио.
10: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Первые положительные изменения в легких начнут наблюдаться через 2 недели 3 месяца после отказа от курения. По словам пульмонологов, легкие обладают удивительной способностью к регенерации. Однако часть повреждений может оказаться необратимой. Степень восстановления зависит от возраста человека, стажа курения и уже имеющихся заболеваний, пояснили врачи. При отказе от курения восстанавливается работа мукоцеллярного транспорта. Отрастают реснички и эпителия, которые очищают слизистую от микробов, снижается окислительный процесс. Кроме того, становится лучше кровообращение и сама функция легких. Человек начинает меньше кашлять, уходит одышка. Однако при хронической обструктивной болезни легких часть изменений необратимы, но отказ от курения позитивно скажется на течении заболевания, замедлив снижение функции дыхания и уменьшив частоту госпитализации.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
17: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
18: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
19: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
20: Davidsonradio.com.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Ход переговоров по иранской сделке замедлился в понедельник, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников. Президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеял критиков потенциальной сделки с Ираном, назвав их неудачниками и глупцами. Трамп назвал присоединение арабских и мусульманских стран к соглашениям Авраама обязательным условием ядерной сделки с Ираном. Вечером в субботу неизвестный достал оружие из сумки и начал стрелять недалеко от Белого дома. Сотрудники секретной службы его застрелили. Создаваемый американской администрацией фонд на 1 миллиард 776 миллионов долларов для выплат людям, заявляющим о вреде от действий системы правосудия, не обязан публично раскрывать детали своей работы. Иностранные граждане, желающие получить подтверждение вида на жительство и право на работу в США, то есть грин-карту, могут подавать соответствующие заявления только за пределами Соединенных Штатов. Так говорится в новом меморандуме службы гражданства и иммиграции США. Талси Габбард сообщила, что уходит с поста директора национальной разведки при президенте Дональде Трампе, опубликовав свое письменное заявление об уходе в Экс. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Ход переговоров по иранской сделке замедлился в понедельник, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников. Стороны не могут договориться по двум ключевым вопросам. Соединенные Штаты требуют от Тегерана более четких обязательств по ядерной программе уже на начальном этапе, а Иран настаивает на конкретных гарантиях снятия санкций и разморозки активов. В Вашингтоне опасаются, что Иран затянет решение ядерного вопроса, получив первые послабления. Еще в начале выходных администрация Трампа заявляла, что сделка близка. Однако к воскресенью президент дал понять, что не намерен торопиться. Трамп оказался под давлением ястребов республиканской партии, обеспокоенных тем, что соглашение откроет Ормузский пролив и ослабит экономическое давление на Иран, но не затронет его ядерную программу. Представитель иранского МИД заявил в понедельник, что по многим вопросам достигнут прогресс, однако до соглашения пока далеко. По данным Wall Street Journal, стороны работают над меморандумом о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий и снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе на 30 дней с последующим переходом к переговорам по ядерной программе. Арабские страны, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, поддерживают сделку, но настаивают на включении в документ гарантии свободы навигации в проливе. Израиль, в свою очередь, обеспокоен тем, что соглашение ослабит давление на Тегеран и ограничит свободу действий Иерусалима, в частности, в борьбе с Хизбаллой в Ливане. Ну а президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеял критиков потенциальной сделки с Ираном, назвав их неудачниками и глупцами. Также он раскритиковал ряд американских политиков, включая сенаторов Тома Тиллиса и Билла Кэссиди, а также конгрессмена Томаса Месси. «Я смеюсь над всеми этими демократами. Райно – это республиканцы, которые только по названию республиканцы, а на самом деле они могут придерживаться и демократических установок». Дальше Трамп пишет: «Значит, я смеюсь над демократами, Райно и глупцами, которые ничего не знают о потенциальной сделке, которую я заключаю с Ираном, о вещах, которые еще даже не обсуждались», написал Трамп. Он охарактеризовал сенатора Тома Тиллиса как провалившегося и заявил, что тот скоро покинет свой пост. Конгрессмена Томаса Месси он назвал подлым типом, который проиграл с разгромным счетом после проявленной нелояльности. Говоря о возможной сделке с Тегераном, Трамп подчеркнул: «Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо сделки не будет вовсе. Она станет полной противоположностью катастрофическому СВПД, заключенному провальной администрацией Обамы, который был прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких сделок», заявил Трамп. СВПД или совместный всеобъемлющий план действий. В аббревиатуре это звучит как JCPOA. Это международный
1: международное соглашение по иранской ядерной программе. Оно было подписано в 2015 году Бараком Обамой с американской стороны. И договор был заключен между Ираном и группой государств 5+1. Это пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. Напомню, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция и Россия и Германия. Суть сделки заключалась в ядерном размене. Иран обязался существенно ограничить свою ядерную программу, сократить запасы обогащенного урана и допустить международных инспекторов на свои объекты. А взамен международное сообщество, в первую очередь США и Евросоюз, снимали с Тегерана экономические санкции. Договоренность вступила в силу в январе 2016 года. Однако в 2018 президент Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения, назвал его прогнившим и вновь ввел жесткие санкции против Ирана. Но Иран просто не выполнял свои обязательства. С этого момента сделка фактически с 2018 года перестала работать. В ответ на действия США Иран также начал постепенно отказываться от своих обязательств. Ну а ранее Трамп заявил, что

присоединение арабских и мусульманских стран к соглашениям Авраама обязательным условием ядерной сделки с Ираном. Я требую, чтобы все страны в обязательном порядке немедленно подписали соглашение Авраама, написал Трамп, поручив своим представителям проконтролировать этот процесс. Трамп перечислил страны, от которых ожидает подписание: Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания, отметив, что Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн уже являются участниками соглашений. По словам президента США, процесс должен начаться с Саудовской Аравии и Катара, а остальные должны последовать за ними. Тех, кто откажется, Трамп пригрозил исключить из сделки по Ирану, назвав отказ проявлением дурных намерений. Трамп также заявил, что в случае подписания Ираном соглашения с США, Тегеран тоже мог бы присоединиться к соглашениям Авраама. При этом он предупредил, что альтернативой сделки станет возобновление военных действий с еще большей силой. Надо отметить, что днем ранее сообщалось, что в ходе телефонной конференции в субботу Трамп потребовал от лидеров мусульманских стран присоединиться к соглашениям Авраама. Ряд источников заявляет, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, были просто застигнуты этим требованием врасплох. На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи, рассказал один из американских чиновников. Секретная служба США сообщила, что вечером в субботу неизвестный достал оружие из сумки и начал стрелять недалеко от Белого дома. Сотрудники секретной службы его застрелили. В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, нападавший 21-летний Насир Бест, ранее уже имевший столкновение с секретной службой и задокументированную историю психических заболеваний. Этот инцидент произошел всего через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме 24 апреля, на котором тогда присутствовал и Дональд Трамп. В этот раз президент также находился в Белом доме во время стрельбы. Президент отреагировал в своей соцсети Truth Social, похвалив секретную службу за оперативные и профессиональные действия. По его словам, нападавший имел криминальное прошлое, как пишет Трамп, и, по всей видимости, был одержим самым почитаемым сооружением нашей страны – Белым домом. Это событие произошло через месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, пишет Трамп, видимо, имея в виду этот журналистский пул, и показывает, пишет Трамп, насколько важно для всех будущих президентов обеспечить самое безопасное и надежное пространство такого рода, когда-либо построенное в Вашингтоне, округ Колумбия. Национальная безопасность нашей страны требует этого. Но здесь он уже имеет в виду начатое при Трампе строительство зала для приема в Белом доме. О том, что они услышали десятки выстрелов вблизи Белого дома, сообщили корреспонденты CNN. Репортер телеканала ABC Селина Ван опубликовала в соцсети X-видео, на котором слышны звуки, похожие на выстрелы возле Белого дома. И в посте она указала: «Я снимала видео на свой iPhone для социальных сетей северной лужайки Белого дома, когда мы услышали выстрелы. Казалось, что раздалось несколько десятков выстрелов. Нам было приказано бежать в зал для брифингов, где мы сейчас находимся». Конец цитаты. Внутри Белого дома репортерам было приказано оставаться на местах, а агенты секретной службы кричали «ложитесь» и предупреждали о выстрелах, отмечает CNN. Представитель секретной службы сообщил CNN, что ведомство расследует сообщение о выстрелах на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню. Это непосредственно находится за пределами комплекса Белого дома. Источники CBS News сообщили, что возле Белого дома было произведено от 15 до 30 выстрелов. По их словам, речь, по всей видимости, шла об одном вооруженном человеке, который приблизился к агентам секретной службы и безуспешно открыл по ним огонь. Агенты открыли ответный огонь. В результате столкновения два человека получили огнестрельные ранения, передает канал CNN со ссылкой на правоохранительные органы. CBS уточняет, что один из пострадавших – предполагаемый стрелок, а второй, вероятно, случайно прохожий, который находится в тяжелом состоянии. Немного позже секретная служба в официальном комментарии подтвердила, что после 6 часов вечера в субботу человек в районе 17-й улицы и Пенсильвания-авеню достал оружие из своей сумки и начал стрельбу. По словам секретной службы, они открыли ответный огонь, ранив подозреваемого. Его доставили в местную больницу, где позже была констатирована его смерть. Во время стрельбы также был ранен один случайный прохожий, говорится в заявлении правоохранителей. В заявлении также уточняется, что Дональд Трамп во время инцидента находился в Белом доме. Среди сотрудников секретной службы

0: пострадавших нет. Как сообщили источники CNN и CBS, подозреваемый был идентифицирован как 21-летний Насир Бест. Ранее он уже имел столкновение с секретной службой, в том числе в июне 2025 года, когда перегородил подъездную дорогу к Белому дому. Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники, спустя месяц секретная служба вновь арестовала Беста после того, как он попытался въехать на подъездную дорогу к комплексу Белого дома. После этого судья вынес постановление, обязывающее его не приближаться к территории Белого дома. Ну, такая паранойя, одержимость. Как мы видим, сумасшедший. В ходе расследования этих инцидентов в прошлом году следователи обнаружили, что Бест публиковал в социальных сетях различные заявления, в том числе утверждая, что он является настоящим Усамой Бен Ладеном, а также, по крайней мере, у него есть один пост, свидетельствующий о его желании причинить вред Дональду Трампу, пишет CNN со ссылкой на источник. Ну, мы видели, какая... Вот то, что называется Trump Derangement Syndrome. Одержимость Трампом, это подогревается нашей прессой, средствами массовой информации, ну и вот такие, как Насир Бест, психика их не выдерживает, и они идут убивать. Это в немалой степени заслуга наших CNN, New York Times, Washington Post и так далее. Мы об этом неоднократно в программе говорили. Как отмечает CNN, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция ранее не сталкивалась с тем, чтобы подозреваемый вел себя агрессивно или применял оружие. Это мы опять-таки к Насиру Бесту. Но последние примерно 18 месяцев Бест проживал в Вашингтоне, округ Колумбия, отмечает CBS.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Японский полицейский сообщил о бомбе в баре, где должна была пройти его прощальная вечеринка с коллегами, чтобы не идти на нее. Он также оставил записку с текстом «Я заложил бомбу у входа в бар». На работе ему был вынесен выговор. После этого патрульный уволился по собственному желанию. Первое издание романа «Гарри Поттер» и «Философский камень» Джоан Роулинг продали на аукционе за 17 тысяч фунтов стерлингов. Первой владелицей книги была книжный обозреватель Катрина МакНикол. Ей прислали один экземпляр романа, однако она так и не нашла времени, чтобы прочесть его. В итоге МакНикол положила нераспакованный роман в коробку и забыла о нем почти на 30 лет. Книгу обнаружили только во время недавнего переезда. Роман «Гарри Поттер» и «Философский камень» был опубликован в 1997 году. Тогда один экземпляр стоил 5 фунтов. В штате Небраска собака случайно выстрелила в человека из дробовика. Инцидент произошел на парковке рядом с заправкой и супермаркетом. Полицейские выяснили, что хозяин питомца оставил его в машине, пока сам находился в магазине. Собака бегала из стороны в сторону по салону автомобиля и случайно задела лежавший в машине дробовик, который оказался заряжен. Произошел выстрел. Пуля пробила пассажирскую дверь машины, пролетела через парковку и попала в женщину, стоявшую на светофоре. Она получила ранение в правое предплечье. Один из членов семьи доставил раненую в больницу. Травма не угрожает ее жизни. Сейчас женщина проходит лечение. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
5: В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
8: Я не люблю.

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии,
1: музыки
0: и авторского кино.
2: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
2: «Эрудит».
4: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
5: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».
6: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас программа совершенно необычная. Необычна тем, что в нашей радиогруппе сидит замечательный человек, который, я думаю, по голосу многие узнали, его ученики, родители, знакомые, приятели, даже те, которые удивленно спросили у этого замечательного человечка, спросили, а какое отношение Раиса имеет к этой программе. Так вот, я на самом деле скажу, что имею самое прямое отношение. А почему? Потому что я на самом деле люблю очень музыку и всегда приветствую талантов, которые те люди, которые любят музыку, которые отдают себя. И сегодня мы не зря эфир начали с этой замечательной музы, которую исполнил кто?
7: Сардор Милану.
6: Вот так, мои дорогие.
7: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Раиса. Мне крайне приятно познакомиться с вами и находиться сегодня в вашей компании.
6: Спасибо большое. Я просто хочу еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях талантливый певец, финалист известных музыкальных проектов, человек с ярким голосом и большим, конечно, сердцем. И зовут этого замечательного музыканта Сардор Милана. Я очень рада тому, что мы сегодня с вами ближе познакомились. И, к сожалению, когда был концерт в театре, и завершение концерта, которым я присутствовала, немножко сократило мой путь остаться в эфире, ну, присутствовать на концерте, но на завтра, когда я пришла в свое рабочее место, у меня многие спрашивали: «Раиса, а вы последнего музыканта слышали или услышали?» Я говорю: «А кто последний?» «Последний назвала другое имя». «Так нет! Был вот такой, вот такой». И такое счастье. Мои чувства сегодня переполнены тем, что вот такой замечательный молодой человек, который является победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена» и финалист программы «Голос». А я эту программу очень и очень люблю. И сегодня мы с тобой пообщаемся. Не возражаешь, мы этот американцы называем на «ты».
7: С удовольствием.
6: Спасибо. Я буду задавать некие вопросы, потому что у нас скоро, вот 7 июня, приближается замечательный фестиваль, и знаю о том, что вы будете одним из гостей, которые украсят такой замечательный фестиваль. Но об этом позже. Прежде чем я перейду к вопросам, во-первых, я бы хотела у вас спросить. Звучала только что в самом начале программы, звучала композиция, ваша песня. Расскажите немного об этом произведении. О чем эта музыка, учитывая то, что она не звучала на русском языке?
7: Да. На самом деле, это не моя песня, это легендарная песня не менее легендарной певицы итальянской Мина. Я уверен, вы знаете такую
6: Конечно.
7: Певицу. Это один из главных ее хитов, и мы сделали переработку, ремикс, и выпустили в прошлом году эту песню.
6: Спасибо большое. Ну и сейчас я хочу все-таки постепенно прийти к вашему творчеству. Вы расскажете нашим слушателям, когда вы впервые поняли, что музыка станет вашей жизнью.
7: Я думаю, что я понял это, когда я был ребенком. Я думаю, когда мне было 7 лет, и моя мама меня спрашивала, кем я хочу быть. Уже тогда я отвечал ей, что я хочу быть музыкантом, певцом.
6: А кто был вашим главным вдохновителем в детстве? Потому что вчера то, что вы мне рассказали, мы к этому придем.
7: Да.
6: Но, тем не менее, мне бы хотелось услышать от вас, кто был главным вдохновителем вашей музыки.
7: На самом деле их было очень много. Я воспитывался в очень интеллигентной семье, которая приучала меня, приобщала меня к искусству. И я воспитывался на музыке Аллы Пугачевой, Фредди Меркьюри группы Queen, Майкл Джексон. И это воспитало во мне музыкальный стиль.
6: А скажите, пожалуйста, вот как вчера в нашем с вами диалоге вы сказали такую вещь, что когда я спросила у вас, где вы занимались, какое у вас образование, а вы, Раиса, почитайте Википедию. И этот призыв мне очень подошел. Так вот, что для вас значило участие в шоу «Главная сцена»?
7: Что это
6: вообще? Что это вообще такое на самом деле «Главная сцена»? Если вы можете что-то рассказать, и в каком возрасте вы пришли к этой главной сцене, и что на самом деле вызвало у вас, какие у вас эмоции были вызваны главной сценой?
7: Да. Ну, «Главная сцена» — это судьбоносный проект, который изменил в корне мою жизнь, и я безгранично благодарен продюсерам этого проекта. Это масштабный проект, музыкальный, который проходил на телеканале «Россия» и собрал лучших продюсеров из России, а также к ним присоединился один из легендарнейших продюсеров и композиторов Волтер Афанасьев из Америки.
6: Вау!
7: Да, и они выбирали талантов. В итоге я попал в команду Константина Меладзе, и вместе с ним нам удалось выиграть этот проект.
6: Вау! Я думаю, что у нас и слушателей очень будет много вопросов. Если появятся, мы с удовольствием возьмем. Но сегодня мы не спрашиваем ни про медикейт, ни про фудстемпы, ничего не спрашиваем. Сегодня мы воплощаемся вот этой музыкой, вот этой красотой тем человеком, который сидит буквально передо мной. Поэтому у меня будут вопросы такие немного, может быть, они, ну, такие. Так вот, все-таки я хочу спросить у вас, какие эмоции вы испытали, когда стали финалистом программы «Голос»? И вообще, давайте вначале расскажите, как вы пришли в программу «Голос», как вы прошли кастинг,
7: да.
6: И кто был все-таки самым главным вдохновителем, или вы сами, или ваш продюсер, кто на самом деле был вашим таким учителем, не учителем, который был уже в «Голосе», а тот, кто вас привел в «Голос»? Кто вас поддержал участвовать в этом конкурсе?
7: Моя семья меня поддержала. И на самом деле у меня долгая история, связанная с этим телепроектом, потому что я пробовал свои силы на «Голосе», начиная с первого сезона, и только на пятом сезоне на меня обратили внимание. А 4 года мне просто говорили «нет».
6: Вот мне интересно, как там говорят «нет» так очень жестоко, или все-таки дают возможность, дают вам право, или вам... Ну, потому что я много очень программ этих слушаю, и вот вы разочаровались, но вот это вот разочарование у вас ушло, или вы продолжали идти вперед для того, чтобы все-таки присутствовать в этом проекте?
7: Да. Сначала, конечно же, были слезы, в подушку было разочарование. На тот момент я являлся студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, и я уже думал, что сам факт того, что я являюсь студентом этой академии, предвещает мне известность, но я просто понял, что я заблуждаюсь, что это всего лишь академическое обучение, оно никак не связано с тем, с моими желаниями попасть в шоу-бизнес российский. Mm-hmm. И я привык получать в ответ слово «нет», rejection.
6: Wow.
7: И в какой-то момент я просто сказал себе, тогда я останавливаюсь, я больше не пробуюсь ни на какие проекты, я просто занимаюсь тем, чем я люблю заниматься в академии. Я, кстати, закончил академию с красным дипломом, я был примерным студентом, учился у заведующей кафедры эстрадно-джазового вокала Ксении Политковской, и там у меня все замечательно складывалось. Но пришел такой момент, когда объявили о кастинге «Главная сцена», и мне сказали, попробуй просто свои силы, не рассчитывай ни на что. И я пошел туда абсолютно настроенным в таком не то чтобы негативном ключе, но без эмоций и без ожиданий. И вот когда я настроил себя так, двери мне открылись.
6: Но когда ожидание пришло и сказали нет, а какие были твои вот на самом деле вот чувства, что в это время ты испытывал? Все-таки ты на самом деле не разочаровывался, но строил какие-то определенные планы для того, чтобы все-таки не сегодня, то, может быть, это будет завтра.
7: Во-первых, мне всегда казалось, что те, кто отбирали, они делали глубокую ошибку, не брав меня в свои проекты.
6: Вау, какой вы уверенный, молодец!
7: Да, да. Угу. Но в то же время это воспитало во мне новую личность, потому что так сложилось, что я также столкнулся в один момент с Аллой Пугачёвой. Я пришел к ней на проект «Фактор А».
6: Ага.
7: И вначале она на меня обратила внимание, но потом последовала такая критика такого характера, что я очень много пересмотрел Киркорова, и у нее сложилось ощущение, что, возможно, я подражаю ему.
6: Что, правда?
7: Да. И в тот момент просто...
6: Она это почувствовала.
7: Ну да, она так и сказала за кулисами. Мне просто сказали эту информацию, она не лично мне это сказала. Вот что у нее явное такое видение меня в образе Филиппа. И когда я услышал эту жесткую критику, после этого я в корне поменял свой внешний облик. Я понял, что мне не нужно ориентироваться на Филиппа, как бы я его ни уважал и как бы мне ни нравилось его творчество. Поменял свой внешний имидж, вообще ушел куда-то в другую сторону. Нашел себя. И вот потом двери стали открываться. И потом уже на голос фактически меня, можно сказать, пригласили сами продюсеры после того, как я выиграл главную сцену. Сразу через полгода мне поступил звонок и сказали, ты не хочешь прийти еще раз на кастинг и попробовать себя? И тогда уже я понимал, что здесь опасный момент, потому что, с одной стороны, яркая победа на главной сцене, а с другой стороны, я могу сейчас просто поставить под вопрос эту победу, если бы я опять не прошел на голос. Но я просто принимал все риски и уже шел до победного.
6: Молодец. А есть ли моменты такие на сцене, которые вы на самом деле ты никогда не забудешь?
7: Моменты на сцене?
6: Да.
7: Вы знаете?
6: Это не имеет значения. Голос, проект. Да. Абсолютно. В принципе, вот как у тебя есть, вот есть ли в твоей памяти то, что ты никогда не сможешь забыть. Я очень извиняюсь, что на ты, но мы-то такие
7: я
6: американцы.
7: Не против.
6: И, в принципе, ты такой молодой, красивый, энергичный. Мне это льстит, что я могу с тобой говорить на ты. Участника программы «Голос» Сардор Милана, который у нас сегодня в студии в программе «Социум», который будет участвовать 7 июня в замечательном детском фестивале, я об этом позже скажу, который состоится, еще раз повторяю, 7 июня в 2 часа дня, и это будет в Ашане театр.
7: Да, все правильно.
6: Так вот, какие все-таки моменты, вернусь я к этому вопросу, какие моменты незабываемые?
7: Пожалуй, был один яркий момент, который всю жизнь, вот он врезался мне в память. Это как раз-таки на главной сцене, когда уже был суперфинал, и там было задание у финалистов. Финалист должен был спеть со звездой дуэт. И все финалисты выбрали в себе в партнеры разных артистов. Александр Софина, итальянский певец, выступал. Григорий Лепс. Ну, то есть были ярчайшие звезды. И когда Костя спросил у меня, с кем бы я хотел спеть дуэтом, конечно же, я вначале озвучил Андреа Бочелли, но когда связались с его представителями, он был в туре, он не мог приехать, хотя Костя готов был осуществить эту идею. И потом мне пришла сумасшедшая идея, я вспомнил про великолепный дуэт, такой огромный во всех смыслах этого слова. На Олимпиаде этот дуэт прозвучал в исполнении Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. И когда я сказал Косте, что я хочу исполнить партию Монсеррат, но у нас нет Фредди, Мы подумали про Адама Ламберта. Адам Ламберт — это новый солист группы Queen. С ним мы тоже связались, но он тоже был занят в туре. И тогда мне пришла идея, я сказал: «Костя, а почему бы мне не спеть с самим Фредди?» И команда телеканала России, главной сцены вместе с Костей, мы сделали... Мы оживили Фредди Меркьюри. И он появился на сцене со мной в виде голограммы. Это было очень реалистично, были мураши. И в какой-то момент, я думал, что я стою на сцене с самим Фредди Меркьюри.
6: А скажи, пожалуйста, вот мне просто интересно, закулисная жизнь на самом деле. Скажи, пожалуйста, ты в программе «Голос», ты имел возможность выбрать, кого хотел петь дуэтом, или все-таки нужно было твой продюсер, конкретный твой продюсер? Кто был продюсером твоей программы «Голос»?
7: До этого я говорил про главную сцену. Вы про главную сцену сейчас или про «Голос»?
6: Я про «Голос» больше, да.
7: В «Голос» там вообще очень интересная система. Там принимаются решения совместно с наставником проекта, и там есть музыкальные редактора, которые играют огромную роль. И, конечно же, Юрий Аксюта. Это человек-легенда, то есть его слово решающее. И вот все вместе мы принимаем решения по репертуару.
6: А предложения какие-то вы можете, как участники, ставить свои?
7: Да, мы можем озвучить свои предложения, но чаще всего нас никто не слушает.
6: Вау.
7: Да, в моем случае большинство репертуара выбирала Полина Гагарина, моя наставница.
6: А вот мы сегодня с тобой, когда приближались к Дэвиду Радио, я спросила, кто был твоим главным наставником. Я что-то больше упор даю на то, что на программу «Голос», поскольку я на самом деле очень люблю эту программу, и мне очень интересна Индан, закулисная жизнь, и мне очень интересно, какие все-таки, сколько талантов, которые приезжают на такую замечательную программу. И сколько людей, которых мы не знаем, которые на самом деле достойные. И мне, например, грустно смотреть на людей, которые после первого тура уходят. Но есть очень многие исполнители, которые себя умеют держать. И как в начале программы ты сказал, что... не прошло первый раз, значит, будет дальше, да? Так вот, мне все-таки интересно, ты, когда твой первый наставник был Дима Билан, правильно?
7: Да, в «Голосе», да.
6: Да, и потом, как он отказался, вторым твоим наставником стала
7: Полина
6: Гагарина.
7: Да, да.
6: А вот какие отношения между, когда вот в жизни, как происходит? Вот был у Билана, а сейчас у Полины Гагариной. Была ли у тебя возможность общаться и принимать какие-то решения или, может быть, какие-то профессиональные советы получать от того же Билана?
7: Угу. Ну, у нас сложилось короткое путешествие с Димой Биланом, мы друг другом не прониклись, и он отправил меня домой сразу на следующий тур. Но удивительная штука, что он проникся мной позже, когда я уже дошел до финала, он стал болеть за меня, и мы до сих пор подписаны друг на друга в Инстаграме. Мы потом пересекались в Сочи на фестивале «Новая волна» у Игоря Крутого, и мы всегда... У нас такие сложились, на удивление, теплые приятельские отношения.
6: А почему на самом деле? Оно должны были быть эти отношения?
7: Ну, нет, потому что у нас мало было времени узнать друг друга, и мы особо не общались. То есть я не думал, что мы продолжим общение.
6: Вау. А вот я часто слышу, когда проходят такие конкурсы, я чисто те исполнители, которые присутствовали на конкурсе, и если они уходили с первого тура, то им всегда говорили: обязательно мы с вами встретимся, обязательно мы...
7: Я думаю, что это для красного словца больше
6: вот
7: сказано.
6: Это для красного.
7: Я так подозреваю, да.
6: Окей. Следующий вопрос, который, может быть, необычный, но, тем не менее, мне интересно, учитывая твой такой вот, знаешь, профессиональный взгляд и исполнение твое. Вот что ты на самом... Какая главная мысль, как ты, когда исполняешь произведение, донести через свои песни?
7: Какая главная мысль? Не совсем понимаю ваш вопрос.
6: Какую главную мысль ты хочешь донести через свои песни? Ну, опять-таки, это зависит от какую песню ты исполняешь, да?
7: Да.
6: И если эта песня, скажем, сентиментальная, если эта песня лирическая, ну...
7: Вы сами ответили на свой вопрос. Но, может быть, я могу обобщить ваш вопрос.
6: Пожалуйста.
7: Что я несу своим творчеством, может быть, так? Потому что в целом у меня репертуар очень похожий. И, конечно же, я несу своим творчеством любовь и сострадание. Я считаю, что вот этих двух качеств на сегодняшний день очень мало в принципе по жизни. И поэтому, когда у меня есть возможность поделиться своей энергетикой через музыку, я хочу зарядить теплом свою аудиторию и лишний раз напомнить, что мы все же люди, и мы должны оставаться людьми. А останемся мы людьми только если мы по-прежнему будем помнить о чувствах сострадания и любви к окружающему миру, к окружающим людям.
6: Умничка. А скажи мне, пожалуйста, что для тебя все-таки как профессионала важнее, сильный голос или душа в исполнении?
7: Если бы спросили меня этот вопрос 10 лет назад, наверное, я бы ответил сильный голос. И я стремился всегда к этому сильному голосу. Сейчас прошло 10 лет, и, наверное, я набрался опыта жизненного, сценического. Я понимаю, что это две взаимосвязывающие истории. То есть если у тебя есть сильный голос, но нет души, это не сработает. Но если у тебя есть душа и нету сильного голоса, это может сработать.
6: Ой, умничка какая. Скажи, пожалуйста, есть ли песня, которая особенно близка твоему сердцу, и почему она тебе близка?
7: Вот это периодами. Вот я ловлю себя на мысли, что в последнее время, последний год, мне запала опять в сердце песня «Памяти Каруза».
6: Ага.
7: Я не знаю даже, с чем это связано, но мне постоянно хочется ее исполнять. Вот просто по каким-то внутренним ощущениям. И, кстати, вот у Миши Навахова я исполнял эту песню.
6: Здорово. Скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь публику во время твоего выступления? Знаешь, когда ты меня учили, ребенок учился там, и как найти правильную точку, когда ты общаешься, даже вот сегодня в эфире, да, и один из педагогов мне когда-то сказал, что ты должна найти какого-то одного человека, который тебе будет внешне какую-то симпатию проявит, и ты просто должна свой взгляд направить конкретно на этого человека. Правда ли это?
7: Это хороший прием.
6: Получается ли у тебя такой прием? Но я помню, мне когда-то, я сама, в принципе, когда-то училась и получила музыкальное образование, которое мне не на сегодняшний день только любовь к таким исполнителям дала. А вот как у тебя на самом деле, вот что ты чувствуешь, когда ты... Когда ты видишь публику во время своего выступления?
7: Вы знаете, по-разному. Ну, во-первых, волнение — это вот часть моего бытия на сцене. То есть этого не избежать. Я все время волнуюсь. И вот когда я выхожу на сцену, первые секунд 30 я нахожусь в прострации, я просто прихожу в себя. Мне нужно успокоиться. И только потом я уже начинаю понимать, где я. Я обсматриваю территорию людей. И аудитория...
6: Обсматривай, у тебя есть возможность это на сцене сделать?
7: Ну, то есть, да, я пытаюсь поймать зрительный контакт с публикой. Да.
6: Бестер, да. Мы буквально несколько минут прервемся на рекламу и продолжим.
7: Хорошо.
6: Потому что у меня еще много вопросов к тебе.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти Дании опасаются взрыва мертвого кита Тимми, судьба которого с начала марта волновала жителей сразу нескольких европейских стран. Труп горбатого кита, скончавшегося в начале мая, выбросило на берег датского острова Анхальд. За несколько недель в разлагающихся останках кита скапливаются газы, которые могут привести к взрыву. Опасения вызывает и то, что все это время туша кита продолжает увеличиваться в размерах. Власти Дании решили отбуксировать кита в открытое море после того, как раздувшееся тело животного продолжало увеличиваться в размерах в последние дни. Они также оцепили пляж, на который выбросила Тимми из-за толпы желающих посмотреть на тело кита. В Бангладеше буйвол альбинос со светлой шерстью стал знаменитостью на Курбан-Байрам. В конце праздника быка планируют принести в жертву, сообщает Рейтер. Вокруг него собрались толпы любопытных людей, которые заметили сходство с Трампом. Мой младший брат назвал буйвола Дональдом Трампом, потому что шерсть на его голове напоминает Дональда Трампа, сказал владелец фермы. Буйвол был выращен на ферме, его вес составляет почти 700 килограммов. Несмотря на свою поразительную внешность, он очень спокойный по натуре. Это буйвол-альбинос, а животные этого типа, как правило, кроткие и не становятся агрессивными, если их не спровоцировать, добавил добавил хозяин. Каждый день на ферму приходили десятки людей, чтобы сделать фото с необычным буйволом. Животное стало популярным не только среди местных жителей, но и в соцсетях. Быка принесут в жертву в конце праздника. В индийском городе Гулмарг около 300 туристов остановились на высоте 150 метров на канатной дороге. Причиной происшествия стала техническая неисправность. На место инцидента для проведения спасательных работ прибыли все службы города, включая армию, полицию и местную администрацию. Среди застрявших пассажиров находились женщины и дети. Операция по спасению продлилась 7 часов из-за погодных условий. В этот момент шел сильный ливень. Гондольный подъемник в Гулмарге считается одной из самых высоких и протяженных канатных дорог в мире.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
10: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
11: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
12: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
13: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
14: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
15: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
16: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: Льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум». Вы слушаете программу Раисы Росс
18: Социум. Социум.
6: Ой, стараюсь быстро. Вопросов много, но тем не менее хочу напомнить о том, что сегодня у нас в программе замечательный молодой человек, узбекский певец, который с определенного времени жил в Москве. Сегодня он являлся победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена». Стал финалистом программы «Голос». И сейчас у меня к нему будет необычный вопрос, который мне бы хотелось от тебя услышать. Почему вы решили принять участие в фестивале для детей? Я просто хочу напомнить нашим дорогим, любимым, самым замечательным слушателям о том, что 7 июня состоится в театре «Ошана» в 2 часа дня состоится фестиваль, летний семинар «Land of Talent», где будут участвовать детки самого различного возраста, человек, который эту программу, который этот фестиваль создал, сдала талантливейшая девочка. Не могу назвать имя, но тем не менее, если вы придете 7 июня в 2 часа дня в театре «Ошана», вы увидите, что там будут два замечательных таких вот, примут участие, таких два человека, которые на самом деле даст вам возможность прийти и услышать вот этих талантливых ребят. Это Сардор Милана и, конечно, Никита Пресняков. Вот. Так вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот что на самом деле привело тебя участвовать в... Ну, я понимаю, тебя пригласили, но, слушай, это зависит от твоего согласия, хочу я или нет, но тем не менее, что привело тебя?
19: Мои дети меня привели на это.
6: Вау!
7: У меня их целых 40 штук.
6: Слушай, сегодня же будут очень много звонков, кто-то захочет быть 41-м ребенком твоим.
7: Но, к сожалению, больше,
6: вот скажи,
7: чем 40.
6: Скажи то, что ты мне вчера сказал.
7: Да. Ну, во-первых, это я просто все шучу. Так сложилось, что я открыл в себе, наверное, можно это сказать, новый талант. Хотя я никогда не думал еще, если бы вы спросили меня 5 лет назад, 10 лет назад, даже не предполагал, что вообще я смогу окунуться в какую-то новую индустрию для себя. И даже по секрету скажу, когда я заканчивал Академию Гнесиных, я был так занят проектами, что меня освободили от педагогической практики. Да и у меня, в принципе, не было желания проходить эту практику педагога, потому что я не думал, что я свяжу свою жизнь когда-нибудь с преподавательской практикой, но так сложилось, что в какой-то момент волею судьбы пришел такой виток новый в мою жизнь — попробовать себя в качестве креативного директора и попреподавать. И вот когда я окунулся в это, я в это дело влюбился и никак не ожидал, что в меня могут влюбиться. И вот такая взаимная любовь привела к тому, что 2 года назад я открыл свою первую музыкальную академию звезд Сардора Милана в Нью-Йорке.
6: Умничка. И все-таки каким вы видите современное детство сегодня? Скажи мне, пожалуйста, учитывая, что у тебя 40 деток, расскажи, пожалуйста, вот что ты на самом деле видишь вот это современное детство?
7: Оно очень отличается от моего детства. Эти дети, они такие продвинутые, порой как бы они меня учат каким-то новым вещам, и происходит такой какой-то необыкновенно крутой обмен энергиями, и вот это вот создает что-то прекрасное и новое, то, что меня вдохновляет и от чего хочется жить дальше. И именно это привело нас на такой великолепный фестиваль, который устраивает очень красивый человек, с которым я недавно познакомился, и я считаю, что он вносит огромную лепту в творческую молодежную жизнь Нью-Йорка, потому что на сегодняшний день очень мало фестивалей, где дети могут себя проявить.
6: Ну, я просто еще раз напомню, что 7 июня в 2 часа дня в Ошане театр будет проходить вот этот замечательный детский фестиваль, в котором будешь участвовать ты и, конечно, Никита... Не, конечно, ты, конечно, и Никита Пресняков.
7: Никита Пресняков, безусловно, талантливый парень, и я уверен, что на сцене он покажет не только то, что он известен тем, что он внук Аллы Борисовны Пугачёвой.
6: А между прочим, я читала очень много, он не очень-то любит, чтобы вот этим вот афишировать.
7: Да,
6: что
7: да.
6: Он как раз в своих высказываниях, я очень много читала, что он, наоборот, пытался себя инсценировать так, чтобы этим именем не пользоваться.
7: Это правда, это правда. И мне кажется, что это даже немножко, может быть, даже и мешает ему восприятию людей его, уже будучи, понимая, кто он. Но он, безусловно, талантливый человек.
6: У меня еще такой будет вопрос, потому что время, стрелки не бегите, подождите, да? Что бы вы пожелали детям, которые мечтают стать артистами? А все хотят быть артистами. Вот скажи мне, вот к тебе приходят в твою академию детки, да, где мамы приводят, бабушки, дедушки. Они все считают, что их детки артисты.
7: Талантливые, самые
6: лучшие.
7: Да.
6: Самое-самое. Так вот, что на самом деле происходит? И что бы ты пожелал детям, которые мечтают стать артистом?
7: Ну, наверное, первое, что бы я пожелал, это, безусловно, трудолюбие. То есть без труда не выжить в этой индустрии, помимо таланта.
6: Mm-hmm.
7: Поэтому труд — это первое, на что я обращаю внимание. Ко мне приходит потенциальный студент, и я веду разговоры. Первое, что я говорю, вы готовы к работе? Потому что это не только фан, но это каждодневный труд.
6: Это правда. А скажи, пожалуйста, я помню своей юности, когда у меня был тоже коллектив, и в одном из коллективов, я сейчас назову эту программу, для некоторых людей скажут, Раиса уже такая старая, если она...

0: развивать и направлять, то все-таки, как ты считаешь, это помогает, школа помогает, или что больше помогает в этой ситуации? Учитель, школа или вот это напряжение, ну, то есть подача от родителей, что вот я хочу, чтобы мой ребенок был и там, и там, и там, и там.
1: Да.
0: А вот какое твое мнение на это?
1: Вы знаете, я буду предельно откровенен, и, как правило, здесь такая ментальность, что не принято говорить откровенно родителю о способностях его ребенка.
0: Умничка.
1: Но в нашей академии, то есть нет такой традиции, я всегда говорю в лицо, как оно есть. Никто не отменял природу и, да, и то, чем наделен ребенок от Господа Бога. Это то же самое, когда приводят ребенка в балет, и вам сразу скажут, этот ребенок не будет в балете, просто потому что нет природных данных. Точно так же иногда просто полное отсутствие слуха, и, к сожалению, сложно что-то из этого сделать. Сделать можно, но никогда на 100% слух развить нельзя будет. Это мое наблюдение, я говорю это исключительно исходя из своего опыта. Но это возможно, да.
0: А скажи, пожалуйста, что помогает не терять вдохновение вот такое, как и для тебя, так и для детей?
1: Трудно. Вдохновение? Ну, во-первых, я бы сказал connection. Очень важно быть не просто преподавателем. Я понял, что у меня в последнее время уже перекос в сторону психолога, потому что мои любимые дети-студенты делятся о своих каких-то жизненных переживаниях со мной. И, честно говоря, мне это очень льстит. I'm bonded with my students, and that's really important.
0: Ой, молодец какой. А скажи мне, пожалуйста, были ли у тебя такие моменты, что хотелось бы все оставить, и чтобы могло идти дальше на самом деле? Что на самом деле? Вот было ли разочарование, потому что становление такое, открыть школу, академию открыть, и, ну, идти, это все как-то набирало свое определенное и время, и определенные финансовые затраты,
1: безусловно,
0: очевидно, правильно?
1: Да, да.
0: Но вот все-таки что на самом деле происходило с твоим вдохновением, и были ли разочарования?
1: Ну, я думаю, что разочарование — это часть вообще в принципе нашей жизни, потому что белое, черное никто не отменял. И если бы не было разочарования, наверное, было бы скучно жить. Но я просто ловлю себя на мысли, что, наверное, успех моей академии заключается в качестве моей работы. И поверьте мне, я работаю очень много над собой, потому что я понимаю, что сотни других школ. Но быть лучшим... Это время, часы моей работы над собой не только как над преподавателем, а как над личностью, потому что, мне кажется, быть личностью — это больше, чем быть просто преподавателем.
0: А скажи, пожалуйста, что на самом деле помогло тебе идти дальше? Вот, ну что, ну все-таки, слушай, ну ситуации различные, правда, детки разные,
1: да.
0: А вот эта адаптация, которая проходит у тебя.
1: Тотальная силы. Любовь. Вот принятие ребенка таким, какой он есть, ты закрываешь глаза на все, ты принимаешь этого ребенка за благодарностью и любовью, и ты вкладываешь в него.
0: Знаешь, немного в нашем маленьком рассказе ты сказал, что у тебя есть потомственные близкие, родные, которые тебя тоже вдохновили. Это твой дедушка.
1: Это мой дедушка, безусловно, которым я очень горжусь. Заслуженный деятель Российской Федерации, кинорежиссер Эльёрыш Мухамедов. И я подозреваю, что корни творческие растут именно от него. Ну, кстати, единственный важный жизненный совет, который он мне дал, когда мне было 15 лет, он сказал: «Внучок мой, ты должен начать читать книжки».
0: А ты это сделал?
1: Это единственное, что
0: ты
1: я могу тебе посоветовать.
0: Ты это сделал?
1: Я прислушался к нему, я стал работать над собой, да, и я подозреваю, что именно благодаря этим словам я почувствовал рост в своей личности.
0: А на сегодняшний день ты считаешь, твой успех в чем заключается? То, что ты растишь деток таких, что у тебя такая школа, или у тебя есть какие-то, ну, в будущем планы, что бы ты хотел изменить, может быть, дай нам каких-то таких несколько тот, чтобы...
1: Вы знаете, я не загадываю на далекое будущее, потому что я считаю, то, в каком мире сегодня мы живем, это сложно загадывать. Поэтому я живу по принципу жить здесь и сейчас.
0: И
1: наслаждаться каждым моментом. Я люблю красиво жить. Вот я создаю себе эту красивую жизнь. Вот сейчас мне хорошо, значит, пусть будет так. Если завтра что-то изменится, мы будем двигаться в другом.

0: направлении. Вот пока моя философия жизненная вот так и выглядит.
1: Ой, что бы ты хотел сказать сегодня нашим слушателям? Все-таки, как ты вчера мне сказал, что в школу, в твою академию попасть достаточно сложно.
0: Ну, это правда.
1: Ну, давай, у тебя есть время, говори, еще 5 минут.
0: Ну, на самом деле, я всегда нуждаюсь в талантливых детях, потому что я хочу быть причастным к открытию новых талантов. Поэтому...
1: Ну, подожди, но таланты нужно развивать, наверное.
0: Вот я готов помочь развить это в совокупности с родителями. Поэтому если вы считаете, что ваш ребенок талантлив, и вы хотите связать жизнь своего ребенка с искусством, то мои двери для вас открыты.
1: Ой, боже, как я хотела это услышать. А вчера сказал, нет, ко мне трудно попасть. Молодец.
0: Вы утрируете.
1: Я утрирую чуть-чуть, да, но я же тоже какого-то... Что-то у меня к музыке тоже есть.
0: Да.
1: Знаете, я еще раз хочу нашим дорогим слушателям, которые слушают сегодня не про Medicaid, не про Фудстемпы, что здесь сидит передо мной замечательный, талантливый, красивый, обаятельный. Ну, вы слышали это в самом начале программы, то исполнение, которое он воспроизвел в эфире перед началом программы. Это много стоит. Спасибо тебе огромное. Но я еще хочу... Детки привели тебя... Все-таки, почему на самом деле 7 июня нельзя пропустить этот фестиваль?
0: По нескольким причинам. Во-первых, на сцену выйдут очень талантливые дети. Дети, которые...
1: Что это значит «очень талантливые»?
0: Я скажу вам, что это значит.
1: Пожалуйста.
0: Значит, дети, у которых уже за плечами контракты с менеджментами, которые зарабатывают свои первые гонорары в свои там 12-10 лет, которые участвуют в постановках, в профессиональных мюзиклах, победители международных музыкальных конкурсов. Мало того, что я выйду на сцену, и выйдет великолепный Никита Пресняков, выйдут другие школы. И это будет действительно музыкальная феерия. Это будет очень красиво, это будет очень музыкально. Поэтому спешите приобретать билеты. Мы ждем вас 7 июня в 2 часа дня в Ашана Theater на фестивале Land of Talents.
1: Спасибо тебе огромное. Я просто хочу в заключение сказать, что на самом деле музыка объединяет сердца, а детские улыбки делают этот мир, конечно, светлее. Мы ждем всех 7 июня на замечательном фестивале вместе с талантливым певцом Сальдор Милана. Я хочу тебя поблагодарить за твое время, которое ты все-таки вчера, когда мы планировали немного побеседовать с тобой, ты сказала, Нора, если я сейчас не могу через 2 часа, потом был такой, в голосе было такое наполнение звуков, что ты такой, знаешь, вдохновленный тем, что урок у тебя прошел.
0: Да.
1: Тебе огромное спасибо. И, конечно, я желаю тебе успехов. И, конечно, ты это заслужил. Даже те этапы жизни, которые ты проходил, когда тебе учителя говорили, отойди в сторону, а ты продолжал это делать.
0: Да.
1: Все-таки этого многого стоит. Огромное спасибо. Тебе спасибо.
0: Вы очень глубокая, вы мне импонируете.
1: Спасибо большое, спасибо. Взаимно, все взаимно. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся.
0: Но... Вас мы ждем на фестивале тоже.
1: Огромное спасибо. Огромное спасибо всех наших дорогих слушателей. Приглашаю от имени замечательного руководителя этого фестиваля. Я думаю, что вы получите истинное наслаждение. Весьма признательна нашей встрече. Спасибо.
0: До новых встреч.
1: До новых встреч. Всем пока. С вами была я, Раиса Рус. Всем пока.
2: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На Дэвидсон Радио.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: В Нью-Йорке 5 часов вечера.
12: WSNR, Jersey City.
11: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые финансовые рынки продолжают реагировать на угрозу новых торговых конфликтов между США и Китаем. Инвесторы опасаются сокращения мировой торговли и замедления промышленного производства. Цены на золото демонстрируют повышенную волатильность. Аналитики называют главными причинами политическую нестабильность, опасения рецессии и рост международной напряженности. Нефтяные рынки остаются крайне чувствительными к событиям на Ближнем Востоке. Любое усиление конфликта вокруг Ирана может привести к скачку цен на топливо и новой инфляционной волне по всему миру. В Европе продолжаются дебаты вокруг энергетической безопасности. Германия, Франция и Италия обсуждают ускоренное развитие атомной энергетики и создание новых газовых резервов. Одновременно в ряде стран усиливается социальное напряжение. Во Франции и Испании проходят акции протеста против роста цен и пенсионных реформ. В Латинской Америке ухудшается экономическая ситуация в Аргентине и ряде соседних стран. На международной арене сохраняется беспокойство по поводу гонки вооружений. НАТО и страны Азии резко увеличивают военные расходы. Эксперты предупредили, мир входит в период длительной геополитической нестабильности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
15: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
16: Добрый день, друзья! В студии «Davidzan Radio» Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
17: Добрый день, Олег.
16: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
17: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
16: В каких случаях операция незаменима?
17: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
16: Можете перечислить основные ортопедические операции?
17: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
16: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
17: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
16: Где вы проводите операции?
17: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
16: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
17: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
16: Как долго длится период восстановления после операции?
17: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
16: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
17: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
16: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
17: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
16: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
18: Что это? 620 АМ.
19: Здесь не остановимся.
18: Дэвидсон Радио.
20: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
21: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
22: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
23: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
22: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
23: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
22: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
24: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
22: 4 июня.
25: На 7 часов вечера.
22: Начало показа фильма.
26: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
27: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
28: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
29: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Вторник, и сегодня в записи, но нет, не в повторе, а в записи, сделанной за несколько часов до планового эфира, программу «Полный шалом», которую ведут я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. И, потирая руки, я сразу же скажу, что начнем мы со скандала. И скандал ли это на самом деле или нет, судить вам, ну и, разумеется, Александру в первую очередь. Я лишь сначала поприветствую Александра. Александр, здравствуйте, приветствуем вас в Америке.
4: Да, да, Алексей, добрый день, добрый вечер, и, конечно, всем нашим радиослушателям тоже я приветствую их.
3: Александр, с вашего позволения дам краткую справку и сразу выражу свое отношение. Итак, очередная порция европейских сторонников независимости палестинского государства, там, я не знаю, страданий палестинского народа, на маленьких корабликах отправилась в направлении Израиля, там, сектора Газы, в надежде, как они объявили, оказать гуманитарную помощь палестинскому народу. Позже выяснилось, что никакой там помощи-то и не было. Более того, перед, или уже вот в тот момент, когда шла, собственно, флотилия там к берегам Газы, выяснилось, что там какое-то сексуальное насилие было, кто-то кому-то показывал свои причиндалы, но не суть. Разумеется, израильтяне не могли допустить этого. Израильские военные задержали эти суда, доставили всех участников этой флотилии сумут, по сути дела, никем не одобренной и не разрешенной израильским правительством, которое осуществляет морской контроль Газы, доставили в один из израильских портов, где, и тут уже разошлись кадры по всему миру, их поставили на колени, там у многих были руки закованы в наручники, и израильский министр Бен-Гвир, Итамар Бен-Гвир, крайне правый такой вот израильтянин и политик, ходил и общался с этими вот как это, сумудовцами, моряками, как угодно их называйте, под звуки израильского гимна, и объяснял им, что здесь вам не пройдет. Александр, если честно, я не люблю даже вот в приватных разговорах про себя или про кого-то определение, когда ты там смеешься, что ржал. Но я действительно ржал от хохота, потому что это выглядело очень комично, это выглядело очень необычно. И, если честно, моя фантазия вот дорисовывала, я понимаю, что это, в общем, может быть неуместно, но все-таки, что у него там был, я не знаю, кадила, что у него там был сосуд со святой водой, и Бен-Гвир вот просто изгонял бесов из этих вот сумудовцев, из этих флотильянцев. Это правда. Вот в тот первый раз, когда я увидел это видео, конечно, он стебался, конечно, он троллил их, но он им объяснял, что, ребят, это не надо в следующий раз приезжать, это вообще как бы тут мы командуем, и в следующий раз согласовывайте свои эти акции. Другая там министр женщина тоже подлила масло в огонь, тоже объявила о том, что как бы пусть слушают гимны, пусть улепетывают. Всех их депортировали. Правды ради, вернее, не правды ради, а ради дополнительных штрихов в картине расскажу, что сразу многие из них, из участников этой флотилии, они объявили о том, что в Израиле они подвергались физическому насилию, сексуализированному насилию. Одна дамочка запротоколировала чуть ли не четверной перелом позвоночника, переломы там бедер, костей, ушей, носа, зубов и всего чего угодно. Правда, она забыла, что через 4 часа после громкого заявления она выложила в свои личные соцсети видео, где она там принимает цветы, где она радуется возвращению домой. Ну, ни о каких там ни 4, 3, 2 и даже одном переломе позвоночника речи идти не могло. То есть все это, конечно, навет и наговор. Сразу же На Израиль полилась волна хейта. Было сказано, что так негоже общаться вот с даже теми, кого ты депортируешь. И причем критика прозвучала не только из стран, откуда пришли вот эти вот... я уж не знаю, как их назвать, сумудовцы, ладно. Но и в самом Израиле ряд политиков, включая Беньямина Нетаньяху, заявили, что Бен-Гвир не должен был действовать так вот. Я не знаю, как. Александр, короче, если честно, я смеялся.
4: Вы знаете, Алексей, ну это правда было смешно. Я с вами совершенно согласен. Это было комично. Это было унизительно для них. А он поставил их на колени, попами вверх, они все стояли, и все, и дамы, и господа, и звучал израильский гимн, ну, Бен-Гвир, он остается Бен-Гвиром, он в Африке Бен-Гвир, он шутил, ходил, размахивал израильским флагом, кричал: «Ам Израиль хай», народ Израиля жив, а ничего с ними нет, никакого сомнения не делали, ни физически там не было никакого насилия, сексуализированного насилия, еще какого-то насилия. Это было для них унизительно. Сама флотилия эта, Алексей, не будем забывать, она вышла из Турции, она была спонсирована Турцией. То есть эти флотилии спонсируются двумя международными, так скажем, игроками. Это глобалисты, вот всевозможные глобалисты, прогрессисты, там испанские правительства, разные организации за права человека. Интересно, что в другие страны, где народы страдают действительно неэффективно, а по-настоящему никто туда флотилию не отправляет, в том числе и к Ирану, где тогда забили до смерти и изнасиловали буквально там 30, 40 или 50 тысяч человек, никто флотилию не отправлял, никто не возмущался, все было как само собой разумеется. Ну, 30 человек там, меньше, больше, 50 человек, неважно. Но здесь это палестинцы. Палестинцы — это святое. Святое, с этим ничего не поделаешь. Это догмат новой религии. Так вот, вот эти вот все глобалисты вместе с Гретой Тунберг о том, что нет экологического справедливости, нет экологической справедливости без справедливости для Палестины. Все эти феминистские организации, тоже нет феминизма без свободы для Палестины. Вот они все вот эти вот товарищи. Но есть еще и другое, есть турки. Турки, они уже, как помните, в 2010 году, я думаю, вы были тогда в Израиле, наверное, еще, Алексей, не знаю.
3: Да.
4: Но они организовали вот эту вот известную Мави Мармара, которая была совершенно провокативной и которая закончилась скандалом. Тогда она взяли их в плен, там была потасовка, по-моему, несколько человек убили, там кого-то ранили. После этого Израиль обвинили вообще во всех смертных грехах. Вот турки, Эрдоган, он мастер своего дела, и он отправил точно такую же флотилию сейчас. Это, по сути дела, турецкая флотилия с нанятыми или искренне верующими, true believers, то, что называется, деятелями науки и искусства. Вот их взяли в плен, привели, и то, что уже мы видели, то, что последовало. Было ли это правильно или неправильно? Тут мнения расходятся. Одни считают, что да, конечно, их надо было унизить, надо было показать им, кто в доме хозяин. Негоже, чтобы они все время сюда ездили, как к себе домой. При этом они не занимаются гуманитарной помощью ни в коем случае. Если бы они занимались гуманитарной помощью, они бы доставили ее, там, скажем, в порт Аш-Дода, и уже из порта Аш-Дода это было бы отправлено причем палестинцам, причем они могли бы даже как-то участвовать в этом распределении. Нет, это чистая провокация, провокация чистой воды. Да у них и гуманитарных грузов-то не было. На прошлой флотилии обнаружили массу наркотиков, презервативов и прочей гуманитарной помощи. В общем, Бен-Гвир показал им, его цель была, кто в доме хозяин. Я в этом не вижу ничего плохого. Честно говоря, абсолютно ничего плохого. Но современный западный человек, даже произраильский, как, например, Майк Хакоби, посол Соединенных Штатов в Израиле, сионист, больше, чем сионисты все наши вместе взятые. Он христианский сионист, искренне верующий в то, что Израиль должен действительно владеть своими библейскими территориями, очень любящий эту страну, любящий еврейский народ. Он заявил, что это нехорошо, что это неправильно, и даже довольно в резкой форме, не помню сейчас, как он сказал, но достаточно резко. Гедеон Сар, наш министр иностранных дел, он понимает, насколько это, собственно говоря, вызывает негодование не только среди ненавистников Израиля, но и среди тех, кто даже относится к Израилю, в общем-то, достаточно благосклонно, иногда даже дружественно. Это тоже вызывает неприятие. Здесь есть такой эстетический момент. Но он не хочет современный западный человек видеть людей униженных, которые стоят на коленях, там, морды в пол, и что-то кто-то над ними смеется и так далее. Это не нравится. И это тоже можно понять. Можно и нужно понять. Поэтому, подводя итог, я считаю, что несмотря на то, что мое личное мнение, ничего особенного не произошло, но, тем не менее, этого лучше делать не надо было, потому что это, опять-таки, подбросило дров в огонь, масло в огонь, которое разгорается вокруг Израиля, вокруг всего того, что связано с Израилем. И опять-таки, ну зачем? Зачем и так хватает? Есть еще, правда, и третья сторона этого момента. Она заключается в том, что даже если бы Израиль ничего не сделал, то он был бы виноват по определению. Вот как тот ягненок, который виноват, потому что волку хочется кушать. Если вспомните вот эту вот статью в «Нью-Йорк Таймс» о том, что сексуализированное насилие палестинцев с собаками, то есть собаки занимались изнасилованием палестинских мужчин и женщин и так далее, и прочие все вот эти вот истории, которые больше очень похожи на навет, просто средневековые наветы, которые очень легко подхватываются западными СМИ. То есть Израиль в любом случае был бы виноват. Не это, так это. Нашли бы за что. Потому что на Израиль смотрят, знаете, под микроскопом. Буквально под микроскопом рассматривают то, что другим народам в десятикратном размере совершенное прощается, Израилю не прощается. Вот такая вот метафизика истории. Так что есть и такая точка зрения, поэтому не надо особенно, я считаю, как бы обвинять Бен-Гвира, не надо его и особенно оправдывать. Наверное, лучше, чтобы он этого не сделал, но сделал и сделал. Вы знаете, надо сказать, что те дружественные правительства в той же Европе, которые у нас есть, а Бен-Гвир в то время находился в Чехии, например, и, кстати, было заключено очень выгодное соглашение с чехами, и чехи заявили о том, что они будут поддерживать Израиль, будут блокировать все резолюции ЕС, даже если они будут чехи в одиночку. И никто не осудил Израиль, не осудили и другие, ну, за исключением поляков. С поляками особые отношения. Но никто и не осудил Израиль. Ни румыны, ни венгры, ни болгары, то есть ни сербы, никто. Так что нормальные люди понимают, что ничего в этом особенного совершенно нету, и к этому надо отнестись, ну, действительно, как некому такому постановочному действию, которое не так уже страшно и не так уже плохо, просто показать лица, а точнее задницы вот этих вот людей, которые сюда приезжают для того, чтобы провоцировать.
3: Ну, вы все равно так вот в самом начале сказали, лучше бы этого не делать. Я бы и согласился с этим. Но вы знаете, в чем, Александр, мне кажется, тут вот, ну, как бы недочет, что ли, или непонимание ситуации, или оценка ее неправильная. О том, что флотилия планирует выйти, было объявлено давно. И с того момента Израиль говорил: ребят, не ходите, не пытайтесь, мы вас перехватим, мы вас все равно депортируем, мы все равно вернем, могут быть какие-то там, ну и силовые методы захвата. Ребята, это нарушение закона, согласно международному законодательству, согласно там статус-кво, мы контролируем морскую границу, никакие несанкционные заходы в порты Газы не могут осуществляться. Ребята, не лезьте, не лезьте, не лезьте, не лезьте. Но они полезли. И вот по совокупности того, это же не просто там темной ночью случайно какой-то там кораблик с гуманитарной помощью пробирался, и вот этих вот бедных европейцев задержали и потом кверху попом поставили. Нет, поставили кверху попом нарушителей границы, людей, которые не слышали официальные предостережения и официальные приказы остановиться, ну вот, получите, послушайте израильский гимн, почувствуйте дуновение от движения израильского флага и послушайте речи ни много ни мало израильского министра. Правда, вот я в данном случае уже без там, элементов смеха, комизма и чего угодно, да, получите вот такая вот форма вам наказания. Вас предупреждали. Вот все.
4: Нет-нет, Алексей, все правильно, и я с вами согласен. Согласен вот лично я, как человек, да, как гражданин Израиля, как мать, как женщина, я согласен полностью. Но, опять-таки, смотрите, если тот же Майкл Хаккаби, который, как я уже сказал, он очень ревностный сторонник Израиля, его это возмутило и задело, ну, наверное, есть и не только он, есть еще и другие люди, которые даже... Да, Израиль, но которым это не нравится. То есть надо, знаете, это тот случай, когда надо выбирать, быть правым или быть умным. Вот мы должны быть не только правыми, мы должны быть, на мой взгляд, умными и делать соответственно, не совершать какие-то поступки, которыми даже наши друзья высказывают недовольство. Так что, ну а по сути-то, конечно, естественно, о чем речь. Это специальная провокация была, которая готовилась Эрдоганом, которая была, кстати, никто не осудил Эрдогана, никто. Тоже характерный момент. Так же, как его и сейчас, никто не осуждает, хотя они арестовывают главу оппозиции, они разгоняют там демонстрантов, они врываются в штаб-квартиры этой оппозиции, причем используя резиновые пули, газовые газ и так далее. Никто не осуждает. Осуждают Израиль, потому что вот эти стояли кверху попом. А то, что массовые аресты, заточения, репрессии, преследования, в Турции нет. Турция вполне себе такая либеральная демократическая страна, как можно что?
3: Ну и практически сразу после этого появилось там обращение президента Израиля, Герцога, в котором он упомянул этот инцидент, в котором он осудил Бен-Гвира. Бен-Гвир в ответ сказал, что Герцог не достоин занимать пост, высший пост в государстве Израиль. Но вот слова, которые, определения, которые использовал Герцог, так, на минуточку, президент, государства, они как бы вызывают даже не беспокойство, а, я уж не знаю, тревогу, потому что, если переводить на русский, анархистский сброд и озверение общества. Как я понимаю, об озверении общества Герцог под этим подразумевает в том числе и то, что творят крайне правые поселенцы, а они там и поджигают и палестинские дома, и машины, и рубят вековые оливковые рощи. И был инцидент, когда поселенец зверски просто избил собаку, принадлежащую там жителям территории. Это действительно носит массовый характер. Герцог не зря, вот не случайно беспокоится, или там это пока единичные случаи, скажем так. Вы-то, Александр, как израильтянин,
4: да, Алексей, нет, вы знаете, я к Герцогу вообще на самом деле хорошо отношусь, он представитель тех левых, которые были еще социал-демократии, которые не стали прогрессистами, он, я помню даже в качестве, ну, его положительной какой-то характеристики, энное время назад он сказал, что он поедет на Хануку в Хеврон, в границу праотцов, так, чтобы там зажечь ханукуальный семисвечник, на что левые невероятно разозлились, сказали, что это провокация, что так далее. Но, тем не менее, нет, он сионист, он такой умеренный левый, который для меня вполне приемлем. Это не вот нынешняя вся эта публика прогрессистская, совершенно озверевшая и ненавидящая свою страну. Но я считаю, что эти его слова, они, конечно, выдернуты из контекста.
3: Александр, Александр, большая просьба и мое покаяние. Я не посмотрел на часы, а нужно вывести в эфир краткую сводку новостей и рекламу. Мы продолжим через несколько минут.
2: Америка, Израиль.
5: Новости на
6: Дэвидсон радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В нашей стране продолжается ожесточенное политическое противостояние между Белым домом, судами и отдельными штатами. Администрация Трампа сталкивается с растущим количеством исков по вопросам торговли, миграции и полномочий федеральной власти. Некоторые губернаторы открыто заявляют, что будут сопротивляться ряду федеральных инициатив. Особенно острыми остаются конфликты вокруг депортации и финансирования программ для мигрантов. В университетах страны продолжаются протестные акции. Студенты требуют изменить внешнюю политику США и сократить военные расходы. Власти опасаются повторения массовых беспорядков прошлого года. На этом фоне растет общественная усталость от постоянной политической конфронтации. Социологи отмечают падение доверия к федеральным институтам и усиление раскола между штатами. Американские фермеры тем временем выражают тревогу из-за новых торговых ограничений. Они опасаются ответных мер со стороны Китая и падения экспортных поставок сельскохозяйственной продукции.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
10: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
12: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
13: Все это слышно по радио. Радио.
0: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, мы возвращаемся в эфир «Дэвидсон Радио». Мы – это ведущий израильский журналист Александр Майстровой, я Алексей Осипов здесь, в Нью-Йорке. И мы с Александром о скандале, произошедшем с участниками флотилии «Сумут». Тут мы уж и посмеялись, и посочувствовали, и порассуждали, сколь велик и действительно ли был причинен ущерб Израилю. Но вот вслед за этим, напомню, прозвучало обращение израильского президента Буш-Герцога о том, что в Израиле наблюдается озверение общества. Он там аккуратно намекает на периферии, то есть многие понимают, что речь идет о поселенцах. И в конце прошлой части программы я задал вопрос Александру: а действительно ли Герцог реалистично описывает картину, или он сгущает краски, или он вообще передергивает всю ситуацию? Александр, итак.
4: На мой взгляд, имеет место двойные стандарты, Алексей. И они уже давно приняты в израильском обществе. Кстати, не только в израильском, и в Америке, и в Западной Европе, повсюду они действуют. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Насилие осуществляется по меркам западного общества исключительно крайне правыми. Но в Израиле это поселенцы. Но в Америке это крайне правые какие-то радикальные группировки. То же самое в Европе. Вот эти вот страшные, крайне правые, крайне экстремисты, правые фашисты, нацисты, не знаю, как угодно, вот они виновники смуты, насилия, там, они сброд, они неизвестно кто. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так, потому что как раз эти группы я совершенно не защищаю. И любое насилие – это плохо, это скверно. Закон должен быть для всех. Любое насилие против кого бы то ни было, оно однозначно заслуживает осуждения. Однозначно. Но не они являются главными источниками зла в обществе. В обществе главными источниками зла являются, во-первых, вот те, кто представляются как жертвы. Ну, у нас, например, это арабы, арабы и палестинцы. Вот, говорят, палестинцы там сожгли. Практически каждый день происходит нападение на палестинцев, на поселенцев. Забрасывание машин камнями. Это риск для жизни, между прочим. Колоссальный риск для жизни. Это устройство баррикад на дорогах. Это нападение разного рода с ножами, с обстрелами. Это те же поджоги. Это попытки проникновения в поселение. Едва ли не каждый день что-то происходит, и об этом молчат. Ну, палестинцам-то можно, почему нет? Они же борющийся народ, они же хорошие люди, им можно. То же самое, например, происходит у нас в Негеве, например, на юге страны. Там просто царит беспредел. Просто беспредел. То есть бедуинские банды, они нападают на своих, убивают своих. Кстати говоря, и в Галилее то же самое. Они грабят и предприятия, и свои арабские бедуинские предприятия, и еврейские предприятия там в Бершеве и так далее. Воровство невероятное, грабежи и так далее. Давно уже, на протяжении десятилетий, ничего особенного. На ничего, ну вот так вот оно есть, но это же люди, у них свои традиции, давайте мы их поймем, разве в Америке не так? Я уверен, в Америке не так, чуть-чуть дорогая специфика, но если это совершают какие-то нелегалы, мигранты, как и в Европе, ну что же делать, это же традиция у них такая, культура они такая, ну насилуют они девочек, ну что делать, ну вот давайте это простим и поймем и простим, а что такого? Это колоссальное насилие, колоссальное, не то, что это какие-то разрозненные выходки каких-то случайных там подростков. Нет, это систематическое явление. Далее, левое насилие. Например, я напомню, вот когда были у нас массовые демонстрации, Алексей, против судебной реформы, я не против демонстрации, я за демонстрации, я не сторонник именно той реформы судебной, которая была, там было много недоделанного, много не совсем правильного, но ничего страшного, с другой стороны, тоже не было. Ни о какой диктатуре там или ни о чем таком речи не шла, конечно, это тоже однозначно, но они устроили, по сути дела, вакханалию насилия. Перекрывались дороги, перекрывались целые магистрали. Люди не могли вернуться домой. Они нападали на машины, которые пытались проехать. Даже просто которые ехали. Например, ехала мы в Иерусалиме это было, ехала мать с детьми днем. И именно по той дороге, где они устроили вот свои протесты. Один из протестующих, он со всей силы ударил по стеклу, стекло разбилось, мать была в шоке, дети были в шоке. И ничего, ничего ему не сделали. Это было не насилие, это было насилие. Я помню, когда около дома в канцелярии премьер-министра проходила демонстрация, одна из солдаток пыталась как-то, ну, не знаю, утихомирить одного из вот этих вот протестунов. А другой протестун подошел к ней сзади и начал имитировать сексуальный акт с ней. Ну, имитация, тереться там об нее как-то. Это было настолько, ну, неприемлемо, оскорбительно и так далее. Если бы это сделал кто-то правый, он бы сидел за решеткой много лет. В данном случае ничего ему можно. А почему можно? Потому что он же левый человек, он же прогрессивный человек, он же либеральный человек, Алексей. А либеральному человеку в нашем мире можно все. Они врывались в здание аэропорта. Люди ехали, в конце концов, куда-то по своим делам, в командировку, на работу, по бизнесу. Не знаю, у каждого свои дела. На отдых к родным, навестить кого-то. Они срывали график полета. Они устраивали там черт знает что действительно в канале. И можно. А почему? Потому что, опять-таки, это наше все. Это либералы. Это представители нашей элиты. Они же за демократию, они же за мир. Поэтому, понимаете, когда мы говорим о том, что там, как он сказал, президент анархистский сброд и тому подобное, он прав. Ошибка только в том, что это исходит не от вот этой вот маленькой кучки поселенцев, а это исходит от сверху, рыба гниет с головы, они это провоцируют, и от тех меньшинств, которых вот эти вот же элиты, они защищают, потому что, да, может изнасиловать какой-нибудь бедуин 10-летнюю девочку, как было, это действительно такой случай был, воочию то, что называется, правда, не придуманный мною. И его выпустили через там, что там, 5 лет ему дали, я не помню сколько. Ну, потому что он бедуин, опять-таки, это же не поселенец, который там поджег какую-то ферму. А поэтому, ну, вот нарратив в западном обществе такой, что есть фашисты, расисты, нацисты и так далее, а все остальное нет. Все остальное это вообще просто белые, пушистые, все хорошее. И меньшинства все эти бесконечные, и элиты, то есть оттуда нет. Только вот эти вот фанатики, жуткие, свирепые, религиозные, зверские, вот только они.
3: Ну что ж, Александр, вы услышали и ваше мнение, и вашу оценку. Следующую тему я предлагаю обсудить, которая меня с одной стороны как бы удивила, а с другой стороны не удивила, и я объясню почему. Глава партии «Наш Дом Израиль», Исраэль Бейтейну, Авигдор Либерман, напомню, что это выходец из бывшего Советского Союза, Либерман подростком, юношей, репатриировался с родителями в Израиль, прошел непростой путь, стал главой партии, занимал министерские посты. Безусловно, у него есть премьерские амбиции. Не раз и не два на выборах его партия в период предвыборных кампаний заявляла о том, что она будет отстаивать интересы русских репатриантов, потому что у них своя специфика, своя проблематика. Обещал и гражданские браки, обещал там много чего, но так ничего не получилось. То какие-то коалиции, то еще что-то. И вот сейчас, несмотря на то, что мы с вами, Александр, неоднократно в последние недели ощущая вот этот вот своеобразный аромат, дымок предвыборной кампании, уже вовсю разворачивающейся, мы с вами говорили, что нет, русских свежих репатриантов почти нету, а все те, кто старые, они уже давно определили свои политические пристрастия, отдают голоса за тех или за тех, или за тех, или за тех, и вообще нет никакой нужды в русской партии, в кавычках или без кавычек. И тут бац, Либерман говорит, а вот, нет, штаб будет, его будет возглавлять Евгений Сова, многим нашим радиослушателям знакомый, и потому что он был гость.

0: центром стать мало. Коалицию вряд ли он сформирует, и партия его вряд ли победит. Но в израильской политике, и не только в ней, случались ситуации, когда коалицию создавала не партия-победительница, а партия такая небольшая, которая устраивала сразу нескольких политиков или сразу нескольких десятков политиков. И вот Либерману сейчас важен каждый голос. Не каждые 10 голосов, а каждый, простите, не каждый голос, а каждый мандат. И ему и один, и два мандата, которые он вот на этой русской волне наверняка сможет собрать, они как бы ему, как это, в кассу, в дом, как угодно, в лукошко. Ваша оценка, вот это появление русского штаба, этот русский интерес, это фикция, предвыборная уловка или какой-то гениальный ход?
1: Алексей, вы знаете, мне трудно сказать. Либерман человек действительно очень опытный в политике. Сколько он уже в политике? Очень давно. Он довольно успешно выживал. Он своего рода вот такая вот акула израильской политики. Он умело очень лавирует, маневрирует и так далее. То есть опыт-то у него, конечно, есть, несомненный. Что касается его возможностей, тут двоякий момент. Понимаете, вначале еще где-то вот, где-то там года три назад, после 7 октября, он даже за него голосовал, и что-то 15-16 мандатов он получал виртуальных. Тогда выборов не было, но если бы были, то ему давали 15-16 мандатов. Сейчас он скатился до стабильных 8 мандатов. То есть это приблизительно его стабильный такой установившийся давно электорат, это его потолок. То есть где-то у него там, скажем, условно говоря, 5-6 русских мандатов, это его гвардия, которая за него голосует по-любому, при любых условиях, при любом раскладе, которая смотрит 9 канал, которая слушает радио Рэка, читает газету «Вести», а они больше на иврите они не читают, на английском они тоже не читают больше, они не понимают, они верят тому, что говорят, и говорят они в пользу Либермана, и поэтому, собственно говоря, за него голосуют, это вот опять-таки это его установившийся электорат, это его потолок. Есть еще, он получает небольшое количество от друзов, там, по-моему, полмандата, может быть, я не точно говорю, не знаю, ну и где-то там, условно говоря, там полтора мандата от израильтян, которые, знаете, почему они ненавидят религиозных? Поскольку Либерман один из немногих, который поносит ультраортодоксов, и в некотором смысле он прав, в некотором смысле есть в его словах объективность. Ну, то, что мы говорили, невозможно, чтобы большая группа населения отказывалась вообще жить по законам страны, отказывалась служить в армии, и не просто даже в армии, а говорили, что эта страна, она незаконна, что это нацисты, там, Гитлер и так далее, бросались в полицейских неизвестно чем и все такое прочее. То есть что-то, конечно, есть, что-то есть. И эта позиция очень близка части израильтян, которые ненавидят вот этих вот харизим ультраортодоксов. Причем ненавидят огульно, без разбора, что тоже неправильно, но это уже другой вопрос. Вот на сегодняшний день его ситуация. Может ли он быть премьер-министром, как он хочет? Может. Вы знаете, почему он может быть? Потому что, смотрите, получается, как, например, сегодня у левых, я про правых не говорю, у левых два больших блока. Первый блок во главе Беннета с Лапидом, которые организовали где-то 20 мандатов, намного меньше, чем они планировали, но тем не менее. И второй бывшего генерала Эйзенкота, который в значительной степени ответственен за вот те провалы, был вместе с другими генералами, которые произошли 7 октября. Концепция, что Хамас усмирен, что все замечательно. Вот он тоже где-то 14-15 мандатов. И каждый из них, и Беннет, и Айзенкот, претендуют на власть. И тут появляется Либерман, который говорит, а без меня вы вообще никто, просто никто. Если вы меня не сделаете премьер-министром, то тогда никто не будет премьер-министром. Так не доставайся же ты никому. И поэтому он может стать точно так же, как Беннет, с 6 мандатами стал премьер-министром и возглавил коалиционное правительство. Продержалось оно 1.5 года, но, тем не менее, было, существовало. Поэтому такой сценарий вполне и вполне реалистичен. Что с Либерманом интересно, это феномен, о том, что он

0: позиционирую себя как
1: Александр,
0: правый.
1: Александр, и
0: Да.
1: опять, да, и опять в пылу разговора, дискуссии, вашего рассказа я должен попросить вас прерваться, но опять всего лишь на несколько минут у нас эфирное время, а еще и конец первого часа, обязательная музыкальная вставка. Сегодня мой выбор пал на Дану Интернешнл, ее такой вот перепев известной песни на английском «Free», то есть «Свободная». Непременно порекомендую посмотреть клип, который был в свое время снят в Израиле именно на эту песню. Там такие очень красочные участники, сама Дана красотка. Друзья, Дана Интернешнл, новости, реклама и второй час программы. Не переключайтесь.

0: Америка, Израиль.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да?
1: Нет, это радио.
3: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бруклине продолжаются дискуссии вокруг миграционной политики и городской безопасности. В районе Брайтон-Бич на прошлой неделе проходили общественные акции и митинги, связанные с политикой городских властей и миграционными вопросами. Жители Нью-Йорка все чаще жалуются на качество городской инфраструктуры. Стареющие станции метро, протечки, проблемы с лифтами и нехватку доступного жилья. Городские власти обещают ускорить модернизацию подземки и усилить контроль за преступностью. Однако пассажиры продолжают сообщать о драках, кражах и нападениях в метро. Нью-Йорк активно готовится к летнему туристическому сезону. Отели Манхэттена сообщают о росте бронирований, а музеи и театры рассчитывают на наплыв туристов. После дождливых выходных синоптики обещают постепенное улучшение погоды, хотя повышенная влажность сохранится еще несколько дней. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
12: Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Этот час пройдет без ваших телефонных звонков. Причиной тому праздники и праздничное расписание Дэвидсон Радио. И вот так получилось, что сегодня мы с Александром не в прямом, но в очень-очень свежем эфире. И перед уходом на музыкальную, рекламную, новостную паузу мы начали разговор о продолжающейся или расширяющейся предвыборной кампании в Израиле и о факте того, что Либерман и его партия Исраэль Бейтейну и БА, Исраэль БАЛИЯ, ой, ну вот сейчас я заговорюсь, Исраэль Бейтейну и не более того, Исраэль БАЛИЯ, я уже перепутал с партией Щеранского. Смысл в том, что они открыли штаб по работе с репатриантами, такой своеобразный русский штаб, который возглавил Евгений Сова, известный в Израиле журналист, телеведущий, вот в последнюю каденцию депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль», Исраэль Бейтейну. И, Александр, вы так заинтриговали, я вас прервал, что такой есть феномен Либермана. В чем его загадка, в чем его феномен? В том, что он давно держится, да.
15: Загадка Алексея в его метаморфозе. Метаморфозе, которая с ним произошла. Потому что политик, который был очень правый, который был в известном смысле даже правее Ликуда, который говорил, что правее него только стенки, нет, стенка – это его слова, он стал политиком совершенно левым. Просто заурядным, я бы сказал, левым политиком, который озвучивает одну единственную цель, это главная цель, цель всей жизни, которая заключается в свержении нынешнего правительства. Непонятно, есть ли у него какие-то другие цели, ну, кроме каких-то громкой вот этой вот риторики о том, что если бы он был, то война бы давно уже закончилась триумфальной победой добра над зла, и о том, что мы должны переходить к решительным наступательным действиям. И все это пустая риторика, потому что всем понятно, что целый клубок обстоятельств, включая давление Соединенных Штатов, международные всевозможные ограничения, ближневосточные интриги и так далее, все это не позволяет вот так вот просто взять и разбомбить там Иран, не знаю как, высадить нашу армию в сердце Тегерана. Это все невозможно, все это полная глупость, как и, например, все, что он раньше говорил, там разбомбить Суанскую плотину. Все это мы можем говорить сколько угодно. На самом деле он идентифицировал себя с левым лагерем абсолютно, бесповоротно. Он идет, даже не обсуждается возможность присоединения к правой коалиции. Его партнеры – это партнеры демократов, крайне прогрессивистых, вот этих вот крайне левых радикалов. Яира Галана с компанией и всех этих бывших генералов. Опять-таки цель, его озвученная им самим, стратегическая цель – только не Биби. Вот такая метаморфоза случилась с человеком. Вот так вот оно бывает в жизни. Человек, который действительно был очень правым политиком, казалось последовательным, он переметнулся на другую сторону и стал точно таким же последовательным левым политиком. Более того, интересно, вот мы говорим о том, что с вами создается штамп по привлечению русских голосов. Вы знаете, он сегодня в основном пытается привлечь голоса как раз израильтян. И что интересно, он привлекает голоса именно левых. Вот, например, он объявил о том, что он присоединит к партии неких деятелей, женщин, которые, в общем-то, никому особенно не известны, за исключением исключением особо узких кругов, я бы сказал. Но характерно, например, одна из вот этих вот деятельниц, она активистка, которая выступала за прекращение войны сектора Газа, возглавляла пацифистское движение или была связана с пацифистским движением. Вот это его партнеры, вот это то, что стало с Либерманом. Что касается, собственно, русских в кавычках, то он, вы знаете, у власти очень много лет, очень много. И я помню, в 2008 году он получил где-то 15 мандатов. Но сказать, что он что-то сделал для русских в кавычках, ну, это надо очень покривить душой, знаете, это надо очень постараться, чтобы увидеть эти достижения. И обещалось много, очень много, в том числе там и гражданские браки, в том числе там и социальное жилье, в том числе и всевозможные там блага и дивиденды, и все это гора родила даже не мышь, гора родила таракашку. Так что вряд ли что-то изменится, и просто те, которые идут за ним, они идут уже по инерции, потому что он их. А большинство русскоязычных, они за ним не идут. Даже более того, многие в нем очень разочаровались, и это, в общем-то, тоже понятно, когда человек сначала был правее стенки, а потом оказывается где-то левее стенки, ну, тогда это вызывает большие вопросы.
12: Александр, если можно, краткая справка, краткий обзор, а что на предвыборной вот этой площадке израильской поменялось с момента нашей последней встречи в прошлый вторник? Какие-то, фейерверки, какие-то скандалы, какие-то резкие крены вправо или влево?
15: Вы знаете, нет, ничего принципиально. В общем и целом все то же самое. То есть опросы демонстрируют, что, понимаете, опросы у нас настолько разнятся, что непонятно вообще говоря, как они производятся, эти опросы, как они осуществляются. То есть по одним опросам, скажем, Ликуд получает 35 мандатов, по другим опросам он получает там 23 мандата. Вот где они проводят эти опросы? Понятное дело, что если проводить среди, может быть, левого северного Тель-Авива, вот тогда мы получим 20 мандатов. Если среди правых каких-то городов развития, то тогда мы получим и 40 мандатов. Ну, мне непонятно, как это все осуществляется. Но в любом случае, сегодня ситуация такая. Ликуд по-прежнему занимает первое место. Правда, опять-таки, разница очень большая в том, что дают голоса те или иные какие-то социальные вот эти вот рейтинги. Или за ним идет блок Беннета и Лапида, но он падает. Если в начале до объединения они по совокупности суммарно составляли где-то ориентировочно 28 мандатов, то теперь они 20-21 мандат, то есть то, что и раньше Беннет мог получить без Лапида. Вот они объединились, но насколько это объединение им помогло, скорее всего, Лапид просто утащит Беннета на дно. Те, кто знаком с израильской политикой, знают этих персонажей. А далее идет генерал Айзенкот, который очень мало говорит, за него в основном говорит пресса, СМИ, я имею в виду в целом, и телеканалы, они его очень раскручивают, они делают на него ставку. Он где-то 14 мандатов, там 13 мандатов, 14 мандатов. Религиозные партии, они в целом берут то, что они брали всегда, там каждый из них свои там 8-9 мандатов или 10. Несколько усиливается на правом лагере, вот в том числе и те, кто голосует за Бен-Гвира. Не исключено, вот тот демарш, который он устроил вот с этими товарищами, это тоже способствовало некоторой его популярности. Либерман, как я уже сказал, со своими 8 мандатами. Вот такой вот расклад на сегодняшний день. Ни один из блоков не может сформировать коалицию. То есть левые могут сформировать коалицию с арабами, только если они пойдут в союзе с какой-то арабской партией. Правые тоже не могут сформировать, судя по опросам, во всяком случае, сколько-нибудь устойчивой коалиции. Поэтому вот они все оказываются в таком состоянии, что ни мира, ни войны, армию распустить.
12: Перемещаемся на север Израиля, на ливанскую границу. Ракеты, дроны летят из Ливана, израильская армия, ее подразделение на ливанской территории. Увы, почти каждый день приходят горькие новости о гибели того или иного еще одного солдата, офицера, резервиста израильской армии. И новости из собственного Ливана. Там Хизбалла машет пальцем правительству и говорит: вы без нас никуда не денетесь. Правительство гражданское говорит, что Хизбалла, давай, сматывай удочки к чертовой матери и прекращай свою деятельность. Ну, в данном случае не только там антиизраильскую, а вообще и антиливанскую в том числе. Александр, ну, это горячая, болевая, какая угодно точка, она кровоточит на карте Ближнего Востока, на карте мира уже добрых полвека. Нынешняя ситуация, я имею в виду и решительность израильского правительства, и Газа, и реакция мирового сообщества, и атака на Иран, и позиция американской администрации. Они могут вообще что-то сделать и вообще? Вот ваша оценка того, кто сильнее, Хизбалла или такое легитимное ливанское правительство?
15: Нет, ну вопрос однозначен, конечно. На сегодняшний день, Алексей, однозначен. Сильнее Хизбалла, потому что, по сути дела, ливанское правительство, оно полный импотент. Они не имеют ни власти, ни влияния, ни армии, ни силовых структур, без которых, собственно, власть не может функционировать ни в одной стране. Они просто номинальное собрание чиновников. А вот чиновники собираются, делают какие-то заявления, но за их действиями ничего не стоит и стоять не может, потому что они просто бессильны, они беспомощны, у них нет рычагов, с помощью которых они могли бы на что-то влиять, и они боятся Хизбаллы. Это то, что касается вот этого вот противостояния. Что касается Израиля, то здесь ситуация следующая, а то, что мы знаем. Израиль участвует по настоянию Белого дома, участвует в переговорах с Ливаном. Но Трамп полагает, что можно как-то достичь соглашения между Израилем и между ливанским правительством, и что это принесет мир на Ближний Восток. Понятное дело, что это недостижимо, пока есть Хизбалла, пока есть сильная Хизбалла, а она достаточно сильна. Поэтому ничего не получается, даже если ливанское правительство и заинтересовано в таком сотрудничестве, даже если оно хочет, но у них ничего нету, никаких сил для того, чтобы заставить Хизбаллу разоружиться. А Хизбалла чувствует, что она по-прежнему находится, в общем-то, в достаточно благоприятном положении, поскольку все-таки давление на Израиль ограничивает ее возможности. Вот сейчас, после того, как у нас обострилась там ситуация, а Хизбалла в общем-то, достаточно успешно сопротивляется. У них есть дроны, и с помощью этих дронов они постоянно совершают атаки. Каждый день в результате погибает один военнослужащий, я не преувеличиваю, почти каждый день, и несколько получают ранения. То есть это проблема для Израиля, потому что понятно, что у них потери значительно больше, но для них люди мало что стоят, даже вообще ничего не стоит. Для Израиля солдат, один офицер, он стоит очень много, это для страны потрясение. Поэтому обсуждается возможность, вопреки вот этим вот сдерживанию и попыткам вести какие-то переговоры, которые абсолютно понятно ни к чему не приведут, расширить наземную операцию. Судя по всему, этот вопрос уже донесен до сведения Белого дома. И более того, что, опять-таки, если можно верить каким-то сообщениям, что Соединенные Штаты, то есть Трамп, администрация Трампа, она готова дать Израилю карт-бланш на расширение вот этих вот действий. Планируются, в частности, массированные удары по району Дахи, это квартал Бейрута, шиитский квартал, где сосредоточены в основном командные пункты, формирование Хизбаллы и так далее. Это большой шиитский квартал, вот по нему, по всей видимости, и будут нанесены удары, так что я думаю, что это уже начнется в ближайшую ночь. Опять-таки, приведет это к уничтожению Хизбаллы? Вряд ли, потому что Хизбалла большая организация, а она имеет базы на территории всего Ливана. Более того, это своего рода финансовая империя, потому что за годы своего существования они создали Финансовая империя по всему свету. Мы уже не раз говорили, это от Дальнего Востока до Латинской Америки, и от Европы до Африки, и там у них и наркоторговля, там и не знаю, что там, чего там только нет, торговля органами, людьми, слоновой костью, алмазами, ну, все что угодно. Все это нелегально, все это контрабандой, но все это деньги. И плюс они еще продолжают получать помощь от Ирана, какую-никакую. Так что нет, они сохраняются еще с достаточно большую часть своего потенциала. Израиль может уничтожить какую-то часть их вооруженных сил. Собственно говоря, это уже сделано. Но в конечном счете к этому процессу уничтожения должны подключиться местные какие-то формирования, ополчения, я не говорю даже о ливанской армии, но те, кто не хотят видеть Хизбаллу в качестве правителя де-факто, я имею в виду. Это и христианские формирования, фаланги, это и друзские формирования, это и суннитские милиции, которые там есть. Они пока боятся Хизбаллы. Я очень надеюсь, что если Хизбалла будет ослаблены серьезно израильскими ударами, то в конечном счете они поднимутся. Конечно, это ввергнет Ливан в гражданскую войну, но, с другой стороны, местное население уже так устало от диктата вот этих вот шиитских фанатиков, что, я думаю, они готовы подняться. Но требуется продолжать эту войну, потому что если останавливаться, как это происходит сейчас с Ираном, то они очень быстро восстановятся, тут сомнений нет.
12: Ну что ж, на очереди еще одна рекламная пауза, выпуск новостей и финальная четверть программы.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Военные технологии становятся одной из центральных тем мировой политики. США, Китай и Россия продолжают активно инвестировать в искусственный интеллект, беспилотные системы и кибероружие. Американские аналитические центры предупреждают, в ближайшие годы борьба будет идти не только за территории и ресурсы, но и за контроль над технологиями. Особенно важной сферой остается производство микрочипов. Китай ускоряет развитие собственных технологических компаний и пытается сократить зависимость от американских поставок. В ответ США ограничивают экспорт высокотехнологичной продукции. В Европе обсуждают создание единой оборонной системы ЕС. Многие политики признают, континент слишком долго полагался исключительно на американскую военную защиту. Главной бытовой темой для миллионов американцев остается стоимость жизни. Цены на аренду, продукты, медицинские услуги и страховки продолжают расти. Особенно тяжело ситуация ощущается в Нью-Йорке, Калифорнии и крупных мегаполисах.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1 500 000 медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
13: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
19: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
20: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города.
21: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
22: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
21: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
22: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
21: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы.
5: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 26 мая, и сегодня на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500 поставил новый рекорд, прибавив 46 пунктов или 0,6%, закрылся на отметке 7519. Dow упал на 118 пунктов, минус 4%, 50462. NASDAQ поднялся на 312 пунктов, 1,2%, 26656. Конечная остановка, транспортный индекс плюс 2,1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 1,8%. Нефть минус 2,89, $93, 71 цент стоит 1 баррель нефти. Золото $4541, 80 центов за унцию. Серебро $77 и 31 цент за унцию. И 1 евро равен доллару 16 центов. 5-летние госбумаги дают 4,179%. За 10 лет можно получить 4,491%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,25%. За границей сегодня Англия плюс 4%, Франция плюс 1%, Германия минус 0,8%, Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей упал на 0,25%, Шанхай минус 0,2%, и Гонконг небольшой плюс. У нас на индексе Standard & Poor's 500 и вообще на бирже сегодня золотую медаль получает Micron Technologies. Он поднялся на 19,3%, плюс $144.88. Настолько поднялся Micron после того, как рейтинг Micron'а был улучшен. ON Semiconductor прибавил более 9%, Teradyne поднялся на 8,5%, Western Digital больше 8%, Advanced Micro прибавил 7,8%. В минусе были AutoZone, Tractor Supply, Intuit, Devon Energy упал на 4,4% и CoStar Group. На индексе NASDAQ Micron, Western Digital, Advanced Micro, SanDisk, Apple были в плюсах. В минусе были Intuit, DoorDash, Lumentum, PepsiCo и Workday. На Dow, Caterpillar, Honeywell, 3M, Sherwin-Williams и Nike поднялись. В минусе были Chevron, United Health, Merck, Cisco Systems и Walmart. Microsoft упал на 2,54, Oracle плюс 98 центов, Meta плюс $2.08, Amazon минус $3, JFrog минус 98 центов, Nvidia минус 47 центов, Devon Energy минус 2,08, Dell поднялся, прибавил $9.80. 9 центов, и CrowdStrike плюс 8.09. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: полный шалом.
1: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
2: Итак, вместе с Александром Маистровым мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Сегодня, друзья, мы без звонков. Вчерашние праздники несколько нарушили наши планы, поэтому мы с Александром сделали программу в записи. Ну, как всегда, все самое актуальное, все самое правильное и все самое точное. Александр, ну, мне уже хочется нервно засмеяться, равно как и многим из нас. Конечно же, Иран, очередная там какая-то информация из Госдепа, из Белого дома, что вот все, почти все проработано, на днях мы подпишем на соглашение мировое, мирное с Ираном, якобы по разным утечкам Иран там откажется от ядерной программы на определенное количество лет. Якобы запасы обогащенного урана, которые есть, уйдут в Китай. Я уж там не знаю, на хранение, на депозит, на обогащение. Ормузский пролив будет открыт, Иран не будет на него претендовать. И самая последняя такая новость-утечка, это будет как бы такое многостороннее соглашение. Саудовская Аравия и Катар подключатся в обозримом будущем к аврамическим соглашениям и признают Израиль. Ну вот такая вот смесь слухов, домыслов и вполне возможно действительных, как бы точных фактов. Но в то же время все говорят, что Израиль от этой части, вот финальной части переговоров, заключения, подготовки текста мирного соглашения был отринут. И многие израильские военачальники и политики говорят: ого-го, тут-то вот и мы проигрываем. А Бен-Гвир даже сказал: Биби, опять же, это я читаю израильские сайты, ты должен позвонить или полететь к Трампу и шваркнуть кулаком по столу и сказать: братан, что происходит вообще, где мы, где Израиль. Александр, что вы знаете, чем вы готовы, скажем так, оперировать, потому что интуиция подсказывает вам, что так оно и есть, что правда, что нет?
3: Алексей, вы знаете, ну, знаю я на самом деле, конечно же, немного более вашего. То есть никакой закрытой информации нет. Тоже из тех же источников я черпаю эту информацию, что и вы. Суть в том, что, конечно же, если это соглашение действительно будет подписано, то это будет очень и очень скверно. Это будет очень плохо. И совершенно справедливо сказал Марк Помпео, мы помним, что он возглавлял, Госдеп в первую каденцию Трампа. Он сказал, что возникает ощущение, это он сказал, что за этим соглашением стоит представители левого крыла Трамп. Ну, и вы знаете, к сожалению, это у меня тоже такое ощущение. Но это очень странно на самом деле, посмотрим, чего хочет Иран. Иран хочет, во-первых, чтобы с него сняли все санкции, чтобы разморозили все активы, чтобы дали ему возможность свободно вести торговлю и продавать нефть. И хочет тянуть время. Тянуть время, как они это умеют делать прекрасно. Они просто мастаки во всем этом деле. Протянуть еще полгода, еще год, еще два года. Там Трампа не будет. Там, возможно, придет Камала Харрис или кто-то вместо нее. Ну и там вообще уже пир горой тоже, что называется. Это то, что он хочет, это абсолютно ясно. Тот факт, что Трамп позволяет себе вести переговоры со всей этой публикой, с религиозными фанатиками, которые ни в грош не ставят никакие договоренности, никакие соглашения. Это, ну, абсолютно, ну, никогда они этого не делали. И вот это вот меня удивляет. Меня это крайне удивляет, честно говоря. Но идти на какую-то сделку с Шулером, играть в карты с Шулером или, например, заключать соглашение с мафиози какими-нибудь, с наркоторговцем, в надежде на то, что этот наркоторговец будет что-то соблюдать и выполнять какие-то договоренности. Ну, я не знаю, кто в это может поверить, и вот более того, кто может серьезно об этом говорить. Не только Марко Руби, я должен сказать. Смотрите, там масса республиканцев, насколько я помню, Том Тиллис от Северной Каролины и другие, а не Роджер Уикер от Миссисипи, по-моему, а они критикуют Трампа, потому что, ну, это совершенно несостоятельная будет сделка. То есть будут сняты санкции, будут разморожены все вот эти вот их авуары, Иран начнет снова торговать, и вопрос тогда заключается в следующем. А зачем вообще все это было нужно? Зачем их надо было бомбить, уничтожать, чтобы если потом им дать деньги для того, чтобы они смогли восстановиться с еще большей силой, прежней мощью и наращивать весь свой потенциал? Вера в то, что они передадут действительно свой обогащенный уран, ну нет, ну кто в это поверит? Ну я, например, в это никогда не поверю. Я не думаю, что кто-то из разумных людей поверит, что они будут торговаться, они будут юлить, хитрить, но, конечно же, они никогда не отдадут ни обогащенный уран, ни необогащенный уран, ничего не отдадут. Это совершенно очевидно. А более того, я напомню, Алексей, помните, когда только началась вся эта заварушка в январе, Трамп тогда выступил и сказал, что протестующим. Он сказал: «Держитесь, мы идем к вам, свобода близко». Потом все забыли об этих протестующих и о свободе для Ирана. А потом были выдвинуты, Алексей, вы помните, 4 требования. Во-первых, это этот обогащенный уран. Во-вторых, прекращение производства или резкое сокращение баллистических ракет. В-третьих, прекращение финансирования всех этих прокси, включая Хизбаллу в Ливане, Хизбаллу в Ираке, но не буду всех перечислять, Хамаса и так далее. И в-четвертых, права человека в Иране. Очень скоро все забыли 3 последних пункта. Вообще ничего не осталось, только на столе переговоров обогащен на этот уран. И судя по тому, как дело идет, впечатление такое, что Трамп пойдет, готов, по крайней мере, на сегодняшний день, не знаю, что будет завтра, пойти на какой-то компромисс, в результате которого Иран начнет получать все, а при этом будут обсуждаться вот эти вот вопросы о его там, не знаю, уране и прочих всех ядерной программе. Обсуждаться, не более того. То есть обсуждаться это может, как мы понимаем, с вами долго. И то, что задают сами республиканские сенаторы, кстати, они задают вопрос, неужели президент настолько отчаянно хочет открыть Ормузский пролив, чтобы снизить цены на нефть и продовольствие перед промежуточными выборами, настолько отчаянно, что готов уступить условиям Ирана, и это будет, Алексей, выглядеть как капитуляция. Я могу сказать это однозначно. Капитуляция Америки, это будет унизительно, это будет позорно. Вся эта история тогда совершенно не стоила и выеденного яйца, зачем надо было бомбить, зачем надо было атаковать. То есть, знаете, я вспоминаю, если все это будет, дай бог, чтобы не было, дай бог, чтобы мы видели, что там передумает, и он готов действовать решительно, но если это будет, то это будет то, что, помните, Черчилль блестяще сказал, что он сумел вырвать поражение из пасти победы.
2: Да, ну, Александр, не забывайте, я приведу вам сразу несколько примеров и уже преснопамятный Пхеньян, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын, с ним там он переписывался и держал, я имею в виду Трамп, письма у сердца, и Гренландию он уже присоединял, и Канаду делал 51-м штатом, каких только громких заявлений даже, ну, первых шагов по, скажем так, предпринимать для того, чтобы достичь той или иной цели, да, свержение Мадуро. Много чего делалось и как бы закончилось либо полным пшиком, либо об этом старательно все забыли. Я думаю, что и Трамп, и его администрация, они весьма искусны вот, в переводе стрелок, в переводе те разговоры на другие темы. Ну и слушайте, сейчас новостная повестка такая в мире. Вон Эбола близится, и все, и как бы бац, и я думаю, что это забудется за 5 минут. Но у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что та-та-та, там это будет капитуляция. Хорошо, вы Трамп. вы Нетаньяху, я не знаю, вы угодно кто. Какие шаги нужно, по вашему мнению, предпринять, чтобы ситуация, ну, забросать бомбами? Что, вот дайте, ну, не четкий, а, я не знаю, трехпунктный, что ли, план, как ситуацию повернуть для пользы нашего дела?
3: Ну, для пользы Израиля это очень проблемная ситуация. То есть мы можем как-то пытаться оказывать давление на Хамас в Газе, и это делается. Пытаться то, что, видимо, будет делаться на Хизбаллу сейчас, как-то ослабить ее. Но взять вот так вот, вопреки решению Трампа, послать эскадрильи и снова бомбить Иран, этого Нетаньяху не сделает, этого никто не сделает, это не сделает ни Бен-Гвир, ни Либерман, ни не знаю кто, ни Вася Пупкин, потому что никто не пойдет на прямой конфликт с Трампом. Если Трамп скажет «нет», то он скажет «нет». И здесь ничего не делаешь, у Израиля нету союзников, понимаете? Это в геополитическом плане, несмотря на свои технологические достижения и свою хорошую армию, мы слабы, очень слабы. В конце концов, маленькая страна, 10 миллионов человек, прижатая к морю и, кроме Соединенных Штатов, лишенные союзников. Но если есть какие-то союзники, скажем, в Восточной Европе или как Аргентина, то они слишком слабы для того, чтобы иметь возможность нас поддержать. Поэтому, поэтому нет, никто не скажет, никто не возразит Трампу. К сожалению, Трамп прав, когда он заявил о том, что, что его спросили на вопрос о Нетаньяху, осмелится тебе противоречить, он сказал что-то вроде «да, он сделает то, что я ему скажу», и Нетаньяху сделает, как и другой другой, как и любой другой политик сделают, потому что никто не пойдет наперекор в этом вопросе Трампу. А, так что нет, возможно, какие-то, Алексей, как я предполагаю, разведывательные, секретные, тайные операции, возможно, какие-то диверсии, возможно, устранение различных высокопоставленных чиновников, ну, то, что уже, собственно говоря, и делалось. Но поможет ли это не поможет, потому что если будут Трамп, если Трамп откроет им двери и позволит им снова накачивать, закачивать свои средства, КСИР, то тогда эти все операции это просто, знаете, булавочные уколы для слона. Ничего не поможет. Это будет очень плохо. Но если Трамп верит, что это ему сейчас выгодно, ну, что ж тогда это, собственно говоря, его выбор. Он, правда, играет со своим легаси, то, что называется. Про него скажут, что это человек, который проиграл Иран. Ну, может быть, это его не волнует, мы не знаем.
2: Ну, я тоже думаю, что его это не волнует, как бы Трамп волнует то, что он стал президентом США, а уж каким там, я имею в виду, на каких направлениях были.
3: Да, тем более всегда можно организовать маркетинг, можно сказать, что мы добились выдающихся успехов. Помните, даже вот после этого позорного вывода Байдена из Афганистана, бегства, все равно были заявления о том, что мы успешно совершили, значит, такую-то такую операцию, мы сделали, мы достигли, ну, не мне вам рассказывать о том, что как легко делается политический маркетинг даже в самых никудышных ситуациях.
2: Александр, и при всем при этом вы будете настаивать, что Трамп друг Израиля, что лучше друзей, ну, лучше, как вы уже сказали, просто выбора нету. Но Трамп хорош или плох? Вот у вас сейчас, вот на этом пограничном или непонятном периоде, переоценка происходит или вполне возможно, я ведь всегда тоже допускаю такую версию, такое развитие событий, что то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что происходит, то, что мы можем потрогать, это игра. На самом деле игра на публику. На самом деле там в кулуарах творятся совсем другие вещи, делаются другие заключения. И стратегия Вашингтона, Иерусалима по отношению к Тегерану, она совсем другая, нежели вот мы пока ощущаем это, ну, не на своей шкуре, хотя вы-то да, в Израиле, а вот день за днем, читая, слушая новости.
3: Вы знаете, Алексей, мы ведь смотрим, как здравомыслящие люди, по плодам трудов его. И вот плоды трудов его, вот они говорят о том, что он действительно отчаянно стремится к этому миру. То есть миру фиктивному, конечно, миру, который который в результате закончится победой Ирана. Это очевидно совершенно. На сегодняшний день это выглядит так. Что касается насчет друга Израиля, он не враг Израиля. Он не враг Израиля, как Камала Харрис, например, и даже как Джо Байден, который всячески препятствовал там поставкам оружия в Израиль, и который давил на Израиль и интриговал против Израиля. Нет, Трамп действительно в этом отношении он совсем не враг Израиля. Но он человек, который руководствуется своим интересом, а Израиль, ну, ему как бы

0: сопоставимо даже лучше, чем вся вот эта вот демократическая братья, которая рвется к власти. Были бы они, нам было бы намного хуже. Вот в этом есть парадокс, Алексей. Если бы они, было бы несопоставимо хуже. Но, к сожалению, и то, что он делает сейчас, это, увы и увы, не сулит нам веселого будущего. Да и Америке это не сулит светлого будущего, потому что если этот режим выживет, исламский режим, жестокий теократический режим, который станет подчинением миру, то рано или поздно они доберутся и до Америки, и будут бить по ее интересам повсюду, где могут быть, и заставят всех своих соседей, арабов, идти в кильватере своей политики, и ничего хорошего, влияние Америки полностью упадет и на Ближнем Востоке, и в мире, в том числе со стороны, например, и в Пекине, где увидят, что ну, раз так, он уступил Ирану, ну так понятное дело, что уж нам-то он точно уступит. Такое складывается впечатление, кстати, то, что он заморозил там поставку помощи тому же Тайваню, это только подтверждает. Так что и для Америки ничего хорошего. Те, кто могут торжествовать, сидеть и думать, что ну, с Израилем они там разберутся, а до нас дело не дойдет, дойдет, до всех дойдет. И Вторая мировая война это прекрасно тоже показала. До всех доходит. Это будет у вас тяжелая ошибка. Очень будет грустно, обидно, что он оказался столь недалеким и даже слабым политиком. Возможно, этого не будет. Я бы очень хотел этого надеяться, но, к сожалению, к этому идет.
1: Ну что ж, на этой тут я и хотел сказать бравурной ноте, но не получается, конечно же. Хотя, если со знаком минус, почему бы и нет. Мы закончим сегодняшнюю программу. Александр, дорогой, всегда благодарен вам и от имени радиослушателей выражаю благодарность за участие в программе, за ее ведение. И выражаю надежду, что ровно через неделю, в следующий вторник в 17:00, мы встретимся вновь в эфире Дэвидсон Радио. Спасибо вам еще раз.
0: Спасибо, Алексей, и спасибо всем радиослушателям.
2: Америка, Израиль.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
8: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
6: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
6: Начало показа фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет

0: Дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа «Из Иерусалима», ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

нейле распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

роковая страсть. Новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал,

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт! После трехдневного отсутствия. Нет, в воскресенье я был. Итак, мы с вами в Мэдисон. О, еще не в Мэдисон Сквер Гарден. Мы с вами на площадках Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Ники Бокерс. Впервые с 1999 года, впервые за 27 лет, вышли в финал Кубка Ларри О'Брайена. Вчера в Кливленде они легко разобрались с хозяевами, с командой Cleveland Cavaliers. О том, что легко свидетельствует счет 130-93. Это была четвертая к ряду победа Никс в серии. Они выиграли серию со счетом 4-0. И теперь они поджидают соперника в финале Кубка. Кто будет соперник? Это либо действующие чемпионы Оклахома Сити Тандер, либо Сан-Антонио Спёрс. После 5 матчей в этой серии финал Кубка Западной конференции, счет в этой серии 2-2. Никербокеры снова отдыхают, поджидая будущего соперника. А теперь мы с вами на хоккейных полянах. Вчера в Монреале команда Монреаль Канадиенс играла с Каролиной Харрикенс. Это был третий матч финала Кубка Восточной конференции. И хозяева потерпели поражение в дополнительное время. Счет 3-2. Победную шайбу на 11-й минуте дополнительного периода забросил Андрей Свечников. Таким образом, Каролина была чемпионом лучшей команды Восточной конференции в регулярном чемпионате. Каролина лидирует со счетом 2-1. А что происходит в серии между Лас-Вегасом, с золотыми рыцарями Лас-Вегаса и командой из славного города Денвера, Колорадо, Авеланш? Сегодня эти команды встречаются в четвертый раз. В серии лидируют 3-0 хоккеисты Лас-Вегаса. В третьем матче, который игрался на поле в Лас-Вегасе, Колорадо лидировало со счетом 3-0 после первого периода. Но игру выиграли со счетом 5-3, выиграли хозяева Лас-Вегас. Вот что сказал главный тренер команды Лас-Вегаса Джон Тартарелло. Это нас очень старый знакомый приятель. Я его цитирую. В этом матче наши парни были парнями с яйцами. Я прошу прощения, я процитировал главного тренера. Окей, счет в серии 3-0. Ну, это практически означает, теоретически, конечно, у команды из Денвера есть шанс выиграть оставшиеся 4 матча. Практически это почти невозможно. Кстати, дамы и господа, во всех 4 матчах, 4 команды, которые сейчас играют, это 2 команды финала Кубка Восточной конференции, 2 команды Кубка Западной конференции, во всех этих 4 командах есть россияне. В Лас-Вегасе их 2, это Иван Барбашов и Павел Дорофеев. В команде Колорадо это Валерий Николишин. В команде Монреаля это Иван Демидов. Кстати, Иван Демидов был признан при голосовании лучшего новичка нынешнего чемпионата. Он занял 2-е место. И в Каролине это Андрей Свешников. переместимся с хоккейных полян в нашей стране, и Канадика надо тоже, наша страна Северная, Северная Америка, переместимся в Швейцарию. Сегодня и завтра последние матчи турнира, групповых турниров. Мы с вами знаем, 16 команд разбиты на две группы, по 8 команд каждый, по 4 команды из каждой группы шагнут в плей-офф. Итак, сегодня мы узнаем все 8 команд, по 4 из каждой группы, которые продолжат борьбу в кубковой части турнира. Вчера Соединенные Штаты переиграли Венгрию со счетом 7-3, Германия выиграла у Британии 6-3, но американцам сегодня необходима победа, чтобы войти в четверку. Что происходит? Это группа А. В группе А Швейцария и Финляндия по 18 очков, 100% результаты. Сегодня эти команды встречаются друг с другом. У Германии 10 очков, у Австрии 9, Латвия 9, Латвия на 5-м месте, пока Соединенные Штаты пока на 6-м месте, 8 очков. Все решит сегодняшняя встреча с Австрией. Окей, в группе Б вчера Норвегия выиграла у Чехии со счетом 4-1. Словакия победила Италию со счетом 5-1. В этой группе у Канады 17 очков, у норвегов и чехов по 13, у словаков 11. Швеция на 5-м месте, Швеция имеет шансы оказаться вне кубкового турнира. Ну и, дамы и господа, поскольку мы с вами в Европе, переместимся в Париж. Набирает скорость открытый чемпионат Франции по теннису, сыгранные матчи первого раунда. И у девочек, и у мальчиков есть проигравшие посеянные игроки. У девочек выбыли из турнира посеянный 14-й номер турнира Екатерина Александрова и 20-й номер турнира Людмила Самсонова. Это россиянки. У мужчин покинул турнир 12-й номер посева чех Иржи Ленека. Все остальные посеянные достаточно легко побеждают. Правда, Джокеру потребовалось 4 сета, чтобы выйти во второй раунд. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Валинин, с которого, я полагаю, не интересует ни бейсбольные, ни хоккейные, ни теннисные мероприятия. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ирвалинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдди». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдди».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Высоцкому, картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
9: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
7: 4 июня.
8: На 7 часов вечера.
7: Начало показа фильма.
8: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 26 мая. Скоро лето. У вас. У меня-то оно уже давно началось. Я бы даже сказал, что оно у меня здесь просто не заканчивается. Окей, начну с новостей из Украины. Как всегда. Значит, ну, Киев подвергли массированному обстрелу. И это будет продолжаться, как пообещали в Кремле. Связали это с тем, что киевские власти наносят удары по российской территории. В частности, попали по зданию Старобельского ПТУ, где находились, по российской версии, учащиеся подростки от 14 до 16 или 18 лет. А по заявлению украинской стороны, там находились те самые ребята, которые служат в известном подразделении «Рубикон», которое наводит страх и ужас на ВСУ. Ну, уже, между тем, российская сторона публикует фотографии этих погибших детей. Ну и в связи с этим прилетело теперь по Киеву. И будет пролетать дальше, как сказал, как заявили с российской стороны. Теперь, значит, это новость военная, так сказать. Но там есть более чем военные новости, которые мне показались интересными. Значит, в Киеве перезахоронили останки одного из руководителей Организации украинских националистов ООН Андрея Мельника и его супруги. Их доставили, значит, из Люксембурга, где они были похоронены, и похоронили теперь в Киеве. И вот в связи с этим на это событие отреагировал израильский национальный мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем и Министерство иностранных дел Израиля. Они написали следующее. Перезахоронение Андрея Мельника в месте для государственных погребений в Украине вызывает серьезные опасения. Почитание лидера движения, которое поддерживало и сотрудничало с нацистской Германией во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для сохранения памяти о Холокосте. Яд Вашем глубоко обеспокоен подобными национальными памятными мероприятиями, которые проводятся в ущерб исторической правде и памяти жертв Холокоста. Значит, я повторяю, это написано, вы можете ознакомиться с этим текстом на английском языке на сайте Яд Вашем. И эту же информацию продолжил или разместил у себя израильский МИД. Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ООН Андрея Мельника, сотрудничего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниках. Такие, да, ну и что, может быть, самое интересное, что на этой территории национального военного мемориального кладбища, где имело место это перезахоронение, во время этого перезахоронения присутствовал один известный всем еврей, Вова, а именно президент Владимир Зеленский. Такие дела. И на этом, значит, это все не останавливается дело. Значит, об этом недавно заявила заместитель главы офиса президента Ирина Верещук. Она сказала, что а теперь Украина перезахоронят создателя и главного руководителя организации украинских националистов Евгения Коновальца. Значит, его прах находится в Нидерландах, и, как сказала Верещук, мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец вернулся домой, как и многие другие такие украинцы. И об этом сказал, это я в данный момент, я процитировал слова самого Зеленского во время перезахоронения Мельника, его жены. И он также сказал следующее, цитирую: «Я благодарен каждому и каждой, кто работал, чтобы такое возвращение украинских величественных фигур происходило, и чтобы украинский народ получил свой пантеон героев». Еще в 2019 году мы начали такой разговор с Русланом Стефанчуком о возвращении украинских героев и создании пантеона. Ну и теперь, значит, идет еще речь о том, чтобы вернули в Украину останки Петлюры, которые, как вы, наверное, в курсе дела, похоронен в данный момент, находится, в данный момент он лежит на одном из парижских кладбищ. Теперь я так понимаю, что, ну, может быть, кто-то и слышал это имя Андрей Мельник, может быть, кто-то слышал эту фамилию Евгений Коновалец, но в основном эти персонажи заслонены именем Степана Бандеры, и я решил тут провести небольшой такой курс украинской истории и вкратце рассказать о том, что это за персонаж. Мельник, значит, был известным военным и политическим деятелем, он был полковником УНР, и он был одним из руководителей, а именно вторым руководителем организации украинских националистов ОУН. Значит, он родился в 1890 году в селе Воля Якубова, это Драгобыжский район на Галичине, в крестьянской семье, окончил в Стрые гимназию, и затем он окончил высшую земледельческую школу в Вене. В 1914 году он вступил добровольцем в легион украинских сечевых стрельцов и воевал в составе австро-венгерской армии против Российской империи на Восточном фронте. Значит, во время Брусиловского пролива он попал в русский плен, находился в лагере для военнопленных в Царицыне и сбежал оттуда в 1917 году и направился прямым ходом в Киев, где он стал соратником Евгения Коновальца. Коновалец – это был основатель организации украинских националистов. Он дожил в этой должности до 1938 года, когда его убил сотрудник НКВД. Ему подарили коробку конфет, которая взорвалась при открытии. Значит, он участвовал в формировании сечевых стрельцов, воевал против большевиков, и я сейчас, в данный момент, я говорю о Мельнике, он дослужился до начальника штаба армии, украинской армии. И после поражения в 20-м году он стал одним из основателей украинской военной организации УВО, а в 29-м году сооснователем ОУН. И в эмиграции он занимался военной подготовкой кадров. И после убийства Коновальца Мельник был избран главой провода. Значит, это слово «провод» часто встречается в исторических материалах о организации украинских националистов, но, может быть, не все знают, что это такое. Это был центральный комитет этой организации, руководящий орган организации украинских националистов. И вот в 1940 году в рядах этой организации ОУН произошел раскол. Значит, возникло крыло одно, которое умеренное, которое называлось ОУН-М, это было ОУН Мельниковцев, и было ОУН-Б, это было крыло под руководством Степана Бандеры. Какая между ними была разница? Значит, в основном как бы разница была в том, что оба хотели быть руководителями, оба друг друга не любили, и дело в отношениях двух этих крыльев доходило до того, что они просто друг друга убивали. Но было и одно существенное отличие. Дело в том, что Бандера опирался в основном на радикальную молодежь, и он выступал за немедленную революционную борьбу, которая в его понимании должна была привести к созданию независимого мононационального государства Украины. Мельник ориентировался на старшее поколение ветеранов Первой мировой, на эмиграцию, и он придерживался осторожной стратегии и тесного сотрудничества с Германией. Германия не поведет, а там посмотрим. Вот это была его такая позиция. Но и бандеровцы, и мельниковцы во время Второй мировой войны, они активно сотрудничали с немцами. Члены ОУН, мельниковцы, входили во вспомогательную полицию и участвовали в антиеврейских акциях везде, где они были, мы знаем, везде по Украине. И, в частности, почёный ОУН, так называемый Буковинский курень, участвовал в погромах на Буковине летом 41 года. В Киеве мельниковские полицейские формирования выполняли вспомогательные функции, они занимались оцеплением, конвоированием и участвовали в массовых расстрелах в Бабьем Яре. Сам Мельник в этих акциях не участвовал, он находился в этих эмиграциях, но его бойцы участвовали. В 44 году Мельника арестовали сами немцы, заключили его в концлагерь Заксенхаузен, туда же, между прочим, попал и Бандера. Но после войны он, я говорю о Мельнике, жил в эмиграции сперва в Германии, потом в Люксембурге, и он продолжал руководить останками ОУН-М. Он инициировал создание Всемирного конгресса свободных украинцев и умер, в отличие от Бандеры, своей смертью 1 ноября 1964 года в Люксембурге. И Мельник для многих остается символом консервативного государственнического крыла украинского национализма, в отличие от Бандера, который занимал более активную роль в создании украинского государства. Ну хорошо, теперь понятно, что вот Бандеру нельзя, по германским законам его невозможно на данный момент вернуть на родину, но Мельника из Люксембурга вернули. К чему я вспомнил эту историю? Причина только одна, в общем-то. Я понимаю, что у этой войны среди моих слушателей есть масса противников, которые, понятно, тут, в общем-то, мы все противники этой войны. Я говорю о русско-украинской войне. Но есть масса моих слушателей, которые совершенно однозначно стоят на проукраинской политике. И при этом для меня остается загадкой, вот как эти люди в своем сознании примирили факт поддержки правительства, которое поддерживает память тех людей, которые их уничтожали, их, может быть, их даже прямых родственников. Потому что я, например, когда проживал в Бруклине, имел возможность встречаться с ветеранами войны и просто с людьми того поколения, уже ушедшего поколения, по сути, если там какие-то считанные люди остались в живых, то эти люди, их бабушки, их дедушки погибли в гетто, которые создавались на территории Украины. И эти люди поддерживают власть, которая героизирует, я не знаю, с почестями перезахоранивает тех людей, которые уничтожали их родственников, участвовали в этом. И какими бы ни были их мотивы, они хотели создать независимое государство, они боролись за украинскую государственность, за украинскую нацию и все в таком духе. Ну хорошо, это все понятно. Они были настоящими украинскими патриотами, Но в то же самое время они уничтожали, участвовали в уничтожении евреев. В то же самое время. И это не то, что был какой-то один случай или два случая. Это было сплошь и рядом. Значит, выходили эти газеты, типа «Нового украинского слова», которые там писали о необходимости уничтожения жидов. Там не слово «евреи» там не употреблялось, на всякий случай. Как у них это укладывается в голове? Я это не понимаю. Просто потому, что эти люди одновременно являлись патриотами Украины. Ну хорошо, я вам приведу пример. Может быть, он не самый идеальный, но тем не менее, как-то он у меня первый напрашивается, приходит на ум. Гитлер был патриотом Германии. Кто скажет, что Гитлер не был патриотом Германии, тот не знает истории. Он именно из абсолютно патриотических чувств ненавидел решение всех этих форумов международных, которые прошли по итогам Первой мировой войны и лишили Германии ее былого величия, и он, будучи патриотом, хотел восстановить историческую справедливость. Он, конечно, был патриотом. Тем не менее, как-то в мире принято считать, что это абсолютнейшее чудовище, монстр, и среди евреев к нему отношение особенное, потому что с его подачи и при участии всех этих подручных, идеологов и других выродков уничтожили 6 миллионов евреев. И в уничтожении 6 миллионов евреев принимали участие вот эти вот ребята, Бандера, Мельник и прочие герои, которых или перезахоранивают, или хотят перезахоронить при личном участии еврея Зеленского. В голове не укладывается. Если вы не знаете историю. Но если знаете историю, мы знаем, да, это не первый случай, такие случаи бывали и раньше. Потому что, интересующиеся могут, наверное, быть в курсе дела того, что когда нацистское движение только набирало силы, у него были сторонники среди евреев, которые, вы будете смеяться, кончили свою жизнь в концлагерях. Но до этого они поддерживали Гитлера и его национал-социалистическую рабочую партию Германии. Такие дела. На этом я сегодня и завершаю украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы займемся вопросами более мирного характера. Оставайтесь с нами.
2: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра в Овентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
3: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornbauer Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И сейчас я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Почему Noble Mortgage Team? Ну вот смотрите, как бы были праздники, все отдыхали, да? Моя team была на телефоне каждые выходные. Мы работали с 9 до 3 часов. Несмотря на то, что все отдыхали и чем-то занимались, и мы могли для наших клиентов сделать 5 контрактов. 5 контрактов. Почему? Потому что люди ходили, делали, там, они видели вот дома, которые они хотят брать, и люди нам перезванивали, риэлторы, клиенты. Мы перезванивали назад агентам, у которых есть эти дома, то есть listing agent, и мы сумели убедить listing agent, что именно наши клиенты готовы и будут закрываться на этот дом. Это очень и очень важно, с кем вы работаете. Team, команда, team – это очень важно. Поэтому Noble Mortgage Team, когда мы работаем, а мы, в общем-то, всегда работаем, мы всегда помогаем нашим клиентам, и мы всегда идем один шаг впереди и всегда делаем больше, чем, допустим, делают другие брокера. То есть мы работаем в субботу, мы работаем в воскресенье. Если надо встретиться с нашими клиентами, я встречаюсь либо в субботу, либо в воскресенье. Аппойнты, которые, с кем я встречаюсь, кстати, бесплатные. Если надо, если у кого-то есть какие-то вопросы, то моя команда может сделать аппойнтмент со мной. Это 1 час бесплатно. Мы вам все скажем, что вам нужно сделать для того, чтобы вы удачно купили, либо смогли перефинансировать вашу недвижимость. У меня в пятницу был клоузинг. Клиент прошел 3 банка. То есть он был в одном банке, был у 2 брокеров, и ему никто ничего это сделать не смог. Мы получили clear to close, и вот 29 числа у нас будет клоузинг. Почему? Опять же, потому что мы работаем с банками, у нас более 70 банков. Мы знаем, куда идти. Если у нас что-то не получается, мы просто берем этот файл, перекидываем в другой банк. Но мы все равно закрываем. Потому что иногда, да, бывают очень сложные клиенты, очень сложные варианты. И надо найти solution, то есть надо найти путь, по которому идти, чтобы клиент все равно купил недвижимость. Еще раз хотел бы сказать, что когда люди покупают investment property, мы можем делать моргиджи по всей Америке на investment property. Когда люди покупают жилье, где они будут жить, primary residence, то мы делаем моргиджи Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Флорида. Также мы занимаемся коммерческой недвижимостью. То есть, если, допустим, у вас есть необходимость вытащить деньги, у нас сейчас вот 2 клиента, которые вытаскивают деньги, там где-то по 1.5-2 миллиона, вынимают они mixed-use properties. У одного клиента, у него 9 апартментов в Бруклине, и mixed-use, кстати, тоже в Бруклине. Мы вынимаем эти деньги для того, чтобы эти клиенты могли купить новую недвижимость. Поэтому, если у вас есть такая необходимость, опять же, по коммерческой недвижимости, это может быть warehouse, это может быть, допустим, просто какой-то parking lot. То есть у нас тут, мы тоже уже практически закончили сделки parking lot. Сейчас вот мы заканчиваем сделки тоже mixed use, там 39 юнитов. То есть мы делаем такие transactions. Обычно это чуть-чуть подольше, чем residential, где-то занимает 3 месяца, чтобы сделать коммерческий лон, но все равно мы это делаем. Телефон для справок 917-397-3000. И, пожалуйста, не забудьте, что очень важно, вы можете, да, получить, допустим, такой же рейд, но вы, вот внимание к ситуации, конечно, я считаю, что моя команда и я, то есть мы всегда, еще раз, мы всегда ценим каждого нашего клиента и всегда выбираем наилучшие условия. Если мы говорим, что ваша процентная ставка будет 6%, у вас будет и на 6%. Если мы говорим, ваши closing costs будут $15 тысяч, они у вас будут $15 тысяч. То есть мы всегда следим И то, что мы всегда как бы deliver, да? То есть вот то, что мы говорим, допустим, за месяц, за два, вы на клоузинге, у вас будет все то же самое. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, okay. Я хотел было переключиться на нашу близкую нам тему. Ну, еще переключусь. Хотел еще сделать несколько замечаний по поводу украинской национальной политики. Вы, наверное, в курсе дела, что во время войны, и я имею в виду Второй мировой войны, украинцы участвовали не только в уничтожении, массовом уничтожении еврейского населения на оккупированных территориях, но они, от них также крепко досталось и полякам. Они их ненавидели точно так же, как они ненавидели евреев. И вы, наверное, в курсе дела о том, что о таком явлении, как трагических страницах польской истории, которая называлась «Волынская резня», это когда вот эти вот сами ребята из тех организаций националистских Украины, они уничтожили более... есть разные данные, от 100 до 100, упоминаются данные 160 тысяч поляков. Причем... уничтожили, убивали их совершенно варварскими методами, то есть не то, что там расстреливали у рвов, а просто пользовались сельскохозяйственным инвентарем для выполнения этой задачи. И этот вопрос постоянно выясняется между Польшей и Украиной. Значит, Украина отказывается признавать эти события, отказывается признавать свою причастность к ним и ответственность за них, потому что тогда придется как бы признать, что все эти организации, из которых делают героев сейчас, они на самом деле были просто кровавыми убийцами. И сейчас, значит, Украина получила первый частный запрос об эксгумации жертв Волынской трагедии. И об этом, значит, сообщило польское издание ОНЕ. Это не первый случай, когда Польша обращалась, но это первый частный запрос. И до сих пор всегда ответы были отказом заниматься такого рода сотрудничеством с поляками. И в данной ситуации автором запроса выступила полька Каролина Романовская, которая обратилась к Зеленскому и Украинскому институту национальной памяти, достойно перезахоронить 18 человек, в том числе членов ее семьи, которые убиты были в селе Углы Ровенской области. И она пишет, 12 мая 43 года в городе Углы на Волыне были убиты более 100 поляков и украинцев. За преступлением стояла украинская повстанческая армия. И дается ссылка на очевидца этих событий. И ранее Польский институт национальной памяти 9 раз обращался с просьбой об эксгумации жертв Волынской трагедии, которую в Польше называли Волынской резней, и каждый раз Украина отвечала отказом. И в июле прошлого года Польша пригрозила, что Украина не вступит в Евросоюз до решения вопроса Волынской резни. Ну, такие дела. Это, не знаю, еще один тормоз, между прочим, о котором не часто говорят, потому что у нас обычно чуть что винят во всем Венгрию. Но это, конечно, просто нашли такого козла отпущения, потому что в Европе, не только в Венгрии, тормозит вступление Украины в Европейский Союз. И, кстати, если Венгрию обвиняют в том, что она покупает российский газ, то на всякий случай, я хочу, для тех, кто не знает, хочу сообщить, что Франция покупает значительно больше российского газа, чем Венгрия. Но об этом почему-то принято не говорить, наверное, потому что Макрон большой друг Зеленского, а бывший венгерский руководитель Орбан нет. Потому что, как бы, Макрон гладит по шерсти, а Орбан гладил против шерсти. И за это пострадал. В отношениях с Украиной, я имею в виду. Такие дела. Есть еще одно, между прочим, еще одна дата, которая вчера имела место, но, тем не менее, пока мы не очень далеко от нее отошли, я думаю, будет уместно об этом вспомнить. Значит, вчера отмечалось 100 лет со дня убийства главы директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Значит, его, как я говорил раньше, тоже хотят его останки перевести в Киев и там похоронить в Институте национальной памяти. Он в данный момент, он похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Я видел его могилу. Такое значительное сооружение. Там же похоронена его жена Ольга и дочь Леся. Меня еще очень удивило. Я даже не понял, это ошибка или нет. Потому что, честно говоря, не очень вникал в эту историю. Но его дочка носит отчество Петлюровна. Леся Петлюровна Петлюра. Это было для меня таким немножко неожиданным развитием событий. Вот. Значит, Петлюру убил Самуил Шварцберг. Это был такой анархист, журналист и поэт. Он родился недалеко от Одессы, в Измаиле. Он участвовал в Первой мировой войне на стороне французской армии. Но до этого он... Почему? Потому что он сбежал из России, где он участвовал в анархистском движении, которое было, по сути дела, террористическим в России. И в 20-е годы он жил в Париже, и когда он узнал, что Петлюра поселился в Париже после того, как он сбежал из Киева, он несколько месяцев выслеживал его, и в конечном итоге 25 мая выбрал момент, и когда тот стоял возле витрины книжного магазина, он подошел к нему и спросил на украинский: «Вы пан Петлюра?» И когда тот ответил положительно, он достал пистолет и крикнул: «Это тебе за погромы!» И произвел несколько выстрелов. Петлюру отвезли в больницу, он там через полчаса умер. И Шварцберг не прятался, ничего, он сразу сдался полицейскому, который подоспел к этому месту убийства Петлюры, и сказал, что да, это я убил убийцу. И через несколько лет над ним имел место суд, который стал просто большим таким событием в жизни Франции, и не только Франции. И Шварцбарда обвиняли, например, в том, что он советский агент, но в основном эту версию продвигала украинская эмиграция, которая проживала в Париже. Но даже обвинение объявило, что никаких подтверждений таких связей нет. И главное, сам убийца объяснил очень так подробно, почему именно он решил убить Петлюру. Он заявил, что он мстил за родственников евреев, которые погибли от рук петлюровцев. И, по сути дела, при участии массы свидетелей этот процесс превратился в такую, я бы даже сказал, театрализованную дискуссию, потому что там присутствовала масса журналистов и представителей общественных организаций, политических кругов. Они выясняли вопрос, не виновен ли Шварцберг в этом убийстве. Там нечего было выяснять, он не скрывал того, что он убил. А выясняли, виновен ли Петлюра в многочисленных еврейских погромах, которые проходили на территории Украины во время, как мы это называем, гражданской войны, а именно

территории Украины, оно страдало с двух сторон. И те грабили, убивали, насиловали, и те убивали, грабили, насиловали. Ну, по итогам этого процесса Шварцбадера оправдали. Сказали, то есть признал, суд признал, что он действовал обоснованно, действительно убил убийц. И после выхода на свободу он окончательно занялся писательской деятельностью и умер в 1938 году своей смертью, вы не поверите где, в Кейптауне. Вот как история разбрасывает своих персонажей по миру. Он умер в 1938 году, а в 1967 году его прах перезахоронили в Израиле, где он считается героем, и там в его честь названы улицы даже в нескольких городах. Такие дела. Значит, какое количество евреев погибло в погромах в 18-20-х годах? Тут, ну, ходят такие цифры, 60-70 тысяч. Ну, и я, кстати, хотел добавить, что участвовали не только петлюровцы или буденовцы, но также, естественно, и белая армия, естественно. Потому что война такое дело. Без зверств не обходится. Люди звереют и отсюда имеют место все эти ужасные зверства. Такие дела. Вот что я хотел вам рассказать и завершаю, в завершении этой темы добавить, что теперь и петлюру тоже хотят перевести и с почестями похоронить в Украине. С одной стороны, я понимаю, конечно, что история есть история, ты ничего как-то с этим не поделаешь, но вопрос тут не в том, чтобы менять историю, а вопрос в том, чтобы отдавать должное тем, кто эту историю делал, с учетом их преступлений. И я должен сказать, что это, в общем-то, наверное, не только на Украине такое происходит. У меня, например, в голове не укладывается, как до сих пор после того, как советская власть велела долго жить, Красную площадь по-прежнему угрожает мавзолей Ленина. То есть мавзолей этого чудовища, которое ввергло со своими товарищами по партии страну в такие дикие, невероятные, немыслимые страдания и причинило такой чудовищный ущерб этой стране. В голове не укладывается. И уже вроде бы, ну, как бы, там тоже такое же отношение, в общем-то, что, ну, это часть нашей истории. Ну, хорошо, часть этой вашей истории, наверное, можно это чучело, которое там на Красной площади лежит, догнивает, если там еще вообще что-то осталось, эту мумию где-нибудь похоронить подальше, может быть, где-нибудь в Ульяновске, не знаю, на местном кладбище, я не знаю, но, во всяком случае, не в центре страны, не в сердце страны Кремля. Ну, а с другой стороны, сколько там таких же выродков с этими большевистскими параделетами захоронено в кремлевской стене? Хоть отбавляй. Там же и Сталин лежит, монстр, не знаю, номер один или номер два. Ну, тоже из этой же компании. Все там, все лежит, все на своих местах остается. И это при том, что, ну, хорошо, еврейский народ говорит о 6 миллионах убитых евреев. Сколько, о каких миллионах может говорить бывший советский народ, многонациональный? Десятки миллионов людей погибли, десятки. Гражданская война, сталинский террор, Вторая мировая война. То есть количество загубленных жизней просто в голове не укладывается, и основоположник этого кошмара, личность, которая запустила этот кошмар, по-прежнему лежит на Красной площади со всеми своими товарищами, включая Сталина. Ну, хорошо. История такая, значит, мы признаем. Я понимаю, что это такое сооружение, я говорю о мавзолее Ленина, что там, наверное, ну, надо признать тот факт, что оно хорошо работает в качестве трибуны, если там войска ходят туда-сюда.

0: ракеты таскают туда-сюда. Значит, удобно стоять на этом возвышении и наблюдать, махать ручкой за всеми этим происходящим. Ну и мы аналогично мы ничего не знаем о Германии. Такого там, например, такого нет. Они как-то решили очиститься от этой части своей истории. То есть ее никто не скрывает, но, во всяком случае, не почитают убийц, массовых убийц. Но Украина решила пойти по российскому пути, и этим она в очередной раз доказывает то, что это два братских народа с одинаковым менталитетом и одинаковым отношением к своей собственной жизни, к своей собственной истории. Такие дела. Окей. На этом я завершаю. Уже честное слово, на этом я завершаю эту часть своего выступления. У меня, сейчас посмотрю на часах до перерыва немного осталось, и я хочу посвятить это время своим замечательным спонсорам. Во-первых, я хочу напомнить вам, что Раиса Коэн, иммиграционный адвокат с опытом работы в должности федерального судьи и прокурора, решит все ваши иммиграционные вопросы. Звоните ей по телефону 718-275-1234. 718-275-1234. Передайте привет, скажите, что вы от Ермолинца. Это всегда помогает. Окей. И еще одно объявление. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекции, обогащенные тромбоцитами плазмы пациента, полученной из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Region Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Ну все, в следующем часе я уже про Украину ни слова. У меня есть одна тема совершенно потрясающая. Если я вам расскажу, что сейчас беспокоит подавляющее большинство американцев, ребята, вы просто абсолютно не поверите. Потому что я думал, что это Иран или это ограбление при полном свете дня нашей системы социальной поддержки. Нет, но я вам расскажу такое. Вы не поверите. Десятки миллионов американцев заняты совершенно другим. Их мысли в другом направлении. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: травма на работе. Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-90.
9: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт! После трехдневного отсутствия. Нет, в воскресенье я был. Итак, мы с вами в Мэдисон. О, еще не в Мэдисон Сквер Гарден. Мы с вами на площадках Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Ники Бокерс. Впервые с 1999 года, впервые за 27 лет, вышли в финал Кубка Ларри О'Брайена. Вчера в Кливленде они легко разобрались с хозяевами, с командой Cleveland Cavaliers, о том, что легко свидетельствует счет 130-93. Это была четвертая к ряду победа Никс в серии. Они выиграли серию со счетом 4-0, и теперь они поджидают соперника в финале Кубка. Кто будет соперник? Это либо действующие чемпионы Оклахома Сити Тандер, либо Сан-Антонио Спёрс. После пяти матчей в этой серии финал Кубка Западной конференции, счет в этой серии 2-2. Никербокеры снова отдыхают, поджидая будущего соперника. А теперь мы с вами на хоккейных полянах. Вчера в Монреале команда Монреаль Канадиенс играла с Каролиной Хэрикэнс. Это был третий матч финала Кубка Восточной конференции. И хозяева потерпели поражение в дополнительное время. Счет 3-2. Победную шайбу на 11-й минуте дополнительного периода забросил Андрей Свечников. Таким образом, Каролина была чемпионом, лучшей командой Восточной конференции в регулярном чемпионате. Каролина лидирует со счетом 2-1. А что происходит в серии между Лас-Вегасом с золотыми рыцарями Лас-Вегаса и командой из славного города Денвера, Колорадо, Авеланш. Сегодня эти команды встречаются в четвертый раз, в серии лидируют 3-0 хоккеисты Лас-Вегаса. В третьем матче, который игрался на поле в Лас-Вегасе, Колорадо лидировало со счетом 3-0. После